0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Среднестатистический человек совершенно ошибочно верит в то, что финансы — это что-то сложное и запутанное. А все потому, что люди из этой сферы стараются сделать так, чтобы она выглядела чем-то сложным. Они используют сложные термины, и вы не понимаете, что вам делать. Вы не понимаете, что происходит, поэтому просто отдаете свои деньги специалистам и говорите «разбирайтесь с ними вместо меня». И мы не понимаем, что эта система просто разработана людьми. Так что первое, что вы должны знать, это то, что вы не должны ждать, пока вы не получите мешок денег для инвестирования. Не надо ждать лучшего момента. Вы должны сказать, чем покупать себе телефон Apple, лучше я получу акции компании Apple. И не только Apple, но и других подобных компаний. Лучше владеть чем-то, чем постоянно жить в страхе. Если вы можете инвестировать в бизнес даже маленькую сумму денег, ваша прибыль возрастет. Берите процент из того, что вы зарабатываете, и притворитесь, будто это налог. Вы больше не увидите этих денег, они идут прямиком на ваш инвестиционный счет, и потратить вы их не можете. Есть миф о том, что минимальных издержек никак не избежать, или что они составляют всего 1%. Я же систематически показываю вам, что происходит на самом деле. Если ваши издержки действительно составляют 1%, чего никто не придерживается, по сравнению с 2 или 3%, другое дело. Например, есть 3 человека, они начинают откладывать в одном и том же возрасте одинаковые суммы денег. Они инвестируют в одни и те же акции, облигации, одни и те же паевые фонды, а через 30 лет оказывается, что у одного из них на 70% больше денег. Вначале у них было по 1 000 000 баксов, а потом у одного из них 7. А у другого по 4. Если они начинают со 100 тысяч, под конец у одного 700 тысяч, у других по 400. Почему так получается? Все дело в издержках. Нужно уметь инвестировать. Если вы не инвестируете деньги, и вы приносите мне ваши деньги, вы должны знать, что есть определенный риск. Если что-то идет не так, вы можете все потерять. Если вы решаетесь инвестировать, вы осознаете все риски и возможные потери. Но если у вас получается заработать, и даже если не получается, мою работу вы все равно оплачиваете. На протяжении всей вашей жизни, пока вы инвестируете, то есть на протяжении 30-40 лет, я получаю 60%. Никто бы не согласился, но эти люди сами не знают, как обращаться с деньгами. Это то, что вы делаете с паевым фондом. Потому что такой паевый фонд, согласно Forbes, составляет 3,1%. Способность стимулировать и усилить свой голод – это один общий знаменатель среди большинства людей, которые добились успеха. Большинство людей голодны до тех пор, пока чего-то не достигнут. Они достигают своего финансового потолка, а потом расслабляются и перестают расти. Или до определенного момента занимаются фитнесом, качаются, а потом бросают это занятие. Я обожаю людей, которые просто блещут своим интеллектом, которые невероятно умны. Я и сам работаю, чтобы стать таким. Я не прекращаю работу над своим образованием и постоянно прохожу тренинги, но очень многие умники могут заблудиться в 3 соснах. Голод – это ваша главная движущая сила. Если вы голодны, вы найдете нужную стратегию, вы можете добиться ответа, вы сможете смоделировать то, что вам нужно. Миллениалы проделывают сейчас худшее из возможного, просто тратят деньги. И не потому, что они безответственны, просто они не доверяют рынку. Они видели, что произошло в 2008 году, они не знают, что предпринять. Им хочется понять, что же делать дальше, но они продолжают много тратить. Но если вы все-таки хотите обрести финансовую свободу, вы должны поступить как Теодор Джонсон, то есть откладывать определенный процент регулярно. И понять, что это даст вам свободу. Это та часть, которую вы зарабатываете, но вы не потеряете ее. Это ваши инвестиции. Это необходимо вашей семье. Вы инвестируете эти деньги, и они будут расти. Но также я верю, что важно и то, куда вы вкладываете свои деньги. Можно выбрать лучшие инвестиции в плане безопасности, можно выбрать лучшие временные рамки или наилучшее распределение активов. Первые 2 не сработают. Они стоят денег. Если ты получаешь их от кого-то еще, а все ошибаются насчет временных рамок или облигаций. Если вы хотите заработать денег, ваш единственный путь – это распределение активов. Почему? Мы, как инвесторы, всегда поступаем неправильно. Эмоции. Верно. Мы продаем, когда нужно воздержаться от этого. Мы покупаем, когда не нужно. Так что, мне кажется, самое лучшее – это не оставлять рынок. Если средние потери 1,6%, а самые большие составляют 4%, то, думаю, есть смысл остаться в системе. Оставаться в системе и не бояться скачков и падений.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Братцы и сестры, наконец-то следующий броукаст. И сегодня пришел настоящий бро. Я думаю, все его знают. Михаил Гребенюк, конечно. В первую очередь многодетный отец, четверо детей, еще один в подходе. Огромнейшее достижение. Знаешь, есть такая пословица: хочешь в конце жизни быть одиноким, без друзей, раздавай всем советы.
2: Я не соглашусь здесь с тобой.
1: Да. Ты любишь советы.
2: Я люблю давать советы, я люблю брать советы.
1: Как сделать, чтобы они работали? Чтобы это было не вот как список из 50 вещей, что в твоей жизни не так.
2: Первое, должен быть сильный запрос, должен болеть прям, должен быть зуд. Ну вот, и я, мне кажется, потребляю советов там на протяжении месяца там сотнями. И получаю, и я считаю, что советы, обратная связь, и с удовольствием...
1: Ты любишь критику, да? Ты хорошо воспринимаешь критику?
2: Я ненавижу критику. Я плохо воспринимаю критику, крайне болезненно, и если там ты сейчас меня будешь критиковать, то мне жутко будет неприятно. Но я видел эффект от критики. Практически все самые судьбоносные результаты в жизни были сделаны в результате того, что меня кто-то где-то разнес и дал такую болезненную критику. Причем не в позиции «я бы на твоем месте», а в позиции прям «ты там конкретно здесь». Конченый вот в этом, ну, условно, там, неадекватен абсолютно. Это было больно.
1: Где-то... Мы имеем свойство вот такую вещь запомнить на всю жизнь, а тысячу комплиментов забываем в тот же день.
2: Это вопрос осознанности. Ну, то есть, естественно, если мы говорим про начинающего предпринимателя, который пока что не имеет богатого опыта получения советов, то я бы был очень деликатен в разговоре. Но вот у меня хорошая история, классная. Один из моих партнеров, Юля, дала очень крутой совет мне. Совет, который на меня супер залетел. Она говорит: ты сейчас будешь взлетать, у тебя будет расти доход, будет расти медийность, популярность, это было года три назад. И тогда действительно были меньше показатели, цифры во всех планах. И она говорит: ты должен понять, что по мере того, как ты будешь становиться успешней, у тебя будет все меньше людей, способных тебе дать критическую обратную связь. Просто потому, что психика людей так устроена, что чем ты успешней, значит, ну ты, наверное, лучше понимаешь, как жить. Идея в том, что по мере роста очень важно аккумулировать вокруг себя... Был совет такой: аккумулировать людей, способных тебя критиковать и говорить тебе неприятные вещи про тебя. И она говорит: твоя задача сегодняшнего дня, уже сегодня, сканировать свою телефонную книжку, кто из этих людей может быть таким человеком, давать тебе такие критически неприятные советы. Например, таким человеком могу быть я. И она говорит: тебе нужно собрать какие-то компании, совет директоров или advisory board, тебе нужно собрать собственный персональный критический совет директоров, который будет тебя критиковать постоянно. И чем ты будешь выше становиться успешней, тем меньше людей будут это делать. Они будут отваливаться, они будут бояться себе это сказать, потому что им тоже важно тебя ресурсы получить, какие-то, может быть, зависимость возникает. Если мы посмотрим, то на большинство людей в доходе как? Они к 40 годам растут, потом плато, потом падение. Многие люди заканчивают беднее, чем они в середине жизни. Почему так? Мне кажется, потому что они на протяжении там, молодости потребляли советы, понимая, что у них ничего нет. Потом, достигая успеха, я гениальный и все понимаю, любое решение правильное.
1: И во всем, да. Ты, да. У тебя успех там в одном, а ты считаешь теперь да. Ты всю правду про возбитание детей ты тоже знаешь.
2: Да, и ты провалился.
1: Твой базовый аргумент заключается в том, что вместо того, чтобы оптимизировать зону комфорта и искать поддержку и строить длинные отношения, ты говоришь... Мне это не так важно, как рост. Да? Я буду себе создавать некомфортную ситуацию, я буду терпеть критику. Чем больше, тем лучше. Я буду потом выбирать, какая адекватная, какая нет. Но для меня важнее развиваться.
2: Я уверен, что тебе есть что сказать мне того, где я неадекватен. Я бы очень хотел, чтобы ты мне сказал. Если я тебе говорю, что, Оскар, ты красавчик, ты большой молодец, но я
1: там восхищаюсь. Я это не меняю, я просто продолжаю делать то же самое, что я делаю, и не меняю свою жизнь нисколько.
2: В этот момент, когда я тебе такое говорю, я ставлю под риск наши отношения? Нет.
1: Нет.
2: Абсолютно нет. А если я говорю тебе критику? Я рискую. Я же не знаю, как ты отреагируешь. Вдруг я тебе на больную мозоль наступаю.
1: Да, ты ухудшаешь отношения.
2: Есть риск, не факт.
1: Потом я буду тебе благодарен, возможно, через 20 лет. Там,
2: может быть. Миша был прав. Но фишка в том, что если мне на тебя не все равно, если я хочу, чтобы ты вырос, и, ну, чтобы ты стал лучше жить, у тебя были лучшие результаты, ты быстрее пришел к своим целям, я из любви к тебе хочу тебе помочь и дам тебе самую прямую обратную связь.
1: Вот у меня единственное вот для тебя такой фидбэк. Единственное, что мне в голову пришло по поводу твоей деятельности. Вообще предприниматели, они... Все психологи, потому что нужно отнимать людей, мотивировать людей, координировать людей. Даже иногда предприниматели лучшие психологи, чем психологи.
2: Угу.
1: Но ты очень сильно уходишь в психологические штуки, и тебе нравятся эти штуки. Если я там больше смотрю конкретно про бизнес-модели, там, да. Техники и так далее, ты больше смотришь про... Типа 80% всех результатов – это психология. Возможно, для тебя одна из сильнейших зон роста – это даже... получить профессиональное образование в этом направлении, потому что тебя туда и так тянет, но ты же понимаешь, когда ты начинаешь входить в психологию, это зона риска.
2: Да.
1: Мне, например, почему я так сильно туда не иду, даже я знаю, что это так, да? Потому что для меня это зона риска, это не моя зона гения, у меня нету там образования МГУ в психологии, хотя иногда я вижу, действительно, человек держит так, ну, я вижу вроде, но я не думаю, что я не тороплюсь раздавать диагнозы психологически. Вот в бизнесе я могу дать какие-то диагнозы, да, там, увидев, там, какая доля уходит там, на маркетинг, R&D, а ты спокойно себя чувствуешь в психологии, хотя это для тебя зона роста с точки зрения профессионального образования.
2: Крутая мысль.
1: Потому что ты это любишь, образ говоря, и ты в этом силен.
2: Я в это верю, потому что очень многие двери были открыты мной в жизни не через бизнес-модель, а бизнес-модель была уже следствием того, что я психологически поменялся.
1: Я вижу, что вот все YouTube-психологи, они очень поверхностно и быстро раздают диагнозы, и в разборах в том числе. Возможно, это звучит очень логично, но это не всегда верно. Не будь одним из этих 2 миллионов психологов без диплома. Любого психолога спрашиваю, как выбрать психолога. Говорит, выбирай с дипломом, потому что слишком много шарлатанов, которые там 2 курса прошли и уже, ну как бы... Я думаю, тебе это будет легко, и ты получишь удовольствие, потому что ты это любишь. И тебе это нравится, и у тебя в этом талант. Ты действительно чувствуешь людей.
2: Такой вот разбор от Оскара.
1: Да, ну смотри, это советы. Знаешь, вот все-таки, если мы говорим, хорошо, нам комфорт не нужен, мы готовы рисковать, знать путь и пройти его – две разные вещи.
2: Мне партнер мой, Юля, как раз та самая, она рассказала бизнес-модель, но она сработала у нее в Сочи. И я ее полностью тиражировал в Крыму с нуля. Вот просто я приехал, вот 15 апреля приехал в Симферополь с чемоданом. Здрасте, сейчас будем искать застройщиков. Я начал по своим контактам, связям искать застройщиков, договорились, запартнерились, построили компанию.
1: Прикольно.
2: Ни застройщики не знали, кто такой Михаил Гребенюк в Крыму. Ни один клиент не знал инвестора, кто такой Михаил Гребенюк. Ни один агент по недвижимости, кто наш партнер, не знал, кто такой Михаил Гребенюк. И для меня это тоже был очень важный челлендж, тогда проверка твердости, а смогу ли я построить бизнес в нише, в которой никто не знает. Я смог. Эта компания вышла на очень хорошую чистую прибыль.
1: Да, да. Кстати, в Америке есть этот, который владелец acquisition.com.
2: Хармози.
1: Да, да, да, да. У него же вообще, он
2: фитнес-клубы.
1: Очень похож, кстати. Да. Он покупает компании, потом драйвит их и продает. Это, да. Я так понимаю, это его бизнес.
2: Да, я бы тоже знал с этой историей, я про нее думал, и я Хармози изучаю как кейс, я очень много смотрю видосов, но в России рынок экзита в малом бизнесе сейчас так себе.
1: Да, да, да. Поэтому... И вообще, как бы это, вся сфера покупки, продажи бизнесов, она...
2: В России M&A не так круто.
1: Цивилизованная пока.
2: Да, а в Америке другие правила.
1: Да, да, это прям...
2: Ну, как бы... Я бы хотел этим заниматься, но пока, к сожалению, нет такой возможности.
1: Да.
2: А из компании, да, и вышел в июне.
1: В Германии можно прям массово компании покупать, и там ничего не происходит, ничего не ломается, нету много там серых зон и так далее. А в России, если ты купишь 100 компаний, здесь надо так выборочно, очень мало штук. Ну, по сути, его модель, конечно, она классная, да, соответственно. Через капитализацию зарабатывать, а не через продажу. Знаешь, по продажам в России самое сильное отвращение от продаж. Вот вообще вот даже это начинается с того, как люди себя представляют. Вот средний стол русскоговорящих предпринимателей, если сделают круг представления, это будет не вдохновляюще, это будет очень скучно. У меня завод датчиков, у меня там строительная компания. У меня... В Америке так не будет. В Америке они все помогают спасти мир, там просто начиная от представления самого себя и до вообще вот hustle culture, да, вот до культура, когда ты не важно, где ты находишься, ты продолжаешь продавать. А вот мне сейчас, вот недавно мой друг мой, сказал мне: моя главная мечта — больше не продавать. Просто вот от вот такое прям супер отрицательные эмоции от процесса продаж.
2: Да.
1: Как ты про это думаешь вообще?
2: Я ненавижу продажи.
1: Ты тоже такой.
2: Я ненавижу продажи. Я бы хотел никогда не продавать. Важно понять, что такое продажи. Можно продавать путем попытки убедить, а можно продавать путем попытки создания условий, при которых невозможно не купить. И когда я увидел эту штуку, когда ты не пытаешься объяснить, втереться, доказать, вот доказать, а когда ты так строишь конструкцию, собираешь бизнес-модели, что у тебя просто супермаркетинговая тяга, пылесос, который засасывает клиентов, и тебе не нужно объяснять. Вот это было реально с Крымом. Я когда-то, для меня это, я не мог это развидеть больше в жизни. Когда мы сделали первую конференцию, мы очень правильно упаковали проект, сделали хороший маркетинг и собираем первую конференцию агентов по недвижимости в Сочи, на которую приглашаем 300 партнеров. И застройщик, который до нас в среднем продавал 1-2 квартиры в месяц, продает за первую неделю на 500 миллионов квартир с средним чеком 6 миллионов рублей. Сколько там? Порядка 100 квартир, 100 лотов продали. За неделю, за две. И я увидел это, потому что мы просто нашли классный продукт, про который рынок не знал. Мы нашли классный перспективный рынок, мы увидели классный перспективный продукт, мы увидели хорошую, мы сделали хорошую упаковку, просто нормально его смэчили с спросом. И там был не отдел продаж, там был отдел сбыта. Мы просто вот менеджеры сидели и документы только готовили каждый день. И потом задача, по сути, заключалась не в том, чтобы продать объект, а найти классные лоты и правильно их маркетировать на рынок. И вот меня эта тема очень сильно вдохновила. И я начал думать, какой продукт следующий можно сделать, который будет давать такую сильную маркетинговую тягу. Разбор – это такая же
1: история. Ну, это вот мечта каждого русского предпринимателя. Газ. У меня есть газ. У меня есть.
2: У никого нет.
1: Тебе надо?
2: Да.
1: Какие вопросы?
2: Это же круто. Ты так не хочешь?
1: Вот цена, биржевая цена, вот, пожалуйста, у меня есть, тебе надо. Это как бы... Но это же очень мало бизнесов подходит под такую модель. Если посмотреть мировую экономику...
2: Бизнесов, которые по такой модели подходят, сильно меньше, чем те, которые по такой модели не подходят.
1: Да.
2: И поэтому большинство предпринимателей страдают и вынуждены заниматься, я называю это анонизмом воронкой продаж.
1: Да.
2: Вылизывать каждую конверсию, тестировать цвет кнопки,
1: да.
2: Как на Вайлдберрис сейчас это происходит.
1: Да,
2: ну, да, это можно зарабатывать деньги. Но если мы говорим про вопрос легкости, вот как раз одна из тем психологических, которые я у себя...
1: Моя мечта — делать продукт, который сам себя продает.
2: А, нет, моя мечта — это перестать охеревать от пахоты. Потому что я нашел у себя как раз-таки в рамках психологии такую залочку в голове, что мне выгодно все усложнять. Я все модели усложнял.
1: Да.
2: Я выбирал суперсложные модели, суперсложный путь, суперсложный маркетинг, суперсложные продажи. И у этого было конкретное объяснение ситуации с детства. Что на самом деле оказалось, что у меня есть травма на доверие к миру и к людям, основанная там на фразах родителей определенных, там, про это много раз рассказывал. Когда мама мне сказала в детстве, что никому нельзя доверять, кроме родителей. А потом секрет рассказала папе, а папа маме рассказал секрет мой. И я перестал еще и маме, папе доверять. И получается, что вопрос, когда доверие резко падает, то вопрос возникает ключевой, это как защитить свои границы, ну, себя защитить.
1: Mm-hmm.
2: И усложнение, и создание адронных коллайдеров и икебаны является очень крутым способом защиты собственных интересов. И я выбирал только сложные модели. И сейчас мне очень нравятся простые модели. Я не хочу строить бизнесы, в которых нужно построить адронный квадр, чтобы заработать там миллион долларов.
1: Хорошо, я с тобой согласен.
2: Хотя такие есть бизнесы. Но это не мой выбор, я не хочу так делать. И не хочу, чтобы мои клиенты так делали.
1: Да, если можно легко, зачем делать трудно, я согласен.
2: Да.
1: Да? Просто я вижу, что самая большая экономика в мире, и я смотрю все компании, которые достигли капитализации миллиард. И я вижу, что маленькая доля из них продает такой продукт. Но если ты изобрел какую-то новую молекулу, которая лечит рак, и ты единственный в мире, тебе не нужен отдел продаж. Она стоит, там, себестоимость 30 центов, цена продажи 16 тысяч долларов.
2: Окей. Оскар, я только что брал у тебя интервью.
1: Да.
2: И мы с тобой разбирали твои последние покупки.
1: Да.
2: Я об этих покупках думал последние 2 недели. Реально ходил и думал, рассуждал. А, ты купил компанию «Дома престарелых» в Европе.
1: Это реабилитационный центр
2: Оскар, да, купил в Европе, которые занимаются помощью, да, людям в возрасте, да, суставы.
1: Ну, надо всех лечить, да.
2: Да, там. Это мегатренд.
1: Да, мегатренд.
2: В этой нише отдел сбыта, не отдел продаж.
1: Да.
2: Ты выбрал компанию, да, как раз попадающая, да, под легкий сценарий.
1: Это supply constraint бизнес,
2: да,
1: который, где спроса бесконечно,
2: да,
1: и ограничения находятся на... Таких бизнесов мало, где ограничения находят. Газ. Реабилитационные центры.
2: Сейчас. Вторая компания, ты тоже привел пример,
1: да,
2: в моем подкасте. Это помощь делать экзит пожилым,
1: да,
2: людям, у которых нет наследников.
1: Да.
2: Такая же история. Спрос выше предложения.
1: Да.
2: Там не нужен вебинар, там не нужно продавать.
1: Нет.
2: Там нужно прийти, дать офер в PDF-ке.
1: Да.
2: Люди покупают.
1: Да.
2: Поэтому, Оскар, ты сейчас круто объясняешь, что согласен, что в мире большая часть экономики вынуждена продавать.
1: Да, но я делаю...
2: Но ты делаешь ровно, да, то, что делаю я, ищешь концепции, в которых легко. Более того, я...
1: Я люблю быть в сильной позиции. Я не люблю быть в слабой позиции.
2: Я тоже полюбил это, поэтому газ — это крутая тема.
1: Газ — это вообще очень крутая тема.
2: Очень сильная позиция. И более того, я у подписчиков спрашивал, какие у кого ниши, рынки, и ребята писали у меня там в комментариях, вот буквально сразу после подкаста, и мне написал там парень один: у меня дома престарелых, христианские дома престарелых в Санкт-Петербурге. 5 филиалов, 5 точек. И я им писал, говорю, расскажи подробнее про цифры. Там рентабельность небольшая, может, какая-то проблема в бизнес-модели, я не знаю. Но я говорю, а как спрос, как маркетинг, продажи? Он говорит, у нас овербукинг на несколько месяцев вперед. То есть у них 5 точек, которые вот для пожилых людей, реабилитация, знакомство, да, дружба, игра в шахматы. И вот работает рынок. Да. Вот мы только что делали интервью, подкаст с Женей Деминым, с плат-компанией.
1: Да.
2: Мы ровно про это говорили. Он говорит, ни в коем случае нельзя идти в рынок FMCG товаров, если твоя задача просто сделать очередную вафлю, как у всех. И мы с ним реально говорим, давай прям в эфире, в прямом разгоним, вот мы с тобой вместе делаем новые вафли. Что бы ты делал пошагово? Он говорит, первоочередно я купил все вафли, которые есть, которые есть на рынке, с плат, 25 миллиардов компаний, знаешь.
1: Я знаю, да.
2: Да, я бы купил все вафли и спросил себя, что ключевое есть в вафлях уже хорошего. Они вкусные, они хрустят, там, да, у них необычная консистенция там во рту. Какие минусы? Крошатся.
1: Калории.
2: Неполезные калории, да. И я, говорит, я бы начал делать полезные вафли там с клетчаткой для похудения.
1: С протеином.
2: Там, с протеином, с какой-то там гуанараной, да, как называется?
1: Гуарана.
2: Гуарана, да, я просто не очень эксперт в БАДах. Ну вот. И он говорит, я бы такую тему делал. Я бы пытался бы сделать продукт, который, ну, нужно, ну, легче было бы продавать, маркетировать. Поэтому, конечно, я...
1: Ну, это крутая мысль. Я согласен с тобой.
2: Я заколебался
1: в
2: своей жизни.
1: Предприниматель всегда хочет быть. Но я вижу, что культура, знаешь... Мне больше всего понравилось, вот я говорил с человеком, который прям любит продавать. Прям любит. У него хороший продукт, он и так продается, но он еще его продает, и это вообще... Он говорит, замени слово «продавать» на слово «помогать».
2: Это хорошая мысль. Ну, на самом деле, сейчас я тебе тоже продаю идею, и всем ребятам нас смотрят. Я продаю агрессивную идею, что вместо того, чтобы сидеть и вылизывать кнопку на форме, это не работа владельца бизнеса. Лучше заперись в кальянной или там в кафешке с друзьями, найди себе друзей, да, Оскара Харпманов там, да, на своем уровне, да, и поштурми, как тебе пересобрать бизнес-модель, чтобы она стала выделяющейся и конкурентной, да, в рынке.
1: Это сейчас основная задача для всех селлеров на Wildberries,
2: да,
1: Озоне.
2: Да.
1: Есть книжка, которую Михаил Кучмен всегда рекомендует. «Дифференцируй.
2: Или умри».
1: Или умри.
2: Да.
1: Это 100%. Я, кстати, недавно ее прослушал очередной раз.
2: Да.
1: Да, дифференцируй или умри. Ну, получается, отдел, окей, ты строишь отделы продаж.
2: Да.
1: Там есть четкие правила, законы, да, воронка.
2: Да.
1: Я прочитал очень много книг про продажи, я люблю продажи. И, ну, там есть реально законы. Это прям как законы физики. Да, там они зависят от чек, какого уровня, там много всего. Но, по сути, есть базовые ошибки, которые люди недопродают в основном. Ты просто увеличиваешь давление, увеличиваешь воронку, и продажи растут. Есть ли вообще какой-то кейс, где предприниматель еще рано строит отдел продаж?
2: Да. Что я хочу сказать про отдел продаж? Для всех, кто там нас смотрит, особенно мы говорим, да, про сегмент мало-средний бизнес. Да.
1: Кому не надо?
2: Для того, чтобы бизнес вырос, когда ты нашел какую-то крутую комбинацию моделей, дальше нужно искать концепцию рычага. Рычаг – это когда минимальные усилия дают максимальный выхлоп. И на каком-то этапе развития отдел продаж может становиться таким рычагом. Когда ты 20 очков энергии вложил, получил 2000 выхлопов в виде прибыли. Но я вижу много предпринимателей, которые какой-то рычаг нашли, он им дал эффект, они потом шлифуют его уже до нельзя. Я говорю, кнопку-то тут цвет меняют. Хотя рядом конь не валялся, другой инструмент.
1: Оранжевый цвет работает всегда лучше, ребята. Просто делайте оранжевый цвет. Вот я вам...
2: Это не влияет на деньги.
1: Хорошо.
2: То есть, а если бы тут были синие стулья, но в интервью были бы еще более провокационные вопросы, оно бы еще лучше залетело, да, чем если, да, бы были бы оранжевые стулья. Если мы говорим про нас, то мы не пытаемся строить лучшее отдел продаж в каждом рынке. Такой нет задачи. Наша задача – построить в каждой компании отдел продаж на 8 из 10. Потому что вот эти 2 из 10, они стоят в 2 раза больше, в 3 раза больше энергии.
1: Значит, при 8 из 10, если не летит, значит, надо продукт менять.
2: Ну, например, да. Даже нет смысла отделом продаж заниматься на старте.
1: Получается, если у тебя еще нету product market fit, если у тебя, да, тебе вообще не надо, тебе надо, да, заниматься product market fit.
2: Продуктом.
1: Да. Когда ты доказал, что твой продукт вообще решает проблемы потребителя,
2: и
1: он проголосовал деньгами и платит за это больше, чем стоит произвести, да, этот продукт. Это, да, product market fit.
2: Да.
1: Если у тебя есть product market fit, можно ставить рычаг и расти.
2: Да.
1: Если нет product market fit,
2: займись лучше продуктом. И есть главный концепт, который все время с топами с вами рассуждаю. Ребята, если у нас падает выручка, надо начинать с продукта. Надо не в продаже идти, не в маркетинг, не лиды смотреть. Надо смотреть в продукт. Вот, и знаешь, что надо только продуктом заниматься. Надо начинать с продукта. Что если у компании шляпный продукт, то какой-то отдел продаж не построю, у тебя в долгую, но не будет много денег.
1: Но было, кстати, вот бизнес-молодость очень сильно, там, бизнес-молодость, и у Аяза тоже такая тенденция была. Быстро сделать упаковку, такой хороший лендинг, все красиво, и продавай. А продукт, типа, потом потянешь.
2: Я думаю, что это крутой совет, если мы говорим про старт бизнеса, потому что когда ты вообще имеешь ноль,
1: да,
2: у тебя вообще нету денег.
1: Это тест, я считаю, это очень крутой тест. Да. Вместо того, чтобы строить целый продукт, сделай лендинг, проверь вообще.
2: Да, спрос есть. Но дальше, ну, если пошла движуха, ты сделал первую продажу, все, иди занимайся продуктом.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

В эфире рубрика «Вкусно полезно». В этой рубрике я продолжаю обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». И сегодня речь пойдет о настоящем жидком солнышке на нашем столе, об апельсиновом соке под брендом «Сельбейси». Этот яркий напиток является одним из самых популярных, и это не просто вкусная привычка. Давайте разберем, почему же апельсиновый сок заслуживает места в вашем рационе. Во-первых, витамин С. Это, пожалуй, самая известная его заслуга. Один стакан натурального апельсинового сока покрывает практически всю потребность взрослого человека в витамине С. А этот витамин – наш главный защитник. Он укрепляет иммунную систему, помогая бороться с простудами и инфекциями, является мощным антиоксидантом, нейтрализуя вредные свободные радикалы, и ключевой игрок в синтезе коллагена. Это белок, отвечающий за молодость кожи, здоровье суставов и сосудов. Апельсиновый сок – отличный источник фолиевой кислоты или витамина В9. Этот витамин абсолютно незаменим для нормального кроветворения, профилактики анемии и, главное, для здоровья сердечно-сосудистой системы. Он помогает регулировать уровень гомоцистеина – аминокислоты, высокий уровень которой связан с риском инфарктов и инсультов. Также фолаты критически важны для женщин, особенно планирующих беременность, и в первом триместре – для правильного развития нервной трубки плода. Калий – это минерал, антагонист натрия, соли. Он помогает контролировать артериальное давление, снижая негативное воздействие соли на сосуды. Калий жизненно важен для нормальной работы всех мышц и для передачи нервных импульсов. Помимо витамина С, апельсиновый сок содержит целый спектр других биологически активных веществ – флавоноиды, гисперидин, нарингин, каротиноиды. Это мощные антиоксиданты и противовоспалительные агенты. Они работают синергично, усиливая защиту клеток от окислительного стресса, который лежит в основе старения и многих хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые и некоторые виды рака. А еще апельсиновый сок – это быстрый источник энергии и гидратации, то есть способствует поддержанию водного баланса организма. Но и у всего хорошего есть мера. Один стакан 200-250 мл – это разумный дневной максимум. Также не стоит пить его натощак, так как он может раздражать слизистые желудка. Людям с сахарным диабетом, гастритом, с повышенной кислотностью, язвенной болезнью в стадии обострения, а также при аллергии на цитрусовый, апельсиновый сок употреблять не рекомендуется. Друзья, пейте этот напиток осознанно, будьте здоровы и полны энергии. Благодарю вас за внимание, до скорых встреч в эфире.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Гибкость, терпеливость и открытость – вот что важно, если вы хотите сотрудничать с турецкими компаниями. Первые встречи обычно носят формальный характер. Даже если у вас уже сложились личные взаимоотношения с их участниками, атмосфера не должна быть слишком дружеской и неприятной.

0: всегда строго соблюдается, поэтому право вести дискуссию лучше предоставить турецким партнерам. Презентации должны быть краткими и включать только самую важную информацию. Сократите объем текста и добавьте больше визуальных элементов, таких как диаграммы и графики. Важные материалы стоит перевести на турецкий язык. Коммерческое предложение также должно быть четко структурировано и наглядно показывать, какие взаимные выгоды и прибыль принесет соглашение или партнерство. Планируя встречу, важно учитывать несколько факторов. Заранее выбирайте день и время, не менее чем за 1-2 недели, и подтверждайте их по электронной почте или телефону. Старайтесь не назначать встречи во время турецких праздников. Изучите, какие должности занимают участники встречи и что входит в их обязанности, а также как правильно произносить их имена. Обращаться к человеку можно по названию его должности. Первое знакомство должно проходить через третью сторону, которая пользуется большим уважением. Контакты тех, кто может познакомить с деловыми партнерами, могут предоставить торговые выставки, посольства и банки. Большинство представителей бизнеса в Турции немного знают английский, французский и немецкий языки. Тем не менее, рекомендуется предварительно выяснить, потребуется ли переводчик. Будьте пунктуальны. Если опаздываете, то заранее позвоните и объясните причины. Познакомьтесь с теми, кто работает в организации потенциального делового партнера, и выясните, какое место эти люди занимают в управленческой иерархии.
1: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Богатая дама, проезжая мимо бедного домика, услышала веселый смех и велела слуге узнать, по какому поводу это веселье. «Это семья лесоруба», — доложил слуга. «Сегодня он продал дрова и всех сытно накормил кашей». «А у моего мужа дела все хуже», — тоскливо подумала дама. Вскоре дама снова проезжала мимо того же дома и опять услышала смех. Как выяснилось, у лесоруба родился сын, а мои дочери приносят мне одни проблемы, грустно подумала дама. Когда дама и в третий раз услышала в том доме смех, она сама постучалась в дверь и спросила хозяйку, почему это они всегда веселятся. «У нас все хорошо, вот мы и веселимся», простодушно ответила хозяйка. Тут богатая дама не выдержала и поехала к колдуну. Она рассказала ему о семье лесоруба и воскликнула: «Это несправедливо! Моя жизнь — сплошные мучения, а у этой семьи сплошная радость!» «У тебя богатство, муж, умницы дочки. Что ты еще хочешь?» — удивился колдун. «Наколдуй мне счастье!» «Я не могу наколдовать тебе то, чего ты не хочешь видеть рядом с собой», — вздохнул колдун.
1: Притчи народов мира.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Эндокринолог Зухра Павлова перечислила в своем телеграм-канале 9 продуктов, которые помогут справиться с высоким давлением. При этом она подчеркнула, что правильное питание не должно отменять лечение, назначенное врачом. Первое – это листовая зелень. В капусте, шпинате, капусте кале и другой зелени много калия, помогающего сбалансировать уровень натрия, который способствует повышению кровяного давления. Второе – это ягоды. Много антиоксидантов, флавоноидов содержится в клубнике, чернике и малине. Эти вещества также способствуют снижению давления. Третье – это цельнозерновые продукты. В них есть растворимая клетчатка, улучшающая здоровье сердца и снижающая уровень холестерина. Четвертое – это бананы. В них тоже содержится много калия. Кроме того, в небольшом количестве они на 30% снижают риск преждевременной смерти у людей с артериальной гипертензией. Пятое – это жирная рыба. Анчоусы, сельдь, скумбрия, лосось, сардины богаты жирными кислотами омега-3, способными уменьшить воспаление и понизить кровяное давление. Шестое – свекла. В ней есть вещества, помогающие расслабить сосуды и улучшить кровоток. Седьмое – это чеснок, повышающий уровень оксида азота, который, в свою очередь, способствует расслаблению кровеносных сосудов. Восьмое – фасоль и бобовые – источники клетчатки и растительного белка, снижающие систолическое и диастолическое артериальное давление. И девятое – орехи и семена. В них много полезных жиров с небольшим содержанием белка и клетчатки, но в большом количестве их не стоит употреблять.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
2: В Дагестане 4 часа.
3: Время. Диалог ФМ. Новости из мира финансов. Освещаем важное.
4: В Дагестане с 2018 года в рамках программы «Семейная ипотека» было предоставлено 2300 кредитов на общую сумму 10,5 миллиардов рублей. Об этом пишет РБК «Кавказ» со ссылкой на Дом РФ. Всего по России по льготным ипотечным программам было выдано 4 миллиона кредитов на сумму 19 триллионов рублей. Из них более 2 миллионов кредитов приходится на семейную ипотеку. Программа «Льготная ипотека», действовавшая с 2020 по 2024 годы, предоставила в регионе 500 кредитов на 1,6 миллиарда рублей. Для сравнения, в Ставропольском крае по семейной ипотеке было выдано 36 тысяч кредитов на сумму 145 миллиардов рублей. По программе «Льготная ипотека» 18 тысяч кредитов на 53 миллиарда рублей, а по IT-ипотеке еще 600 кредитов на 3,5 миллиарда рублей.
3: Новости из мира финансов. Освещаем важное.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Раздайте свои визитки японским партнерам в начале вашей встречи. Заранее убедитесь, что у вас с собой достаточное количество визиток для всех присутствующих. Согласитесь, что будет очень невежливо, если кому-то одному визитка не достанется. Помните, что для японцев процедура обмена визитками играет очень важную роль. Поэтому даже если в вашей компании это не принято, и вы считаете это бесполезным занятием, ни в коем случае не выказывайте свое недовольство и будьте предельно вежливыми и дружелюбными во время обмена визитками. Так вы покажете, что вам не только важно заключить сделку, но вы также чтите японские традиции и устои. Передавая свою визитку японцу, держите ее обеими руками и слегка поклонитесь. Убедитесь, что подаете визитку лицевой стороной вверх так, чтобы японец смог сразу же ее прочитать. Принимая мэйши у японца, взять визитку также нужно обеими руками и поклониться. Ни в коем случае не убирайте визитку сразу, а сперва внимательно ознакомьтесь с информацией на ней. Внимательно рассмотрите полученную визитку и прокомментируйте ее содержание. Обращаться с визитками нужно очень бережно, как с очень важными документами. Считается невежливым делать какие-либо пометки на визитке, в особенности в присутствии человека, передавшего вам ее. Положите полученные визитки перед собой на стол до окончания встречи. Вы также можете разложить их перед собой в том же порядке, в каком сидят ваши иностранные партнеры. Так вам будет проще запомнить их имена и поможет избежать неловких ситуаций, если вы вдруг забудете, как кого зовут. Наконец, когда ваше собрание или встреча подошли к концу, аккуратно сложите визитки в визитницу, папку или сумку. Ни в коем случае не кладите визитки в карманы штанов. Японец воспримет это как неуважение или, хуже того, оскорбление. Если у вас с собой нет визитницы, в крайнем случае визитки можно положить в бумажник или кошелек.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Кумыкская пословица.
1: Сабур етер муратха, сабурсуз калыр уятха. Терпеливый достигает своей цели, нетерпеливый опозорится. Сабур етер муратха, сабурсуз калыр уятха. Көп ашасаң татыбы болмас, көп сөйлесең мағнасы болмас. Будешь много кушать, вкуса не поймешь. Будешь много говорить, смысла не будет. Көп ашасаң татыбы болмас, көп сөйлесең мағнасы болмас. Қара хабарны қанатлары кең мола, у плохой вести крылья широкие. Қара хабарны қанатлары кең мола. Йоқны керек таптырыр, того, чего нет, заставит найти нужда. Йоқны керек таптырыр.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио «Диалог ФМ».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Все мы с вами не понаслышке знаем сайт AliExpress. Этот интернет-магазин находится под управлением китайской публичной компании Alibaba Group. Ее основателем и президентом является небезызвестный Джек Ма. Стало известно, что Джек ушел с поста главы компании, но это не мешает нам с вами узнать, о чем важном говорит миллиардер. Сегодня предлагаем вашему вниманию вдохновляющие мысли и слова этого человека. «Не переживайте», — успокаивает Джек Ма. «Любые ошибки — это доход, это замечательное поступление для вас. Поэтому вот что предприниматель говорит себе и всем молодым людям. До 20 лет будьте хорошими учениками. Изучайте опыт на пути к тому, чтобы стать предпринимателем. До 30 лет следуйте за кем-то. Начните работать в маленькой компании. Обычно в большой компании хорошо учиться последовательному процессу. Вы являетесь частью большой машины. Но когда вы в маленькой компании, вы обучаетесь страсти, вы обучаетесь мечтам. Вы можете научиться тому, как делать множество вещей одновременно». Поэтому, когда вы будете в возрасте до 30 лет, говорит Джек, важно не то, в какой компании вы работаете, а то, за каким руководителем вы следуете. Это очень важно. Хороший начальник будет учить разным вещам. А между 30 и 40 годами вы должны ясно подумать о том, готовы ли вы работать на себя, если вы действительно хотите быть предпринимателем. Когда вы будете находиться в возрасте между 40 и 50 годами, вы должны делать все те вещи, которые хорошо умеете делать. Не пытайтесь работать в новой области, ведь это слишком поздно, советует предприниматель. Возможно, вы добьетесь успеха, но ставка слишком велика. Поэтому в возрасте между 40 и 50 годами думайте о том, как сконцентрироваться на вещах, в которых разбираетесь. Когда ваш возраст от 50 до 60 лет, работайте для молодых людей, потому что молодые люди могут больше и лучше, чем вы. Поэтому полагайтесь на них, инвестируйте в них, будьте уверены, что у них все хорошо. После того, когда вам настанет 60 лет, проведите это время для себя, на пляже, под солнцем, ведь обычно слишком поздно что-то менять. Вот такие советы дает Джек Ма для людей всех возрастов. Вам 25? Совершайте ошибки, не переживайте. Падайте и поднимайтесь. Делайте это снова. Наслаждайтесь этим. Наслаждайтесь шоу. На вопрос о том, доводилось ли Джеку Ма плакать когда-нибудь, он отвечает с юмором, что обычно он делает так, чтобы люди плакали. Он сожалеет о многих вещах. Джек сожалеет о том, что общается с медиа, с публикой, потому что если бы этого не происходило, у него было бы больше частной жизни, говорит миллиардер. Он жалеет о том, что слишком много работает и проводит мало времени с семьей. А также он признается, что если у него была бы другая жизнь, он бы не делал то, что делает сейчас. «Моя жена недавно сказала, ты в отношениях не со мной, ты в отношениях со своей компанией Alibaba. Но знаете, жизнь очень коротка. Вся наша жизнь — это опыт. У людей могут быть разные мнения. Они могут говорить, что ты богат, успешен, но ведь это может быть не так. И наоборот, кто-то может говорить, у этого парня недостаточно денег, он ужасный человек. Поэтому каждый выбирает свою жизнь. Я плачу. У нас есть много проблем, о которых даже не могут подумать люди. На самом деле сложно управлять компанией, когда в ней работает 31 тысяча молодых людей. Сложно управлять компанией, где работает 500 миллионов человек. И если 1% в этой компании будет состоять из плохих парней, тогда у вас будет 5 миллионов плохих парней в команде. Это сложно. Но слишком поздно о чем-то сожалеть. Забудьте об этом. Подумайте о том, что у вас есть следующие 10-20 лет, чтобы действовать. Наслаждайтесь шоу, наслаждайтесь происходящим. Джек Ма считает, что мир меняется очень быстро. Большинство людей не понимают, что такое информационные технологии, что такое интернет. «Мы очень быстро переходим к технологиям данных», — говорит миллиардер. IT-технологии и технологии передачи данных – это не разница в технологии. Это разница в том, как люди думают, как человечество взаимодействует с миром. Предприниматель говорит, что на самом деле не знает, как будет выглядеть мир через 30 лет. И не знает, как будут выглядеть данные. Но он уверен, что в последующие 30 лет мир изменится. Если первая и вторая инновационная и технологическая революции снимают или освобождают человеческую силу, физическую силу, эта революция освобождает силу человеческого мозга. Она принесет инновации. Джек Ма и команда считают, что будущий мир будет связан не с нефтью, не с другими подобными вещами, а с данными. Модель будущего мира, бизнеса, по мнению Джека Ма, это C2B, а не B2C. Потребитель для бизнеса, а не бизнес для потребителя. Именно из-за множества данных производитель должен будет производить индивидуальные продукты, в противном случае производство будет затруднено. В будущем все производители, которые создают машины, должны сделать так, чтобы машины могли не только производить продукты, машины должны говорить, машины должны думать. И машина не будет работать на нефти или электричестве. Машина будет поддерживаться данными. В будущем бизнес будет фокусироваться не на размере, бизнес не будет ориентироваться на стандартизацию и мощь. А он сосредоточится на гибкости, ловкости, настройке и удобстве для пользователей. Также Джек сильно верит, что в будущем мире мы увидим большое количество женщин-лидеров, потому что в будущем люди будут сосредоточены не только на мускулах и силе, они будут сосредоточены на мудрости, заботе и ответственности. Он считает, что интернет должен найти недостающую часть. И это то, как бизнес может работать и в онлайне, и в офлайне. И мы должны убедиться, что в последующие 30 лет интернета онлайн и офлайн могут работать вместе. Только существуя и в онлайне, и в офлайне, компании смогут выжить. Они смогут работать успешно в следующие 30 лет, считает миллиардер. Такой должна быть экономика будущего. Это не цифровая экономика, это экономика данных. Все изменится. Я также верю в то, что мир будет прекрасным. Но в мире большое количество вызовов. Apple может и не стать будущим, но они показывают нам, как может выглядеть будущее. Они показывают, что в машинах что-то двигается, а это и есть данные. Мы живем во время великой эпохи инноваций, вдохновений, изобретений и креативности, говорит известный предприниматель. Все упорно работают для того, чтобы осуществить свою мечту. Сегодня, благодаря данным, все мечты могут стать реальностью. Предприниматель глубоко уверен в том, что не технологии изменят мир. Мечты, которые находятся за технологиями, изменят мир. Если бы технологии меняли мир, меня бы здесь никогда не было. Я не обучен технологиям, я ничего не знаю о компьютерах, я знаю очень мало про интернет. Но у меня есть сильная мечта помогать малому бизнесу. 14 лет назад мы пришли сюда, чтобы продавать китайские товары в Европе. Это получилось у нас. 14 лет спустя мы пытаемся помочь европейскому малому бизнесу в Китае и в мире с помощью интернета. Мир заставляет двигаться мечтам, а не только технологиям. Леди и джентльмены, давайте усердно работать. Это фантастический мир. Этот мир принадлежит молодым людям. Этот мир принадлежит будущему. Огромное спасибо за внимание.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Мискинджа. Село в Дагуспаринском районе Дагестана. Население около 5000, в основном выходцы из Ирана. Оно является административным центром Мискинджинского сельского поселения. Аул расположен на берегу реки Самур у подножья горы Шалбуздаг. Мискинджа, как и другие лезгинские села, имеет глубокую и древнюю историю, корни которой уходят в далекое прошлое. Исторические источники, архивные и другие документы до сих пор не дают возможности с уверенностью уточнить происхождение этого села. На сегодняшний день единственный известный источник, рассказывающий об основании села, это арабская рукопись, обнаруженная в августе 2009 года известным дагестанским ученым Амри Рзаевичем Шихсаидовым. По ее данным, село основано сасанидами примерно в 520 году нашей эры. Ими же была сооружена крепость в вершине у села, 5 смотровых башен, а также построены и заселены 900 домов от крепости и до реки Самур. Первым правителем поселения был назначен Кантар. Согласно рукописи, мискинджинцы приняли ислам в 632 году, что делает его одним из первых мусульманских поселений Дагестана. Подтвержденное упоминание в исторических источниках названия села Мискинджа можно найти в старой мечети селения Каракюре Дагуспаринского района. Куфические надписи в ней гласят о том, что жители сел Каракюре, Мискинджа, Микрах и Ахты боролись против Ирана и Хазар с 6 по 8 век нашей эры. В селении сохранилось несколько из средневековых мечетей с тяжелыми дубовыми дверями, украшенными арабским орнаментом. Резьба по дереву на предметах домашнего обихода и особенно травный орнамент чисто арабского типа характерны не только для Мискинджи, но и для некоторых других сел Дагуспаринского района.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Кочубее? Не забудьте включить приемник на частоте 102.0. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Топ-3 фейла Тимура Ланского.
2: Топ-3 что?
1: Фейла.
2: Что такое?
1: Ну, ошибки, потери, неудачи. Топ-3 неудачи.
2: Да у меня-то особо таких неудач-то я даже и не вспомню, если честно. Так, в принципе, все достаточно легко. Ну, у меня лично, правда, не было таких неудач, прям, которые я могу сказать, вот, это любая неудача, слушайте, это значит, я легко отношусь к неудачам, то есть, значит, не то, или там не время, или машину, я помню, меня угнали.
1: 90-е?
2: В нулевые у меня был гелик, угнали. Но я после этого, во-первых, он был застрахован, я получил страховку. Правда, он был застрахован за там минимальные деньги, а надо было, наверное, за максимальные. Кто же знал, что его угонят? Вот. Такая неудача. Ну, вот ресторан, был проект, который неправильно мы там что-то посчитали, и плюс отменили парковки, тоже неудача. Самое главное, конечно, самые неприятные неудачи, это, конечно, люди. То есть здесь нужно вот при собеседованиях, допустим, или когда ты партнеришься с кем-то, если ты в какой-то момент почувствовал, что
1: не твое, нет химии.
2: Не то, да, то нужно к этому прислушиваться. Вот. А так все в целом пока хорошо.
1: Топ-3 победы.
2: За всю жизнь?
1: Да,
2: или
1: да. Ну, за предпринимательскую жизнь.
2: Ну, победа номер один — это вот Гагарин Пати, да, когда в 92-м году мы, обычные такие уличные ребята, там режиссер, который остался без киностудии, и да, торговец с кольцами золотыми у магазина новобрачных, Леша Короби, когда мы вдруг собрали всю Москву в ДНХ, в павильоне «Космос», и вышли оттуда богачами с коробками деньгами. Это, наверное, был первая такая серьезная удача. Второе, ну, это клуб, наверное, «Пентхаус», да, потому что тоже как бы мы воплотили свои амбиции, свои проекты, и вот вся Москва о нас узнала, и на 5-7 лет это был, конечно, такой интересный трип в клубы, в ночную жизнь, от взлета до такого, до падения практически. Вот. И третье, ну, наверное, вот чихана, да, после какого-то клубного кризиса, когда мне казалось, что чем заниматься, то есть все, вроде бы, все какие-то надежды рухнули, все закрыто, уже там какие-то конкуренты открывают новые клубы, а я остался без клуба. И вот момент, вот делается эта концепция на последние практически деньги, она выстреливает, создавая вот целую отрасль. Угу. Наверное, да, вот так все у меня связано, в принципе, именно с удачными бизнес-проектами.
1: А назови топ-3 книги, которые помогли тебе в бизнесе.
2: Ну, во-первых, я считаю, что всем детям с детства самый лучший наш отечественный учебник по бизнесу – это «Незнайка на Луне». То есть это вот была книжка.
1: Почему?
2: Была книжка, которая вот детский мозг, да, я считаю, и мой советский тоже детский мозг, впервые узнал, что такое вообще капитализм, как устроен бизнес, какие там есть моменты, которых нужно опасаться, или наоборот, как можно из ничего сделать что-то, да. Эта книжка, потом что еще? Ну, я в основном читал всегда такую мистическую литературу, поэтому я не знаю.
1: Ну, может быть, она тоже как-то повлияла на предпринимательство?
2: Ну, «Мастер и Маргарита» Булгакова. Моя, наверное, любимая книжка. И она, кстати, во многом повлияла именно на мою клубную историю.
1: Каким образом?
2: Ну, как-то, когда мы создавали клубы, создавали такое мистическое пространство достаточно всегда. И в том числе, я думаю, «Мастер и Маргарита». атмосфера, которая там описывается про Москву, она тоже, вот эти ночные все квартиры, тусовки героев. Что-то в нашем клубном вот этом движении тоже было такое же мистическое. Чувствовали себя такими ночными ангелами этого города.
1: Третья книга будет или на двух остановимся?
2: Третью книгу я сейчас сам пишу. Книгу, вот, это бизнес-роман, угу, которым я как раз пытаюсь какие-то итоги и выводы для молодого поколения своего вот бизнес-пути, начиная там с первого дискотек и заканчивая сейчас вот последними проектами, в том числе и своими попытками кинопродюсирования. Угу. Хочу поделиться. Прежде всего со своими детьми, с детьми своих друзей. А там уже, если это будет интересно молодежи, то со всеми.
1: Оглядываясь назад, в перспективе 30 лет, можешь ли ты сказать, что получил все, что хотел?
2: Нет, конечно. Нет, конечно.
1: А что не получил?
2: Слушай, ну я изначально учился, да, и хотел быть режиссером, да, и, в принципе, первые свои какие-то шаги после института, да, именно начинались у меня в кино. И потом страна поменялась, все с ног на голову перешло, и вот это моя юношеская мечта, которую я отдал там 5 лет жизни и в институте, и на киностудии, она осталась невоплощенной. Я, конечно, хотел бы снять и кино, и открыть еще какой-то свой самый лучший или самые лучшие еще рестораны. Поэтому я как раз считаю, что сейчас у меня такой период, когда многое бесспорно позади, но еще немало интересного впереди.
1: Еще по хулиганим?
2: Конечно, 100%.
1: Как ты считаешь, быть предпринимателем – это талант?
2: Да, я думаю, что да, это талант. Не у всех однозначно есть. Это я вот пришел к выводу, что однозначно. То есть, когда... Что такое предприниматель? Предприниматель – это человек, который получает долю, да, процент от прибыли того или иного бизнеса. То есть он уже предприниматель. Если он за свое время, за свои усилия, особенно если он сам это придумал, сам это затеял, да, и он получает дивиденды. Вот это и есть предприниматель. А я просто, вот, например, в своей жизни сталкивался, что ты людям, которые наняты, да, которые не имеют свой бизнес или там не участвуют в чьем-то бизнесе, именно как партнер, ты хочешь замотивировать их, даешь им какой-то шанс, скажешь, давай ты сделай вот это, возьми под свой контроль, и ты будешь таким же предпринимателем, как и я, будешь иметь вот такой-то процент. Я тебе готов с тобой делиться этим процентом. И вот знаете, как удивительно, что очень много случаев, когда люди говорят «да» или там отказываются. Ну, это еще хорошо, если отказываются. Угу. Или говорят «да», но это их не мотивирует. То есть очень много людей, может быть, даже большинство, да, они не способны быть предпринимателями, потому что они не способны брать на себя ответственность. Что такое предприниматель? Ты как бы берешь на себя обязанности, да, и за это имеешь... Или не имеешь, потому что риск возможен, да, ты можешь что-то заработать, можешь что-то не заработать. А большинство людей хотят гарантированно что-то иметь. Угу. Пусть небольшое, пусть без каких-то перспектив, но как бы иметь синицу в руке.
1: Как решиться на первое свое дело? Как вот сделать первый шаг? Открыть свой ресторан или какой-то другой бизнес?
2: Ну, нужно почувствовать уверенность. То есть, если ты чувствуешь уверенность, что вот то, что ты придумал, и это тебе самому нравится, и это нравится каким-то людям, с кем ты привык сверять часы, да, у тебя появляется уверенность, что вот если будут деньги, если ты это воплотишь, то будет успех. Ну, для меня, по крайней мере, так было. То есть, я четко знал, например, всегда, что вот это вот идея с чеханой, что она, ну, заработает. Я был уверен в том, что заработает. Я прям видел, как это все будет.
1: Ну, потому что ты видел отдельные части чеханы, работающие в своем клубе. Или почему?
2: Нет, вот когда идея сформировалась, я прям был уверен. Поэтому я без сомнений, вот те деньги, которые у меня были, я их тратил. У меня не было вообще каких-то ощущений, что ой, сейчас там потрачу последние деньги и все. Я был уверен, что они мне принесут деньги. Когда такая уверенность есть, то есть смысл рисковать своими деньгами, деньгами тех людей, которые тебе доверяют. Ну, лучше, чтобы, конечно, это были единомышленники, которые не слепо тебе доверяют, а тоже участвуют в этом процессе.
1: Бизнес-класс. У нас есть возможность обратиться к начинающим предпринимателям. Что бы ты им сказал? У нас сейчас смотрит какое-то количество молодых людей и девушек, которые хотят открыть свой бизнес. Напутственные слова.
2: Ой, напутственные слова, даже не знаю, что. У меня все время одна тема к начинающим. Чем вы хотите удивлять людей, да, своих клиентов? Что такое у вас есть у начинающих предпринимателей уникального, чтобы именно вам заплатили деньги, а не тем, кто в этой же нише уже работает? Вот этот вопрос надо себе задавать. Если на него есть четкие ответы, логические, да, не просто там, да, мы лучше, а вот, ну, какие-то аргументы действительно, то тогда есть смысл рисковать своим временем, своими деньгами, чужими деньгами. А если этот вопрос вы себе не задавали и каких-то вразумительных ответов на него нет, то даже не надо тогда пытаться. Надо, значит, подумать еще раз.
1: Поработать еще в найме.
2: Надо еще, ну, не обязательно в найме, может даже поголодать, но продумать именно такое, придумать что-то удивительное, да, что действительно уже можно будет делать стартап. Поработать, да, как вариант, пойти в похожую какую-то концепцию, в какой-то бизнес, изучить более глубоко, изнутри этот вопрос.
1: Бизнес-класс. Вообще, в общении с предпринимателями, у которых есть ресторанный бизнес, многие сходятся во мнении, что, ну, это так себе бизнес, это болезнь в большей степени, потому что, ну, не такие уж ты и большие деньги там зарабатываешь в сравнении с другими нишами.
2: Ну, наверное, да, конечно. Понимаете, здесь, в отличие от завода или там, да, даже от фастфуда, если ты имеешь какую-то технологию успешную, ты наладил вот эту линию, конвейер, да, все правильно там, по, согласно регламентам технологическим, выставил, и это должно работать. В ресторанах немножко по-другому, да, то есть здесь нету какой-то стопроцентной формулы успеха, при которой все заработает, потому что очень многое строится на личностях, которых ты взял на работу и с которыми ты работаешь. То есть человеческий фактор в ресторанном бизнесе, так же, как и в любом творческом бизнесе, в любом бизнесе в сфере услуг, да, вот таких вот, где нужно важен именно личность исполнителя того или иного дела, это всегда риск, намного больше, чем в других бизнесах. То есть это не просто торговля, это осуществление определенных услуг, которые могут понравиться, могут понравиться. Сегодня повар был отличный, да, заболел, вместо него другой пришел, он уже как бы не так все готовит, хотя вроде бы рецептура та же, но у него нету чувств каких-то, нету умения определенного. И все, и начинает все сыпаться. То есть ты здесь постоянно как на минном поле, то есть не знаешь, откуда прилетит, какая, да? Да, прилетит неприятность, и постоянно нужно как бы... Так, ресторан — это бизнес на коленке. Его невозможно систематизировать, довести до какого-то там такого, ну, автоматического действия. То есть постоянно должен держать руку на пульсе,

0: вот этой добычи, да, успеха, тебе уже как-то очень сложно из этого, из этой игры выйти.
1: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: У одного короля был близкий друг, с которым он вместе вырос. Этот друг, рассматривая любую ситуацию, которая когда-либо случалась в его жизни, будь она позитивная или негативная, имел привычку говорить: «Это хорошо». Однажды король находился на охоте. Друг, бывало, подготавливал и заряжал ружья для короля. Очевидно, он сделал что-то неправильно, готовя одно из ружей. Когда король взял у своего друга ружье и выстрелил из него, у него оторвало большой палец руки. Исследуя ситуацию, друг, как обычно, изрек: «Это хорошо». На это король ответил: «Нет, это нехорошо», и приказал отправить своего друга в тюрьму. Прошло около года. Король охотился в районе, в котором он мог, по его мнению, находиться совершенно безбоязненно. Но каннибалы взяли его в плен и привели в свою деревню вместе со всеми остальными. Они связали ему руки, натаскали кучу дров, установили столб и привязали короля к столбу. Когда они подошли ближе,

0: чтобы развести огонь, они заметили, что у короля не хватает большого пальца на руке. Из-за своего суеверия они никогда не ели того, кто имел ущербность в теле. Развязав короля, они его отпустили. Возвратившись домой, он вспомнил тот случай, когда он лишился пальца, и почувствовал угрызение совести за свое обращение с другом. Он сразу же пошел в тюрьму, чтобы поговорить с ним. «Ты был прав», — сказал он. «Это было хорошо, что я остался без пальца». И он рассказал все, что только что с ним произошло. «Я очень жалею, что посадил тебя в тюрьму. Это было с моей стороны плохо». «Нет», — сказал его друг, — «это хорошо. Что ты говоришь? Разве это хорошо, что я посадил своего друга на целый год в тюрьму? Если бы я не был в тюрьме, то был бы там вместе с тобой».
1: Притчи народов мира.

0: Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио Диалог ФМ.
1: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем. Случаи, когда внезапно от остановки сердца умирают молодые спортсмены, не такая редкость. Как правило, это связано с так называемой фатальной аритмией. Без экстренной дефибрилляции смерть наступает через несколько минут, объяснил кардиолог Санкт-Петербургского научно-исследовательского института скорой помощи имени Джанелидзе Константин Крулев, анализируя происшествие с велосипедистом из Нижнего Новгорода, который скончался во время подъема по Окскому съезду. Как пишет врач в своем блоге, кардиомиопатия – это заболевания, связанные с перестройкой структуры сердечной мышцы. Они могут протекать без особых проявлений, но относительно легко выявляются с помощью эхокардиографии, уточнил специалист. Необходимо обратиться к кардиологу, если человек ощущает внезапные головокружения или даже обмороки, которые возникают на высоте физической нагрузки. Еще один симптом – это снижение артериального давления на высоте физической нагрузки, пишет Константин Крулев. Что касается изменений на эхокардиограмме, то требует особого внимания расширение полости сердца и гипертрофия его стенок. Также у пациентов могут отмечаться неустойчивая желудочная тахикардия или эпизоды брадикардии. Врач подчеркнул, что к перечисленным особенностям следует отнестись крайне серьезно, если в семье были случаи внезапной смерти, особенно в молодом возрасте.
2: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
3: В Дагестане 5 часов.
0: Время. Диалог ФМ. Цифра дня. О чем говорят цифры?
4: В аппарат правительства России поступил законопроект, сокращающий срок оплаты штрафов за нарушение правил дорожного движения для автомобилей с иностранными номерами с 60 дней до 24 часов. По словам источника ТАСС, законопроект сейчас проходит экспертную оценку. В настоящее время все автомобилисты обязаны оплатить штрафы в течение 60 дней. Однако, как подчеркнули в МВД России, за этот период владельцы транспортных средств, зарегистрированных за границей, могут свободно покинуть страну, не выполнив требования об оплате. В связи с этим российские власти планируют сократить срок оплаты штрафов для иностранных автомобилей до одного дня с момента вступления постановления в силу. Если штраф не будет оплачен в срок, то автомобиль с иностранными номерами может быть задержан до погашения задолженности.
0: Цифра дня. О чем говорят цифры? Говорим по делу. Звучим для души. Радио. Диалог.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: А что есть, что делать, когда у тебя, ну, какие-то проблемы случаются? Ну, то есть, вот, случилась проблема, как тут? То есть, не всегда же у нас бывает так, что все идеально, радужно, мы такие, мои ценности, мои цели, а иногда что-то берет назад, вот так, оп, возвращает, и ты такой смотришь, и начинаешь от этого, ну, энергия начинает падать. Как ее в этот момент вернуть?
2: Как вернуть энергию? Во-первых, вообще, если случается какая-то ситуация проблемная, первое, что важно сделать, принять. То есть принять ситуацию, потому что бывает сложно принять. Просто принять факт, что да, это случилось, и разрешить себе прожить все те эмоции, которые ты от нее испытываешь. Что да, сейчас я злюсь, либо да, сейчас я плачу, сейчас мне обидно. То есть позволить себе это состояние. Потому что чем больше мы начинаем бороться с этим состоянием, говорить, нет, важно быть на позитиве, я не буду скатываться во все эти эмоции, чем больше мы себе не позволяем принимать и проживать неприятные, такие непозитивные эмоции, тем дольше они длятся. Поэтому первое важно принять и разрешить себе проявить эти эмоции. Пока ты не разрешишь, ты не можешь дальше идти в решение этой проблемы.
1: Окей, понял. Что еще?
2: Следующий шаг, опять же, перевернуть, как я хочу, чтобы было.
1: Вот, допустим, у меня там проблемы на работе. Я говорю, как бы я хотел, чтобы было, чтобы у нас были победы на работе. И выписываю список действий, что теперь нужно сделать, чтобы эта победа произошла, правильно?
2: Да, но прежде сначала вот принять, что да, это случилось. Окей, что я могу с этим сделать, как я могу на это повлиять?
1: Супер, классно, классно, хороший вопрос. И что-то еще или вот на этом все?
2: В принципе, для первых шагов это все. Если дальше какие-то препятствия уже в действиях, то там уже важно дойти либо в осознание, какие у меня есть навыки, способности, на которые я могу сейчас опереться. То есть там уже на самом деле большой спектр возможностей, как можно действовать, откуда брать ресурс.
1: Супер. В принципе, понятно, что делать. Классно. Я считаю, что это супер два шага, именно как с проблемой справляться. Я, в принципе, этим и занимаюсь, когда что-то происходит. Это 100%. Вот у меня был такой период, и он отчасти еще есть, когда то, что ты делаешь в моменте, тебе не нравится. А новые какие-то моменты, новая реальность, она еще недоступна. И вот это состояние между, и оно вот это шатание, типа, я вот просто два раза в жизни в нем был, я могу сказать, что это реально очень сложный период. И вот для тех людей, кто находится в таком состоянии, когда по-старому, как говорится, жить не хочешь, а по-новому еще не умеешь, как в эти моменты за счет цели, за счет всего этого вот разворачиваться? Потому что ты думаешь, блин, о, я хочу туда, а реальность говорит, да ты еще не там, ты типа вот работай с тем, что есть, здравствуйте, типа мечтатель, что там, типа, ну как бы вот в моменте работа. Как бы как вот в этот момент перестраиваться больше туда? Идти к своей мечте.
2: Здесь такие моменты нам снова необходимо большое количество энергии, во-первых, чтобы вывести все эти задачи, и здесь важно подключать видение, то есть, опять же, картинки, как я хочу, чтобы было, что вообще может быть возможно в моей жизни, то есть начинать хотя бы просто с того, чтобы какие-то желания в себе пробудить, то есть когда есть вот какое-то видение. Второй момент, опять же, ценности. Если мы снова себя спросим, окей, какие сейчас для меня есть ведущие ценности, которые я могу уже сейчас реализовывать, не ждать момента, когда я достигну нового уровня, а уже сейчас, как я могу свою жизнь наполнять. И третье – это снова принять ту ситуацию, да, то состояние, тот уровень, который ты сейчас проживаешь. Пока ты не примешь и не полюбишь то, что у тебя есть сейчас, ты не сможешь двигаться далее. Поэтому важно уже вот эту идеальную жизнь, которую ты рисуешь в голове, создать с теми ресурсами, которые у тебя есть сейчас, в этой же точке.
1: То есть, как пример, да, допустим, если ты хочешь другой проект, но ты еще в другом, в старом своем, то ты его должен полюбить перед тем, как уйти в новый, да, условно?
2: Принять, полюбить, да. Тут немножко, да, знаешь, еще такой вот момент. Важно разобраться, Почему, опять же, да, если ты не идешь пока в новое, если, да, это такая ситуация, когда вот мне не нравится мое старое, я хочу в новое, но я не иду, если это про это, то здесь важно, опять же, спросить, зачем мне это новое важно, почему для меня ценно сейчас не действовать, потому что такие ситуации бывают, означают конфликт потребностей. То есть есть какой-то конфликт между потребностями, и тебе важно проговорить, как бы выглядел этот баланс. То есть, допустим, если я боюсь старое отпускать, скорее всего, это про потребность какой-то безопасности, вот, стабильности, так скажем. А когда я хочу идти в новое, это может быть про тоже развитие, желание развиваться. И часто в нашей голове это как будто бы вместе нельзя. То есть, либо это, либо то, и мы можем огромное количество энергии, ресурсов тратить на то, чтобы бороться с собой, пытаться делать какой-то выбор. Возможно, вообще посмотреть, а если оставить и это, и то, как бы выглядела моя жизнь. То есть и эту потребность реализовывать, и ту, к которой я стремлюсь. Но для этого важно спросить, зачем я хочу туда, и что ценного в том, что я сейчас не действую для этого.
1: Окей, что вот, что еще нужно, чтобы вот эту цель достичь, я понял. Понятно, окей, ценности, цели, да, там вот это все. Ну, что еще, что может помешать, что может, наоборот, толкнуть вперед?
2: Таких много различных факторов, но первое, что очень важно, это взять ответственность за свою цель. Что это значит? То есть, когда ты понимаешь, что да, от меня эта цель зависит, это в зоне моего контроля, в зоне моей ответственности, и я принимаю решение, что я буду ее реализовывать. То есть, это такая вот взрослая позиция, скажем так, которую важно принимать. И во все те другие моменты, когда нам кажется, что нам кто-то мешает, что нам мешают дети, нам мешают там родственники, либо какие-то еще ситуации, события, мы можем находиться в иллюзии некой, потому что это как раз-таки может воспаляться какое-то наше сопротивление, которое мешает нам делать действия. Поэтому если вы находитесь в ситуации, когда я знаю, что я хочу, я, в принципе, понимаю, зачем мне это надо, но все равно я вот ленюсь, прокрастинирую, постоянно что-то случается. Да, это про то, что не до конца взята ответственность за цель.
1: Супер, можно я тут добавлю? Вот есть два вида людей, это люди-причина и люди-следствие. Люди-причина — это люди, которые говорят, а как я могу сделать что-то, или что можно в этой ситуации сделать, а как я могу здесь там что-то поменять. А люди следствия, они говорят, ну что я могу сделать, ну как я могу тут справиться, ну что я могу тут сказать, ну как я могу эту ситуацию изменить. И по сути и те правы, но просто когда вы как следствие, то и реальность такая же становится. Ну то есть вы просто как помните, вот песня была советская, да, типа «Он плыл, как все», и вот он приплыл, да, типа, ничего нету, да, просто человек, как бы, вот так вот, скидывая ответственность, по сути, и скидывает все потенциальные возможности, вот, такой вот просто момент хотел подметить.
2: Да, это вот про ответственность, про такую некую взрослую позицию, которую ты на себя принимаешь. И вроде бы мы это все понимаем сознательно, да. Но бывает, что мы где-то себе врём немножко, прибираем, и бывают такие ситуации, когда тебе кажется, ну нет, это не потому, что что-то от меня, да, зависело, это потому, что действительно что-то вот случилось, что-то мне помешало. И, кстати, в игре, когда мы играем в игру, вообще изначально, да, я сталкивалась с такой ситуацией и в своей жизни, конечно же, каждый раз перед новым уровнем ты сталкиваешься с такой ситуацией, где не до конца берешь ответственность, тебе нужно ее взять. И в историях клиентов тоже бывает такое, что когда не берешь до конца ответственность и до конца не принимаешь решение, ты очень долго стоишь на одном месте. Следующий момент — это, конечно, наши мысли, наши убеждения. И мы снова можем выбирать, на какие убеждения мы действительно будем опираться, а на какие нет.
1: То есть, а как обнаружить свои вот эти вот негативные убеждения? Как их поймать, вот, чтобы они не мешали уже?
2: В принципе, если вы будете отвечать на вопрос, то первое — это почему у меня не получается эта цель, и там вот начнется, потому что нет времени, потому что там кто-то мешает, это вот про то, что мы скидываем ответственность. Но если мы спросим, а зачем мне так важно, чтобы у меня это не получалось, там как раз-таки будут те самые убеждения.
1: О, стоп. Почему мне так важно, чтобы моя цель не получилась? Ого, вот это серьезный вопрос, я считаю, надо его прямо на паузу поставить и себе ответить. Можно я сейчас тоже попробую? Угу. Почему мне важно сделать так, чтобы это не получалось? Потому что тогда я буду не нужен. Потому что если я уже физически не буду работать много, постоянно, тогда я как будто буду бесполезен. И я буду чувствовать вину за это. Вот. Угу. Поэтому я торможу все и делаю все сам, чтобы чувствовать важность, что не, я сам, чтобы быть нужным. Вот. Прикольно, окей, принято.
2: Как ты думаешь, как это убеждение сейчас влияет на твою цель?
1: Ну, поэтому я не ускоряю процесс реализации вот этих моих целей. И все беру на себя, снова начинаю все сам делать, двигаться и являюсь нужным.
2: Угу. И в такие моменты, когда мы уже обнаружили убеждение, можно как минимум, да, спросить себя, а на какое убеждение я на самом деле хочу опираться? То есть какая мысль меня бы продвигала вместо этой? То есть есть мысль, что только так я буду нужен, а как могла бы вообще по-другому эта мысль звучать, чтобы она тебя продвигала, а не ограничивала?
1: Как противоположность, да, этой мысли? Тут я буду ненужным, а тогда я буду востребованным. Я буду востребованным, если я это сделаю. Потому что если я создам проекты автономные, которые двигаются без меня, я буду востребован от, там, не знаю, клиентов, которые захотят этому же научиться у меня. Я буду востребован от своей команды, потому что они будут думать, вау, он гениально это выстроил. И я буду востребован с точки зрения, со мной будут все партнериться, коллаборироваться, чтобы я сделал так же. О, прикольно.
2: Какую сейчас разницу почувствовала?
1: Ну, огромную, да, да, да, да, да. Интересно.
2: И на самом деле мы сами можем выбирать, на какую мысль опираться. То есть можно опираться на ту, что только так я нужен, а можно на вот это, что я буду востребован.
1: Супер, прикиньте, просто вот так, да, можно поменять на противоположность, у тебя энергия тупо поднимается. Классно, круто, супер.
2: Что нам важно далее? Далее нам важно осознавать свои сильные стороны, свои способности, навыки, качества, которые мы можем проявить для своей цели. И здесь тоже много есть коучинговых вопросов, техник, которые можно применить, и... На самом деле часто мы не замечаем, что у нас уже есть все ресурсы, все активы для тех целей, которые мы для себя задаем. Важно лишь, как практику, да, здесь можно дать такое упражнение, вспомнить ситуацию, либо событие, когда вам казалось, что вот не справлюсь, ну никак не справлюсь с этой целью, но ты справился. Что это была за ситуация и какую способность свою ты проявил?
1: Сильную веру. Сильная вера у меня была. То есть там у нас была поставлена цель в заработке с командой. Она была X, ну, 2-3 больше, чем обычно, но это большой был масштаб. И я тогда просто верил, а другие не сомневались в этом. И я тогда просто вот настолько постулировал, да, скажем так, настолько верил, что это реально произошло. Сильная вера, убежденность, что что-то произойдет.
2: Супер, ты даже когда это говоришь, прям чувствуется такая энергия с этих слов. И сейчас вот сильная вера — это твоя суперспособность.
1: Да.
2: Как ты можешь ее использовать, чтобы достичь свою цель?
1: О, прикольно. Тогда прям четко видеть те продукты, которые мы создаем, и просто об этом говорить всем людям и команде, и вокруг всем, что это будет вот так, это будет так, и тогда это реально произойдет. Прикольно, окей, зафиксировал для себя.
2: И таких вопросов, техник тоже много, когда ты осознаешь, что, ого, я же вот это могу проявить, и вот это могу проявить. Поэтому в моментах, когда нам кажется, что я не знаю, что делать, я уже все испробовал, важно обратиться к своим внутренним ресурсам, к своей внутренней силе. И вот эта сила, она и рождает еще больше потенциал, и рождает нужные действия.
1: Ну что, я думаю, что этот выпуск был очень полезен, потому что концентрация вопросов, которые могут вас направить к своей цели, она была очень большая. Я, как всегда, вытаскивал максимум для вас, как вы это уже привыкли, наверное. Я благодарю Айгерим за приезд сюда и именно такой вклад в большое количество людей. Пусть это все вернется в 1000-кратном размере. Благодарю.
2: Спасибо, Арман. Спасибо всей команде. Было очень комфортно с вами работать.
1: Спасибо.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Что если бы у тебя была возможность начать все сначала? Вернуться. Учиться на каждой ошибке, извлекать каждый урок из своего прошлого и начать все с чистого состояния. Что бы ты сделал по-другому? Какие уроки ты усвоил в своем прошлом и как бы ты применил их, если бы мог начать все сначала? Что если бы у тебя была другая возможность, чтобы сделать лучше, чтобы быть лучше? Ты бы воспользовался этим? Но ты получаешь такую возможность каждый день. Мы все получаем такую возможность каждый день. Это называется пробуждение. Каждый день, когда мы просыпаемся, это благословение. И мы никогда не должны принимать это благословение как должное. Ты можешь выбрать, чтобы начать все сначала. Ты можешь выбрать сегодня, чтобы сделать лучше. Ты можешь выбрать, чтобы жить с чистого листа. А это значит, что ты должен отпустить свое прошлое и сосредоточиться на настоящем, прямо сейчас. Что ты собираешься делать прямо сейчас, чтобы создать лучшее будущее для себя? Какие планы ты собираешься сделать сейчас, на сегодня или в будущем, чтобы убедиться, что эта новая версия тебя лучше, чем в прошлом? Будет ли твое будущее «я» гордиться тобой? Будет ли твое завтрашнее «я» гордиться тобой, той работой, которую ты делаешь сегодня, тем человеком, которым ты являешься сегодня? Нужно заслужить эту будущую гордость. Отпусти то, кем ты был. Если ты этого не сделаешь, то никогда не узнаешь, кем ты действительно можешь стать. Отпусти то, кем ты был, и сосредоточься на том, кем ты станешь. Каждое утро, просыпаясь, напоминай себе, что у тебя есть еще одна возможность испытать свой лучший день, еще одна возможность подтолкнуть себя, еще одна возможность подать пример, еще одна возможность узнать что-то, что сделает тебя лучше, еще одна возможность наслаждаться днем, наслаждаться другими людьми, наслаждаться жизнью. Создай свою лучшую версию. Начни сегодня.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

Добрый день, уважаемые радиослушатели. С вами Салихова Асия Тимирхановна, врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Сегодня мы поговорим о, пожалуй, самом тропическом, сочном и освежающем продукте консервного завода «Кикуни» – натуральном ананасовом соке под брендом «Сильбеси». Давайте разбираться, чем он так ценен для нашего здоровья. Главный секрет ананаса – это вещество под названием бромелайн. Только представьте, это не один фермент, а целый комплекс протеолитических ферментов, то есть разрушителей белка. Белки представляют собой длинные цепочки аминокислот, которые довольно сложно поддаются расщеплению. А бромелайн – это словно ножницы, которые разрезают эти самые белковые цепи. В итоге облегчается переваривание плотной пищи, особенно мяса и рыбы, и никакой тяжести после еды. Еще у бромелайна есть такие свойства, как противовоспалительное, он уменьшает боль и отек после травм, и иммуномодулирующее. И интересный факт, именно благодаря этим свойствам бромелайн изучают как потенциальное поддерживающее свойство в онкологии. Ананасовый сок – отличный источник витамина С, стакан сока может покрыть значительную часть дневной нормы, марганца. Этот микроэлемент часто остается в тени, но он критически важен. Марганец участвует в формировании костей и соединительной ткани, метаболизме углеводов и аминокислот и даже защищает клетки от повреждений. Ананас – один из лидеров по его содержанию среди фруктов. Меди и витамина В1 поддерживают энергетический обмен и здоровье нервной системы. Ананасовый сок достаточно кислый, поэтому людям с гастритом, язвенной болезнью желудка или 12-перстной кишки, рефлюкс и эзофагитом не стоит его употреблять. Пациентам с инсулинорезистентностью и сахарным диабетом строго контролировать количество. Разумная порция этого напитка – 150 мл. Друзья, употребляйте его умеренно, выбирайте качественный продукт, и пусть этот тропический вкус приносит вам не только удовольствие, но и пользу. А консервный завод «Кикуни» поможет вам в этом. Благодарю вас за внимание, будьте здоровы!

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как море глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Однажды хозяин повелел своему рабу посеять на поле пшеницу, а раб вместо пшеницы посеял рожь. И вот пришло время собирать урожай. Хозяин видит, что вместо пшеницы раб собирает рожь. Разозлился хозяин на раба и начал его ругать. «Я же тебе велел посеять пшеницу, а ты что посеял?» На что раб ответил: «Я посеял рожь в надежде собрать урожай пшеницы». Хозяин продолжал его ругать: «Ты глупый раб! Где ты видел, что, посеяв рожь, можно собирать пшеницу?» «Я это видел в тебе», — ответил раб. «Ты тоже совершаешь плохие деяния, злословишь и надеешься на милость Всевышнего. Ослушиваясь Всевышнего, ты надеешься на его милость».
1: Притчи народов мира.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: Знаете ли вы, что особо важную роль в развитии производственных сил, изменении отраслевой территориальной структуры хозяйства Дагестана сыграло строительство Владикавказской железной дороги? Последующий период экономического развития Дагестана и эта дорога превратилась в важнейший фактор, оказывающий существенное влияние на экономику. Владикавказская железная дорога – частная железная дорога в Российской империи. В период с 1875 по 1885 годы Владикавказская железная дорога называлась «Общество Ростово-Владикавказской железной дороги». С 1885 по 1918 годы – Общество Владикавказской железной дороги. Дорога проходила по территории Кубанской, Терской, Дагестанской области, Черноморской, Ставропольской, Астраханской, Саратовской губерний. Она способствовала созданию крупной промышленности, росту городов и численности населения.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

самое касается повседневных задач. Если творческий беспорядок царит внутри и снаружи, вы теряете драгоценное время. Стратегия автора заключается в том, чтобы по возможности использовать превентивные меры и рационально пользоваться нашим самым ценным ресурсом — временем. Уделите несколько минут вечером или по выходным для организации пространства и распорядка дня. Порядок дома — порядок в уме. Уборка сэкономит время. Вы больше не будете ждать, пока вас клюнет жареный петух, и начнете решать проблемы до их появления. Ведь правда, что лучше лечить зубы до того, как они заболят. Когда мы плывем по течению проблем, то начинаем действовать слишком поздно. Теперь уже не так важно урегулировать саму проблему, сколько устранить неприятные последствия. Решение возникших трудностей — это видимый процесс. На человека обрушивается проблема, и он героически ее решает. В глазах окружающих такой человек будет настоящим героем, но того, кто решает проблему до ее появления, героем вряд ли назовут. Проблемы еще не существует, а значит, нет и подвига. Иногда люди предпочитают не видеть проблему. Автор называет это намеренной слепотой. Если проблемы нет, то и решать ничего не нужно. Но как можно не заметить проблему, спросите вы? Очень просто. То, что является проблемой для одного, будет нормальной ситуацией для другого. Возьмем в пример этого работодателя. Сколько сотрудников покинули его компанию за последние несколько лет? Почему они уволились? Может, их не устраивала рабочая обстановка или руководство? Конечно, люди уходят с работы по ряду причин. Они могли допустить серьезную ошибку, либо им просто захотелось сменить сферу деятельности, мало ли какие обстоятельства. Но если постоянно говорить, мол, что есть, то есть, то есть риск не заметить реальную причину. Масштаб проблемы не важен. Важно то, что сам факт проблемы ускользает из виду. Иногда проще сказать: «Это не моя проблема, пусть ей займется кто-нибудь другой». Даже если проблема не затрагивает вас лично, вы в состоянии сделать первый шаг на пути изменений. Любой человек может высказать свое мнение. Это намного эффективнее, чем продолжать плыть по течению и справляться с неутешительными последствиями. Другая причина игнорирования проблем — слишком целенаправленное движение вперед. Зацикленность на срочном результате. Нехватка времени или денег вынуждает человека на поиски быстрого решения, игнорируя последствия в будущем. Когда проблемы наступают на пятки, действовать нужно здесь и теперь, и неважно, что будет там и потом. Большинству из нас не свойственно плыть против течения. Мы привыкли решать проблемы по мере их поступления. Разберем 6 примеров того, как найти источник проблемы. Застаньте проблему врасплох. Кто, кроме вас, заинтересован в решении этой проблемы? Привлекайте людей, объединяя их общей целью. Пусть каждый сделает свой вклад. Соберите команду единомышленников. В доме не может быть чисто, если убираетесь в нем только вы, а остальные свинячат. Если говорить о работе, то удовлетворенность покупателя должна быть приоритетной задачей каждого сотрудника. Важна слаженная работа системы для достижения общей цели. Маленькими шагами можно прийти к большим изменениям. Попробуйте взглянуть на тревожащую вас проблему с точки зрения другого человека, как бы он поступил в данной ситуации. Чаще всего тот, кто осмелился вынырнуть из воды, способен видеть проблему более ясно. Очень важно учитывать мнение других людей. Они могут знать то, чего не знаете вы. Допустим, вы хотите разбавить коллектив организации новыми лицами, но боитесь перемен и не хотите менять привычное течение дел. Вы всегда старались привлекать сотрудников, которые разделяли вашу точку зрения и во многом мыслили, как вы. Но коллектив требует разнообразия. Нужен свежий взгляд. Вот несколько идей, которые помогут взглянуть на кандидатов по-новому. Если вы всегда брали на работу молодых и перспективных, попробуйте расширить возрастной диапазон и привлечь сотрудников с многолетним опытом. Во время собеседования старайтесь поменьше говорить о жизни и больше о профессиональных качествах соискателя. Попробуйте убрать

листе с резюме фото, год рождения, семейное положение. Это позволит менее предвзято относиться к кандидату. Вы сможете сконцентрироваться на его профессиональных навыках. Маленькие, с виду незаметные изменения приведут к большим переменам. Зрите в корень проблемы. Чем раньше вы идентифицируете проблему, тем больше у вас будет возможностей для ее решения. Не сомневайтесь в своем решении. Плыть против течения кажется неэффективным занятием. Если нет пострадавших, то нет и видимого результата. Сбор и анализ данных важен не только для разработки стратегии, но и для сравнения результатов. Будьте начеку и не признавайте ложных побед. Экспериментируйте и оценивайте. К некоторым проблемам невозможно подготовиться. К природным катаклизмам, например. Если на город обрушится шторм, то лучшая превентивная мера — это подготовка. И наоборот, даже самые благоразумные меры могут повлечь за собой неприятные последствия. Лучший способ профилактики — пробовать новое и получать обратную связь. Начинайте с малого. К примеру, вы хотите перейти от очного формата совещаний с коллегами к онлайн-формату. Можно начать онлайн-совещание с одним отделом, и если этот формат всех устроит, то внедрите это для всех остальных сотрудников. Не забывайте, что лучший способ узнать о действенности метода или продукта — получить как можно больше обратной связи. Однако не каждый готов дать честный отклик, особенно если речь идет о руководителе компании и его решениях. Поэтому проявите уважение и берите в расчет как положительные, так и отрицательные отзывы. Не оказывайте давления. Подумайте об альтернативной стоимости. Плыть против течения проблем зачастую выгоднее. Серьезно, что лучше, ежедневная физическая нагрузка или болезни сердечно-сосудистой системы? Лучше установить противопожарную сигнализацию или тушить уже разгоревшийся пожар? Вкладывать в обучение нанятых сотрудников и поощрять их? Или иметь постоянную текучку кадров? Тем не менее, траты на профилактику непросто подсчитать. Можно узнать, сколько стоит операция на сердце, но сколько стоит здоровый образ жизни, сказать сложно. Однако прежде чем плыть против течения, стоит задуматься над вопросами. Каковы издержки данной проблемы? Кто может воздействовать на проблему эффективнее всего? Как привлечь этих людей в команду? Сегодня общество не ценит пловцов против течения и не считает профилактику чем-то героическим. Никто не говорит о том, сколько аварий удалось предотвратить и сколько подростков осведомили о последствиях алкоголя и наркотиков. Тем не менее, этот метод решения проблем самый правильный. Маленькие изменения ведут к большим переменам. Личный

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Врачи подтвердили, что рацион действительно может влиять на скорость метаболизма. По словам диетолога Кэтрин Джервасио, если обмен веществ работает против человека, замедляется, то и растет лишний вес. Также появляются усталость и проблемы с пищеварением. Как передает ИТНТ, еда высокой степени обработки повышает уровень сахара в крови, вызывает ощущение вялости и плохо влияет на обмен веществ. В этом смысле стоит быть аккуратнее с сухими завтраками и батончиками мюсли. Кроме того, есть у специалистов опасения, связанные с искусственными подсластителями. Так, аспартам и сукралоза в большом количестве могут влиять на кишечные бактерии, замедляя обмен веществ. В список продуктов, которые могут мешать разгону метаболизма, попали рафинированные углеводы и некоторые растительные масла, такие как соевое, кукурузное и рапсовое. Сами по себе продукты с высоким содержанием быстрых углеводов не замедляют метаболизм, если есть их в умеренном количестве и находить удачные сочетания пищи, указали врачи. Забраковали специалисты и жареное. Такая еда разве что приводит к ускоренному накоплению жира, отметили они. Медики добавили, что недостаток клетчатки – одна из самых распространенных проблем в питании. Именно пищевые волокна помогают поддерживать нормальное пищеварение, держать сахар в норме и улучшить метаболизм.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Хутху. Село в Агульском районе Дагестана. Административный центр сельского поселения Сельсовет Хутхульский. Расположено в 2 километрах к востоку от районного центра села Тпик на реке Чиракчай, вместе впадения в нее реки Мисичай. Старая часть села – показатель архитектуры прошлых веков. Круглая боевая башня, выявленная в селе, относится к типу старинных оборонительных сооружений, на верхних этажах которой могли разместиться как мирные жители, так и воины. По сообщению местных жителей, башня имела 7 этажей. Сохранились лишь 2, на высоту около 6 метров. По наружному диаметру башня в Хутхуле в 9 метров, что в 2 раза больше башни в Кураге. Такого типа боевые башни в Агуле обнаружены только в этих 2 селах. В уцелевших стенах, толщина которых почти 2 метра, нет бойниц. Вероятно, они были устроены в стенах верхних этажей. Перекрытия 1-го и 2-го этажей опирались на 3 сокращающих пролет выступа в стене. На 1-м этаже на выступы опирались основные прогоны. На 2-м между выступами перекинуты 2 арки. На 1-й этаж башни ведет арочный проем с четвертями. О Хутхульской башне пишет в своих статьях Борис Калоев. Он связывает ее строительство с деятельностью казикумухских ханов. На рубеже примерно 17 века казикумухские ханы становятся фактически хозяевами агульских ущелий, в частности ущелья Агул-Дере. Здесь, в селении Хутхул, расположенном в узком горном проходе, казикумухские ханы построили против шерванских правителей укрепление, именуемое крепостью Наипхана. Крепость эта, по словам стариков, состояла из 7 этажей. Еще в конце 18 века верхние этажи крепости развалились.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Кубачи? Не забудьте включить приемник на частоте 104.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
3: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
4: Притчи народов мира.
5: 2 младенца родились одновременно. Один в бедной, а другой в богатой семье. 2 ангела-хранителя поднялись на небеса, чтобы наполнить из небесных источников чаши жизни для своих младенцев. 1 ангел был допущен к источнику богатства, а 2-й – к источнику бедности. С горьким вздохом он наполнил чашу жизни из этого источника, но не до краев, надеясь, что кроме бедности его младенцу достанется еще что-нибудь. Когда 2 ангела спускались на землю, мимо пролетал ангел любви. Хрустальные слезы любви капали из его глаз. 1 из них упала в неполную чашу. 2-я чаша была уже полна, и в нее ничего не попало. Встретились 2 ангела на земле. «Посмотри, я несу своему младенцу богатство», — похвастался 1-й ангел. «Твой напиток горчит», — заметил 2-й ангел. К источнику богатства всегда примешаны зависть, предательство и одиночество. «Неужели бедность и лишение слаще?» – возмутился 1-й ангел. «Нет, они горьки, но небесная капля любви, которую ангел любви влил в мою чашу жизни, уменьшит ее горечь и наполнит жизнь светом».
4: Притчи народов мира.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Традиционное европейское рукопожатие раньше было неприемлемо в культуре Вьетнама. Сейчас, благодаря западному влиянию, многие нормы бизнес-этикета широко используются в деловых кругах. Не забывайте, Вьетнам – азиатская страна. Принимайте визитку исключительно двумя руками. Обязательно бегло прочтите ее и положите рядом на стол. Вьетнамцы не выставляют своих званий на показ, поэтому не ожидайте, что ваш партнер представится первым. Их имена состоят из семейного имени, фамильного, среднего имени и имени индивидуального. При обращении следует употреблять последнее индивидуальное имя с «господин» или «госпожа». Самодисциплина, вежливость и пунктуальность – качества, которые заложены в культуре воспитания вьетнамцев. Громкие споры в переговорах не одобряются. Вместо этого стоит проявлять такт и деликатность во всех вопросах. Будьте готовы, что вьетнамцы избегают говорить прямо слово «нет». Приветствуются общение на равных и терпение. В деловой культуре страны принято дарить и принимать подарки. При этом подготовить подарки можно даже для членов семьи ваших партнеров.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

Добрый день, дорогие радиослушатели! Меня зовут Салихова Асият Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Сегодня хочу рассказать вам о пользе натурального продукта консервного завода Кикуни в морковно-абрикосовом соке. Морковно-абрикосовый сок – это настоящий солнечный эликсир. С одной стороны, морковь – чемпион по содержанию бета-каротина, который в нашем организме превращается в витамин А. С другой – абрикос – источник витаминов С и Е. Вместе они защищают зрение, особенно актуально при нагрузках от экранов, укрепляют иммунитет, помощь в борьбе с сезонными вирусами, поддерживают здоровье кожи и слизистых, способствуют обновлению клеток, защищают от сухости и повреждений. Это как внутренний уход за кожей. Абрикосы – хороший источник железа, необходимого для переноса кислорода и борьбы с усталостью. А морковь с ее жирорастворимым витамином А выступает природным усилителем усвоения этого железа. Сок помогает эффективнее использовать поступающее железо, поддерживая энергию и бодрость. В этом дуэте, особенно в абрикосе, есть важный минерал – калий. Калий помогает регулировать артериальное давление, поддерживать нормальный ритм сердца, балансировать жидкость в организме. Антиоксиданты из обоих компонентов защищают стенки сосудов от повреждений свободными радикалами. Пектин и растворимые пищевые волокна способствуют росту болезненных бактерий в кишечнике, то есть несут пребиотический эффект и помогают поддерживать регулярный мягкий стул. Таким образом, морковно-абрикосовый сок – это вкусный способ получить мощный заряд витаминов, и пусть он станет приятным бонусом к вашей сбалансированной тарелке. Рекомендуемая безопасная и полезная норма приема морковно-абрикосового сока – 150-200 мл. С осторожностью принимать пациентам с сахарным диабетом и при предиабете, обострением заболевания желудочно-кишечного тракта, панкреатите и склонности к диарее. Друзья, благодарю за внимание. Будьте здоровы. До следующих встреч в эфире.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Открытость. То есть смотри, вот все цифры открыты. Все видят и понимают, что... то есть человека будут судить только там по результатам. Да, как бы открыто можно обмениваться спокойно какой-то информацией, если кто-то классно работает. Все вот знаешь, это открытость, культура открытости, когда ты делишься. Управляющая компания делится, и партнеры также начинают делиться. И вот эта среда, она очень такая продуктивная. Вот. Потом такой капиталистический, честный подход. То есть вот мы за честность, мы за конкуренцию, что за правила игры. Партнеры понимают, что управляющая компания, она никогда не нарушает правила игры. И все равны в своих возможностях. Нету как бы каких-то договоренностей, которые... И они действительно нам доверяют. И это создает очень такие продуктивные взаимоотношения, потому что любые проблемы, они возникают. Потому что у франчайзи и управляющей компании часто есть конфликт интересов, потому что франчайзи могут мыслить более краткосрочно, а управляющая компания более долгосрочно. И мы должны находить баланс. По сути, идеальная франчайзинговая компания, к которой мы стремимся, такое в каком-то смысле государство, то есть в которой есть конституция, в которой есть там, граждане, собственники, которые могут значит, требовать и ожидать прозрачности. Есть какие-то сложные вопросы. Но мы всегда их можем решить, потому что мы все, значит, раскладываем, взвешиваем, ничего не скрываем, всех слушаем, как бы. И это на текущий момент очень хорошо работает, и наша задача все это сохранить. И это один из вообще факторов успеха.
2: У меня, вот знаешь, немножечко такое, это же с одной стороны капитализм, с другой стороны открытость. Это не отчасти противоречащие друг другу вещи, потому что, смотри, у вас внутри между франчайзи конкуренция, и каждый франчайзи должен быть лучше, перформит лучше.
1: Кто сказал, что капитализм? Во-первых, это про закрытость, а не про открытость. Я думаю, что вообще мир будущего. Вообще вот капитализм, социализм, это же все какие-то условности, ну, на которые мы вешаем, безусловно. Да? И, значит, чем меньше условностей, тем лучше, да? Тем мы более, значит, свободно можем гибко действовать. И, наверное, мир будущего, он будет максимально открытым. То есть, опять же, биткоин, какое-нибудь электронное там, голосование и так далее. То есть ты, в принципе, все меньше и меньше можешь скрыть что-то, а это означает, что тебе нужно понимать, что ты за все будешь отвечать, что тебе нельзя делать что-то плохо, потому что это будет открыто. И это как бы меняет сознание. И, в принципе, вот эта компания с прозрачными стенками, это меняет сознание людей. То есть у меня приходит менеджер к нам, управляющий компанией, он понимает, что открыты цифры компании, все могут знать, сколько компания зарабатывает, сколько она тратит. Любой может задать вопрос, а почему мы инвестируем деньги туда, да? Собственно, франчайзи то же самое, там, все знают про компанию. И это, менеджер управляющей компании понимает, что франчайзи видит, как мы работаем. То есть это влияет на его работу. И это, опять же, супер, ну, вечный двигатель. Это тоже одно из конкурентных преимуществ ДОДА. Один из факторов успеха и секретов успеха.
2: А зарплатная политика тоже открыта в компании? Все знают, кто сколько зарабатывает?
1: Нет, зарплатная политика не открыта. Это хороший вопрос. Смотри, значит, я много об этом думал. Мы думали о ведении таких экспериментов. Смотри, так как вопрос... зарплаты настолько многофакторный, на него влияет опыт, да, там, как бы, когда человек пришел, там, да, какие-то факторы, связанные там, с его какими-то уникальными компетенциями. Что объяснить всем очень четко, почему здесь такая зарплата, а здесь такая, особенно при быстром развитии, когда нету какой-то жесткой сетки, которая уравнивает и не дает гибкости, очень сложно. И дальше зарплата может вызывать эмоции. То есть объяснить мы не успеем, а эмоции это вызовет. И поэтому в компании не открытая зарплата. То есть понятно, что все примерно представляют, сколько кто зарабатывает. И все примерно, ну, то есть в рамках единой какой-то справедливой системы для всех. Система, мы пришли сейчас, строим некую систему грейдов, она открыта.
2: Система мотивации, роста какого-то, да?
1: Да, да, то есть она открыта, а вот конкретные, сколько человек зарабатывает, конкретный человек, мы считаем, что это не нужно делать открытым. Вообще, когда мне говорят, что вот там Дода открыта, мы открыты, поэтому скажите, кто ваши акционеры, допустим, да? То есть я могу сказать, что я акционер, там, я могу сказать, сколько у меня там акций.
2: Да, да? Я слышал твою позицию, здесь, что не нарушать личные границы другого
1: человека.
2: Да, но
1: я не могу, если человек мне не дал согласия, сказать, вот если там условно Василий Петров, который у нас работает, скажет, я хочу, чтобы моя зарплата была открытая, да я ему не запрещу, пусть как бы говорит. Но если он как бы не дал такого согласия, ну как бы я считаю, что компания не может это делать, что все-таки нужно здесь баланс соблюдать.
2: Про твою зарплату тоже не могу тебя не спросить, потому что ты довольно часто акцентировал и всегда акцентировал на это внимание, что ты, как и все сотрудники в компании, получаешь зарплату, но при этом у тебя есть акции, и ты, соответственно, играешь в долгую с расчетом на то, чтобы потом увидеть IPO или там дивидендную какую-то политику и заработать в перспективе. Но вот тут у меня тоже возникает внутренний, знаешь, такой вопрос. Предприниматели, вот есть такая фраза хорошая, все лучшее в этом мире создано людьми, которые просто хотели заработать денег, да, и то, что люди...
1: Я вот с ней не согласен.
2: Вот как раз я чувствую, что да, что у тебя другой немножко взгляд, и мне даже...
1: Подожди, а зачем заработать денег?
2: Вот, ну, это тоже вопрос.
1: Это вопрос. Предприниматель, он же должен задать несколько вопросов и дойти до сути.
2: Да.
1: Нужно всегда доходить до сути. А ведь когда мы говорим, хотели заработать денег, ведь деньги-то для чего-то зарабатываются?
2: Да, чтобы что-то создать, а что тогда ты сразу не создаешь? Условно.
1: Ну, чтобы что-то купить, там, ну, чтобы что-то создать, что-то
2: достичь. Нет, я думаю, на самом деле здесь ответ очень простой. Заработать, если мы говорим про какой-то первичный капитал, то, мне кажется, тут социальная часть имеет огромный вес, что все хотят жить в хорошей квартире, ездить на хорошей машине, не знаю, летать хорошими авиакомпаниями на хороший отдых и есть хорошую еду. Вот и все. И, как бы, мне кажется, этого мотива, его достаточно для того, чтобы перформить первые сколько-то достаточно много лет, потому что амбиции, они же, как бы, и аппетиты, они растут, растут, растут.
1: Ну, да, да.
2: Но потом, в какой-то момент, когда ты заработал сколько-то денег, ты уже понимаешь, ну, в целом, как бы... Теперь можно что-то и создать. Вот, но у тебя, опять же, ты с первого дня в компании никогда, я так понимаю, не... Ну, ты продавал какие-то доли небольшие, я помню, 1.5% ты продавал, да, что-то в этом районе, какие-то публичные сделки были, я помню. Вот, но глобально у тебя была зарплата и игра в долгую. И вот предпринимательское, где вот это... Или не предпринимательское, а просто человеческое желание заработать, что-то купить, создать какую-то безопасность в виде квартиры, дома, машины, я не знаю, какой-то подушки. У тебя этого не было?
1: Ну, почему не было? Было, но просто оно, может быть, не... То есть, условно, желание какой-то супер лучшей жизни, чем у меня было, у меня никогда не было. Потому что в целом я был всегда доволен жизнью. То есть, честно, даже когда я в Сыктывкаре жил там в однокомнатной квартире, я не страдал.
2: Вот. Кстати, когда живешь в однокомнатной квартире, гораздо, мне кажется, меньше людей страдают, чем те люди, которые живут в пентхаусах, потому что, ну...
1: Там почему же... они страдают в пентхаусах?
2: Ну, потому что, как бы, вроде все есть, а как бы, а вроде ничего на душе и нет, знаешь, такое. Это у Харари есть, он классно в этом, Сапиенсе, он приводит там классную аналогию, не знаю, читал ты, не читал?
1: Читал.
2: Да, и он там приводит аналогию, что, по сути, там человеческий мозг, он работает как бы на гормонах, и если мы возьмем там какие-нибудь древние времена, когда у какого-нибудь крестьянина, он жил там в хлеву, ел там один раз в день, у него была грязная рубашка, которую он стирал раз в месяц, у него при этом уровень счастья не отличался ничем от человека, который сегодня живет там условно в, там, в трехкомнатной квартире и так далее.
1: Это безусловно. Смотри, у меня уровень гормонов, он зависел от, скажем так, бизнес сам по себе давал мне огромное количество вот этих гормонов счастья, скажем так. У меня была обратная проблема. То есть если люди, которые там создают бизнес, потому что они очень сильно хотят улучшить образ жизни, там, да, какую-то картинку видят, там, я, там, супер крутая машина, как бы, да, честно, у меня не было никогда такой картинки, я этих людей совершенно, ну, как бы, не, как, не, никакого негатива, но я все это понимаю, у меня просто была обратная история, что я, наоборот, вытаскивал все деньги из семьи, у меня была проблема, что я не мог, как бы,
2: нес бизнес,
1: потому что мне было важно достичь, ну, вот каких-то целей, каких-то вот создать что-то достичь, от чего я получал огромное количество гормонов. То есть, более того, я воспринимал, знаешь, бизнес как будучи первым разорившимся предпринимателем в первом бизнесе.
2: Как, с книжным бизнесом.
1: Как, знаешь, такое экстремальное путешествие, особенно, когда ты, условно, когда ты поехал там в поход Подмосковье, это одна история. А когда ты решил, нет, я хочу достичь Южного полюса, вот просто мне это вот как бы... Люси, зачем человек идет в Южный полюс?
2: Непонятно. Нет ответа в целом, да.
1: Вот, ну зачем ты идет, гены его, да?
2: Да-да-да.
1: И также вот я хотел создать какую-то большую историю. И это то же самое, ты должен экономить энергию, деньги. Ты должен постоянно думать о том, что если ты что-то, что-то лишнее потратил, то завтра у тебя ничего будет есть. Потому что ты-то играешь в долгую, у тебя большая как вот эта история, и ты постоянно думаешь, блин, а там-то где-то вот этот Южный полюс.
2: Пригодится.
1: И это же как бы вау, я дойду до туда или заберусь на эту гору как бы. И поэтому у меня долгое время я не умел тратить деньги. Вот это была проблема. И, ну, понятно, что у меня... значит, есть, значит, семья, там, у меня есть там дети, как бы, да, у меня есть жена, супруга моя, как бы, мама, там, брат, как бы, и, конечно, я о них, как бы, думаю, и, собственно, там, я и акции продавал, да, и зарплату, я считаю, что у меня достаточно сейчас хорошая, да, она, может быть, не соответствует рыночно, как бы, ее поставил кто-то, вот, но, опять же, мне хватает этих денег, да, как бы, если мне нужно что-то большее, то я, как бы, там, могу что-то продать, как бы, да, я понимаю, что компания, как бы, да, она будет расти, вот, и это некое будущее, вот, ну, короче говоря, у меня не было никогда вот этого, знаешь, желания, там, тратить, я, наоборот, мне тяжело было тратить, есть такие предприниматели,
2: которым
1: тяжело тратить, потому что для них бизнес это некая вот игра, там, и, как бы, я вообще считаю, как человек начинает много тратить, значит, но это как бы в бизнесе, может, если ты воспринимаешь бизнес как такую игру, да, там, то не приведет к хорошему, да, то есть ты расслабляешься, ты привыкаешь к комфорту, и это тебя делает менее конкурентоспособным, точно.
2: Это ты вот просто упомянул Apple, а я буквально неделю, мне кажется, назад смотрел фильм «Джобс», который не с Эштоном Катчером, а который с Фассбендером.
1: Yeah.
2: И там очень четко, там такой в целом такой драматичный довольно фильм, и там показывается этот момент про траты, когда Джобс просто все деньги в компанию, а там его дочери нужно было что-то, и он там спорил неделями с матерью ребенка на тему того, что эти деньги, там, какую-то $1000 условно нужно на что-то потратить. А она ему приводила в пример, ты тратишь там миллионы долларов сюда. И он такой, типа, ты не понимаешь. Вот...
1: Но он одержим был, одержим созданием реализации своих идей.
2: А вот Джобс для тебя это такая фигура, которая вдохновляющая? Или как вот Джобс для тебя это кто?
1: Джобс это, безусловно, вдохновляющая фигура. Это гений. И, собственно, ну, то есть, как многие гении, он, говорят, был не самым приятным человеком со своими... демонами, но с точки зрения вот, продуктового визионерства, фокуса, то есть это ну, как бы точно вдохновляюще.
2: Обсуждал с коллегами-предпринимателями несколько раз, что зачастую, когда компания вырастает до определенного размера, ты как предприниматель перестаешь чувствовать свою предпринимательскую деятельность, потому что каждое твое решение, действие, оно очень долго реализуется, и ты перестаешь на кончиках пальцев ощущать, как бы, что ты вот движешься. И у меня первое, о чем я подумал, что ты хочешь остаться как бы с компанией и продолжить заниматься развитием просто вот ваших стартап-направлений или каким-то зарубежьем, а ты сейчас прям про другие вещи.
1: Ну, то я и могу, я и точно буду заниматься и компанией, и помогать, но это не мешает заниматься и другими вещами, я и сейчас занимаюсь какими-то параллельно проектами.
2: Понял. Такой немножечко еще про именно про личность хочу. Мы с тобой много говорили, ты сказал, то, что вот детям ты хочешь передать любовь и то, чтобы они были хорошими людьми. Ты сказал вначале про мечтательство и про умение делать, как бы, да, консистентно, как это, системно, постоянно что-то делать. Вот если мы говорим с тобой про предпринимателей, и у тебя огромное количество предпринимателей в окружении, ты сам уже занимаешься предпринимательством много лет. Какие, на твой взгляд, не то что ключевые, но вот ты все равно, как бы, опять же, рефлексируя, выделил для себя такие основные точки, в которых нужно развиваться для того, чтобы быть успешным в бизнесе, для того, чтобы не создать что-то там маленькое и на этом закончить, а для того, чтобы годами расти и развиваться. Что это? Какие это вещи? Вот хочется как-то подытожить.
1: Ну, то есть ты имеешь в виду для того, чтобы создать именно большой бизнес?
2: Да, для того, чтобы создать большой бизнес, для того, чтобы создать большую компанию.
1: Слушай, ну мне самое главное, кажется, что человек должен задать себе вопрос, он нужно ему это или нет. Почему все хотят создать большой бизнес? Это же путь экстремальный. 7,5 лет Дода было убыточной компанией.
2: Это уму непостижимо, честно говоря.
1: Ну, то есть мы залезли, вот опять же, пример с серфом. Ты вот разгребся, поймал волну, и дальше ты же не можешь притормозить. Тебе нужно либо ехать, либо падать.
2: Да.
1: И вот мы 7,5 лет нужно было ехать. То есть нужно было кидать в топку деньги, и могло кончиться просто, не знаю, там, деньги могли закончиться, идеи, там, как их привлекать, там, что-то еще там, да, как бы. Это сложный путь. То есть нужен ли он? Человек должен ответить, если он действительно как бы хочет этого, то он и так это сделает, он и так это сам знает, как бы. Вот. А вот, типа, жить не своей жизнью, ради чего? Ради, ну, то есть, амбиции. То есть, вот это, мне кажется, важно ответить. Можно же создать много, не знаю, там, можно создать не супер большой бизнес, но очень прибыльный, допустим, который закроет все там желания человека. Как бы.
2: Ну, здесь, опять же, мне кажется, очень важный вот этот элемент социального еще есть, в плане того, что вот... Это такая культура, которая же много-много лет и там из Запада шла, и там и в России развивалась. Культура социального потребления такого, да, что вот... И мне кажется, идея, как будто
1: Давай
2: вы...
1: так, я тебе скажу качество.
2: Давай.
1: Вот, которое важно.
2: Давай.
1: Это все, что я говорю, на самом деле, это все понятный, здравый смысл. Вот, но смотри, это умение сделать так, чтобы с тобой хотели работать другие люди.
2: Угу.
1: Партнеры, сотрудники. То есть, по сути, это умение, значит, как раз заинтересовать людей, сделать, чтобы ты был выгоден, тебе с тобой выгодно работать. Вот. И, ну, мне, я так считаю, что большой бизнес ты строит такие. Вот посмотри там, на Фридмана, да? У него куча партнеров там.
2: Да.
1: То есть, люди хотят с ним работать. А с кем-то люди работают, потому что там, не знаю, вот он всегда слово там держит, как бы, да? Вот. И... Вот это важное качество, чтобы построить большой бизнес. Потому что большой бизнес, чтобы построить одному, ну, как бы, наверное, кто-то строит. Но там точно нужно быть жестким, переходить там, как бы, у кого-то... Это война такая, как бы, да?
2: Да, да, да. И... Вопрос, какое удовольствие будет от такой войны еще.
1: Ну, кому-то, для кого-то, да. Как бы, все люди разные, да, как бы. И война – это, как бы, в принципе, что им нравится в жизни. Вот. И это много времени, да, как бы. Если строить бизнес, нужно, как бы... уметь партнериться. Еще, наверное, нужно уметь видеть суть, видеть точку приложения усилий. То есть вот, условно, многие все бегают, занимаются какими-то там

0: Наверное, финальный вопрос тебе задам про людей и личностей. Мы вот Джобса с тобой затронули. Есть ли у тебя какие-то люди, может быть, кумиры, за которыми ты следишь, или, может быть, люди в истории, чьи принципы, идеи тебе нравятся, на которых ты ориентируешься, от которых ты воспитываешься? Я от тебя слышал такую мысль, что в целом, да, там, путь предпринимателя, да, безусловно, он разный, но он при этом очень похож. И вот на кого ты ориентируешься, чьи книжки читаешь, за кем следишь, кем вдохновляешься?
1: Ну, Джобс — это точно очень вдохновляющая личность. То есть в плане его принципов, фокус, его визионерство, то есть вот это сочетание одновременно и аналитического подхода, и интуиции. Джобс во многом такой... Вообще, мне очень сильно вдохновляет и восточный подход. И Джобс, он как раз тот человек, который соединил Запад и Восток, потому что он...
0: Он же был глубоко в зен-буддизме, кстати.
1: Да, и вот его как раз... вот визионерство — это как раз прочувствовать. То есть, что нельзя все, значит, вот пойти и математически там рассчитать, поспрашивать клиентов, там, да, как бы, и они скажут, что-то надо. Там математики бы уже давно управляли
0: все,
1: миром.
0: Да, все бы победили.
1: Вот, и именно поэтому у нас есть шанс против искусственного интеллекта, да, потому что пока он точно не умеет чувствовать, и вообще, наверное, что такое чувствовать, это же не... Знаешь, мы можем описать алгоритмы работы мозга рациональные, но алгоритмы чувственного ума, который... Это не просто там тебе свыше что-то пришло, ты просто ощущаешь это, но ты не можешь объяснить, ты же не можешь объяснить, как ты дышишь.
0: И главное об этом не думать, потому что если начинаешь об этом думать, дыхание сбивается.
1: И точно такие же вещи, и ты их пока, мы их не можем упаковать в искусственный интеллект. И поэтому у нас есть шанс. Поэтому, ну, смотри, это Джобс, и это, ну, наверное, много людей в японском бизнесе, то есть Канасуки Мацусита, основатель Panasonic,
0: да.
1: Вот, с таким тоже мудрым, таким японским, дзенским подходом к бизнесу.
0: У него же книжка есть, да?
1: Да, у него много книжек.
0: Да, да.
1: Да,
0: я вот читал, ну, какую-то одну, я помню, что я как раз читал.
1: Да. Вот, кто меня еще мотивирует?
0: А из российских предпринимателей?
1: Из российских предпринимателей? Да, я, скажем так, с большим уважением отношусь ко всем предпринимателям. Мне кажется, великая компания Яндекс. Вот. Честно
0: достаточно.
1: Говоря, не могу так вырвать.
0: Да, не, мне было просто интересно понять вход, типаж людей, потому что вот эти люди, которых ты назвал, в какой-то мере они так против законов физики, знаешь, то, что они создавали. Да, не то чтобы вопреки, но то, что они делали, не поддавалось законам физики. Что Яндекс, да, что Джобс, это то, что невозможно было тогда описать и вообще хоть как-то предположить вообще на бумаге, что такие вещи возможны. Только вот на вот этих ощущениях и на какой-то чуйке предпринимательской это все и создалось.
1: Ну да.
0: Здорово. Федор, спасибо тебе большое. Я, честно говоря, прям так вдохновлен и заинтересован, потому что некоторые вещи с точки зрения твоего подхода и того, как ты видишь мир, для меня стали гораздо более понятными, несмотря на то, что с тобой огромное количество разных интервью. Мне кажется, мы с тобой смогли какие-то другие новые темы затронуть, которые ты нигде не обсуждал.
1: Спасибо.
0: Пока-пока.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Личный коуч.
1: Психология цвета. Исследование, проведенное психологами, показало, как цвет влияет на восприятие веса и размера предметов. В эксперименте было 8 одинаковых по размеру коробок, которые лежали в стеклянной витрине. Участникам предлагалось оценить коробки, не зная их содержимого, и расположить их в порядке возрастания тяжести. Результаты эксперимента показали, что чем темнее цвет коробки, тем тяжелее она кажется. Производители продуктов питания используют темные цвета для упаковки, чтобы создать ощущение большего веса. Вы подумаете, что внутри больше еды. Удивительно, но цвет действительно влияет на восприятие веса. Наглядный пример. Поднимать и переносить коробки в течение всего дня очень утомительно. Чтобы облегчить задачу рабочим, производитель покрасил коробки в светло-зеленый цвет. И вуаля! Чисто психологически коробки стали казаться легче. Да что уж там, цвет влияет даже на восприятие вкуса. Вот пример имбирного эля Canada Dry без сахара. Изначально банка была красной. Всем известно, что в мире напитков красный цвет ассоциируется с брендом Coca-Cola. Поэтому, когда эль продавали в красной банке, люди думали, что это кола. Но стоило дизайнерам изменить цвет на зелено-белый, продажи тут же подскочили на 25%. Все потому, что теперь продукт стал похож на имбирный эль. Так цвет упаковки может повлиять на восприятие вкуса и на представление о том, что это за напиток, даже если содержимое осталось прежним.
0: Личный коуч.

0: В Дагестане 7 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Президент Владимир Путин представил парламенту три кандидатуры на пост главы Дагестана, временно исполняющего обязанности руководителя региона Федора Щукина, зампреда парламента и лидера фракции «Справедливая Россия» Камиля Давдиева, а также руководителя фракции КПРФ Самира Абдулхаликова. В кофейне «Паскучи» по адресу Шамиля, 14 в Махачкале, сегодня пройдет бизнес-завтрак от компании «Бисом». На мероприятии обсудят реальные финансовые и налоговые ошибки. Спикером выступит эксперт в области финансов, бухгалтерского учета и налоговых рисков, а также сооснователь и финансовый директор GT Finance Курбан Амаев. Начало в 10 часов. Центробанк будет контролировать операции с наличными средствами россиян. Власти намерены устанавливать источник поступления наличных при пополнении банковских счетов. Так будет осуществляться мониторинг внесения наличных рублей и обмена валюты как среди физических, так и среди юрлиц. Регулятор также разрабатывает поправки к федеральному закону номер 115 с целью усиления контроля за источниками наличных средств. В Совфеде рассматривают возможность повышения налога для самозанятых до 15%. Речь идет о том, чтобы перевести тех, кто работает через платформы, на общую систему налогообложения по НДФЛ. Изменение может затронуть в первую очередь курьеров и таксистов. В настоящее время самозанятые платят налог в размере 4% при работе с физлицами и 6% при операциях с юрлицами и индивидуальными предпринимателями. Центробанк анонсировал ужесточение лимитов на вывоз наличных средств и золотых слитков за пределы страны, включая поездки в Беларусь, Казахстан и другие государства Евразийского экономического союза. На данный момент установлен запрет на вывоз более 100 тысяч долларов в наличной форме и золотых слитков весом свыше 100 граммов. В ближайшее время ограничения будут усилены, сообщили в Центробанке. В Москве и области распространяется мутировавший гонконгский грипп. Медработники зафиксировали первые случаи заболевания, которые сопровождаются пневмонией, обострением хронических болезней и другими осложнениями. Вирус вызывает интоксикацию организма, провоцирует мышечную боль по всему телу и может приводить к повышению температуры до 39 градусов, отмечают врачи. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.

0: Турбизнес попал под удар из борьбы Центробанка с мошенниками. Агентства их клиента пожаловались на блокировки переводов с помощью системных быстрых платежей. Из-за новых ограничений банки считывают эту оплату турпрограмм в подозрительный перевод. С чем пришлось столкнуться компаниями, как они решают эту проблему, разбиралась Анжела Гаплевская.
1: Семейная пара приобрела у турагентства «Мактур» из Балашихи путевку в Арабские Эмираты за 200 тысяч рублей. Оплатить счет им предложили с помощью QR-кода, но возникли проблемы, рассказала «Коммерсант ФМ» генеральный директор компании Ирина Сидина.
2: Клиент написал, что Ирина заблокировали счет, сейчас буду разбираться. Потом вот уже перезвонила, сказала, что заблокировали в связи с тем, что якобы вот мошенников они проверяют, хотя платеж по реквизитам уже выставил, там все написано, куда, чего. Откуда, за что. Она пожаловалась, что она очень долго дозванивалась в этот Сбер. Деньги мне еще не поступили, но она говорит, у нее со счета ушли. Понадобилось на это все, может, час-полтора.
1: Блокировки и задержки платежей у некоторых агентств уже случались неоднократно, как со стороны отправителя, так и получателя. Участники рынка говорят, что иногда на разблокировку уходит больше суток. Причем подозрения вызывают самые разные суммы, от 20 тысяч до нескольких сотен тысяч рублей. Хотя официально ЦБ поручал проверять переводы свыше 200 тысяч. Больше всего случаев с пожилыми людьми. Им приходится идти в отделение банка лично. Некоторые клиенты после звонка попадают в стоп-лист ЦБ и уже вовсе не могут провести платеж через любой счет. А пока идет разбирательство с банком, цена на тур может подняться, отмечает вице-президент по вопросам выездного туризма Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян.
3: В усердствовании борьбы с дроперством банки уже начинают перегибать палку. Если говорить о ущербе, который наносит такая гиперопека, то платежи, например, за авиабилеты нужно производить в строго отведенные авиакомпании время. Иначе цена перелета может измениться, а поскольку большинство турагентов все-таки не сидят в офисах, не имеют стационарных касс, они выдают ссылки на оплату в виде QR-ов или СБП.
1: Возможно, Центробанк видит дополнительную пользу в таких блокировках, полагает директор по развитию компании «Я-туроператор» Виктор Куликов.
4: Фактически это ударяет по черным турагентам, которые должны, на самом деле, проводиться через чек, через налог. Придется чему? Турагент просто не будет давать свои собственные карты, потому что замучается, потому что у него личные деньги будут блокированы. Он будет просто говорить счет своего ИП.
1: Впрочем, оплата по СБП – это не просто экономия на эквайринге, а законный способ платежа, подчеркивает Ватор. Так что проблема актуальна и для легального бизнеса. Пострадать могут и туристы, которые переводят крупные суммы между своими счетами в разных банках. Юридически нет ограничения по срокам заморозки операций. Как отмечают эксперты, это зависит от условий и правил банка. Защитить свои права потребителям может быть тяжело, говорит юрист адвокатской конторы «Аснис и партнеры» Артур Басистов.
5: Оператор в данной ситуации вообще ничего не может делать. А клиент, да, может пойти в свой банк. Банк ему скажет, идите, жалуйтесь в СБ. Он нажалуется в СБ, благо там даже есть такой специальный раздел.
6: Там,
5: или на включение в нехорошие списки всякие. СБ скажет, не идите в банк. Это он нам дал информацию, это он расценил ваш платеж как нехороший. В итоге они хором скажут, идите в суд. И это еще на несколько месяцев.
1: Проблемы с платежами бьют и по другим сферам бизнеса. Например, онлайн-ритейлу. С начала января с неоправданными блокировками карт столкнулось, по информации «Коммерсанта», 2-3 миллиона человек.
0: Подержанные иномарки стали дешевле. За год их средняя цена по рынку упала на 10%, в прошлом году аж на 20%. Сложнее всего, как оказывается, продать машины Mercedes-Benz и китайских марок. Сколько стоит авто с пробегом и что будет с ценами? Вообще, давайте разбираться вместе с Аулитой Курмаковой.
7: Больше 9 триллионов рублей потратили россияне в прошлом году на покупку подержанных машин. На них пришлось, как посчитали аналитики Российской ассоциации автодилеров, 67% от общего числа продаж. Одни пытались успеть обновить авто до повышения утильсбора, другие предпочли взять с меньшим пробегом, но при этом не новый китайский. К автопрому КНР пока остается слишком много вопросов. Новые автомобили за год подорожали от 3 до 20% в зависимости от марки, а вот авторынок с пробегом шел по нисходящей, стремясь к балансу. Рынок продавца, когда свою пятилетку можно было продать по цене покупки, видимо, закончился. Средняя стоимость подержанной иномарки вернулась к уровню 23-го – 2 миллиона 170 тысяч. В московском регионе на 400 с лишним тысяч дороже, но это все равно на 11% дешевле, чем год назад, говорит официальный представитель «Автору» Георгий Голубев.
6: Пересмотр цен в премиальном сегменте носит более существенный характер. Там больше процент маржи заложен, и процент изменений это более существенный. По динамике за год тот же Mercedes S-класс в среднем мог потерять порядка 20%. В этот список также попадают и кроссоверы BMW X6 за год подешевел на 12%. Range Rover Sport потерял 11%. Он в начале года стоил 7,2 миллиона, к концу года 6,4. Электрическая Tesla Model 3 потеряла 10,5%. В декабре ее средняя стоимость была 3,2 миллиона.
7: Цены снижали не только частники, но и автосалоны, чтобы повысить оборачиваемость складов. 30 декабря, например, один из московских автодилеров предлагал BMW X5 2019 года за 7,5 миллионов, пробег всего 53 тысячи, а уже 2 января он стал дешевле сразу на 350 тысяч, делятся источники Коммерсант ФМ. Вторичный рынок вслед за первичным заметно сократился. У покупателей нет лишних денег, даже с учетом дисконта. Средняя ставка по кредитам для машин с пробегом почти 30%. Даже если взять на 3 года, придется отдать банку не за одну, а почти за 2 машины. Чтобы подстегнуть спрос, цены на 7% снизили и китайские бренды, чей автопарк в России почти вдвое свежее европейского. Но покупатели пока не спешат с выбором, говорит эксперт по автоподбору Артур Брума.
8: Очень редко обращаются люди за подбором китайских автомобилей. Ряд серьезных недостатков. С одной стороны, люди не уверены в надежности, а с другой, они остаются менее ликвидными на вторичном рынке. В дилерском центре сетевом знакомый менеджер рассказал о том, что у них идет выкуп. Это 80% от первой цены на данный автомобиль, чтобы, скажем так, быстро его продать перекупщикам, потому что продать китайский автомобиль выше среднего проблематично.
7: Продать машину даже с небольшим пробегом, как выясняется, непросто. Многие отложили покупку до весны, но дальнейшего снижения цен на иномарки ожидать не стоит, считает президент Союза автомобильных дилеров Вячеслав Жигалов.
9: Притока новых автомобилей все меньше и меньше. Льготного сбора теперь нет. Эти цены потянут с собой вверх и вторичный сектор. Продавать свой старый Mercedes люди не понимают, что они взамен купят. Те, кто покупал в премиальном сегменте, старались покупать то же самое, самое везенное по параллельному импорту. Как они сейчас себя поведут, непонятно, потому что цена именно за счет утилизбора выросла в среднем 1 миллион и более. Часть из них, возможно, купит с полным утилем. Если посмотреть на предложения дилеров, у них у всех есть те же самые старые бренды, везенные по коммерческой ставке утилизбора. Думаю, что сейчас у них, наверное, в этом смысле продажи увеличатся.
7: Еще одна проблема связана с новыми правилами для банков. С 1 января при выдаче автокредитов они учитывают только официальные доходы заемщика. На этом фоне доля отказов может вырасти на 40%, не исключают участники рынка. Это значит, что обновление автопарка снова откладывается. Средний возраст машин с пробегом в России уже не 5, а 9 лет.
0: Москвичи взвинтили цены на 100-летние деревенские избы. Вслед за инвесторами в российские села пошли и частные клиенты, делятся опрошенные коммерсантами брокеры. Основной интерес вызывают постройки в тихих и живописных местах. Вслед за спросом потянулся и ценник. Разбиралась Аулита Курмукова.
7: Деревянные и каменные постройки в глухих селах – это уже семейный актив, а не просто инвестиции в новое туристическое направление, что называют избингом. Это когда можно отдохнуть в деревне без удобств, но задорого. Для москвичей такие локации – вторая дальняя дача, иногда в 5-6 часах езды. На досках объявлений можно найти дом по цене смартфона. В Саратовской области, например, за 150 тысяч рублей пишут «покупай и живи». А в Ульяновской предлагают уже за 1 миллион с рабочей печью. В селе 2 магазина и своя школа. Чем ближе к В Москве тем дороже. Под Тверью бревенчатый домик постройки середины прошлого века сейчас продается за 3,5 миллиона. Все удобства на улице, но рядом река, лес и участок на 16,5 суток. За такие же деньги можно купить купеческий кирпичный особняк в Архангельской области на берегу Онеги. Нужен серьезный капремонт, да и летать далеко. Дешевых вариантов на рынке практически не осталось, говорит директор департамента вторичной недвижимости агентства «Истатет» Юлия Дымова.
10: Нельзя говорить о том, что среднестатистическая семья пошла и купила участок в глухой деревне, планирует жить. Скорее, исключение. Насмотрелись в соцсетях про то, как это может быть круто, и решили это попробовать. Если мы рассматриваем деревни Золотого кольца, как правило, это охрана. То есть ты не можешь поменять фасад этого дома. Некоторые покупают на улочках Суздаля для себя дома, воссоздают ту самую историю. Для того, чтобы проживать самим, можно привести пример Пушкинские горы. В районе Пскова, если 2 года назад стоимость дома полуразваленного, это было там 500-700 тысяч рублей, то сегодня стартует это от 1,5 миллиона и дальше идет до 4,5 миллиона.
7: Все, что с историей, дает туристический потенциал и будет только дорожать, считают опрошенные Коммерсант FM-брокеры. Этот рынок недвижимости практически не развит, риэлторов на нем пока нет. Сделки проходят в формате «увидел, влюбился, взял». 120-летний дом 2 года назад купила основатель ювелирного бренда «Монсвун» Ольга Лакшина. Рядом бажовские места, водохранилище и всего 60 километров от Екатеринбурга, где у нее свой бизнес.
11: Купили участок домом за 4 миллиона рублей, в основном потому, что цена земли в этом поселке высокая достаточно. 13 соток, печка, там не было туалета, старый там какой-то ремонт. Нравилась эта локация, в случае чего дом можно было снести, но потом возникло желание этот дом восстановить. 2,5 миллиона, я думаю, мы потратили на все про все. Львиная доля работы была сделана самостоятельно. Мы решили, что это такой у нас небольшой сэмпл, да, перед тем, как строить большой дом, мы решили попробовать вот в таком формате пожить, плюс не разрушить то, что и так хорошо стоит уже 100 лет, и отнестись к этому с вниманием и с уважением.
7: Найти исторические особняки, оказывается, можно даже за символический рубль. Такие аукционы периодически проводят муниципальные власти, что развивают культурный туризм и рассчитывают на деньги частных инвесторов, подчеркивает директор департамента архитектурного проектирования компании «Даль» Анастасия Култаева.
12: Если речь идет про бизнес, выбирают Московскую область, Зарайск, Коломну, Елец и Суздаль. Цены выросли кратно. Если локация не раскручена, можно найти исторический дом по цене от 15 до 40 тысяч рублей за квадратный метр. Многие объекты они составляются муниципалитетами по сниженной цене. Были торги на усадьбу около 2 часов от Санкт-Петербурга, 18 век. Цена была 4 тысячи рублей. Оно очень сильно завирусилось. В итоге торги длились месяц, и цена выросла до 22 миллионов. Считали, инвестиции, которые потребуются в восстановление этого объекта, уходило порядка 300 миллионов.
7: На агрегаторах, что работают с историческим наследием, сейчас порядка 100 объектов. Можно купить здание бывшей уездной земской управы 19 века, полуразрушенный доходный дом, старую мельницу, но больше всего купеческих особняков. Только в подмосковном Зарайске 10 старинных домов, что в теории могут стать бутик-отелями, не меняя фасадов.

0: Бизнесу больше не нужны внешние коучи. Число вакансий в сфере тренинга и управления персоналом за год сократилось почти на 43%, подсчитали аналитики headhunter.ru. Компании, как выяснил Коммерсант, заметно урезали бюджет на образовательные курсы персонала, но при этом стали чаще отправлять топов на лидерские программы. Как трансформируется рынок коучей, причем тут искусственный интеллект, об этом разбирается Аулита Курмукова.
1: 21 человек на место. Конкуренция среди коучей усилилась, их стало больше, чем нужно бизнесу. Хотя еще полтора года назад на одну вакансию, как выяснили аналитики ХХРУ, приходилось не больше 5 резюме. От тактики инвестиций в персонал бизнес взял курс на сохранение операционной устойчивости, замечает управляющий партнер лаборатории карьеры Анна Алфимова.
2: В будущем еще меньше будет спроса. Такого объема, условно, выращивания людей на будущее впрок, этого запроса просто нет. Бюджет на обучение первым уходит под секвестры вместе с креативами, мерчом, которые в моменте не дают бизнесу результата. В среднем на человека middle уровня уходило 30-35 тысяч рублей на обучающие программы в год. Для топ-менеджмента 100-150 тысяч рублей.
1: Полностью от таких наставников бизнес не откажется. Тем более коучинг с 1 января официально признан профессией. И коучи теперь можно брать в штат, продолжает бизнес-консультант Наталья Фифилова.
3: Совсем сокращать эти бюджеты не получится. В условиях неопределенности требуется работа с теми людьми, которые, собственно говоря, все будут и осуществлять. Рынок перестраивается от того, чтобы развивать все, общих историй, антивыгорания. Бизнес приходит к тому, что начинает считать, а какая у этого будет эффективность. Это как раз история про лидерство и про возможность работать в условиях серьезных вызовов и развивать свои команды.
1: Платное обучение у внешних коучей проходили в среднем 10% сотрудников от всего штата компании, отмечают собеседники Коммерсант ФМ. Один день стратегической сессии может стоить от 100 тысяч у начинающих консультантов до нескольких миллионов рублей, если привлекать топовых бизнес-тренеров. Чтобы сэкономить на консультантах, собственники компании сами пошли учиться на коучей или отправили своих топов. Лидерские программы в этом году подорожали на 700 тысяч и стоят в районе 4 миллионов рублей. И желающих больше, чем год назад, говорит академический директор программы Executive Coaching Сколково Елена Кликовкина.
4: Коучинг становится фактически обязательным навыком руководителя к менторству, наставничеству. Сюда же попадает. Раньше мы набирали 2 потока, в этом 3 потока на эту программу. Порядка 120 топ-менеджеров и предпринимателей за год будут эту компетенцию у себя наращивать. Культура брать себе все развитие партнера в виде коуча или ментора только зарождается в нашей стране, поэтому дефицит этих специалистов до сих пор большой и спрос на индивидуальный коучинг не снижается.
1: С этого года коучи должны подтверждать классификацию через российскую систему оценки, в том числе международные дипломы, и раз в 3 года проходить переаттестацию. Но главная угроза – искусственный интеллект, отмечает основатель пиар-агентства «Соломка», эксперт по развитию личных брендов Дмитрий Захарьев.
5: Нейроассистенты перетягивают на себя очень многие образовательные инструменты, соответственно, отнимают, грубо говоря, работу живых людей. Многие предприниматели используют бесплатно чат-GPT, DeepSeek. Это одна из причин снижения спроса на услуги коучинга. Такие вот процессы постоянно будут происходить сейчас.
1: Но если посмотреть на доски объявлений, то коучи и тренинг-менеджеров сейчас активно набирают в штат. Только в московском регионе порядка 800 таких вакансий. Средняя зарплата – 150-200 тысяч в месяц.
0: С начала 2026 года резко вырос спрос на услуги по ведению налогового учета. Как рассказали собеседникам Коммерсанта, за первую неделю первого месяца этого года запросы на бухгалтерское сопровождение увеличились более чем в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом даже прошлого года. Почему и сколько стоят услуги, продолжит Александр Мизинцев.
6: Наиболее востребованными направлениями на Авито услуги в начале года оказались ведение учета и консультации бухгалтера, рассказали представители платформы. Как правило, к финансовым специалистам обращаются для получения разъяснений по вопросам налогообложения, выбора его режима, а также при запуске или реорганизации бизнеса. Также почти вдвое увеличилась потребность в услугах по оформлению патентной системы и сдаче отчетности по внешнеэкономической деятельности. Этот тренд связан с вступлением в силу новых регуляторных изменений, рассказала представитель сервиса онлайн-бухгалтерии для бизнеса «Мое дело» Анна Корнеева.
7: С 1 января 2026 года вступили вступили в силу изменения налогового законодательства, которые особенно заметно затронули малый и средний бизнес. Сократились лимиты по ОСН. Одновременно с этим изменились пороги по НДС. В результате часть бизнеса вынуждена становиться плательщиком этого налога. А это уже принципиально новый уровень учета, гораздо более сложный. Сюда же добавляется более сложная отчетность, документооборот. Прибавьте к этому контроль налоговой инспекции. Проверки по НДС максимально автоматизированы. Любые расхождения мгновенно превращаются в требования, на которые обязательно нужно отвечать.
6: С увеличением спроса растет и цена на услуги бухгалтера, рассказали собеседники Коммерсант.ФМ. Эксперты связывают это с возросшей сложностью работы. Цена одной консультации может достигать 30 тысяч рублей. На спрос повлияли не только изменения по НДС и налогам, отмечает основатель консалтинговой группы VVCube Вадим Ткаченко.
8: Автоматизированная упрощенная система налогообложения сбоила в этом месяце. Налоговая обязалась исправить, но пока мы видим ряд несостыковок с тем, что видит налоговая по ОСН и то, что дают налогоплательщики. Многие компании, которые раньше вообще не думали об НДС, не знают, как вести этот учет, не понимают, в том числе бухгалтера, которые привыкли работать с упрощенной системой налогообложения, они столкнулись с тем, что есть проблемы, в том числе связанные с так называемым зачетом, правильностью ведения НДС, в том числе вот в этом режиме.
6: Наибольший рост спроса на услуги специалистов в области финансов зафиксирован среди малого и среднего бизнеса. В компаниях с численностью до 50 человек он увеличился на 66%, до 100 человек – на 51%. В более крупных организациях динамика оказалась скромнее. В начале 2026 года компании все чаще рассматривают бухгалтерские услуги как инструмент для оптимизации учета и отчетности, рассказал основатель IT-интегратора АВГ и платформы гибкой занятости SkillStaff Александр Хачиян.
9: Это огромный сегмент бизнеса, который теперь требует иного налогообложения. Ранее, когда была эра возрождения необанков, они сильно подцепляли малых предпринимателей тем, что максимально автономно можно вести операционную деятельность, не работая, концентрируя свой фокус внимания именно на бизнесе как предпринимателю, а не как операционисту с точки зрения финансового контроля. И эти необанки также формировали доп. Услуги как бесплатная бухгалтерия, если нет сотрудников. Со временем появлялись сервисы, которые автоматизировали эту бухгалтерию. Порядка 800 тысяч предпринимателей нуждаются в квалифицированных услугах по налогообложению от бухгалтеров, но это не означает, что нужно прям 800 тысяч бухгалтеров.
6: На платформе SkillStaff также фиксируют всплеск запросов на бухгалтеров, специализирующихся на НДС, и рост регистрации таких специалистов. По прогнозам экспертов, процесс адаптации к новым налоговым условиям может занять еще около 2 лет.
0: Gucci, Nike, Balenciaga стали самыми топ-подделываемых брендов в России. Китайский маркетплейс Position насчитал 1000 выявленных случаев продажи контрафактной продукции. Кому можно пожаловаться на некачественный товар, разбиралась Юлия Савина.
10: Отличить копию от брендового товара иногда не в силах даже модные эксперты. Ровные строчки, высокое качество материалов, идеально проштампованный логотип, а главное цена, лишь немного ниже рыночной, заставляет многих делать выбор в пользу контрафакта. Понять, что приобрели не оригинал, можно уже в процессе носки, говорит основатель магазина KinStore Константин Булычев.
11: Во время покупки это сделать невозможно, если только человек точно не будет знать, что подобной расцветки модели, которую он выбирает, не существует в природе. Обувь состоит из двух глобальных элементов. Это подошва и верхняя часть. Верхняя часть в целом в производстве практически ничего от общей стоимости не стоит, а вот пеноматериалы, которые используются современными брендами, они составляют основную стоимость. В подделках они сильно отличаются на самом деле.
10: По данным китайского маркетплейса Poison, в сегменте спортивной обуви 29% от всего контрафакта приходится на бренд Nike. Следом в антирейтинге бренды New Balance и Adidas. В люксовом сегменте обуви чаще всего копируют Balenciaga и Louis Vuitton. В Poison проверили лишь несколько тысяч пар. На самом деле масштаб проблемы куда больше, продолжает основатель магазина KinStore Константин Булычев.
11: Количество обуви, которое заказывается из границы через маркетплейсы и покупается внутри отечественного контура тоже на маркетплейсах в десятки раз больше и измеряются миллионами пар. В первую очередь это влечет за собой недособираемость налогов, потому что подобная продукция поступает на отечественный рынок без уплаты пошлин и НДС. Но в большей степени меня беспокоит факт, что неконкурентное преимущество возникает у подобных продуктов. продавцов.
10: У бренда Gucci выявили больше всего поддельных аксессуаров, а среди коллекционных предметов первое место у завирусившихся в прошлом году игрушек Labubu. Ситуация с подделками усугубилась с уходом глобальных брендов из России. Некоторые в принципе не имели в стране штаб-квартиру, поэтому не озаботились защитой своего имени, отмечает управляющий партнер юридического агентства IT Technology Александр Лагунов.
12: Никто, кроме производителя товаров, сейчас в России не заинтересован в том, чтобы продажи контрафакта были остановлены либо сокращены. Роспотребнадзор этой проблемой занимается. Они действительно по обращениям граждан или по обращениям правообладателей совершают контрольные закупки, выявляют продажи контрафактной продукции и наказывают таких продавцов. Но это, конечно, невозможно сопоставить со всем объемом продаваемой продукции. Маркетплейсы заинтересованы в появлении новых продавцов, заинтересованы в увеличении объема продаж. И это будет всегда, это их бизнес-модель.
10: Маркетплейсы не единственные. Место сбыта подделок. Площадки как могут борются с контрафактной продукцией и сейчас намного успешнее, чем еще годом ранее, рассказали Коммерсант ФМ в Ассоциации участников рынка электронной коммерции. По данным Института государственного и муниципального управления Высшей школы экономики, почти каждый десятый товар в России – контрафакт. В категории одежды и спортивные товары подделок примерно четверть, автозапчастей – свыше 40%. В сегментах продуктов, игрушек, корма для животных, смартфонов и компьютеров серая продукция составляет около 10%.

0: Автоматизация производства приведет к росту зарплаты, а не сокращению персонала. Доходы квалифицированных рабочих в обрабатывающих отраслях могут вырасти на 11,5%. Об этом пишет Forbes со ссылкой на доклад Института экономической политики имени Гайдара. Почему бизнес не готов к масштабной роботизации и только ли в деньгах проблема, выясняла Аулита Курмукова.
1: Роботы могут восполнить дефицит кадров. Ими могут заменить не только не найденных на рынке трудослесарей, например, но и бухгалтеров. Увольнять при этом никого не будут, уверяют опрошенные Коммерсант ФМ собственники компании. Обещают даже повысить зарплату тем, кто умеет работать с новым поколением машин. Уровень безработицы остается на историческом минимуме, чуть больше 2%. Только обрабатывающей промышленности не хватает 2 миллионов рабочих рук. Этот сектор по итогам 25-го вошел в рейтинг с критической нехваткой персонала. Спасение, казалось бы, в автоматизации. Но проблемы не только с кадрами, но и с количеством роботов. Сейчас в России на 10 тысяч сотрудников приходится от 30 до 40 машин. Средний мировой показатель – 162. К 2030-му Владимир Путин поручил довести этот уровень до 145 роботов. На нацпроект по автоматизации выделят 100 миллиардов. Деньги пойдут госкорпорациям, где должны появиться темные цеха, что в народе уже прозвали безлюдными. А вот бизнесу придется отложить такие планы, не исключает основатель и глава группы компании «Кабош» Дмитрий Матвеев.
2: Без государственной поддержки этот вопрос нерешаемый. Нужно на уровне правительств стран, чтобы у нас не было вопросов с приобретением этого оборудования. Даже Китай на сегодняшний день говорит, вот это под санкциями, а это не под санкциями. Я могу приехать в Китай и хотеть купить робота. Предлагают всякие пути доставки окольные. Сам по себе не дешевый. Нужно умножать стоимость как минимум процентов на 60-70. Это становится экономически нецелесообразным. Везде можно использовать роботов. Но для этого нужно вложиться в правительство. Правительство сказало, почему госкорпорациям? Потому что там денег много. А любой бизнес будет считать, брать кредиты под 25%, желающих будет очень мало.
1: Предприниматели в целом поддерживают роботизацию, но при высокой налоговой нагрузке и падении доходов бизнес сейчас рассматривает проекты с окупаемостью максимум год-два. А автоматизация производства – это долгая история. И это не устраивает акционеров, подчеркивает гендиректор завода «Илкат» Максим Третьяков.
3: Для меня роботизация означает сокращение фонда оплаты труда. В моем случае это предполагает покупку более современной производственной линии. Американская 10, китайская подешевле, 8. Чтобы вы понимали, у меня фонд оплаты труда где-то 10 миллионов в месяц. То есть это кратно больше. Купить я ее могу, но у меня есть проблемы с окупаемостью проекта. Рынок моего продукта достаточно конкурентный, мощности заполнены не полностью. Технико-экономическое обоснование будет не очень привлекательным для владельцев. Доход от 8 миллионов, положенных на депозит, будет сильно выше.
1: Вопрос не только в деньгах и в логистике, но еще и в обслуживании импортного оборудования, продолжает гендиректор галантерейной фабрики «Релс» Иван Петраков.
4: Возят абсолютно все санкционное оборудование в собранном, разобранном виде, частями. Главная проблема – это отсутствие официальной гарантии на территории Российской Федерации. Нужно либо отправлять в страну дружественную, где аппарат был официально ввезен, и на него есть сертификаты, где могут оказать бесплатное гарантийное обслуживание, либо за свой счет полностью покупать все детали. То есть автоматизация на данный момент замедляется. Завозят отовсюду. Европа, поскольку стала дороже, идет огромный перевес. 8 из 10 станков – это Китай. За 5-6 миллионов вы могли приобрести итальянское оборудование, теперь за 10-12 вы будете покупать китайское.
1: При таком раскладе восстание машин, видимо, откладывается, так что россиянам пока рано беспокоиться, что их скоро заменят роботы. По прогнозам аналитиков, кадровый дефицит в промышленности в 2026-м только усилится. Нехватка рабочей силы якобы охватит 95% предприятий производственного сектора.
0: Низкий порог входа и высокая маржинальность. Банный бизнес и животное растут на 20%. Участники рынка термальных комплексов отмечают, что каждый день в нашей стране появляется одна новая баня. При этом аудитория подобных объектов за счет новизны, дополнительных услуг или удачной локации в течение года может увеличиваться в 5 раз быстрее. Можно ли говорить о банном буме и сколько стоит открыть новый комплекс бани, выяснял мой коллега Станислав Крючков.
5: Россияне все больше парятся. От Москвы, где в праздничные дни фиксировали очереди в общественные бани, до Хабаровска, где решили построить первый в стране жилой комплекс собственной бани. Интерес к банному делу знатоки связывают с формированием культуры пара и относительно невысокой регуляторикой в отрасли. Впрочем, на старте таких бизнесов от контролирующих органов многие уходят в серую зону. И зона эта частично расположена в прекрасных уголках Подмосковья, Урала, Карелии или Краснодарского края. другая. Термальные комплексы Москвы и Санкт-Петербурга, конечно, работают в белую. Основными рисками на пути к запуску собственной коммерческой бани остается вопрос страхования, отмечает президент Банного союза Иван Бояринцев.
6: Ежедневно открывается как минимум одна коммерческая баня. Еще не настолько регламентированная тема, как, например, общепит. Банное мастерство – это в первую очередь возможность вкладываться без кредитов, что называется, с колес. Сколько заработал, столько потратил. От 10 миллионов уже можно строить минимальный бизнес. Страховые компании с банями стараются не связываться. Все делается на собственный страх и риск. Предприниматели больше боятся естественных рисков, человеческий фактор, зависть соседей.
5: Важным стимулом входа в рынок является эмоциональная составляющая отрасли. Инвесторы вкладываются в новые комплексы. По данным Коммерсанта, стоимость строительства премиального объекта составляет не менее 250 тысяч рублей за квадратный метр. Затраты компенсируют за счет активного потока клиентов, объясняет руководитель банного направления сети городских курортов «Термоленд» Дмитрий Волков.
7: Банные комплексы, они разные. Где-то однопарная, где-то посадочных мест 50, а где-то их 700. Нового гостя в год банный комплекс зарабатывает 2-3 тысячи рублей чистыми. Но таких гостей в год может быть сотни тысяч. А есть комплексы, где с одного гостя зарабатывают по среднему чеку 10-15 тысяч рублей. И там таких гостей меньше, потому что им уделяется больше времени, больше внимания.
5: Бизнес наверстывает некогда упущенную на сегодня культура бани обрела вполне осязаемые очертания, продолжает Дмитрий Волков.
7: Был некий провал в десятилетия, когда люди перестали пользоваться баней. Сейчас это все возрождается, люди вспоминают. Есть бизнес, есть премиум, абсолютно разная аудитория, абсолютно разная маржинальность. Банные комплексы работают в белую, и издержки тоже у данного бизнеса достаточно большие. Адекватная маржинальность в любом бизнесе, также и в банном, 15-25, максимум 30%. Динамика ежегодно составляет 15-20% людей, которые приходят. Это если говорить про новый поток свежих гостей в каких-то уже устоявшихся комплексах. Если же мы говорим про какие-то новые открывающиеся, здесь мы прекрасно понимаем, что эффект новизны, можно говорить о 80-90% новой аудитории, которая приходит в эти комплексы.
5: А если без комплексов? На рынке много компактных, быстро возводимых бань. Предложения купить деревянный сруб на досках объявлений начинаются от скромных 300 тысяч рублей. Но обойтись только стенами не получится. Это наивно, говорит владелец авторской бани к себе Вячеслав Столяров.
8: Очень хорошо, если это находится где-нибудь в живописном месте, 25 миллионов без учета покупки земли туда бы закладывал. Если строить как коммерческий проект, желательно иметь хотя бы 4-5 бань. Сруб – это самое дешевое, что есть в банном комплексе. Потому что если печь ставить профессионально, она будет стоить от полумиллиона. Туда нужно будет полноценное отопление, электроснабжение, водоснабжение и канализация. Найм пармастера 150 тысяч, которые повышают свою квалификацию не только в банном деле, но и в массажах, мануальной терапии, психологии.
5: В отрасли полагают, что темпы роста порядка 20% в год сохранятся еще около 5 лет. А затем произойдет насыщение. Ведь в бане очень важно не перегреться.
0: Стас, спасибо. Налоговые проблемы малого бизнеса будут решать локально, хотя в Кремле признали их системный характер. Общепиту продолжит переходный период, или налоговая отчетность вместо годовой станет квартальной. В декабре, я напомню, еще прошлого года на прямой линии владелец подмосковной пекарни Машенька сообщил президенту о сложностях перехода с патентной системы на оплаты НДС, а уже 20 января этого года предупредил о рисках вовсе закрыть семейное предприятие. Правительство качество варианта поддержало льготами, но чтобы их получить компаниям малого-среднего предпринимательства, нужно соответствовать целому ряду условий. Тему продолжит Станислав Крючков.
5: Для спасения Машеньки вспомнили о схеме с освобождением от НДС. Это возможно при условии выплаты зарплат на уровне средней по отрасли в Подмосковье за год. Но для этого в подобных компаниях нужно уже сейчас повысить уровень оплаты труда, который существенно ниже среднего. Еще один вариант – смена АКВЭД и оформление компании как производственного предприятия. Появится льгота по страховым взносам. Но пока только январь. Глава Минэкономразвития Максим Решетников на совещании с президентом сказал, что все зависит от того, как посчитать.
9: Предлагается на этот год, на 26-й, учитывать параметры деятельности не за прошлый 25-й год, а квартальные данные. Поднял в первом квартале заработную плату. Во втором уже можешь попасть в режим по общепиту, где освобождение по НДС.
10: Ага. Хорошая идея, Максим Геннадьевич, по поводу переходного периода. Но необходимо подумать еще и над возможностью упрощения налоговой отчетности.
5: У конкретной семейной пекарни перспектив весеннего закрытия стало меньше. Но, по сути, речь о схоластическом решении, считает промышленник Дмитрий Пищальников.
11: математически пытаются решить проблему, но не забываем, какая главная задача была. Нужно увеличить количество поступлений в бюджет. Либо мы развиваем малый и средний бизнес, который у нас в районе 20%, хотя для нормального сбалансированной экономики должно быть 40%. Либо мы просто увеличиваем нагрузку на бизнес. Квартальная это будет отчетность, еще какая-то. Не имеет принципиальной разницы. Она не будет столь существенной, потому что тренд остается прежним. Такое устоявшееся заблуждение, что предприниматель не хочет повышать зарплату. В текущих условиях уровень совокупных издержек такой, предприниматели не могут платить больше, потому что иначе прибыль становится отрицательной.
5: Владимир Путин в среду заявил, что ужесточение налогового режима для МСП достаточно, а фискальная нагрузка для компаний, которые продают собственную продукцию, должна быть комфортной. Для одной из 20 компаний малого бизнеса комфорта явно окажется недостаточно, говорит президент «Опоры России» Александр Калинин.
12: Часть бизнеса может закрыться до 5%, плюс будет повышение цен до 15%, резкое снижение порога по НДС с 60 миллионов до 20 миллионов, хотя предлагалось вообще сначала 10, но мы отстояли позицию, что в этом году это будет 20. Мы считаем, что дальше снижаться не нужно вообще. Либо, если говорить 15 миллионов или 10, там ставка 1% должна быть по НДС.
0: Стас, спасибо, турбизнес попал под удар из борьбы Центробанка с мошенниками. Агентство и клиенты пожаловались на блокировки и переводы с помощью системных быстрых платежей. Из-за новых ограничений банки считывают эту оплату турпрограмм подозрительный системе. Перевод. С чем пришлось столкнуться компаниями, как они решают эту проблему, разбиралась Анжела Гаплевская. Поддержанные иномарки стали дешевле, за год их средняя цена по рынку упала на 10%, в прошлом году аж на 20%. Сложнее всего, как оказывается, продать машины Mercedes-Benz и китайских марок. Сколько стоит авто с пробегом и что будет с ценами? Вообще, давайте разбираться вместе с Аулитой Курмуховой. Москвичи взвинтили цены на 100-летние деревенские избы. Вслед за инвесторами в российские села пошли частные клиенты, делятся опрошенные коммерсантом брокеры. Основной интерес вызывает постройки тихих и живописных местах. Вслед за спросом потянулся и ценник. Разбиралась Аулита Курмукова.
5: Не превышающие этот лимит предприятия работали на упрощенке. С 1 января сумму снизили до 20 миллионов. С 2027 предусмотрено снижение до 15, а с 2028 до 10 миллионов рублей.

0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.
2: 24 сентября 1724 года в Париже официально открыли здание биржи для торговых сделок. На первый взгляд, это просто новое помещение, но на деле важный шаг к предсказуемому рынку. Биржа тогда решала три ключевые задачи – фиксировала цены, снижала риски и делала торговлю прозрачной. То есть создавала инфраструктуру доверия. Участники знали, что сделки проходят по единым правилам, а значит, можно планировать и масштабировать бизнес. Для современной компании это прямой урок. Понятные процессы и прозрачность не про бюрократию, а про снижение неопределенности. Когда внутренние стандарты и правила работы прозрачны для партнеров и клиентов, это работает как магнит для капитала. Инвесторы охотнее вкладываются, контрагенты быстрее соглашаются на долгосрочные контракты. Получается, биржа – это не просто площадка для сделок, а система стандартов. И именно стандарты становятся главным активом рынка. Компании, которые выстраивают такую же понятную инфраструктуру внутри себя, получают преимущества. Их проще масштабировать, ими проще управлять и их легче оценивать.
1: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.

0: Личный коуч.
1: Сотрудники. Найти и удержать. В поисках талантов.
2: Представим режиссера, который готовится снимать блокбастер. Продюсеры готовы раскошелиться. Все технологии к услугам съемочной команды. Сценарий поражает воображение. В общем, ставки высоки. Дело за тем, чтобы найти актера на главную роль. Как будет происходить кастинг? Сколько кандидатов нужно посмотреть? Одобрит ли режиссер первую приемлемую кандидатуру, чтобы сэкономить время? Разумеется, нет. Он постарается заманить на съемочную площадку лучшего актера. Почему же HR-менеджеры ведут

0: Тут себя иначе, недоумевает Трей Тейлор. Потратить время на поиск выдающегося сотрудника дешевле, чем каждые 3 месяца нанимать нового. Нанимать нужных людей сложно. Давно замечено, что симпатичным, обаятельным сотрудникам легче получить должность, чем невзрачным профи. Слишком часто мы становимся жертвами психологических уловок. Чтобы их избежать, Тейлор проводит не одно, а 4 собеседования по системе 4C, по одному собеседованию с одним кандидатом в день. На каждом оценивается соответствие кандидата одному параметру. Культура компании. Возможности, которые открывает вакансия. Вознаграждение. Обязательства.
1: Первое собеседование. Культура компании.
0: На этом этапе больше говорите вы, чем соискатель. Расскажите ему о ценностях вашей компании. Сообщите, кому именно подходит должность. Можно сформулировать задачу от противного. Вот почему эта должность может вам не подойти. Рассказать историю, которая демонстрирует ценности компании, эффективнее, чем просто назвать эти ценности.
1: Второе собеседование. Возможности.
0: Расскажите кандидату во всех подробностях, как проходит рабочий день человека, занимающего эту должность. Пригласите сотрудников, которые могут дополнить ваш рассказ. Вспомните про 3 уровня «я». Мы — то, что мы думаем, чувствуем и представляем собой. На втором собеседовании стоит обратить внимание на все 3 аспекта. IQ важен, но как насчет эмоциональной устойчивости сотрудника? Как он справляется с трудностями? Что его мотивирует, а что дезориентирует? Оценивайте и конкретные навыки, и поведенческие реакции человека на возможные трудности в работе. Помните, что обаяние важно, но хороший человек — это не работа. Если соискатель подтвердил свою квалификацию, Тейлор читает рекомендательные письма, не меньше 3. Связывается с их авторами. Задает кандидату вопросы по содержанию писем, если это важно.
1: Третье собеседование. Вознаграждение.
0: Ключевой принцип таков. Деньги, которые вы платите сотруднику, пропорциональны его ценности для компании. При этом Тейлор не называет сумму сразу, а заранее предлагает соискателю назвать вознаграждение, которое тому кажется разумным. Сколько стоят его навыки? Речь не только о зарплате, но и об отпуске, сверхурочных и прочем. На подготовку такого финансового плана соискателю дается 1-2 дня. Есть ли риск, что соискатель запросит неадекватную сумму? Такого в практике Тейлора не бывает. Разумеется, если сумма покажется неадекватной, работодатель вправе отказать. Но он открыт к обсуждению представленного плана.
1: Четвертое собеседование. Обязательства.
0: На этом этапе меньше всего противоречий, ведь вы почти обо всем договорились. Итак, сформулируйте взаимные обязательства как можно более конкретно и подпишите договор. Да, проводить 4 собеседования долго, но это окупается. В консалтинговых компаниях сотрудник работает в среднем 2 года. В компании Тейлора — более 10 лет.
1: Как удержать таланты?
0: Мало нанять талантливого сотрудника. Важно его удержать. Зарплата — не главный мотиватор. Давно замечено, что в ощущении благополучия деньги играют роль до определенного предела. Пока годовой доход не достиг 75 тысяч евро. Когда эта планка пройдена, счастье определяется другими факторами. Пользой, которую мы приносим обществу, семейными обстоятельствами. Экономисты называют это снижением предельной потребности. Поскольку мы уже позаботились о достойной оплате труда на этапе найма, наши сотрудники ведомы нематериальными ценностями. Вот почему здоровая корпоративная культура так важна. Люди всегда ждут оценки своей работы. Распространенная ошибка, которая особенно дорого обходится SEO. Переоценивать свою роль в успехах и переоценивать роль сотрудников в провалах. На деле ошибки часто спровоцированы не способностями отдельных сотрудников, которые важно оценить на этапе найма, а самим укладом работы. Поводов же для похвалы обычно больше, чем кажется. Не упускайте шанс похвалить сотрудника за дело.
2: Личный коуч. В Дагестане 8 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
3: Участникам спецоперации в Дагестане выделили более 4000 земельных участков. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности вице-премьера Абдурахман Махмудов на заседании правительства республики. Он подчеркнул, что предоставление земельных участков продолжает оставаться важной мерой поддержки для жителей региона. Минмолодежи Дагестана и ОНО «Академия добра» приглашают к участию в республиканском конкурсе «Доброволец года». Мероприятие направлено на выявление и поощрение лучших волонтеров, поддержку их инициатив и обмен успешными практиками в сфере добровольчества. Центробанк России намерен организовать обсуждение мер по борьбе с мошенничеством, связанным с маркетплейсами и мессенджером Макс. Об этом сообщил глава Департамента информационной безопасности регулятора Вадим Уваров. Он подчеркнул, что на данный момент не зафиксировано ни одного случая мошенничества с использованием цифрового рубля. В кофейне «Паскучи» по адресу Шамиля, 14 в Махачкале, сегодня пройдет бизнес-завтрак от компании «Бисом». На мероприятии обсудят реальные финансовые и налоговые ошибки. Спикером выступит эксперт в области финансов, бухгалтерского учета и налоговых рисков, а также сооснователь и финансовый директор GT Finance Курбан Амаев. Начало в 10 часов. За три недели россияне открыли почти 200 тысяч счетов в цифровом рубле. Об этом сообщила Эльвира Набиуллина на встрече с президентом Владимиром Путиным. Глава Центробанка отметила, что внедрение цифрового рубля прошло успешно. Россия располагает всеми необходимыми элементами для национальной платежной системы, а цифровой рубль, по ее словам, это полностью отечественная разработка с высокими стандартами безопасности. Верховный суд России предлагает реформировать суд присяжных, объединить их с профессиональным судьей, сократить до 4 и разрешить судье присутствовать в совещательной комнате. Одной из причин реформы в суде назвали высокий процент отмены приговоров, вынесенных с участием присяжных. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале dialogfm.
2: Вы слушаете dialogfm. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
4: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
5: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
6: На фоне смягчения и тарифной риторики США акции Apple выросли почти на 15%. Менее чем за сутки технологический гигант успел лишиться титула самой дорогой компании в мире, а затем вновь обогнать своего главного конкурента Microsoft. Почему компания из Купертино может стать главной жертвой торговой войны? Об этом Владислав Викторов далее.
7: На фоне обострения торговой войны акции Apple только за 4 торговых дня падали на 23%. По размеру капитализации компания на время уступила статус самой дорогой в мире Microsoft. Это при том, что еще в начале года рыночная стоимость обеих гигантов превышала 3 триллиона долларов. Как отмечают американские аналитики, Дональд Трамп просчитался, когда объявил о введении торговых пошлин почти против всего мира. Он не учел, что крупнейшая корпорация США крайне зависима от азиатского рынка. Процессоры для айфонов делают на Тайване, камеры и память в Японии, батареи и корпус в Китае. Поэтому полноценная торговая война стала бы крахом для компании из Купертино, заявил в интервью CNN руководитель отдела глобальных исследований в области технологии компании Wedbush Securities Дэн Айвс.
8: Это экономический армагеддон, особенно для технологической индустрии. То есть, если эти тарифы действительно вступят в силу, это отбросит техиндустрию США на 10 лет назад. Реальность такова: все сердце и легкие цепочек поставок находятся в Азии. Причина, по которой существует 1,5 миллиарда айфонов, и они стоят по $1000, это цепочка поставок, выстроенная за последнее десятилетие. Если пытаться воспроизвести это в США, построив заводы в Западной Вирджинии и Нью-Джерси, тогда айфоны будут стоить по $3500.
7: Однако смягчение риторики Дональда Трампа позволило Apple отыграть часть потерь, но говорить о том, что опасность миновала, рано. Сама корпорация предполагала такое развитие событий и потому перенесла часть производства в Индию. К концу этого года Нью-Дели будет поставлять четверть всех смартфонов по всему миру. Организовать сборку в США Apple может лишь частично. В противном случае ей придется кардинально изменить свою бизнес-модель, говорит IT-эксперт Сергей Вильянов.
9: все компоненты, которые приходят на производство, в тот же день уже попадают на сборку, превращаются в настоящие смартфоны и отправляются по всему миру. У каждой страны есть своя спецификация. Сказать, а знаешь, Япония, давай-ка ты нам будешь делать динамики. То есть Япония, конечно, обрадуется, скажет, да, давайте. Но на это уйдут опять-таки многие месяцы, а может быть и годы. Ну, просто потому, что нет таких мощностей. В Соединенных Штатах Америки в месяц продается порядка 10 миллионов айфонов. А Америка – это не основной рынок.
7: На этом фоне американские СМИ сообщали об очередях из желающих в последний момент купить новый iPhone. Ведь из-за политики Белого дома цены на них все еще могут кардинально измениться. Например, iPhone 16 Pro Max, собранный в Китае, подорожает в полтора раза до почти $2000. В этом случае Apple может забыть о дальнейшем развитии, говорит старший аналитик по технологиям Bloomberg Intelligence Анурак Рана.
10: Они действительно хотят больше инвестировать в Китай. Они действительно хотят больше инвестировать в Индию и другие местные страны, потому что это их следующий источник роста. Когда старая база клиентов просто будет обновлять свои телефоны, это не очень убедительный аргумент с точки зрения продукта. И если говорить о том, что стоимость может вырасти до 30, 40, 50%, это действительно очень большая цифра. И, честно говоря, это уменьшает желание людей покупать такие телефоны даже в развитых странах.
7: Как отмечают СМИ, американские магазины не получали официальной информации от Apple о том, будут ли меняться цены в ближайшем будущем. Поэтому на аналогичные вопросы покупателей продавцы просто разводят руками. Зато в краткосрочной перспективе, отмечают аналитики, компания сможет отчитаться о положительных квартальных продажах.
6: Стажеры хотят получать больше, зарплатные ожидания студентов за год выросли почти на 40%. Такие данные следуют из опроса карьерной платформы Changeling. При этом бизнесу найти перспективных соискателей без опыта непросто, даже если платить они готовы выше рынка. Зумеры также не спешат на работу, как попасть на стажировку, ведущие компании, сколько можно заработать, выясняла Аулита Курмукова.
11: Студенты в этом году хотят получать на стажировки в среднем 64 тысячи в месяц. На такие деньги чаще рассчитывают будущие выпускники бизнес-специальностей, технических направлений и айтишники. И чем старше курс, тем выше запросы. Магистранты хотят уже 95 тысяч. Работодатели, оказывается, готовы платить и больше, особенно тем, кто дружит с нейросетями. Стажировка – это уже не практика, а, по сути, стартовая позиция, говорит гендиректор карьерной платформы Changeling Андрей Алясов.
12: Человек готов работать минимум уже часов 30 в неделю. Сэкономят и работодатели, и студенты. Потому что в последние годы рынок медлов или людей с опытом был перепродан. И многие люди получали много денег, при этом мало чего делали. Сейчас же появилось новое поколение, которое с использованием искусственного интеллекта очень быстро дорастает до позиции специалиста. Это круто прокачивается. При этом стоит дешевле. Действительно, стажировки помогают здесь экономить. В среднем конкурс 50 человек на одно место. Хорошие стажировки в компании.
11: Начинающему веб-дизайнеру в Яндексе, например, предлагают за стажировку 130 тысяч. Такие же деньги обещают аналитику без опыта в Алабуге, особой экономической зоне в Татарстане. Финансовому менеджеру в Газпромбанке дают 160. Такие позиции чаще закрывают карьерные платформы, которые подыскивают стажеров и берут 20% с годовой зарплаты студента. И за такие кадры идет жесткая конкуренция, утверждает директор инвесткомпании Реком Траст Дмитрий Целищев.
13: Студенты в качестве стажеров являются потенциально носителями современных технологий и могут выступить хорошим фундаментом кадровым при развитии компании. В прошлом году в рамках обновления команды порядка 12% ставок открытых были закрыты как раз стажерами. Они выходят на абсолютно рыночных условиях. Заработные платы начинаются от 100 до 180 тысяч рублей стажерам. Без опыта, но с какими-то уникальными знаниями, проектами, возможно, олимпиадник.
11: Таких стажеров бизнес начинает искать со 2-3 курса. И компании в вузах за последний год, как замечают опрошенные коммерсанты FM-ректоры, стало заметно больше. Особенно в технических. Только вот студенты не спешат на стажировку, замечает гендиректор IT-компании Oxygen Павел Кулаков.
14: Сейчас для стажера идет борьба. И стажер сейчас уже выбирает, куда они пойдут, на какие условия они пойдут. Надо уговорить, придумать мотивацию, показать карьерный трек. Из условно там 20 человек, которых ты собираешь в аудитории и приглашаешь пойти поработать на стажировку, максимум приглашается 1-2. Ощущение общей избалованности поколения, которые не торопятся работать. Они считают, что им надо определиться в себе. Если практикуется в том, что его учили в университете, эта стажировка, как правило, бесплатна. Но она не очень интересна работать. работодателя, поскольку отвлекает ресурсы. Поэтому мы пытаемся стажировку смексовать с некими задачами, которые будут полезны и нам самим. И вот с этого момента уже начинается условный торг, сколько это может стоить.
11: Найм студентов и бюджет, как делятся собеседники Коммерсант ФМ, увеличили только финансовый сектор. Тут лидируют топ-5 банков, финтех и маркетплейсы. В других сегментах и компаниях зарплатная вилка за стажировку от 20 до 70 тысяч.
6: Люди теряют интерес к спортивному стилю одежды. Как рассказали коммерсанты, участники отрасли, бум спроса пришелся на времена еще пандемии COVID-19. Но в последние 3 года тренд лишился смешаться классики, пишет издание Sportets. Хотя рынок одежды растет медленнее всего, некоторые эксперты считают, что спрос на спортшик не угаснет. Тему продолжит Александр Мезенцев.
15: Почти после 30-летнего господства спортивного стиля, когда в 90-х костюм «Адидас» был символом успеха и статуса, в 2000-х покорял публику вслед за рэп-звездами, а в 10-х перебрался в масс-маркет, сейчас тренд смещается в сторону классики, говорит директор моды журнала CN, дизайнер и стилист Оксана Он.
16: С влиянием таких брендов, как Balenciaga, и в целом демократизации и неким трендом унисекса, спортивная одежда занимала главенствующую роль, и даже ее влияние на кутюр было огромное. Однако сейчас в целом меняются тренды, и современная мода уходит более классическому стилю. Спортивный стиль, он уже останется в ДНК нашего общества, это никуда не денется.
15: Аналитики Bank of America отмечают, что рост сектора спортивной одежды замедляется 3-й год подряд, с 13% в 22-м до чуть более процентов. В 25-м. По их прогнозам, спад интереса продолжится. А пиковых значений, когда миллионы людей перешли на удаленную работу и отказались от строгого дресс-кода, совсем не удастся достичь в ближайшее время, считает директор модного дома «Раскини» Сергей Викулин.
17: В 2020-2021 году, когда всех посадили в ковидные ограничения, это было самым удобным, понятным видом одежды. Это по инерции еще продлилось на несколько лет. Это не имеет ничего общего с веками формировавшейся эстетики, стилю, приоритет, которым пользовалась спортивная одежда, все-таки он сильно уходит на второй план.
15: Основатель сети магазинов 21 Shop и бренда «Запорожец Heritage» Михаил Лабахуа не согласен, что интерес к спортивной одежде угас. По его словам, такие вещи теперь выпускают многие бренды, которые не всегда попадают в общую статистику.
18: На мой взгляд, больше идет распределение, потому что помимо всем известных марок появляется много дополнительных, которые тоже становятся известными, сильными, типа одежды. И спортивные обуви, этот интерес, который существует на рынке, он просто начинает распределяться. Плюс некоторые марки, которые раньше были сфокусированы в основном на одежде классической, повседневной, может быть, даже на casual одежде, они тоже в некоторой периодичности стали добавлять спортивные вещи.
15: Как сообщает Bloomberg, за последние 20 лет доля кроссовок в мировых продажах обуви выросла с 25 до 50%. Однако в последние годы и в этом сегменте заметен спад. Тенденцию подтверждает главный редактор журнала «Кет» Дмитрий Егоров. По его мнению, в этом случае есть и свои положительные стороны.
19: Тренд прямо угасает. Больше всего это видно потому, что редкие кроссовки, которые появляются, ограниченные модели, коллаборации, сейчас и меньше внимания ко всему этому в прессе. Их достаточно легко купить, за ними не стоят очереди, на них стало намного сложнее сделать деньги. В современных реалиях, конечно, люди немножко о другом думают, а не о кроссовках. Мне, как любителю кроссовок, эта ситуация, наоборот, очень нравится. Сейчас осталось темой для увлеченных людей, и они как раз могут выбрать те кроссовки, которые им надо, без сильного удара по карману.
15: Сейчас оригинальные кроссовки Adidas в России можно купить от 7 тысяч рублей. Новинки и коллаборации от 15 тысяч и выше. Компании пришлось снижать цены на фоне падения популярности. В 23-м Adidas впервые за 32 года получил годовой убыток в 14 миллионов евро. По прогнозу аналитиков Bank of America, рост продаж бренда в ближайшее время замедлится до 10%.

0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.
2: 24 сентября 1895 года в Бостоне завершилось кругосветное путешествие Энни Лондон-Дерри. Она стала первой женщиной, которая объехала мир на велосипеде. Но это не просто история про спорт и отвагу. Это ранний кейс личного брендинга и предпринимательской гибкости. Энни стартовала почти без навыков езды на велосипеде. Зато с четкой бизнес-логикой. Она нашла спонсора, компанию London Dairy Litia, которая платила ей за рекламу на раме. Дальше она меняла тактику. Когда маршрут становился слишком тяжелым, использовала пароходы и поезда. А в городах читала лекции о своих приключениях и продавала истории газетам. Для бизнеса тут сразу несколько уроков. Во-первых, монетизация внимания. Энни понимала, что ее путь сам по себе медиапродукт, и продавала его и спонсорам, и читателям. Во-вторых, адаптивность. Она не держалась за чистый формат только на велосипеде, а подстраивалась под реальность, чтобы выполнить главную цель – завершить кругосветку и выиграть пари. Ну а в-третьих, личный бренд. Она сознательно создала образ новой женщины, который резонировал с трендами эпохи. История Эмми напоминает, успешный проект – это не только про идею, но и про умение привлекать ресурсы, гибко менять инструменты и продавать ценность своей истории.
0: Значимо, важно. Диалог FM.
1: Это день в истории.
3: Реклама на Диалог FM.
4: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни, а ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
3: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 8.
5: За установку ксенона или спортивного выхлопа могут ужесточить наказание. Вместо штрафа за изменение световых приборов и модифицированный глушитель в 500 рублей. Предлагают наказывать автовладельцев на 30 тысяч рублей. С такой инициативой в МВД обратился Национальный автомобильный союз. Далее разбирается Юлия Савина.
6: Повышенный выброс вредных веществ, чрезмерный уровень шума, ослепление встречного и попутного потока ярким светом – основные претензии Национального автомобильного союза к любителям автотюнинга. По словам вице-президента организации Антона Шапарина, примерно каждый десятый автомобиль в России подвергается нелегальной переделке.
7: 6 лет назад, после прецедентного решения Верховного суда, который запретил лишать права на управление транспортным средством за установленные нештатные световые приборы, контроль со стороны МВД практически пропал. В результате на наших дорогах огромное количество водителей устанавливает LED и ксеноновые лампочки в противотуманке, меняет галоген на ксеноны, на светодиоды. Автомобилисты устанавливают прямоточные глушители. В результате точно так же рискуют исключительно получить штраф в 500 рублей. Учитывая многие тысячи комментариев под продаваемыми этими лампочками и так далее, я не удивлюсь, если каждая десятая машина в нашей стране имеет нештатные фары или нештатную систему выхлопа.
6: Внесение изменений в электрические схемы автомобиля недопустимо и сейчас. Любителям ярких фар, если их остановят, выдадут предписание устранить нарушение в определенный срок. Если этого не случится, регистрацию автомобиля прекратят. Машину также могут забрать на штрафстоянку. За такими услугами в техцентры не обращаются. Сервисмены наверняка откажут в прокачке, говорит член правления Союза автосервисов России Илья Плисов.
8: Доработка головного света, она ничего хорошего не приносит. Все фары рассчитаны на ту мощность, на которую их одобрил ОТТС для эксплуатации. Соответственно, усиливать это можно в определенных пределах очень ограниченно. Все меньше старых автомобилей, таких как классическая «Жигули» или 8-9 серия. Это самые такие распространенные машины, которые тюнили ксеноном. В большинстве случаев это не работа сервиса. Само изменение, замена лампочки и с небольшим блоком на другую, в принципе, в состоянии выполнить любой мужчина, у которого руки перед ним находятся, а не сзади.
6: Громкий выхлоп, как у спорткара, в России чаще всего можно услышать летом. Эта модификация пользуется большим спросом у мотоциклистов, а не автомобилистов. Для постановки на учет тюнингованных байков владельцы даже пользуются сервисами по прокату стандартных глушителей. Сутки аренды на спортивные Yamaha, Kawasaki или Honda обойдутся от 1,5 до 5 тысяч рублей. Сразу после получения диагностической ведомости возвращается улучшенная выхлопная система. У автомобилистов же есть свой интерес в переделках, отмечает автоэлектрик AG Service Марк Духанов.
9: Сейчас это не просто делается автолюбителями для того, чтобы изменить звук в автомобиле. Зачастую это происходит удалением катализатора, потому что катализаторы сейчас на современных автомобилях многие марки делают абсолютно некачественными, ненадежными. Они рассыпаются на пробега 30-40 тысяч километров. Рассыпаются они не просто так, а сдувают их обратно в цилиндры, тем самым нанося вред двигателю непосредственно цилиндропоршневой группе. Ну и плюс на турбоавтомобилях, конечно, когда ты удаляешь катализатор, ставишь так называемый даунпайп вместо него, то ощутимый приход мощности автомобиля, ну, не каждый третий, но каждый десятый озадачивается этим вопросом, модернизирует свой автомобиль.
6: Даже самый скромный пакет модификации автомобиля обычно стоит не меньше 100 тысяч рублей. И такая прокачка тачки в эпоху тихих электрокаров для многих лишь способ поностальгировать.
5: Монополия. Билеты банка приколов могут оказаться вне закона. Центральный банк планирует запретить изготовление предметов, похожих на банкноты и монету регулятора. Как указывает Банк России, меры нужны для поддержания чистоты наличного обращения. А в поддельные купюры часто водятся из-за границы и активно сбываются через торговые предприятия. Подробнее далее моей коллеге Екатерине Вихаревой.
10: Сравнительно честных способов отъема денег у населения, как известно, великое множество. Но за изготовление, хранение или сбыт поддельных денег уже давно существует уголовная статья. Поэтому меры Центробанка выглядят избыточными, считает вице-президент компании «Золотая плата» Алексей Визовский. По крайней мере, в части монет.
11: У нас есть статья «Фальшивое мошенничество». Наверное, можно запретить какие-то жетоны, на которых сейчас пишут реплика. У меня есть коллекция. Например, константиновский рубль, который стоит 2,5 миллиона долларов. Ну, мне захотелось на лекции показывать такую монету в форме реплики. Ну, наверное, если запретят, мне, наверное, придется ее куда-то убрать. Что касается купюр и банкнот, знаю истории, когда вот из банка приколов купюры с не очень внятной надписью, что это не настоящие, давали в качестве куклы фальшивой в пачке денег.
10: И таких кейсов много. Например, в 2015-м ведущий специалист Сбера заменил 4 миллиона рублей в сейфе на билеты банка приколов. Свои действия он объяснил финансовыми сложностями. А в прошлом году была распространена мошенническая схема с обменом наличных на поддельные банкноты. Так, одному аферисту удалось обменять у столичного криптоброкера сувенирные купюры на 10 миллионов рублей, а другому продать банкноты банка приколов за 330 тысяч долларов. Но и запретительные меры мошенники учатся обходить, подчеркивает инвестбанкир Евгений Коган.
12: Правильнее сделать законодательство или издать какие-то указы, чтобы билеты фабрики приколов, чтобы была более яркая маркировка даже для людей с не очень хорошим зрением. А взять и запретить сегодня можно. Можно это запретить, завтра еще что-нибудь. Может вообще запретить телефоны. Мошенники же по телефону звонят. Бороться, конечно, можно, но ходить с ума не стоит.
10: При этом известны случаи и обмана техники. В 2021-м мужчину осудили по статье «Мошенничество за обналичивание 1 000 000 рублей из банка приколов в столичном банкомате». А год спустя с помощью сувенирных денег мошенникам удалось получить уже 60 миллионов через банкоматы Альфа-банка и более мелких кредитных организаций. Аферисты нашли уязвимость в устаревшем программном обеспечении валидаторов, напоминает эксперт по противодействию мошенничеству Николай Пятизбенцев.
13: Могут изготавливаться под видом банка приколов машиночитаемые купюры, то есть банкоматы, платежные терминалы, которые автоматически распознают и берут данные купюры, не сличает как бы 100% изображение. И поэтому мошенники, подделав те элементы защиты, которые считываются, но написав в определенном месте, что это не является платежным средством, могут таким образом обманывать банкоматы.
10: С 2021-го объем наличных денег в обращении увеличился на 46% и на 1 января 2026 года превысил 19 триллионов рублей, указывают в Центробанке. Сфера оборота наличных и раньше не обходилась без внимания регулятора, а сейчас оно логично возросло, отмечает эксперт финансового рынка Андрей Бархота.
14: На фоне сохранения рисков и неопределенности в части транзакций, бесперебойности проведения банковских платежей, ограничения интернета, спрос на наличные в ближайшие 3, 6, а может и 9 месяцев не будет ослабевать. Как Когда в экономике такой объем наличных, то возникает эффект примелькания. Можно на цветном принтере на фотобумаге распечатать купюру 5-тысячную, и люди, к сожалению, не всегда проверяют. Я думаю, что будут жесткие меры пресечения, которые убедят остальных бояться просто и к этому не прибегать.
10: Впрочем, по словам собеседников Коммерсант ФМ, многое будет зависеть от спроса на наличные. Если он будет ослабевать, то и внимание регулятора само собой сойдет на нет. А вот если он продолжит расти, то и меры борьбы с подделками будут только ужесточаться.
5: Поколение геймеров середины 1990-х и начала 2000-х инвестируют в видеоигровые клубы. Отраслевые аналитики подсчитали, что во время от времени в квесты, шутеры или головоломки играют 3/4 россиян, это примерно 110 миллионов. Далее выясняет Станислав Крючков.
15: По числу номинальных игроков, 75% населения, индустрия гейминга в России выглядит даже более солидно, чем в остальных странах. Ранее аналитическая компания NewZoo сообщала, что в мире адептами разной степени вовлеченности в киберразвлечения стали уже более 3,5 миллиардов человек. Это около 43% жителей планеты. Но настоящих геймеров меньше, 1 из 6 играющих. Но и это огромный рынок, где сетевые стрелялки соседствует с клубным офлайном, говорит директор по развитию направления игровой индустрии университета «Синергия» Михаил Пименов.
16: У нас исторические игроки отдают предпочтение фри-ту-плей играм либо подпискам. Существует несколько вариантов монетизации со стороны разработчиков, получения как вот грантов, так и локальный рынок с последующим выходом на мировой. Если мы говорим о более аналоговых вариантах, последние годы мы видим, как растет количество компьютерных клубов, цифры будут только увеличиваться.
15: Открытие клуба отчасти дань ностальгии, но в минусе эти затраты не оставляют. Обращает внимание замдиректора АРБ ПРО Роман Копасов.
17: Геймеры, которым когда-то было по 14-12 лет, уже выросли. У них есть и деньги, и возможность купить себе практически любой компьютер, но им не хватает порой социализации. Сейчас действительно рассвет и огромная продажа франшиз киберклубов для многих как раз предпринимателей из гейм-индустрии. Это возможность вспомнить прошлое и инвестировать средства, будучи владельцем других бизнесов, во что-то, что им близко, где радуется душа, где они могут отдохнуть.
15: Каждый пятый геймер в России, хотя бы раз за последний год совершал внутриигровые покупки. При этом четверть рынка – серая зона без денег – это торренты. Помимо разработчиков или магазинов приложений зарабатывают и пользователи, продолжает Роман Копасов.
17: Есть огромное количество вариантов для заработка в магазине именно приложений, продажи скинов, прокачивание своих персонажей. После того, как достигаете определенного левела в игре, есть желающие купить вашего персонажа, и это тоже вариант заработка.
15: Активными участниками рынка в России с некоторых пор стали небольшие команды разработчиков, говорит руководитель направления медиа и инди ВК Play Александр Егоров.
18: Есть небольшое количество крупных игроков, они работают с массовой аудиторией. При этом нельзя не отметить, что есть достаточно средний слой студий и команд, которые уже делают коммерческие продукты, еще их называют инди-разработчики. Вот их большинство, именно они создают ощущение этого движения, и российский игрок никогда полностью не замыкал сток на локальных продуктов и не отказывался от глобальных хитов. В этом году все как ждали GTA 6, так и будут ждать.
15: Портрет игрока многогранен, но цифры говорят, что среди мужчин геймеров больше. Зато женщины тяготеют к замысловатым играм, отмечает глава Организации развития видеоигровой индустрии, основатель компании PVP Tools Василий Овчинников.
19: В головоломке играют 52% женщин и только 21% мужчин. В приключенческие игры играют 31% женщин и только 22% мужчин. Дети выбирают игры-песочницы, больше свободы, можно проявлять какую-то креативность. 18 до 34 лет 100% люди выбирают мультиплеерные шутеры, им уделяют внимание 37% пользователей.
15: Средняя сумма, которую расходовал отечественный игрок в 2025-м – 5100 рублей. По меркам индустрии очень скромно. Но лукавая статистика упускает из вида транзакции аккаунтов, зарегистрированных вне России.

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.
2: Автоматизация производства приведет к росту зарплат, а не сокращению персонала. Доходы квалифицированных рабочих в обрабатывающих отраслях могут вырасти на 11,5%. Об этом пишет Forbes со ссылкой на доклад Института экономической политики имени Гайдара. Почему бизнес не готов к масштабной роботизации и только ли в деньгах проблема, выясняла Аулита Курмукова.
3: Роботы могут восполнить дефицит кадров. Ими могут заменить не только ненайденных на рынке труда слесарей, например, но и бухгалтеров. Увольнять при этом никого не будут, уверяют опрошенные Коммерсант ФМ собственники компании. Обещают даже повысить зарплату тем, кто умеет работать с новым поколением машин. Уровень безработицы остается на историческом минимуме – чуть больше 2%. Только обрабатывающей промышленности не хватает 2 миллионов рабочих рук. Этот сектор по итогам 25-го вошел в рейтинг с критической нехваткой персонала. Спасение, казалось бы, в автоматизации. Но проблемы не только с кадрами, но и с количеством роботов. Сейчас в России на 10 тысяч сотрудников приходится от 30 до 40 машин. Средний мировой показатель – 162. К 2030-му Владимир Путин поручил довести этот уровень до 145 роботов. На нацпроект по автоматизации выделят 100 миллиардов. Деньги пойдут госкорпорациям, где должны появиться темные цеха, что в народе уже прозвали безлюдными. А вот бизнесу придется отложить такие планы, не исключает основатель и глава группы компании «Кабош» Дмитрий Матвеев.
4: Без государственной поддержки этот вопрос нерешаемый. Нужно на уровне правительств стран, чтобы у нас не было вопросов с приобретением этого оборудования. Даже Китай на сегодняшний день говорит, вот это под санкциями, а это не под санкциями. Я могу приехать в Китай и хотеть купить робота. Предлагают всякие пути доставки окольные. Сам по себе не дешевый. Нужно умножать стоимость как минимум процентов на 60, на 70. Это становится экономически нецелесообразным. Везде можно использовать роботов, но для этого нужно вложиться. Правительство сказало, почему госкорпорациям? Потому что там денег много. А любой бизнес будет считать, брать кредиты под 25%, желающих будет очень мало.
3: Предприниматели в целом поддерживают роботизацию, но при высокой налоговой нагрузке и падении доходов бизнес сейчас рассматривает проекты с окупаемостью максимум год-два. А автоматизация производства – это долгая история. И это не устраивает акционеров, подчеркивает гендиректор завода «Илкат» Максим Третьяков.
5: Для меня роботизация означает сокращение фонда оплаты труда. В моем случае это предполагает покупку более современной производственной линии. Американская – 10, китайская – подешевле, 8. Чтобы вы понимали, у меня фонд оплаты труда где-то 10 миллионов в месяц. То есть это кратно больше. Купить я ее могу, но у меня есть проблемы с окупаемостью проекта. Рынок моего продукта достаточно конкурентный, мощности заполнены не полностью, технико-экономическое обоснование будет не очень привлекательным для владельцев. Доход от 8 миллионов, положенных на депозит, будет сильно выше.
3: Вопрос не только в деньгах и в логистике, но еще и в обслуживании импортного оборудования, продолжает гендиректор галантерейной фабрики «Релс» Иван Петраков.
6: Возят абсолютно все санкционное оборудование в собранном, разобранном виде, частями. Главная проблема – это отсутствие официальной гарантии на территории Российской Федерации. Нужно либо отправлять в страну дружественную, где аппарат был официально ввезен, и на него есть сертификаты, где могут оказать бесплатное гарантийное обслуживание, либо за свой счет полностью покупать все детали. То есть автоматизация на данный момент замедляется. Завозят отовсюду. Европа, поскольку стала дороже, идет огромный перевес. 8 из 10 станков – это Китай. За 5-6 миллионов вы могли приобрести итальянское оборудование, теперь за 10-12 вы будете покупать китайское.
3: При таком раскладе восстание машин, видимо, откладывается, так что россиянам пока рано беспокоиться, что их скоро заменят роботы. По прогнозам аналитиков, кадровый дефицит в промышленности в 2026-м только усилится. Нехватка рабочей силы якобы охватит 95% предприятий производственного сектора.
2: Низкий порог входа и высокая маржинальность. Банный бизнес и животное растет на 20%. Участники рынка термальных комплексов отмечают, что каждый день в нашей стране появляется одна новая баня. При этом аудитория подобных объектов за счет новизны, дополнительных услуг или удачной локации в течение года может увеличиваться в 5 раз быстрее. Можно ли говорить о банном буме и сколько стоит открыть новый комплекс бани, выяснял мой коллега Станислав Крючков.
7: Россияне все больше парятся. От Москвы, где в праздничные дни фиксировали очереди в общественные бани, до Хабаровска, где решили построить первый в стране жилой комплекс собственной бани. Интерес к банному делу знатоки связывают с формированием культуры пара и относительно невысокой регуляторикой в отрасли. Впрочем, на старте таких бизнесов от контролирующих органов многие уходят в серую зону. И зона эта частично расположена в прекрасных уголках Подмосковья, Урала, Карелии или Краснодарского края. Термальные комплексы Москвы и Санкт-Петербурга, конечно, работают в белую. Основными рисками на пути к запуску собственной коммерческой бани остается вопрос страхования, отмечает президент банного союза Иван Бояринцев.
8: Ежедневно открывается как минимум одна коммерческая баня. Еще не настолько регламентированная тема, как, например, общепит. Банное мастерство – это в первую очередь возможность вкладываться без кредитов, что называется, с колес. Сколько заработал, столько потратил. От 10 миллионов уже можно строить минимальный бизнес. Страховые компании с банями стараются не связываться. Все делается на собственный страх и риск. Предприниматели больше боятся естественных рисков, человеческий фактор, зависть соседей.
7: Важным стимулом входа в рынок является эмоциональная составляющая отрасли. Инвесторы вкладываются в новые комплексы. По данным Коммерсанта, стоимость строительства премиального объекта составляет не менее 250 тысяч рублей за квадратный метр. Затраты компенсируют за счет активного потока клиентов, объясняет руководитель банного направления сети городских курортов «Термаленд» Дмитрий Волков.
9: Банные комплексы, они разные. Где-то однопарная, где-то посадочных мест 50, а где-то их 700. Нового гостя в год банный комплекс зарабатывает 2-3 тысячи рублей чистыми. Но таких гостей в год может быть сотни тысяч. А есть комплексы, где с одного гостя зарабатывают по среднему чеку 10-15 тысяч рублей. И там таких гостей меньше, потому что им уделяется больше времени, больше внимания.
7: Бизнес наверстывает некогда упущенное на сегодня культура бани обрела вполне осязаемые очертания, продолжает Дмитрий Волков.
9: Был некий провал в десятилетия, когда люди перестали пользоваться баней. Сейчас это все возрождается, люди вспоминают. Есть бизнес, есть премиум, абсолютно разная аудитория, абсолютно разная маржинальность. Банные комплексы работают в белую, и издержки тоже у данного бизнеса достаточно большие. Адекватная маржинальность в любом бизнесе, также и в банном, 15-25, ну, максимум 30%. Динамика ежегодно составляет 15-20% людей, которые приходят. Это если говорить про новый поток свежих гостей в каких-то уже устоявшихся комплексах. Если же мы говорим про какие-то новые открывающиеся, здесь мы прекрасно понимаем, что эффект новизны, можно говорить о 80-90% новой аудитории, которая приходит в эти комплексы.
7: А если без комплексов? На рынке много компактных, быстро возводимых бань. Предложения купить деревянный сруб на досках объявлений начинаются от скромных 300 тысяч рублей. Но обойтись только стенами не получится, это наивно, говорит владелец авторской бани к себе Вячеслав Столяров.
10: Очень хорошо, если это находится где-нибудь в живописном месте, 25 миллионов без учета покупки земли туда бы закладывал. Если строить как коммерческий проект, желательно иметь хотя бы 4-5 бань. Сруб – это самое дешевое, что есть в банном комплексе. Потому что если печь ставить профессионально, она будет стоить от полумиллиона. Туда нужно будет полноценное отопление, электроснабжение, водоснабжение и канализация. Найм пармастера 150 тысяч, которые повышают свою квалификацию не только в банном деле, но и в массажах, мануальной терапии, психологии.
7: В отрасли полагают, что темпы роста порядка 20% в год сохранятся еще около 5 лет. А затем произойдет насыщение. Ведь в бане очень важно не перегреться.
2: Стас, спасибо. Налоговые проблемы малого бизнеса будут решать локально, хотя в Кремле признали их системный характер. Общепиту предложат переходный период, или налоговая отчетность вместо годовой станет квартальной. В декабре, я напомню, еще прошлого года на прямой линии владелец подмосковной пекарни Машенька сообщил президенту о сложностях перехода с патентной системы на оплаты НДС. А уже 20 января этого года предупредил о рисках вовсе закрыть семейное предприятие. Правительство качество варианта поддержало льготами, но чтобы их получить компаниям малого-среднего предпринимательства, нужно соответствовать целому ряду условий. Тему продолжит Станислав Крючков.
7: Для спасения Машеньки вспомнили о схеме с освобождением от НДС. Это возможно при условии выплаты зарплат на уровне средней по отрасли в Подмосковье за год. Но для этого в подобных компаниях нужно уже сейчас повысить уровень оплаты труда, который существенно ниже среднего. Еще один вариант – смена АКВЭД и оформление компании как производственного предприятия. появится льгота по страховым взносам. Но пока только январь. Глава Минэкономразвития Максим Решетников на совещании с президентом сказал, что все зависит от того, как посчитать.
11: Предлагается на этот год, на 26-й, учитывать параметры деятельности не за прошлый 25-й год, а квартальные данные. Поднял в первом квартале заработную плату. Во втором уже можешь попасть в режим по общепиту, где освобождение по НДС.
12: Ага. Хорошая идея, Максим Геннадьевич, по поводу переходного периода. Необходимо подумать еще и над возможностью упрощения налоговой отчетности.
7: У конкретной семейной пекарни перспектив весеннего закрытия стало меньше. Но, по сути, речь о схоластическом решении, считает промышленник Дмитрий Пищальников.
13: Математически пытаются решить проблему, но не забываем, какая главная задача была. Нужно увеличить количество поступлений в бюджет. Либо мы развиваем малый и средний бизнес, который у нас в районе 20%, хотя для нормально сбалансированной экономики должно быть 40%. Либо мы просто увеличиваем нагрузку на бизнес. Квартально это будет отчетность, еще какая-то. Не имеет принципиальной разницы, она не будет столь существенной, потому что тренд остается прежним. Такое устоявшееся заблуждение, что предприниматель не хочет повышать зарплату. В текущих условиях уровень совокупных издержек такой, предприниматель не могут платить больше, потому что иначе прибыль становится отрицательной.
7: Владимир Путин в среду заявил, что ужесточение налогового режима для МСП достаточно, а фискальная нагрузка для компаний, которые продают собственную продукцию, должна быть комфортной. Для одной из 20 компаний малого бизнеса комфорта явно окажется недостаточно, говорит президент «Опоры России» Александр Калинин.
14: Часть бизнеса может закрыться до 5%, плюс будет повышение цен до 15%, резкое снижение порога по НДС 60 миллионов до 20 миллионов, хотя предлагалось вообще сначала 10, но мы отстояли позицию, что в этом году это будет 20. Мы считаем, что дальше снижаться не нужно вообще. Либо, если говорить 15 миллионов или 10, там ставка 1% должна быть по НДС.
2: Стас, спасибо, турбизнес.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Технологии занимают большую часть современного мира и начинают влиять на мозговые процессы людей. Об этом рассказал кандидат медицинских наук, заведующий лабораторией коррекции психического развития и адаптации Института мозга человека имени Бехтеревой РАН Леонид Чутко. Он рассказал, что полученная онлайн-информация запоминается плохо. Так происходит, потому что в ее обработку меньше вовлекается височная область коры головного мозга, отвечающая за долговременную память. Также эксперт утверждает, что смайлики в мессенджерах никогда не могут передать настоящие эмоции человека. Онлайн-общение не заменит живое взаимодействие, которое гораздо глубже влияет на эмоциональное восприятие человека. Ошибочно думать, что цифровизация приведет к атрофии мозга. Однако важно понимать, что различные виды умственной активности помогают поддерживать мозг в хорошей форме.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Жизнь – это план действий. Если у тебя нет плана, ты сам становишься планом другого человека. Одни управляют своей жизнью, а других несет по течению. Один человек, обладающий верой в себя, уделает сотню людей, у которых есть просто желание. Жизнь никогда не даст тебе план действий. Ты должен придумать его сам. Все хотят стать юристами, докторами, инженерами, но никто не хочет остаться забытым. Победители. Разница между ними и простыми зрителями в том, что у победителей есть вера, которая намного превосходит неверие серой массы. Вера настолько сильная, что даже если ты сбит с пути, ты возвращаешься назад, учишься на своих ошибках и в итоге достигаешь своей цели. У тебя есть только одна жизнь, и она начинается сегодня, завтра продолжается и никогда не закончится. Иди и достигай своих целей, поперек ограничений и пределов. Будь победителем.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: В Дагестане 9 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Дагестан в этом году планирует произвести более 15,5 тысяч тонн шерсти. Об этом сообщил в РИО вице-премьера республики Ризван Газимагомедов на заседании в Москве. В прошлом году в республике произвели более 14,5 тысяч тонн шерсти. К следующему году объем производства планируется увеличить до 16 тысяч тонн. Кумтуркалинский суд рассмотрел дело двух местных жителей, которые 13 апреля незаконно добыли 30 кутумов на реке Шура-Озень, используя запрещенное орудие лова в период нереста. Ущерб составил более 198 тысяч рублей. Суд приговорил каждого к 2 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком 1 год. С 1 октября на Северокавказской железной дороге стартует месячник «Внимание! Переезд». Специалисты проверят переезды, где за последние 2 года были ДТП. Основное внимание уделят профилактике среди водителей. Сотрудники ЦАФАП ГИБДД Дагестана с помощью системы «Паутина» обнаружили автовладельца, систематически нарушавшего ПДД. После ориентировки автомобиль остановили в Казбековском районе. Данные внесли в федеральную базу ГИБДД. В итоге на водителя оформили 189 постановлений на сумму более 250 тысяч рублей. Задолженность взыскали, автомобиль задержали и отправили на штрафстоянку. МВД России разрабатывает поправки, которые запретят перепродажу сим-карт субдилерам сотовых операторов в России. Мера направлена на борьбу с нелегальной перепродажей номеров. По словам начальника управления по борьбе с противоправным использованием ИКТ МВД Филиппа Немова, в рамках пакета мер «Антифрод 3.0» планируется полностью запретить субдилерство в сфере реализации сим-карт.
2: В кофейне «Паскучи» по адресу Шамиля, 14 в Махачкале, сегодня пройдет бизнес-завтрак от компании «Бисом». На мероприятии обсудят реальные финансовые и налоговые ошибки. Спикером выступит эксперт в области финансов, бухгалтерского учета и налоговых рисков, а также сооснователь и финансовый директор GT Finance Курбан Амаев. Начало в 10 часов.
1: На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
3: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
4: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
5: Турбизнес попал под удар из борьбы Центробанка с мошенниками. Агентства их клиента пожаловались на блокировки переводов с помощью системных быстрых платежей. Из-за новых ограничений банки считывают эту оплату турпрограмм в подозрительный перевод. С чем пришлось столкнуться компаниями, как они решают эту проблему, разбиралась Анжела Гаплевская.
6: Семейная пара приобрела у турагентства «Мактур» из Балашихи путевку в Арабские Эмираты за 200 тысяч рублей. Оплатить счет им предложили с помощью QR-кода, но возникли проблемы, рассказала «Коммерсант ФМ» генеральный директор компании Ирина Сидина.
7: Клиент написал, что Ирина заблокировали счет, сейчас буду разбираться. Потом вот уже перезвонила, сказала, что заблокировали в связи с тем, что якобы вот мошенников они проверяют, хотя платеж по реквизитам уже выписал, там все написано, куда, чего. Откуда, за что. Она пожаловалась, что она очень долго дозванивалась в этот Сбер. Деньги мне еще не поступили, но она говорит, у нее со счета ушли. Понадобилось на это все, может, час-полтора.
6: Блокировки и задержки платежей у некоторых агентств уже случались неоднократно, как со стороны отправителя, так и получателя. Участники рынка говорят, что иногда на разблокировку уходит больше суток. Причем подозрения вызывают самые разные суммы, от 20 тысяч до нескольких сотен тысяч рублей. Хотя официально ЦБ поручал проверять проверять переводы свыше 200 тысяч. Больше всего случаев с пожилыми людьми. Им приходится идти в отделение банка лично. Некоторые клиенты после звонка попадают в стоп-лист ЦБ и уже вовсе не могут провести платеж через любой счет. А пока идет разбирательство с банком, цена на тур может подняться, отмечает вице-президент по вопросам выездного туризма Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян.
8: В усердствовании борьбы с дроперством банки уже начинают перегибать палку. Если говорить о ущербе, который наносит такая гиперопека, то платежи, например, за авиабилеты нужно производить в строго отведенные авиакомпании время. Иначе цена перелета может измениться, поскольку большинство турагентов все-таки не сидят в офисах, не имеют стационарных касс, они выдают ссылки на оплату в виде QR-ов или СБП.
6: Возможно, Центробанк видит дополнительную пользу в таких блокировках, полагает директор по развитию компании «Я туроператор» Виктор Куликов.
9: Фактически это ударяет по черным турагентам, которые должны на самом деле проводиться через чек, через налог. Придется чему? Что турагент просто не будет давать свои собственные карты, потому что замучается, потому что там у него личные деньги будут блокированы. Он будет просто говорить счет своего ИП.
6: Впрочем, оплата по СБП – это не просто экономия на эквайринге, а законный способ платежа, подчеркивает ВАТОР. Так что проблема актуальна и для легального бизнеса. Пострадать могут и туристы, которые переводят крупные суммы между своими счетами в разных банках. Юридически нет ограничения по срокам заморозки операций. Как отмечают эксперты, это зависит от условий и правил банка. Защитить свои права потребителям может быть тяжело, говорит юрист адвокатской конторы «Аснис и партнеры» Артур Басистов.
10: Оператор в данной ситуации вообще ничего не может делать. А клиент, да, может пойти в свой банк. Банк ему скажет, идите, жалуйтесь в СБ. Он жалуется в СБ, благо там даже есть такой специальный раздел.
11: Там
10: или на включение в нехорошие списки всякие. СБ скажет, не идите в банк. Это он нам дал информацию, это он расценил ваш платеж как нехороший. В итоге они хором скажут, идите в суд. И это еще на несколько месяцев.
6: Проблемы с платежами бьют и по другим сферам бизнеса. Например, онлайн-ритейлу. С начала января с неоправданными блокировками карт столкнулось, по информации Коммерсанта, 2-3 миллиона человек.
5: Подержанные иномарки стали дешевле. За год их средняя цена по рынку упала на 10%, в прошлом году аж на 20%. Сложнее всего, как оказывается, продать машины Mercedes-Benz и китайских марок. Сколько стоит авто с пробегом и что будет с ценами? Вообще, давайте разбираться вместе с Аулитой Курмаковой.
12: Больше 9 триллионов рублей потратили россияне в прошлом году на покупку подержанных машин. На них пришлось, как посчитали аналитики Российской ассоциации автодилеров, 67% от общего числа продаж. Одни пытались успеть обновить авто до повышения утильсбора, другие предпочли взять с меньшим пробегом, но при этом не новый китайский. К автопрому КНР пока остается слишком много вопросов. Новые автомобили за год подорожали от 3 до 20% в зависимости от марки, а вот авторынок с пробегом шел по нисходящей, стремясь к балансу. Рынок продавца, когда свою пятилетку можно было продать по цене покупки, видимо, закончился. Средняя стоимость подержанной иномарки вернулась к уровню 23-го – 2 миллиона 170 тысяч. В московском регионе на 400 с лишним тысяч дороже, но это все равно на 11% дешевле, чем год назад, говорит официальный представитель «АвтоРу» Георгий Голубев.
13: Пересмотр цен в премиальном сегменте носит более существенный характер. Там больше процент маржи заложен, и процент изменений это более существенный. По динамике за год тот же Mercedes S-класс в среднем мог потерять порядка 20%. В этот список также попадают и кроссоверы BMW X6 за год подешевел на 12%. Range Rover Sport потерял 11%. Он в начале года стоил 7,2 миллиона, к концу года 6,4. Электрическая Tesla Model 3 потеряла 10,5%. В декабре ее средняя стоимость была 3,2 миллиона.
12: Цены снижали не только частники, но и автосалоны, чтобы повысить оборачиваемость складов. 30 декабря, например, один из московских автодилеров предлагал BMW X5 2019 года за 7,5 миллионов, пробег всего 53 тысячи, а уже 2 января он стал дешевле сразу на 350 тысяч, делятся источники Коммерсант.фм. Вторичный рынок вслед за первичным заметно сократился. У покупателей нет лишних денег, даже с учетом дисконта. Средняя ставка по кредитам для машин с пробегом почти 30%. Даже если взять на 3 года, придется отдать банку не за одну, а почти за две все машины. Чтобы подстегнуть спрос, цены на 7% снизили и китайские бренды, чей автопарк в России почти вдвое свежее европейского. Но покупатели пока не спешат с выбором, говорит эксперт по автоподбору Артур Брума.
11: Очень редко обращаются люди за подбором китайских автомобилей. Ряд серьезных недостатков. С одной стороны, люди не уверены в надежности, а с другой, они остаются менее ликвидными на вторичном рынке. В дилерском центре сетевом знакомый менеджер рассказал о том, что у них идет выкуп. Это 80% от первой цены на данный автомобиль, чтобы, скажем так, быстро его продать перекупщикам, потому что продать китайский автомобиль выше среднего проблематично.
12: Продать машину даже с небольшим пробегом, как выясняется, непросто. Многие отложили покупку до весны, но дальнейшего снижения цен на иномарки ожидать не стоит, считает президент Союза автомобильных дилеров Вячеслав Жигалов.
14: Притока новых автомобилей все меньше и меньше. Льготного сбора теперь нет. Эти цены потянутся вверх и вторичный сектор. Продавать свой старый Мерседес, люди не понимают, что они взамен купят. Те, кто покупал в премиальном сегменте, старались покупать то же самое, везенное по параллельному импорту. Как они сейчас себя поведут, непонятно, потому что цена именно за счет утилизбора выросла в среднем 1 миллион и более. Часть из них, возможно, купит с полным утилем. Если посмотреть на предложения дилеров, у них у всех есть те же самые старые бренды, везенные по коммерческой ставке утилизбора. Думаю, что сейчас у них, наверное, в этом смысле продажи увеличатся.
12: Еще одна проблема связана с новыми правилами для банков. С 1 января при выдаче автокредитов они учитывают только официальный доход заемщика. На этом фоне доля отказов может вырасти на 40%, не исключают участники рынка. Это значит, что обновление автопарка снова откладывается. Средний возраст машин с пробегом в России уже не 5, а 9 лет.
5: Москвичи взвинтили цены на 100-летние деревенские избы. Вслед за инвесторами в российские села пошли и частные клиенты, делятся опрошенные коммерсантами брокеры. Основной интерес вызывают постройки, тихих и живописных местах. Вслед за спросом потянулся и ценник. Разбиралась Аулита Курмукова.
12: Деревянные и каменные постройки в глухих селах – это уже семейный актив, а не просто инвестиции в новое туристическое направление, что называют избингом. Это когда можно отдохнуть в деревне без удобств, но задорого. Для москвичей такие локации – вторая дальняя дача, иногда в 5-6 часах езды. На досках объявлений можно найти дом по цене смартфона. В Саратовской области, например, за 150 тысяч рублей пишут «покупай и живи». А в Ульяновской предлагают уже за 1 миллион с рабочей печью. В селе 2 магазина и своя школа. Чем ближе к Москве, тем дороже. Под Тверью бревенчатый домик постройки середины прошлого века сейчас продается за 3,5 миллиона. Все удобства на улице, но рядом река, лес и участок на 16,5 суток. За такие же деньги можно купить купеческий кирпичный особняк в Архангельской области на берегу Онеги. Нужен серьезный капремонт, да и летать далеко. Дешевых вариантов на рынке практически не осталось, говорит директор департамента вторичной недвижимости агентства «Истатет» Юлия Дымова.
15: Нельзя говорить о том, что среднестатистическая семья пошла и купила участок в глухой деревне, планирует жить. Скорее, исключение. Насмотрелись в соцсетях на то, как это может быть круто, и решили это попробовать. Если мы рассматриваем деревни Золотого кольца, как правило, это охрана. То есть ты не можешь поменять фасад этого дома. Некоторые покупают на улочках Суздаля для себя дома, воссоздают ту самую историю. Для того, чтобы проживать самим, можно привести пример Пушкинские горы. В районе Пскова, если 2 года назад стоимость дома полуразваленного, это было там 500-700 тысяч рублей, то сегодня стартует это от 1,5 миллионов и дальше идет до 4,5 миллиона.
12: Все, что с историей, дает туристический потенциал и будет только дорожать, считают опрошенные коммерсанты FM-брокеры. Этот рынок недвижимости практически не развит, риэлторов на нем пока нет. Сделки проходят в формате «увидел, влюбился, взял». 120-летний дом 2 года назад купила основатель ювелирного бренда «Монсвун» Ольга Лакшина. Рядом бажовские места, водохранилище и всего 60 километров от Екатеринбурга, где у нее свой бизнес.
16: Купили участок с домом за 4 миллиона рублей, в основном потому, что цена земли в этом поселке высокая достаточно. 13 соток, печка, там не было туалета, старый там какой-то ремонт. Нравилась эта локация, в случае чего дом можно было снести, но потом возникло желание этот дом восстановить. 2,5 миллиона, я думаю, мы потратили на все про все. Львиная доля работы была сделана самостоятельно. Мы решили, что это такой у нас небольшой сэмпл, да, перед тем, как строить большой дом, мы решили решили попробовать вот в таком формате пожить. Плюс не разрушить то, что и так хорошо стоит уже 100 лет, и отнестись к этому с вниманием и с уважением.
12: Найти исторические особняки, оказывается, можно даже за символический рубль. Такие аукционы периодически проводят муниципальные власти, что развивают культурный туризм и рассчитывают на деньги частных инвесторов, подчеркивает директор департамента архитектурного проектирования компании «Даль» Анастасия Култаева.
17: Если речь идет про бизнес, выбирают Московскую область, Зарайск, Коломну, Елец и Суздаль. Цены выросли кратно. Если локация не раскручена, можно найти исторический дом по цене от 15 до 40 тысяч рублей за квадратный метр. Многие объекты выставляются муниципалитетами по сниженной цене. Были торги на усадьбу около 2 часов от Санкт-Петербурга, 18 век. Цена была в 4 тысячи рублей. Оно очень сильно завирусилось. В итоге торги длились месяц, и цена выросла до 22 миллионов. Считали, инвестиции, которые потребуются в восстановление этого объекта, выходило порядка 300 миллионов.
12: На агрегаторах, что работают с историческим наследием, сейчас порядка 100 объектов. Можно купить здание бывшей уездной земской управы 19 века, полуразрушенный доходный дом, старую мельницу, но больше всего купеческих особняков. Только в подмосковном Зарайске 10 старинных домов, что в теории могут стать бутик-отелями, не меняя фасадов.

0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.
2: 24 сентября 1967 года братская ГЭС на Ангаре впервые дала ток. Это был не просто пуск очередного агрегата, это запуск экономического кластера. Дешевая энергия ГЭС стала магнитом для энергоемких производств. Самый яркий пример – братский алюминиевый завод. Он потреблял колоссальные объемы электричества, и именно близость ГЭС делает его экономику устойчивой. Рядом выросли лесопромышленные предприятия, транспортные узлы, появился целый город Братск. Для бизнеса это классический кейс. Доступ к базовому сервису, в данном случае к электроэнергии, главный драйвер масштабирования. Когда ресурс предсказуем по цене и объему, можно планировать капитальные вложения на годы вперед и строить производство с длинным циклом окупаемости. Вывод простой. Если вы оцениваете площадку под завод, логистический хаб или дата-центр, смотрите не только на дороги и кадры. Ключевой фактор – энергообеспечение, тарифы, резервирование, перспективы сети. Инфраструктура здесь работает как рычаг. Она кратно повышает ценность всей локации.
0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.
3: Реклама на Диалог FM.
4: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусно, союз.
3: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.
4: Бизнесу больше не нужны внешние коучи. Число вакансий в сфере тренинга и управления персоналом за год сократилось почти на 43%, подсчитали аналитики headhunter.ru. Компании, как выяснил Коммерсант, заметно урезали бюджет на образовательные курсы персонала, но при этом стали чаще отправлять топов на лидерские программы. Как трансформируется рынок коучей, причем тут искусственный интеллект, об этом разбирается Аулита Курмукова.
5: 21 человек на место. Конкуренция среди коучей усилилась, их стало больше, чем нужно бизнесу. Хотя еще полтора года назад на одну вакансию, как выяснили аналитики ХХРУ, приходилось не больше 5 резюме. От тактики инвестиций в персонал бизнес взял курс на сохранение операционной устойчивости, замечает управляющий партнер лаборатории карьеры Анна Алфимова.
6: В будущем еще меньше будет спроса. Такого объема, условно, выращивания людей на будущее впрок, этого запроса просто нет. Бюджет на обучение первым уходит под секвестры вместе с креативами, мерчом, которые в моменте не дают бизнесу результата. В среднем на человека middle уровня уходило 30-35 тысяч рублей на обучающие программы в год. Для топ-менеджмента 100-150 тысяч рублей.
5: Полностью от таких наставников бизнес не откажется, тем более коучинг с 1 января официально признан профессией. И коучи теперь можно брать в штат, продолжает бизнес-консультант Наталья Фифилова.
7: Совсем сокращать эти бюджеты не получится. В условиях неопределенности требуется работать с теми людьми, которые, собственно говоря, все будут и осуществлять. Рынок перестраивается от того, чтобы развивать все общих историй, антивыгорания. Бизнес приходит к тому, что начинает считать, а какая у этого будет эффективность. Это как раз история про лидерство и про возможность работать в условиях серьезных вызовов и развивать свои команды.
5: Платное обучение у внешних коучей проходили в среднем 10% сотрудников от всего штата компании, отмечают собеседники Коммерсант ФМ. Один день стратегической сессии может стоить от 100 тысяч у начинающих консультантов до нескольких миллионов рублей, если привлекать топовых бизнес-тренеров. Чтобы сэкономить на консультантах, собственники компании сами пошли учиться на коучей или отправили своих топов. Лидерские программы в этом году подорожали на 700 тысяч и стоят в районе 4 миллионов рублей. И желающих больше, чем год назад, говорит академический директор программы Executive Coaching Сколково Елена Кликовкина.
8: Коучинг становится становится фактически обязательным навыком руководителя к менторству, наставничеству. Сюда же попадает. Раньше мы набирали 2 потока, в этом 3 потока на эту программу, порядка 120 топ-менеджеров и предпринимателей за год будут эту компетенцию у себя наращивать. Культура брать себе все развитие партнера в виде коуча или ментора только зарождается в нашей стране, поэтому дефицит этих специалистов до сих пор большой, и спрос на индивидуальный коучинг не снижается.
5: С этого года коучи должны подтверждать классификацию через российскую систему оценки, в том числе международные дипломы, и раз в 3 года проходить переаттестацию. Но главная угроза – искусственный интеллект, отмечает основатель пиар-агентства «Соломка», эксперт по развитию личных брендов Дмитрий Захарьев.
9: Нейроассистенты перетягивают на себя очень многие образовательные инструменты, соответственно, отнимают, грубо говоря, работу живых людей. Многие предприниматели используют бесплатно чат GPT, DeepSeek. Это одна из причин снижения спроса на услуги коучинга. Такие вот процессы постоянно будут происходить сейчас.
5: Но если посмотреть на доски объявлений, то коучи и тренинг-менеджеров сейчас активно набирают в штат. Только в московском регионе порядка 800 таких вакансий. Средняя зарплата – 150-200 тысяч в месяц.
4: С начала 2026 года резко вырос спрос на услуги по ведению налогового учета. Как рассказали собеседникам «Коммерсанта», за первую неделю первого месяца этого года запросы на бухгалтерское сопровождение увеличились более чем в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом даже прошлого года. Почему и сколько стоят услуги, продолжит Александр Мизинцев.
10: Наиболее востребованными направлениями на Авито услуги в начале года оказались ведение учета и консультации бухгалтера, рассказали представители платформы. Как правило, к финансовым специалистам обращаются для получения разъяснений по вопросам налогообложения, выбора его режима, а также при запуске или реорганизации бизнеса. Также почти вдвое увеличилась потребность в услугах по оформлению патентной системы и сдаче отчетности по внешнеэкономической деятельности. Этот тренд связан с вступлением в силу новых регуляторных изменений, рассказала представитель сервиса онлайн-бухгалтерии для бизнеса «Мое дело» Анна Корнеева.
11: С 1 января 2026 года вступили в силу изменения налогового законодательства, которые особенно заметно затронули малый и средний бизнес. Сократились лимиты по ОСН. Одновременно с этим изменились пороги по НДС. В результате часть бизнеса вынуждена становиться плательщиком этого налога. А это уже принципиально новый уровень учета, гораздо более сложный. Сюда же добавляется более сложная отчетность, документооборот. Прибавьте к этому контроль налоговой инспекции. Проверки по НДС максимально автоматизированы. Любые расхождения мгновенно превращаются в требования, на которые обязательно нужно отвечать.
10: С увеличением спроса растет и цена на услуги бухгалтера, рассказали собеседники «Коммерсант-ФМ». Эксперты связывают это с возросшей сложностью работы. Цена одной консультации может достигать 30 тысяч рублей. На спрос повлияли не только изменения по НДС и налогам, отмечает основатель консалтинговой группы VVCube Вадим Ткаченко.
12: Автоматизированная упрощенная система налогообложения сбоила. В этом месяце налоговая обязалась исправить, но пока мы видим ряд несостыковок с тем, что видит налоговая по ОСН и то, что дают налогоплательщики. Многие компании, которые раньше вообще не думали об НДС, не знают, как вести этот учет, не понимают, в том числе бухгалтера, которые привыкли работать с упрощенной системой налогообложения, они столкнулись с тем, что есть проблемы, в том числе связанные с так называемым зачетом, правильностью ведения НДС, в том числе вот в этом режиме.
10: Наибольший рост спроса на услуги специалистов в области финансов зафиксирован среди малого и среднего бизнеса. В компаниях с численностью до 50 человек он увеличился на 66%, до 100 человек на 51%. В более крупных организациях динамика оказалась скромнее. В начале 2026 года компании все чаще рассматривают бухгалтерские услуги как инструмент для оптимизации учета и отчетности, рассказал основатель IT-интегратора АВГ и платформы гибкой занятости SkillStaff Александр Хачиян.
13: Это огромный сегмент бизнеса, который теперь требует иного налогообложения. Ранее, когда была эра возрождения необанков, они сильно подцепляли малых предпринимателей тем, что максимально автономно можно вести операционную деятельность, не работая, концентрируя свой фокус внимания именно на бизнесе как предпринимателю, а не как операционисту с точки зрения финансового контроля. И эти необанки также формировали доп. Услуги как бесплатная бухгалтерия, если нет сотрудников. Со временем появлялись сервисы, которые автоматизировали эту бухгалтерию. Порядка 800 тысяч предпринимателей нуждаются в квалифицированных услугах по налогообложению от бухгалтеров, но это не означает, что нужно прям 800 тысяч бухгалтеров.
10: На платформе SkillStaff также фиксируют всплеск запросов на бухгалтеров, специализирующихся на НДС, и рост регистрации таких специалистов. По прогнозам экспертов, процесс адаптации к новым налоговым условиям может занять еще около 2 лет.
4: Gucci, Nike, Balenciaga стали самыми топ-подделываемых брендов в России. Китайский маркетплейс Position насчитал 1000 выявленных случаев продажи контрафактной продукции. Кому можно пожаловаться на некачественный товар, разбиралась Юлия Савина.
14: Отличить копию от брендового товара иногда не в силах даже модные эксперты. Ровные строчки, высокое качество материалов, идеально проштампованный логотип, а главная цена, лишь немного ниже рыночной, заставляет многих делать выбор в пользу контрафакта. Понять, что приобрели не оригинал, можно уже в процессе носки, говорит основатель магазина «Кинстор» Константин Булычев.
15: Во время покупки это сделать невозможно, если только человек точно не будет знать, что подобной расцветки модели, которую он выбирает, не существует в природе. Обувь состоит из 2 глобальных элементов – это подошва и верхняя часть. Верхняя часть в целом в производстве практически ничего от общей стоимости не стоит, а вот пеноматериалы, которые используются современными брендами, они составляют основную стоимость. В подделках они сильно отличаются на самом деле.
14: По данным китайского маркетплейса Poison, в сегменте спортивной обуви 29% от всего контрафакта приходится на бренд Nike. Следом в антирейтинге бренды New Balance и Adidas. В люксовом сегменте обуви чаще всего копируют Balenciaga и Louis Vuitton. В Poison проверили лишь несколько тысяч пар. На самом деле масштаб проблемы куда больше, продолжает основатель магазина Kinstore Константин Булычев.
15: Количество обуви, которое заказывается из границы через маркетплейсы и покупается внутри отечественного контура тоже на маркетплейсах в десятки раз больше и измеряются миллионами пар. В первую очередь это влечет за собой недособираемость налогов, потому что подобная продукция поступает на отечественный рынок без уплаты пошлин и НДС. Но в большей степени меня беспокоит факт, что неконкурентное преимущество возникает у подобных продавцов.
14: У бренда Gucci выявили больше всего поддельных аксессуаров, а среди коллекционных предметов первое место у завирусившихся в прошлом году игрушек Labubu. Ситуация с подделками усугубилась с уходом глобальных брендов из России. Некоторые в принципе не имели в стране штаб-квартиру, поэтому не озаботились защитой своего имени, отмечает управляющий партнер юридического агентства IT Technology Александр Лагунов.
16: Никто, кроме производителя товаров, сейчас в России не заинтересован в том, чтобы продажи контрафакта были остановлены либо сокращены. Роспотребнадзор этой проблемой занимается. Они действительно по обращениям граждан или по обращениям правообладателей совершают контрольные закупки, выявляют продажи контрафактной продукции и наказывают таких продавцов. Но это, конечно, невозможно сопоставить со всем объемом продаваемой продукции. Маркетплейсы заинтересованы в появлении новых продавцов, заинтересованы в увеличении объема продаж. И это будет всегда, это их бизнес-модель.
14: Маркетплейсы не единственные. Место сбыта подделок. Площадки как могут борются с контрафактной продукцией и сейчас намного успешнее, чем еще годом ранее, рассказали Коммерсант ФМ в Ассоциации участников рынка электронной коммерции. По данным Института государственного и муниципального управления Высшей школы экономики, почти каждый 10-й товар в России – контрафакт. В категории одежды и спортивные товары подделок примерно 1/4, автозапчастей – свыше 40%. В сегментах продуктов, игрушек, корма для животных, смартфонов и компьютеров серая продукция составляет около 10%.
3: Будете в Махачкале? Не забудьте включить приемник на частоте 104.8. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

Мы продолжаем обзор на натуральную продукцию консервного завода Кикуни. Сегодня хочется рассказать вам об уникальном продукте – натуральном яблочном уксусе. Яблочный уксус от Кикуни заслуживает отдельного внимания благодаря качеству его производства. В первую очередь хочется отметить нюансы его изготовления. Это метод естественного брожения в специальных бочках в течение 9-10 месяцев без добавления сахара и дрожжей. Процентное соотношение у готового продукта 4-6%. Теперь о полезных свойствах самого продукта. Уксусная кислота – это главный компонент. Она замедляет переваривание углеводов и улучшает чувствительность клеток к инсулину. Несколько исследований показывают, что прием 1-2 чайных ложек уксуса, разведенных в стакане воды 200-250 мл, перед едой сглаживают скачки глюкозы после еды, а также помогают в переваривании белковой пищи, расщепляя сложную структуру белка. Сюда же можно отнести метод маринования мяса перед приготовлением. Пациенты со сниженной кислотностью желудка отмечают, что яблочный уксус перед едой помогает им лучше переваривать пищу, уменьшая вздутие и тяжесть. Уксусная кислота усиливает чувство сытости после еды. Некоторые исследования отмечают небольшое снижение веса и жировых отложений в области живота при регулярном умеренном употреблении в сочетании со здоровым питанием. Уксусная кислота обладает антимикробным действием. Она создает среду, неблагоприятную для многих бактерий. Поэтому перед употреблением рекомендуется замачивать фрукты, овощи и зелень в воде с добавлением уксуса. Некоторые данные указывают, что яблочный уксус может оказывать пребиотический эффект, поддерживая полезные бактерии кишечника. Яблочный уксус улучшает вкусовые качества блюд, поэтому успешно используется в кулинарии. Он обладает мягким фруктовым вкусом и ароматом. Часто используется в салатах в качестве заправки и в выпечке. Друзья, обязательно проконсультируйтесь с врачом перед употреблением уксуса натощак и перед едой во избежание возможных осложнений. Противопоказаниями являются гастрит с повышенной кислотностью, язвенная болезнь желудка или 12-перстной кишки, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, панкреатит стадии обострения, цирроз печени, гепатит, мочекаменная болезнь, прием диуретиков, препаратов калия или инсулина, истонченная зубная эмаль и индивидуальная непереносимость. Важное уточнение. Обязательно разбавлять уксус в стакане воды перед употреблением, пить через трубочку и после прополоскать полость рта водой. На сегодня все. Надеюсь, вы провели время с пользой и интересом. Благодарю за внимание. До новых встреч!

0: Реклама на Диалог-ФМ.
1: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
0: Реклама на Диалог-ФМ. Звоните 91 104 и 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог-ФМ.
2: Так, братцы и сестры, я очень давно ждал этот разговор. Евгений, привет.
3: Оскар, привет.
2: Это Брокаст, мы здесь даем Брофист. Евгений — основатель компании Сплат. Ну, скажи коротко для тех, кто тебя не знает, кто ты, что ты делаешь.
3: Да, привет еще раз, спасибо, что пригласил. Я сооснователь компании вместе с моей женой, с моим другом и еще с несколькими людьми. Мы 24 года назад основали Сплат. Сейчас Сплат известен тем, что он занимает четверть рынка России СНГ в средства гигиены полости рта. У нас несколько еще замечательных брендов, таких как Биомио, Биомед. И мы наши продукты продаем в 60 плюс странах мира.
2: Что еще делаешь, кроме работы?
3: Слушай, мне очень важно развиваться самому, поэтому я много учусь, много читаю, каждый день стараюсь заниматься спортом, поэтому очень все интересно.
2: Какая у тебя сейчас мечта главная?
3: Ты знаешь, у меня главная моя сейчас мечта, да, быть в таком состоянии...
2: Чтобы это продолжалось вечно.
3: Чтобы мне самому нравилось, потому что когда ты устал или раздражен, или злой, я не верю, что у тебя получится.
2: У тебя мечта, чтобы тебе самому нравилось?
3: У меня мечта, чтобы я был в таком состоянии классном, из которого получаются крутые результаты, из которого людям рядом тепло, из которого ты можешь ставить большие
2: цели. А ты сейчас не находишься в таком состоянии? Почему это мечта?
3: Ну, не всегда, потому что мы люди. Я вчера, знаешь, сидел вечером в отличном настроении, получил там 11:30 какой-то отчет, посмотрел на него, понял, что я расстраиваюсь. Не буду сейчас писать письмо обратно, пойду просто спать и утром в хорошем настроении напишу.
2: Да, сдержался, короче. Угу. Да. А если так в будущее смотреть, есть какие-то еще мечты, какие-то вещи, которые у тебя остались? Я знаю, ты много уже достигнул, если от сегодняшнего дня вперед.
3: Смотри, конечно, есть цели оцифрованные, потому что я очень люблю их ставить и по SMART, чтобы они были достижимы, и всех учу. И я с тобой согласен, что они должны быть пугающими, они должны быть интересными, вдохновляющими, пугающими, иначе это не цель, а ну, просто какой-то следующий шаг в твоем развитии. У меня есть крутые цели для компании. Мы должны вырасти в несколько раз там, за следующие 3 года, запустить 2 сумасшедших мировых инновации, которые вообще поменяют категорию World Care. На IPO, скорее всего. Но это такое, знаешь, наверное, не в цели.
2: Не хочешь, чтобы колокольчик.
3: Разумный ход. Вот если это, знаешь, IPO в Гонконге будет, это будет прикольно. Вот, может быть, вот это вдохновляет.
2: Какая доля выручки должна быть международная, чтобы это сделать?
3: Ну, сейчас у нас около 30%. Я думаю, что должна быть 50+. Тогда ты можешь,
2: да,
3: спокойно
2: это
3: говорить,
2: уже, типа, международная,
3: да, что у тебя большая часть международная. Вот, поэтому...
2: Ну, 30 это уже неплохо.
3: Неплохо, да. Я очень хочу, знаешь, продолжать каждый год побивать свои рекорды так же, как и ты, в физической форме. Меня это очень мотивирует и вдохновляет. И мне очень хочется, чтобы рядом люди были сильнее, чем я, потому что круто, когда ты как лидер можешь воспитывать или привлекать, или растить, или вдохновлять, да, других лидеров.
2: Я помню, ты мне звонил, приглашал меня в совет директоров.
3: Да. И... Это, кстати, предложение открыто. Если ты готов, мы с радостью.
2: Там здесь и сейчас.
3: Конечно.
2: Потому что я только что вышел из совета директоров компании «Самолет»,
3: угу,
2: и у меня есть слот.
3: Ну вот, видишь, уже не зря собрались.
2: Давай. Бум! Вот. Вот так ребята входят в совет директоров великих компаний. Но мне нравится, знаешь, мне нравятся компании, которые строят бренды.
3: У нас точно много интересного, потом тебе расскажу. Я думаю, что ты удивишься и вдохновишься одновременно. Будет круто.
2: Прикольно. Ну вот ты создавал совет директоров как раз с целью, чтобы у тебя были в окружении люди,
3: которые могут быть там масштабнее, интереснее, больше, чем ты, которые не стесняются дать тебе прямую обратную связь, которые не засут сказать тебе «нет» и остановить твое решение какое-то. И это очень отрезвляет, потому что ты становишься более адекватным.
2: Ты можешь назвать Сплат делом своей жизни?
3: Да.
2: 22 года вы уже строите.
3: Даже чуть больше, 24, поэтому точно, да, это больше половины жизни, но очевидно, что так. Мне кажется, я сделал делом своей жизни вот раскрытие потенциала своего, людей.
2: Да.
3: Вот, ребята все в команде знают, я им часто привожу такой пример. Мы же не знаем себя до конца. Это все равно, как, знаешь, купить суперкар какой-то мощный и ездить на нем, там, не знаю, 30 км в час. Разве не хочется проверить, сколько он может рвануть и там хотя бы понять, какая мощность вообще у этого движка. Потому что мы точно все можем, там, не знаю, в разы больше, чем мы делаем. Если убрать страхи, если убрать какие-то опасения, там, шаблоны, еще что-то, и вот сделать этот шаг. Поэтому моя задача, наверное, знаешь, показать какую-то интересную, полезную, такую большую мечту, создать относительно безопасное пространство, чтобы хотелось туда идти и пробовать. Чтобы люди пробовали и ошибались.
2: Да.
3: И поддержать в моменты тяжелые, в моменты неудач. Потому что моменты успехов мы и так отпразднуем.
2: Только мечту я до сих пор не прочувствовал. Что тебе вот реально вставляет?
3: Слушай, меня вставляют большие цели.
2: Там... Это для тебя вот сейчас самая большая цель какая?
3: Ну, например, смотри, мы делаем продукты для 200 миллионов человек в год. Я хочу, чтобы мы касались минимум миллиарда человек в год. И это круто, потому что тебе столько людей доверяют свое здоровье. Я очень хочу, чтобы мы сделали революцию в отрасли. Чтобы та довольно консервативная категория основная, ну, где, знаешь, за последние там, 50-60 лет ничего по-хорошему интересного не происходило. Те же щеточки, те же тюбики, как, в общем, и 60 лет назад. Вот мы сейчас придумали очень крутую бомбическую вещь, которую там зарелизим в следующем феврале или марте. Она точно поменяет правила игры в категории. И мне очень важно показывать, что мы здесь, вот мы находимся с тобой в Москве, в России, что мы можем делать классные, крутые штуки, конкурентоспособные, которые вполне релевантны там во всем мире и могут быть, лидировать в своих категориях.
2: Как только у тебя большая мечта, вот ты начинаешь думать креативно. Вот ты на китайский рынок, например, вышел.
3: Угу.
2: Хотя все говорят, китайский рынок — это кладбище международных компаний, которые...
3: И я с ними готов согласиться, это кладбище. И мы там чуть не померли тоже, знаешь, не стали очередной могилкой на кладбище. А, знаешь, что я думаю? Ты очень правильную вещь сказал про AI, про то, что если ты делаешь какие-то банальные, ординарные вещи, у тебя ноль шансов вообще на успех, чем бы ты ни занимался. Потому что он это делает уже сейчас лучше, чем ты. В музыке, в, не знаю, искусстве... Ну, может быть, только в спорте. Не бегает еще пока быстрее человека, но скоро начнет антропоморфный какой-нибудь робот. Поэтому, на мой взгляд, это очень важная штука про то, чтобы не только чего добиться, но и как добиться. И вот здесь человек пока еще может совмещать какие-то совершенно невероятные подходы к этому, там, да, используя, там, смешивая разные области вообще, там, историю, искусство, бизнес, медицину, науку, астрофизику, и на стыке этого рождать какую-то безумную идею, там. И вот эту безумную идею надо тестировать, потому что мир становится все более и более, видишь, таким фрагментарным, потому что миллионы новых идей появляются. Люди привыкают к этому безумному разнообразию. И AI это будет поддерживать. Если ты говоришь, ну, моя цель сделать просто неплохое кафе в Воронеже, то можно это сразу не делать, потому что оно точно там, ну, ноль.
2: Это займет столько же усилий. Я вот сейчас говорил с предпринимателем, который открыл кафе на Бали.
3: Mm-hmm.
2: И он уже положил 4 года своей жизни 100 часов в неделю вот на это маленькое кафе.
3: Угу.
2: Это безумное усилие, безумное просто, ну, которое он вложил уже. И это, возможно, если бы у него была мечта сделать сеть, он просто первую ячейку сделать, но он тогда будет думать по-другому. Ну, вот если он в итоге сделает только это кафе, мне кажется, это будет жалко.
3: Ну, я согласен. У меня, знаешь, есть такой прием. Я когда решаю какую-то задачу, ну, например, не знаю, там, достичь там чего-то, там, 300, и у меня не получается, я просто поднимаю планку. Я говорю, хорошо, надо не 300, а 1000. Тогда тебе 300, это как бы ты сквозь нее вообще проходишь.
2: Да.
3: Когда тебе нужно открыть 100 кафе в Юго-Восточной Азии, ты говоришь, так, моя задача за 3 года открыть 100 кафе там везде, от Индонезии до Филиппин. Ты первое на Бали даже не заметишь, как откроешь, потому что ты сквозь него пойдешь. Как, знаешь, когда твоя задача подняться на вершину, ты пройдешь через кусты, через ручей, через ледник, и через...
2: Хочешь миллион подписчиков на Ютубе? Ставь цель 5.
3: Да, да. Я с тобой согласен. Я когда думаю об этом, еще раз, что какая-то задача недостижима, просто подними калибр. Ноль перепиши справа, и у тебя по-другому начнет мышление.
2: Как это помогает? Вот интересно. Я с тобой согласен 100%.
3: Это делает вчерашние проблемы вообще не актуальными. Ты начинаешь сталкиваться
2: другие
3: совершенно
2: вопросы
3: с другими драконами, понимаешь?
2: И ты задаешь другие вопросы.
3: Другие вопросы. Тебе нужно встретить других людей, тебе нужно прочитать какие-то другие книги. У тебя вообще мозг просто перестает сопротивляться вот той первоначальной задаче, потому что он шокирован вот этой масштабной целью, и это очень круто. И, знаешь, он нам всегда помогает. Ему нужно просто правильно, ну, как задачу, ТЗ поставить. Что ты поставил маленькую задачу, я согласен, что энергии ты потратишь столько же, сколько и, ну, примерно на большую, мыслительной энергии. Понятно, что добиться будет сложнее. Если ты ставишь цель больше, то мозг говорит, ну, хорошо, если мне там хозяин ставит такую задачу, да, я разворачиваю там все свои возможности.
2: Давай, ну, ты вообще топишь за мечты, и чтобы не сдаваться, да, чтобы все-таки... Знаешь, есть еще такое упражнение... Помнить, чем ты занимался в детстве, когда у тебя просто было полностью свободное время. Вот, образно говоря, родители уехали, или как, что, вот, чем ты занимался в 6, 7, 8 лет, 9 лет, 10 лет?
3: Я, кстати, помню.
2: Чем ты занимался?
3: Я что-то все время мастерил в сарае, какие-то ружья делал, там какие-то воздушки, какие-то там луки, стрелы, что-то расплавлял свинец. То есть у меня какая-то лаборатория там была алхимическая вообще. Кто-то порох поджигал.
2: У меня такой же, у меня был подвал такой убитый, и я там тоже делал вот чаки там вот эти там всякие тоже. Тогда Брус Ли был популярным.
3: Но это крутая штука. А я еще к ней, знаешь, какую добавляю? Смотри, вспомнить, что ты делал в детстве, а потом, например, представить, что у тебя там, не знаю, тетя в Канаде сегодня умерла, которую ты не знал, и оставила тебе там 10 миллиардов долларов.
2: У тебя какие следующие действия?
3: У меня очень классные. Во-первых, я это все буду использовать как ресурс. Ну, во-первых, смотри, важный вопрос, ты будешь заниматься тем, чем ты занимаешься, или нет? То есть фактор денег, когда ты выключаешь, вот 90% людей говорят, да я не буду больше быть тем юристом, не знаю, бухгалтером, еще кем-то.
2: Кстати, есть статистика победителей лотерей, и они перестают заниматься тем, чем занимаются, но потом ничего нового придумать не могут.
3: Да, вот это проблема.
2: Это, кстати, и потом это

0: наоборот.
1: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Личный коуч.
1: Факты не главное. Студент изучает два типа информации – факт и концепцию. Факт – это часть информации. Предположим, вы студент факультета психологии. Профессор на лекции говорит, что Зигмунд Фрейд – основатель психоанализа. Это факт, который нужно запомнить. А знание того, что такое психоанализ – это концепция. Все, что привело Фрейда к его открытиям и теориям, которые он позже наименовал психоанализом, это тоже концепция. Само слово «психоанализ» не несет смысловой нагрузки. Да, психоанализ, и что? Поэтому в каждом знании важно понять суть. Узнать факты легко, достаточно задать вопрос в Google, а концепцию важно понять. И для этого нужно приложить активное усилие. Учеба — это не прочитывание одной и той же информации снова и снова, хотя в школе нас учат именно этому. Если для вас это работает, поздравляю! Продолжайте в том же духе. Большинству это не помогает. Давайте проверим. Наверняка вы слышали эти термины в школе. Макрофаги, тропосфера, логарифм. Выберите два термина и попробуйте вкратце изложить их суть своими словами. Ну как? Получилось? Возможно, вы помните, что макрофаг — это клетка крови, а тропосфера — один из слоев атмосферы. Это факты, но какова их концепция? Что делают макрофаги? Что именно происходит в тропосфере? Вы учили это наизусть, но в голове ничего не отложилось, потому что вы не поняли концепцию. Но зачастую для учебы нам нужно именно вызубрить факты. Знаменательные даты, элементы или названия костей скелета. В этом случае Лабделл рекомендует использовать мнемотехнику. Мнемотехника — это метод эффективного запоминания информации, основанный на построении ассоциаций. Самый известный пример мнемотехники — использование сокращений, но

0: Существует и множество других способов.
1: Личный коуч. Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.

0: В Дагестане 10 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Президент Владимир Путин представил парламенту три кандидатуры на пост главы Дагестана, временно исполняющего обязанности руководителя региона Федора Щукина, зампреда парламента и лидера фракции «Справедливая Россия» Камиля Давдиева, а также руководителя фракции КПРФ Самира Абдулхаликова. Центробанк будет контролировать операции с наличными средствами россиян. Власти намерены устанавливать источник поступления наличных при пополнении банковских счетов. Так будет осуществляться мониторинг внесения наличных рублей и обмена валюты как среди физических, так и среди юрлиц. Регулятор также разрабатывает поправки к федеральному закону номер 115 с целью усиления контроля за источниками наличных средств. В Совфеде рассматривают возможность повышения налога для самозанятых до 15%. Речь идет о том, чтобы перевести тех, кто работает через платформы, на общую систему налогообложения по НДФЛ. Изменение может затронуть в первую очередь курьеров и таксистов. В настоящее время самозанятые платят налог в размере 4% при работе с физлицами и 6% при операциях с юрлицами и индивидуальными предпринимателями. Центробанк анонсировал ужесточение лимитов на вывоз наличных средств и золотых слитков за пределы страны, включая поездки в Беларусь, Казахстан и другие государства Евразийского экономического союза. На данный момент установлен запрет на вывоз более 100 тысяч долларов в наличной форме и золотых слитков весом свыше 100 граммов. В ближайшее время ограничения будут усилены, сообщили в Центробанке. В Москве и области распространяется мутировавший гонконгский грипп. Медработники зафиксировали первые случаи заболевания, которые сопровождаются пневмонией, обострением хронических болезней и другими осложнениями. Вирус вызывает интоксикацию организма, провоцирует мышечную боль по всему телу и может приводить к повышению температуры до 39 градусов, отмечают врачи. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
3: Сколько вы отдельно платите за интернет, а теперь за мобильную связь и телевидение? А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.
5: На фоне смягчения тарифной риторики США акции Apple выросли почти на 15%. Менее чем за сутки технологический гигант успел лишиться титула самой дорогой компании в мире, а затем вновь обогнать своего главного конкурента Microsoft. Почему компания из Купертино может стать главной жертвой торговой войны? Об этом Владислав Викторов далее.
6: На фоне обострения торговой войны акции Apple только за 4 торговых дня падали на 23%. По размеру капитализации компания на время уступила статус самой дорогой в мире Microsoft. Это при том, что еще в начале года рыночная стоимость обеих гигантов превышала 3 триллиона долларов. Как отмечают американские аналитики, Дональд Трамп просчитался, когда объявил о введении торговых пошлин почти против всего мира. Он не учел, что крупнейшая корпорация США крайне зависима от азиатского рынка. Процессоры для айфонов делают на Тайване, камеры и память в Японии, батареи и корпус в Китае. Поэтому полноценная торговая война стала бы крахом для компании из Купертино, заявил в интервью CNN руководитель отдела глобальных исследований в области технологии компании Wedbush Securities Дэн Айвс.
7: Это экономический армагеддон, особенно для технологической индустрии. То есть, если эти тарифы действительно вступят в силу, это отбросит техиндустрию США на 10 лет назад. Реальность такова. Все сердце и легкие цепочек поставок находятся в Азии. Причина, по которой существует 1,5 миллиарда айфонов, и они стоят по $1000, это цепочка поставок, выстроенная за последнее десятилетие. Если пытаться воспроизвести это в США, построив заводы в Западной Вирджинии и Нью-Джерси, тогда айфоны будут стоить по $3500.
6: Однако смягчение риторики Дональда Трампа позволило Apple отыграть часть потерь, но говорить о том, что опасность миновала, рано. Сама корпорация предполагала такое развитие событий и потому перенесла часть производства в Индию. К концу этого года Нью-Дели будет поставлять четверть всех смартфонов по всему миру. Организовать сборку в США Apple может лишь частично. В противном случае ей придется кардинально изменить свою бизнес-модель, говорит IT-эксперт Сергей Вильянов.
8: Все компоненты, которые приходят на производство, в тот же день уже попадают на сборку, превращаются в настоящие смартфоны и отправляются по всему миру. У каждой страны есть своя спецификация. Сказать, а знаешь, Япония, давай-ка ты нам будешь делать динамики. То есть Япония, конечно, обрадуется и скажет, да, давайте. Но на это уйдут опять-таки многие месяцы, а может быть и годы. Ну просто потому, что нет таких мощностей. В Соединенных Штатах Америки в месяц продается порядка 10 миллионов айфонов. А Америка — это не основной рынок.
6: На этом фоне американские СМИ сообщали об очередях из желающих в последний момент купить новый iPhone. Ведь из-за политики Белого дома цены на них все еще могут кардинально измениться. Например, iPhone 16 Pro Max, собранный в Китае, подорожает в 1,5 раза, до почти $2000. В этом случае Apple может забыть о дальнейшем развитии, говорит старший аналитик по технологиям Bloomberg Intelligence Анурак Рана.
9: Они действительно хотят больше инвестировать в Китай. Они действительно хотят больше инвестировать в Индию и другие местные страны, потому что это их следующий источник роста. Когда старая база клиентов просто будет обновлять свои телефоны, это не очень убедительный аргумент с точки зрения продукта. И если говорить о том, что стоимость может вырасти до 30%, 40%, 50%, это действительно очень большая цифра. И, честно говоря, это уменьшает желание людей покупать такие телефоны даже в развитых странах.
6: Как отмечают СМИ, американские магазины не получали официальной информации от Apple о том, будут ли меняться цены в ближайшем будущем. Поэтому на аналогичные вопросы покупателей продавцы просто разводят руками. Зато в краткосрочной перспективе, отмечают аналитики, компания сможет отчитаться о положительных квартальных продажах.
5: Стажеры хотят получать больше, зарплатные ожидания студентов за год выросли почти на 40%. Такие данные следуют из опроса карьерной платформы Changeling. При этом бизнесу найти перспективных соискателей без опыта непросто, даже если платить они готовы выше рынка. Зумеры также не спешат на работу, как попасть на стажировку, ведущие компании, сколько можно заработать, выясняла Аулита Курмукова.
10: Студенты в этом году хотят получать на стажировки в среднем 64 тысячи в месяц. На такие деньги чаще рассчитывают будущие выпускники бизнес-специальностей, технических направлений и айтишники. И чем старше курс, тем выше запросы. Магистранты хотят уже 95 тысяч. Работодатели, оказывается, готовы платить и больше, особенно тем, кто дружит с нейросетями. Стажировка – это уже не практика, а, по сути, стартовая позиция, говорит гендиректор карьерной платформы Changeling Андрей Алясов.
11: Человек готов работать минимум уже часов 30 в неделю. Сэкономят и работодатели, и студенты. Потому что в последние годы рынок медлов или людей с опытом был перепродан. И многие люди получали много денег, при этом мало чего делали. Сейчас же появилось новое поколение, которое с использованием искусственного интеллекта очень быстро дорастает до позиции специалиста, это круто прокачивается. При этом стоит дешевле, действительно, стажировки помогают здесь экономить. В среднем конкурс 50 человек на одно место. Хорошие стажировки в компании.
10: Начинающему веб-дизайнеру в Яндексе, например, предлагают за стажировку 130 тысяч. Такие же деньги обещают аналитику без опыта в Алабуге, особой экономической зоне в Татарстане. Финансовому менеджеру в Газпромбанке дают 160. Такие позиции чаще закрывают карьерные платформы, которые подыскивают стажеров и берут 20% с годовой зарплаты студента. И за такие кадры идет жесткая конкуренция, утверждает директор инвесткомпании Реком Траст Дмитрий Целищев.
12: Студенты в качестве стажеров являются потенциально носителями современных технологий и могут выступить хорошим фундаментом кадровым при развитии компании. В прошлом году в рамках обновления команды порядка 12% ставок открытых были закрыты как раз стажерами. Они выходят на абсолютно рыночных условиях. Заработные платы начинаются от 100 до 180 тысяч рублей стажерам. Без опыта, но с какими-то уникальными знаниями проект проектами, возможно, олимпиадник.
10: Таких стажеров бизнес начинает искать со 2-3 курса. И компаний в вузах за последний год, как замечают опрошенные коммерсанты FM-ректоры, стало заметно больше. Особенно в технических. Только вот студенты не спешат на стажировку, замечает гендиректор IT-компании Oxygen Павел Кулаков.
13: Сейчас для стажера идет борьба. И стажер сейчас уже выбирает, куда они пойдут, на какие условия они пойдут. Надо уговорить, придумать мотивацию, показать карьерный трек. Из условно там 20 человек, которых ты собираешь в аудитории и приглашаешь пойти поработать на стажировку, максимум приглашается 1-2. Ощущение общей избалованности поколения, которые не торопятся работать. Они считают, что им надо определиться в себе. Если практикуется в том, что его учили в университете, эта стажировка, как правило, бесплатна. Но она не очень интересна работать, поскольку отвлекает ресурсы. Поэтому мы пытаемся стажировку смексовать с некими задачами, которые будут полезны и нам самим. И вот с этого момента уже начинается условный торг, сколько это может стоить.
10: Найм студентов и бюджет, как делятся собеседники Коммерсант ФМ, увеличили только финансовый сектор. Тут лидируют топ-5 банков, финтех и маркетплейсы. В других сегментах и компаниях зарплатная вилка за стажировку от 20 до 70 тысяч.
5: Люди теряют интерес к спортивному стилю одежды. Как рассказали коммерсанты, участники отрасли, бум спроса пришелся на времена еще пандемии COVID-19. Но в последние 3 года тренд лишился смешаться классики, пишет издание Sportets. Хотя рынок одежды растет медленнее всего, некоторые эксперты считают, что спрос на спортшик не угаснет. Тему продолжит Александр Мезенцев.
14: Почти после 30-летнего господства спортивного стиля, когда в 90-х костюм «Адидас» был символом успеха и статуса, в 2000-х покорял публику вслед за рэп-звездами, а в 10-х перебрался в масс-маркет, сейчас тренд смещается в сторону классики, говорит директор моды журнала CN, дизайнер и стилист Оксана Он.
15: С влиянием таких брендов, как Balenciaga, и в целом демократизации и неким трендом унисекса, спортивная одежда занимала главенствующую роль, и даже ее влияние на кутюр было огромное. Однако сейчас в целом меняются тренды, и современная мода уходит более классическому стилю. Спортивный стиль, он уже останется в ДНК нашего общества, это никуда не денется.
14: Аналитики Bank of America отмечают, что рост сектора спортивной одежды замедляется 3-й год подряд, с 13% в 22-м до чуть более процентов. В 25-м. По их прогнозам, спад интереса продолжится. А пиковых значений, когда миллионы людей перешли на удаленную работу и отказались от строгого дресс-кода, совсем не удастся достичь в ближайшее время, считает директор модного дома «Раскини» Сергей Викулин.
16: В 2020-2021 году, когда всех посадили в ковидные ограничения, это было самым удобным, понятным видом одежды. Это по инерции еще продлилось на несколько лет. Это не имеет ничего общего с веками формировавшейся эстетики, стилю, приоритет, которым пользовалась спортивная одежда, все-таки он сильно уходит на второй план.
14: Основатель сети магазинов 21 Shop и бренда «Запорожец Heritage» Михаил Лабахуа не согласен, что интерес к спортивной одежде угас. По его словам, такие вещи теперь выпускают многие бренды, которые не всегда попадают в общую статистику.
17: На мой взгляд, больше идет распределение, потому что помимо всем известных марок появляется много дополнительных, которые тоже становятся известными, сильными и в одежде, и спортивные обуви. Этот интерес, который существует на рынке, он просто начинает распределяться. Плюс некоторые марки, которые раньше были сфокусированы в основном на одежде классической, повседневной, может быть, даже на casual одежде, они тоже в некоторой периодичности стали добавлять спортивные вещи.
14: Как сообщает Bloomberg, за последние 20 лет доля кроссовок в мировых продажах обуви выросла с 25 до 50%. Однако в последние годы и в этом сегменте заметен спад. Тенденцию подтверждает главный редактор журнала Кет Дмитрий Егоров. По его мнению, в этом случае есть и свои положительные стороны.
18: Тренд прямо угасает. Больше всего это видно потому, что редкие кроссовки, которые появляются, ограниченные модели, коллаборации, сейчас и меньше внимания ко всему этому в прессе. Их достаточно легко купить, за ними не стоят очереди, на них стало намного сложнее сделать деньги. В современных реалиях, конечно, люди немножко о другом думают, а не о кроссовках. Мне, как любителю кроссовок, эта ситуация, наоборот, очень нравится. Сейчас осталась тема для увлеченных людей, и они как раз могут выбрать те кроссовки, которые им надо, без сильного удара по карману.
14: Сейчас оригинальные кроссовки Adidas в России можно купить от 7 тысяч рублей. Новинки и коллаборации от 15 тысяч и выше. Компании пришлось снижать цены на фоне падения популярности. В 2023-м Adidas впервые за 32 года получил годовой убыток в 14 миллионов евро. По прогнозу аналитиков Bank of America, рост продаж бренда в ближайшее время замедлится до 10%.

0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.
2: 24 сентября 1999 года у станции метро Бакер-стрит в Лондоне открыли бронзовый памятник Шерлоку Холмсу. Скульптор Джон Даблдей изобразил сыщика в плаще с трубкой, таким, каким его знает весь мир. Но это не просто дань литературной классике. Это история про то, как идея превращается в устойчивый бренд. Шерлок Холмс – один из самых узнаваемых персонажей в истории. Его имя используют в названиях, сериалах, играх, сувенирах, а письма до сих пор приходят на адрес Бейкер-стрит, 221Б. Причем эту почту реально обрабатывают. У одного из банков, чья штаб-квартира находится на этой улице, даже был специальный сотрудник – секретарь Шерлока Холмса. Для бизнеса это кейс про капитализацию культурного образа. Ценность здесь не в материальных активах, а в узнаваемости, ассоциациях и эмоциональной связи с аудиторией. Бренд Холмса живет больше века, хотя сам герой вымышлен. Это значит, что сильная идея, четкая идентичность и последовательное позиционирование могут давать коммерческую ценность десятилетиями. Вывод для предпринимателей простой. Вкладывайтесь не только в продукт, но и в образ, который останется в сознании людей. Потому что именно этот образ будет продавать даже тогда, когда тренды изменятся.
0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.
3: Реклама на Диалог FM.
4: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
5: Натуральный витамин.
4: Папа вкусный сок томатный.
6: Да чего же он приятный.
4: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко.
7: Дайте сок любого вкуса. Он полезный и очень вкусный.
8: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного. Взгляни, повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
9: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут в них вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от Кикуни.
3: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.
10: За установку ксенона или спортивного выхлопа могут ужесточить наказание. Вместо штрафа за изменение световых приборов и модифицированный глушитель в 500 рублей. Предлагают наказывать автовладельцев на 30 тысяч рублей. С такой инициативой в МВД обратился Национальный автомобильный союз. Далее разбирается Юлия Савина.
11: Повышенный выброс вредных веществ, чрезмерный уровень шума, ослепление встречного и попутного потока ярким светом – основные претензии Национального автомобильного союза к любителям автотюнинга. По словам вице-президента организации Антона Шапарина, примерно каждый десятый автомобиль в России подвергается нелегальной переделке.
12: 6 лет назад, после прецедентного решения Верховного суда, который запретил лишать права на управление транспортным средством за установленные нештатные световые приборы, контроль со стороны МВД практически пропал. В результате на наших дорогах огромное количество водителей устанавливает LED и ксеноновые лампочки в противотуманке, меняет галоген на ксеноны, на светодиоды. Автомобилисты устанавливают прямоточные глушители. В результате точно так же рискуют исключительно получить штраф в 500 рублей. Учитывая многие тысячи комментариев под продаваемыми этими лампочками и так далее, я не удивлюсь, если каждая десятая машина в нашей стране имеет нештатные фары или нештатную систему выхлопа.
11: Внесение изменений в электрические схемы автомобиля недопустимо и сейчас. Любителям ярких фар, если их остановят, выдадут предписание устранить нарушение в определенный срок. Если этого не случится, регистрацию автомобиля прекратят. Машину также могут забрать на штрафстоянку. За такими услугами в техцентры не обращаются. Сервис Мены наверняка откажут в прокачке, говорит член правления Союза автосервисов России Илья Плисов.
13: доработка головного света, она ничего хорошего не приносит. Все фары рассчитаны на ту мощность, на которую их одобрил ОТТС для эксплуатации. Соответственно, усиливать это можно в определенных пределах очень ограниченно. Все меньше старых автомобилей, таких как классическая «Жигули» или 8-9 серия. Это самые такие распространенные машины, которые тюнили ксеноном. В большинстве случаев это не работа сервиса. Само изменение, замена лампочки и с небольшим блоком на другую, в принципе, в состоянии выполнить любой мужчина, у которого руки перед ним находятся, а не сзади.
11: Громкий выхлоп, как у спорткара, в России чаще всего можно услышать летом. Эта модификация пользуется большим спросом у мотоциклистов, а не автомобилистов. Для постановки на учет тюнингованных байков владельцы даже пользуются сервисами по прокату стандартных глушителей. Сутки аренды на спортивные Yamaha, Kawasaki или Honda обойдутся от 1,5 до 5 тысяч рублей. Сразу после получения диагностической ведомости возвращается улучшенная выхлопная система. У автомобилистов же есть свой интерес в переделках, отмечает автоэлектрик AG Service Марк Духанов.
14: Сейчас это не просто делается автолюбителями для того, чтобы изменить звук в автомобилях. Зачастую это происходит удалением катализатора, потому что катализаторы сейчас на современных автомобилях многие марки делают абсолютно некачественными, ненадежными. Они рассыпаются на пробегах 30-40 тысяч километров. Рассыпаются они не просто так, а выдувают их обратно в цилиндры, тем самым нанося вред двигателю непосредственно в цилиндропоршневой группе. Ну и плюс на турбоавтомобилях, конечно, когда ты выбираешь катализатор, ставишь так называемый downpipe вместо него, то ощутимый приход мощности автомобиля, ну, не каждый третий, но каждый десятый озадачивается этим вопросом, модернизирует свой автомобиль.
11: Даже самый скромный пакет модификации автомобиля обычно стоит не меньше 100 тысяч рублей. И такая прокачка тачки в эпоху тихих электрокаров для многих лишь способ поностальгировать.
10: Монополия. Билеты банка приколов могут оказаться вне закона. Центральный банк планирует запретить изготовление предметов, похожих на банкноты и монеты регулятора. Как указывает Банк России, меры нужны для поддержания чистоты наличного обращения. А в поддельные купюры часто водятся из-за границы и активно сбываются через торговые предприятия. Подробнее далее моей коллеге Екатерине Вихаревой.
15: Сравнительно честных способов отъема денег у населения, как известно, великое множество. Но за изготовление, хранение или сбыт поддельных денег уже давно существует уголовная статья. Поэтому меры Центробанка выглядят избыточными, считает вице-президент компании «Золотая плата» Алексей Визовский. По крайней мере, в части монет.
16: У нас есть статья «Фальшивое монетчество». Наверное, можно запретить какие-то жетоны, на которых сейчас пишут реплика. У меня есть в коллекции, например, константиновский рубль, который стоит 2,5 миллиона долларов. Ну, мне захотелось на лекции показывать такую монету в форме реплики. Ну, наверное, если запретят, мне, наверное, придется ее куда-то убрать. Что касается купюр и банкнот, знаю истории, когда вот из банка приколов купюры с не очень внятной надписью, что это не настоящие, давали в качестве куклы фальшивой в пачке денег.
15: И таких кейсов много. Например, в 2015-м ведущий специалист Сбера заменил 4 миллиона рублей в сейфе на билеты банка приколов. Свои действия он объяснил финансовыми сложностями. А в прошлом году была распространена мошенническая схема с обменом наличных на поддельные банкноты. Так одному аферисту удалось обменять у столичного криптоброкера сувенирные купюры на 10 миллионов рублей, а другому продать банкноты банка приколов за 330 тысяч долларов. Но и запретительные меры мошенники учатся обходить, подчеркивает инвестбанкир Евгений Коган.
17: Правильнее сделать законодательство или издать какие-то указы, чтобы билеты фабрики приколов, чтобы была более яркая маркировка даже для людей с не очень хорошим зрением. А взять и запретить сегодня можно это запретить, завтра еще что-нибудь. Может вообще запретить телефоны. Мошенники же по телефону звонят. Бороться, конечно, можно, но ходить с ума не стоит.
15: При этом известны случаи и обмана техники. В 2021-м мужчину осудили по статье «Мошенничество за обналичивание миллиона рублей из банка приколов в столичном банкомате». А год спустя с помощью сувенирных денег мошенникам удалось получить уже 60 миллионов через банкоматы Альфа-банка и более мелких кредитных организаций. Аферисты нашли уязвимость в устаревшем программном обеспечении валидаторов, напоминает эксперт по противодействию мошенничеству Николай Пятиизбенцев.
18: Могут изготавливаться под видом банка приколов машиночитаемые купюры, то есть банкоматы, платежные терминалы, которые автоматически распознают и берут данные купюры, не сличает как бы 100% изображение. И поэтому мошенники, подделав те элементы защиты, которые считываются, но написав в определенном месте, что это не является платежным средством, могут таким образом обманывать банкомат.
12: лет.
15: С 2021-го объем наличных денег в обращении увеличился на 46%, и на 1 января 2026 года превысил 19 триллионов рублей, указывают в Центробанке. Сфера оборота наличных и раньше не обходилась без внимания регулятора, а сейчас оно логично возросло, отмечает эксперт финансового рынка Андрей Бархота.
19: На фоне сохранения рисков и неопределенности в части транзакций, бесперебойности проведения банковских платежей, ограничения интернета, спрос на наличные ближайшие 3, 6, а может и 9 месяцев не будет ослабевать. Когда в экономике такой объем наличных, то возникает эффект примелькания. Можно на цветном принтере на фотобумаге распечатать купюру 5-тысячную, и люди, к сожалению, не всегда проверяют. Я думаю, что будут жесткие меры пресечения, которые убедят остальных бояться просто и к этому не прибегать.
15: Впрочем, по словам собеседников Коммерсант-ФМ, многое будет зависеть от спроса на наличные. Если он будет ослабевать, то и внимание регулятора само собой сойдет на нет. А вот если он продолжит расти, то и меры борьбы с подделками будут только ужесточаться.
10: Поколение геймеров середины 1990-х и начала 2000-х инвестируют в видеоигровые клубы. Отраслевые аналитики подсчитали, что во время от времени в квесты, шутеры или головоломки играют 3/4 россиян. Это примерно 110 миллионов. Далее выясняет Станислав Крючков.
20: По числу номинальных игроков, 75% населения, индустрия гейминга в России выглядит даже более солидно, чем в остальных странах. Ранее аналитическая компания NewZoo сообщала, что в мире адептами разной степени вовлеченности в киберразвлечения стали уже более 3,5 миллиардов человек. Это около 43% жителей планеты. Но настоящих геймеров меньше, 1 из 6 играющих. Но и это огромный рынок, где сетевые стрелялки соседствует с клубным офлайном, говорит директор по развитию направления игровой индустрии университета «Синергия» Михаил Пименов.
21: У нас исторические игроки отдают предпочтение фри-ту-плей играм либо подпискам. Существует несколько вариантов монетизации со стороны разработчиков, получения как вот грантов, так и локальный рынок с последующим выходом на мировой. Если мы говорим о более аналоговых вариантах, в последние годы мы видим, как растет количество компьютерных клубов, цифры будут только увеличиваться.
20: Открытие клуба отчасти дань ностальгии, но в минусе эти затраты не оставляют. Обращает внимание замдиректора АРБ ПРО Роман Копасов.
22: Геймеры, которым когда-то было по 14-12 лет, уже выросли. У них есть и деньги, и возможность купить себе практически любой компьютер, но им не хватает порой социализации. Сейчас действительно рассвет и огромная продажа франшиз киберклубов для многих как раз предпринимателей из гейм-индустрии. И это возможность вспомнить прошлое и инвестировать средства, будучи владельцем других бизнесов, во что-то, что им близко, где радуется душа, где они могут отдохнуть.
20: Каждый пятый геймер в России хотя бы раз за последний год совершал внутриигровые покупки. При этом четверть рынка – серая зона без денег – это торренты. Помимо разработчиков или магазинов приложений зарабатывают и пользователи, продолжает Роман Копасов.
22: Есть огромное количество вариантов для заработка в магазине или на приложении. Продажа скинов, прокачивание своих персонажей после того, как достигаете определенного левела в игре. Есть желающие купить вашего персонажа, и это тоже вариант заработка.
20: Активными участниками рынка в России с некоторых пор стали небольшие команды разработчиков, говорит руководитель направления медиа и инди ВК Play Александр Егоров.
23: Есть небольшое количество крупных игроков, они работают с массовой аудиторией. При этом нельзя не отметить, что есть достаточно средний слой студий команд, которые уже делают коммерческие продукты, еще их называют инди-разработчики. Вот их большинство, именно они создают ощущение этого движения, и российский игрок никогда полностью не замыкал сток на локальных продуктов и не отказывался от глобальных хитов. В этом году все как ждали GTA 6, так и будут ждать.
20: Портрет игрока многогранен, но цифры говорят, что среди мужчин геймеров больше. Зато женщины тяготеют к замысловатым играм, отмечает глава Организации развития видеоигровой индустрии и основатель компании PvP Tools Василий Овчинников.
24: В головоломке играют 52% женщин и только 21% мужчин. В приключенческие игры играют 31% женщин и только 22% мужчин. Дети выбирают игры-песочницы, больше свободы, можно проявлять какую-то креативность. С 18 до 34 лет 100% люди выбирают мультиплеерные шутеры, им уделяют внимание 37% пользователей.
20: Средняя сумма, которую расходовал отечественный игрок в 2025-м – 5100 рублей. По меркам индустрии очень скромно. Но лукавая статистика упускает из вида транзакции аккаунтов, зарегистрированных вне России.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Вкусно-полезно». С вами Салихова Асия Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Мы продолжаем обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». И сегодня поговорим о всеми любимом яблочном нектаре. Его полезные свойства определяются наличием большого количества витаминов А, группы В, витамина С, которые повышают иммунные силы организма. Также на необычайную пользу указывает наличие в нем биотина, пантотеновой и фолиевой кислот. Они особенно полезны для женщин, так как укрепляют волосы и ногти. Кроме того, он богат железом, магнием и фосфором, благодаря чему при регулярном употреблении яблочного нектара на долгие годы сохраняются интеллектуальные способности и память. Органические вещества, входящие в состав яблочного нектара, защищают клетки головного мозга от оксидантного стресса, помогают эффективно и быстро восстановиться после тяжелой физической нагрузки и тренировок, благотворно влияет на функционирование сердечно-сосудистой системы, обладает мочегонным и желчегонным средством, повышает общий тонус организма и превосходно утоляет жажду. Прекрасно подходит для употребления детьми, так как является гипоаллергенным. Рекомендуемая суточная норма, не имеющая противопоказаний, составляет 200-300 мл. Этот объем можно распределить на несколько приемов в течение дня. Несмотря на все свои полезные свойства, яблочный нектар не рекомендуется употреблять в больших количествах при заболеваниях желудочно-кишечного тракта в стадии обострения и пациентам с сахарным диабетом. Друзья, наслаждайтесь вкусной и полезной продукцией от консервного завода «Кикуни», и хорошее настроение и энергия будут вам обеспечены. Благодарю вас за внимание. До следующих встреч в эфире.
1: Реклама на Диалог ФМ.
2: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки «Кикуни» из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
1: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Личный коуч.
1: Лидер – тот, кто говорит.
2: За каждым действием человека лежит слово. Убеждение, которое становится импульсом к изменениям. Лидеры формируют убеждения. Они выбирают цели, говорят с людьми и убеждают их вместе двигаться в определенном направлении. История знает немало примеров, когда речь лидера изменяла реальность страны и мира, сплачивала, направляла, вдохновляла, поддерживала и помогала целым народам добиваться непростых целей. Если вы хотите вести людей к верным целям, научитесь вкладывать в их души нужные слова. Неважно, на каком уровне вы лидируете, ведете вперед страну или управляете небольшой командой, вам нужно уметь говорить.
1: Захват внимания.
2: Жизнь людей полна проблем. И чем они серьезнее, тем активнее люди ищут лидера, который сможет понять их положение и предложить решение. Каждое выступление начинается с того, чтобы показать себя таким лидером.
1: Увеличьте масштаб.
2: Чтобы завоевать внимание аудитории, нужно сразу установить высокие ожидания от встречи. Найдите реальные детали, которые выделяют события из ряда ему подобных. Но будьте реалистичны.
1: Создайте чувство общности.
2: Подчеркните общность интересов и проблем. Предложите объединяющую идею, которая усилит это чувство. Пусть эта идея будет трансформирующей.
1: Проявите эмпатию.
2: Вы знаете проблемы своей аудитории. Скажите людям об этом. Я знаю, через что вы проходите. Я понимаю вашу боль. Я веду такую же битву. Эти формулы покажут слушателям, что вы понимаете их ситуацию, потребности и желания. Подкрепите эти слова конкретными деталями, чтобы слушатели видели, вы не обманываете их.
1: Задайте «да» вопросы.
2: Опишите положение дел через вопросы, на которые аудитория ответит утвердительно. Люди должны почувствовать, что вы действительно глубоко погружены в их проблемы, эмоции и надежды.
1: Признайте горькую правду.
2: Это дает ощущение полной открытости, честности и доверия и приковывает внимание. Не закрывать глаза на трудности значит быть лидером, которому доверяют.
1: Говорите о боли.
2: Этот прием так привычен, что им часто пренебрегают. И напрасно, потому что он обеспечивает активное внимание аудитории. Проблема — это внешние обстоятельства. Боль — то, что происходит внутри. В вашей речи нужно отразить и боль, и проблемы.
1: Укажите на несправедливость.
2: В людях заложено чувство справедливости. Мы испытываем сильные эмоции, когда видим, что творится нечто неправедное. Мы стремимся к тому, чтобы добро победило зло, и верим тем, кто обещает добиться правды. Инструмент, к которому прибегают многие политики. Помещая аудиторию в позицию жертвы, они избавляют ее от ответственности за негативные события и получают поддержку. Этот прием состоит из трех этапов. Обозначить агрессора. Представить аудиторию в роли жертвы. Подчеркнуть свое намерение добиться справедливости.
1: Усильте авторитет.
2: Надежный способ подчеркнуть свою компетентность – поменять диагноз. Расскажите о проблеме с другой, более широкой точки зрения. Укажите на неочевидные нюансы. Объясните непонятное. Вы думаете, это проблема X? На самом деле это проблема Y. Говорите вы, и ваши слушатели понимают. Перед ними человек, который глубоко разбирается в теме и видит даже то, что скрыто от них.
1: Предъявите механизм.
2: Расскажите о том, что стоит за проблемой, предметом или явлением. Описав в таком ключе ситуацию, идею или предмет, вы заставите людей чувствовать значимость текущего момента и темы, которую обсуждаете.
1: Расскажите историю.
2: История, связанная с проблемой аудитории, помогает слушателям ощутить эмоциональную связь с вами и лучше понять ваше основное послание. В истории легко показать причину и следствие, транслировать ценности и взгляды на мир. История — естественная для человечества форма передачи знаний, поэтому она удерживает внимание от начала до конца. Самая простая структура истории.
1: Покажите чудо.
2: Выберите нечто, что кажется аудитории привычным и само собой разумеющимся, и смените оптику. Продемонстрируйте, что с точки зрения других людей это событие выдающееся и замечательное.
1: Дайте ясное обещание.
2: Обещать что-то – значит создать чувство предвкушения, как будто вы выдали чек на крупную сумму, который можно будет обналичить. Психологически для человека сумма чека важнее, чем срок его оплаты. Ясная и великая цель воодушевляет, даже если она далека. Обещания обладают магической властью, потому что представляют собой передачу уверенности, веры. Самые мощные по воздействию обещания. Достижение цели. Получение выгоды. Защита от врага.
1: Измените перспективу.
2: Восприятие событий зависит от временной перспективы. То, что выглядит ужасным сейчас, может быть не таким страшным в длительном контексте. Покажите это аудитории, чтобы успокоить и вдохновить ее. В 90% случаев большая перспектива более оптимистична, чем малая.
1: Используйте декларативный каскад.
2: Это череда утверждений, бьющих в одну точку. Такой прием создает сильные эмоции, демонстрирует всесторонний подход оратора к проблеме и закрепляет внимание слушателей. Особенно мощно работают каскады, которые начинаются с одних и тех же слов и имеют одинаковую грамматическую структуру. Последняя фраза каскада отличается от других и становится самой запоминающейся, ударной.
1: Подчеркните решающий момент.
2: Каждый человек знает эти моменты, когда нужно принимать решение. Это приковывает внимание, будоражит, волнует. Когда человек волнуется, в его мозге контроль переходит от фронтальной коры к амигдале. В такой момент люди особенно готовы откликнуться на решение, которое им предлагают.
1: Еще несколько приемов на первом шаге.
2: Показать, как сегодняшний день влияет на будущее. Рассказать о трудностях, которые ожидают аудиторию. Сосредоточиться на текущем моменте.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог.ФМ.
1: На момент окончания школы Баффет изучил 10 тысяч страниц каталога Moody, международного агентства, занимающегося кредитными рейтингами, исследованиями и анализом рисков. Иногда инвестор изучал некоторые страницы дважды в поисках нужных компаний. «И вам придется это делать самому», — говорит миллиардер. «Мир не собирается рассказывать вам о выгодных предложениях, вы должны найти это сами, а это занимает много времени». Если же вы не собираетесь этого делать, вы хотите быть просто пассивным инвестором, тогда таким людям Баффет советует стабильно, на протяжении долгого периода времени, вкладывать деньги в индексные фонды. Худшие инвестиции миллиардер считает инвестиции в наличные деньги. Со временем деньги теряют в стоимости, а хорошие бизнесы растут, и вам не нужно платить за них слишком много, говорит инвестор. Но нужно иметь определенную хорошую дисциплину в том, за что вы платите. Важно найти хороший бизнес и оставаться в нем. Вот что Баффет говорит о наличных деньгах. «Я всегда сохраняю достаточно наличных денег, чтобы чувствовать себя комфортно и не просыпаться по ночам. Но это не потому, что я люблю наличные средства как инвестор. Наличка – это плохая инвестиция в отдаленной перспективе. Вам всегда нужно иметь достаточно наличных денег, чтобы никто не смог определять ваше будущее. Финансовая паника позади нас. Экономический спад, который пришел в частности к нам из-за финансовой паники, все еще с нами. Это закончится. Я не знаю когда, завтра или на следующей неделе, или в следующем месяце, или через год, но это не будет продолжаться вечно». Баффет говорит, что нам не нужно думать о сотнях и тысячах компаний с точки зрения инвестиций. Достаточно и нескольких. Например, Уоррен никогда не понимал все виды бизнеса, и ему не нужно было это. Но всегда существуют тысячи разных возможностей, которые нужно использовать. Вот какой

0: ждать и наблюдать за тысячами компаний день за днем, пока не увидит ту, которую лучше всего понимает. И если его устроит цена, тогда он бьет. Если попадает, прекрасно. Если нет, получает страйк. Уоррен считает, что люди сильно ошибаются, если думают, что необходимо иметь мнение по всему. Достаточно иметь мнение только по нескольким компаниям. Чтобы стать богатым, не нужно принимать 20 успешных решений. Достаточно будет и 4-5. Поэтому сам миллиардер не особо переживает о том, чего не понимает. Если вы разбираетесь в каком-то бизнесе, в бизнесах, которые только появляются, если вы можете понять, например, работу Amazon, то, что сделал Джефф Безос, это величайшее достижение. Я снимаю перед ним шляпу. Он прекрасный бизнесмен и просто хороший парень. Но смог бы я предсказать, какого успеха он добьется? Что первым будет он, а не 10 других конкурентов? В этом я не особо смыслю, и, к счастью, мне это не нужно. Как видите, Баффету не нужно формировать свое мнение по поводу Амазона, но, например, он отлично сформировал свое мнение насчет компании Coca-Cola. Она существует с 1886 года. Каждый день в мире продается 1,8 миллиарда бутылок Кока-Колы. Если бы компания решила продавать колу на 1 цент дороже, тогда это будет уже на 18 миллионов долларов в день больше. Если это умножить на 365 дней, то получится 6 миллиардов 570 миллионов долларов. Таким образом, говорит Баффет, мы имеем 6 миллиардов 570 миллионов долларов из 1 цента. Как вы думаете, спрашивает миллиардер, стоит ли Кока-Кола дороже на 1 цент, чем любая другая кола? Сам он и отвечает, что да, она того стоит. И 133 года существования компании это подтверждают. Главный посыл Баффета таков. Нужно правильно разбираться в бизнесе. Нужно видеть его настоящее и будущее. Нужно внимательно следить и иметь терпение. И если у вас получится это сделать, тогда вас ждет успех.
1: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Дагестане 11 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Дагестан в этом году планирует произвести более 15,5 тысяч тонн шерсти. Об этом сообщил в РИО вице-премьера республики Ризван Газимагомедов на заседании в Москве. В прошлом году в республике произвели более 14,5 тысяч тонн шерсти. К следующему году объем производства планируется увеличить до 16 тысяч тонн. Кумтуркалинский суд рассмотрел дело двух местных жителей, которые 13 апреля незаконно добыли 30 кутумов на реке Шура-Озень, используя запрещенное орудие лова в период нереста. Ущерб составил более 198 тысяч рублей. Суд приговорил каждого к 2 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком 1 год. С 1 октября на Северокавказской железной дороге стартует месячник «Внимание, переезд». Специалисты проверят переезды, где за последние 2 года были ДТП. Основное внимание уделят профилактике среди водителей. Сотрудники ЦАФАП ГИБДД Дагестана с помощью системы «Паутина» обнаружили автовладельца, систематически нарушавшего ПДД. После ориентировки автомобиль остановили в Казбековском районе. Данные внесли в федеральную базу ГИБДД. В итоге на водителя оформили 189 постановлений на сумму более 250 тысяч рублей. Задолженность взыскали, автомобиль задержали и отправили на штрафстоянку. МВД России разрабатывает поправки, которые запретят перепродажу сим-карт субдилерам сотовых операторов в России. Мера направлена на борьбу с нелегальной перепродажей номеров. По словам начальника управления по борьбе с противоправным использованием ИКТ МВД Филиппа Немова, в рамках пакета мер «Антифрод 3.0» планируется полностью запретить субдилерство в сфере реализации сим-карт. Минэкономразвития России предложила 8 холдингов для возможного переноса их штаб-квартир из Москвы в регионы. Об этом сообщил министр Максим Решетников на встрече с президентом Владимиром Путиным. Среди этих компаний – Аэрофлот, Почта России, Роснефть и другие. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и...

сам отвезти какие-то вещи в химчистку. Ты можешь сам поухаживать за участком и подстричь. Если тебе это в кайф, это твое хобби. Но это занимает определенное количество времени, которое ты должен потратить на что? Либо на работу, либо на отдых. Потому что следующее правило, которое есть у этих людей, восстановление собственное становится уже привычкой и ключевым фактором успеха. То есть ты должен нужное количество времени спать, ты должен нагружать себя спортом, то есть ты должен восстанавливаться. Ну, если ты фабрика, ты должен делать и профилактический, и капитальный ремонт. Чекапы эти, то есть это становится обязанностью. От тебя зависят уже судьбы людей, которые тебя окружают. И не только те, кто у тебя работают, но и их семьи. Понимаешь, тут вопрос уже как бы социальной ответственности. Ты видел сейчас выступления вот, миллионеров вот на вот этих вот конференциях, выставках? Они все ходят с вупами. Да, вот у меня тоже есть вуп, и я тоже смотрю свой рекавери каждый день. Я слежу за сном, за питанием, за вот этими вещами, потому что я понимаю, что если у меня рекавери ниже там 40-37%, то я не смогу эффективно работать и буду принимать не те решения. Вот для меня сейчас ключевая проблема спать дольше 5 часов утра. То есть я нормально засыпаю в 10:30, но в 5 утра просыпаюсь и не могу заснуть. У меня задача по вупу проспать до 7 утра. Прием магния, габы, душ перед сном за 5 минут, правильное дыхание есть. Там еще, то есть я применяю все способы для того, чтобы успокоить нервную систему, чтобы был нулевой стресс. И пока вот мне не удается это дело победить. Все равно в 5 утра просыпаешься с какой-нибудь гениальной идеей, идешь записывать там. То есть у всех успешных людей тело становится инструментом, а восстановление его становится обязанностью. Третий аспект жизни успешных людей – это изменяются отношения внутри семьи. Мы же знаем, как люди обращаются с бизнесом. Бизнес построен на ритуалах, на планерках, на стратегических сессиях, ритуалах корпоративной культуры. Также и отношения с семьей требуют установления ритуалов. Совместный ужин, походы. И получается так, что отношения с семьей планируются так же тщательно, как стратегические сессии. Вот, например, у меня все поездки расписаны на 1.5 года вперед. Когда мне говорят, поехали туда, а я знаю, куда, где я буду в сентябре, в октябре следующего года, потому что все привязано к детским каникулам, к моему корпоративному графику, и я не могу отношения со своими близкими людьми оставить по остаточному принципу. И четвертая часть абсолютно логичная, это сужение социального круга, если проще сказать, фильтровать, с кем ты общаешься. Потому что время становится твоим главным ресурсом, и ты не можешь его просто разбазаривать на пустые общения. И ты сокращаешь свое дальнее общение для того, чтобы больше времени уделять ближнему кругу. Ты должен беречь себя и свое близкое окружение. Есть хорошая такая шутка. Да, стоит человек, которому там больше 50 лет, и он говорит, а что, говорит, такое, говорит, пролетает, говорит, мимо. Стоит его папа, которому 75, сынок, говорит, это года. В 30 ты еще не замечаешь, в 40 ты понимаешь, что у тебя заканчивается определенный там физический ресурс, эмоциональный ресурс, кризис среднего возраста. В 50 ты уже понимаешь, когда переваливаешь за половину. Ну, так же всегда бывает. Ты едешь в отпуск. Да? Первая половина отпуска тянется медленно, вторая схлапывается в один день. И так происходит всегда, так же и в жизни. Если ты собираешься прожить 100 лет, вот первые 50 лет тебе остаются на то, чтобы повеселиться, вторые 50 лет бы быстро схлопнуться, поэтому здесь шансов немного. Реально понимая, что это произойдет, ты можешь к этому начать готовиться уже сейчас, хорошо поддерживать собственное тело, заготавливать инструменты, относиться к своему времени как к хорошему ресурсу, самому главному, который никогда не восполняется.

0: В Дагестане 12 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Президент Владимир Путин представил парламенту три кандидатуры на пост главы Дагестана, временно исполняющего обязанности руководителя региона Федора Щукина, зампреда парламента и лидера фракции «Справедливая Россия» Камиля Давдиева, а также руководителя фракции КПРФ Самира Абдулхаликова. Центробанк будет контролировать операции с наличными средствами россиян. Власти намерены устанавливать источник поступления наличных при пополнении банковских счетов. Так будет осуществляться мониторинг внесения наличных рублей и обмена валюты как среди физических, так и среди юрлиц. Регулятор также разрабатывает поправки к федеральному закону номер 115 с целью усиления контроля за источниками наличных средств. В Совфеде рассматривают возможность повышения налога для самозанятых до 15%. Речь идет о том, чтобы перевести тех, кто работает через платформы, на общую систему налогообложения по НДФЛ. Изменение может затронуть в первую очередь курьеров и таксистов. В настоящее время самозанятые платят налог в размере 4% при работе с физлицами и 6% при операциях с юрлицами и индивидуальными предпринимателями. Центробанк анонсировал ужесточение лимитов на вывоз наличных средств и золотых слитков за пределы страны, включая поездки в Беларусь, Казахстан и другие государства Евразийского экономического союза. На данный момент установлен запрет на вывоз более 100 тысяч долларов в наличной форме и золотых слитков весом свыше 100 граммов. В ближайшее время ограничения будут усилены, сообщили в Центробанке. В Москве и области распространяется мутировавший гонконгский грипп. Медработники зафиксировали первые случаи заболевания, которые сопровождаются пневмонией, обострением хронических болезней и другими осложнениями. Вирус вызывает интоксикацию организма, провоцирует мышечную боль по всему телу и может приводить к повышению температуры до 39 градусов, отмечают врачи. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L-TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.
5: Территория сделки. Передача, где недвижимость перестает быть загадкой. Вместе с Муслимом Багаровым разбираем все. Как проверить документы и не попасть в ловушку? На что смотреть при продаже квартиры, чтобы не потерять деньги? И как вывести на чистую воду недобросовестного застройщика? Не верьте на слово. Проверяйте факты. Территория сделки. На Диалог ФМ.
6: Друзья, ассаламу алейкум. Доброго времени суток. В эфире вновь программа «Территория сделки». С вами Фарух Абдурахманов и Муслим Багаров. Сегодня мы с вами обсудим такую интересную тему, немного отдалившись от основной тематики нашей программы о мире недвижимости. Но она достаточно интересная, эта тема. Тема продаж, отделов продаж, того, как выстраивается работа, как должна она выстраиваться. Тема эфира: покупатель ушел в отказ, почему сделки срываются, а отделы продаж не слышат клиента. Нашим гостем сегодня является специалист с более чем 8-летним опытом в сфере продаж и клиентского сервиса. Работал с отделами продаж в различных сферах бизнеса, в том числе и в недвижимости. Прошу любить и жаловать. Амар Алиев. Ассаламу алейкум, Амар.
7: Ассаламу алейкум, Амар.
8: Алейкум салам.
6: Спасибо, что принял предложение, приглашение наше, откликнулся. Ну, наверное, традиционно начнем с того, каков твой путь, как ты вообще дошел до сегодняшнего дня, до того уровня, который у тебя есть, что происходило в течение этих 8 лет. Немного познакомим тебя с нашей аудиторией.
8: Хотел бы вначале поблагодарить вас за то, что пригласили, долго наша, скажем так, встреча затягивалась, но, альхамдулилля, сегодня она реализовалась. Немножко расскажу про себя. Впервые, наверное, в продажах я оказался в далеком 2015 году, когда я работал на «Формуле-1». Я продавал журналы, официальные журналы «Формула-1», это «Гран-при» в городе Сочи, я там жил, учился. Вот. И первый раз, наверное, с такими активными продажами я столкнулся именно там, когда ты незнакомым людям продаешь какой-то товар, да, либо услугу, в данном случае это были журналы. Вот. И вот это было первое становление. Дальше я непосредственно работал в Сбербанке, Сбербанке России, консультант, менеджер
6: это
8: по продажам.
6: Там же в Сочи?
8: Там же в Сочи, да. У меня были одни из лучших результатов по нашему городу. Вот. Делал я все, скажем так, тогда интуитивно. Я тогда не знал ни про структуры, ни про всякие воронки. Просто вот как душа, скажем так, говорила, то я и делал. То есть я предлагал каждому клиенту услуги, которые, условно говоря, предлагает банк. И когда я увидел, что у меня большие очень результаты, и я с отрывом ухожу от своих коллег-конкурентов, меня пригласило руководство и начало говорить: «Как ты это делаешь?» А у меня был простой ответ. Я говорю: «Я просто предлагаю всем». То есть из 30 там предложенных 3-4 продажи осуществляются. Я говорю: «Все, больше нет никакой как бы магии». Они вначале думали, что я пожилым людям чуть-чуть навязываю, напихиваю, да, в Сбербанке раньше была такая практика. Вот, потом
6: одеваю
8: они
6: на голову, как у нас.
8: Да, там молча что-то подключаешь человеку. Потом увидели, что месяц, два, три проходит, ошибок в системе, да, по структуре Сбербанка не выходит, и они поняли, что как бы все честно, чисто. И вот так они позвали меня, чтобы я делился успешной практикой со своими коллегами. А практика была всего лишь одна, предлагал всем, и даже если мне отказывали, ничего страшного, мы идем дальше. Только и всего. То есть я относился к этому как к помощи. Моя задача была помочь клиенту, но не так, типа, знаешь, просто что-то рассказать и какую-то выгоду. Я вначале пытался понять, есть ли у клиента проблемы, и здесь уже показывал, какую пользу и помощь эта услуга может ему принести.
7: То есть самое главное в любом деле — это знать свой товар, правильно понимаю?
8: 100%, Фарух, 100%. Это очень большая проблема, вот, которую я, по крайней мере, вижу во многих отделах продаж. Менеджера компании, ну, как бы до конца не знают про, ну, товар, либо услугу, то есть продукт, который они продают. То есть, условно говоря, если мы говорим про недвижимость, там у нас и юридические аспекты, да, там и там кадастровые, земельные, обширно все, да. А если мы говорим про другие сферы, то там тоже, там, если там телефон продаем, мы же должны знать характеристики, детали, там, гарантии и так далее, как если с браком, как поступать. То есть менеджер — это не тот человек, который только вот узко там свой товар знает, он должен еще обширные вот эти вещи, которые затрагивают его, об этом тоже он должен знать, владеть.
7: То есть тогда вопрос, да, сегодня клиент стал более требовательным или более информативным? Такой сразу вопрос.
8: Очень интересный вопрос. Я считаю, что менеджеры, точнее клиенты, сейчас стали более информативными. Почему? Потому что любое видео по любому запросу есть в соцсетях. И хотят наши, ну, клиенты, я, например, как клиент, хочу я этого или нет, я уже какой-то информацией по товару либо услуге буду владеть.
6: Перед тем, как даже в магазин пойти, что-то там подбирать, ты уже какую-то информацию берешь в этом.
8: Да, этот момент есть. Вот. А второй вопрос, какой там был? Стали ли они... Повтори.
7: Так, сегодня они стали более требовательны или более информативными?
8: Повторюсь, информативными они автоматически становятся, потому что соцсети у нас очень как бы, да, развиваются и так далее. А требовательными они становятся потихоньку, потому что, ну, все мы, наверное, слышали такие термины, как клиентский сервис, клиентское обслуживание, там, клиентоориентированность компании и так далее. И хотим мы этого или нет, люди, которые оплачивают за свои слова, за свои товары либо услуги, хотят, чтобы им дали наилучший сервис, и они автоматически становятся требовательными.
6: Амар, смотри, возвращаясь к теме твоего бэкграунда, как сейчас модно это говорить, за 8 лет особняком к какое место работы или опыт, в какой компании у тебя стоит?
8: Становление было все-таки в Сбербанке, потому что Сбербанк — это очень сильная школа продаж, потому что хочешь ты этого или нет, у тебя за душой очень много людей, которые тебя контролируют. У тебя дикая вообще система, и ты растешь как специалист в разных отраслях. Потом я перебрался домой, в Махачкалу я вернулся, поработал около года на московскую IT-компанию, занимались лидами, лидогенерациями, сайтами. Это у нас был B2B.
6: А там непосредственно чем ты занимался?
8: Я продавал франшизы. Я продавал франшизы, чтобы люди могли, ну, покупать клиентов, скажем так. Франшиза в этом заключалась. Там поработал год. В этой компании я понял, насколько вот эти летучки, собрания, ролевые игры, которые между компаниями, между отделами проходят, насколько они важны. Каждый понедельник и каждую среду с 19 до 21 у нас проходили ролевые игры, где... Ну, то есть, условно говоря, Муслим, ты — это клиент, Фарух — это ты менеджер, и вы сталкиваетесь лбами, и весь остальной коллектив слушает ваш диалог и в конце говорит, что у тебя было хорошо, что лучше, над чем нужно поработать, и дополняет друг друга. Дальше я устроился в компанию Ля-Риба Финанс, работал уже с тобой, как раз-таки были с тобой коллегами. Вот, там отработал, ну, порядка, наверное, 3 лет.
6: Да.
8: Можно сказать так, да, потом перебрался непосредственно в бизнес-сообщество, вот тоже где-то полтора года там поработал и уже полтора года в свободном плавании, скажем
6: ну,
8: так.
6: Ну, я лично считаю, Омар, что у тебя на самом деле очень интересная такая 8-летка получилась в плане получения опыта, знаний, потому что, начиная там с Сочи, заканчивая Махачкалой, компании достаточно серьезные, интересные и очень много знаний дают. Ну, давай, если позволите, вопрос задам. Если мы говорим про клиентоориентированность, про клиентов, про продажи, что клиент чувствует в первые минуты общения с менеджером и почему это важно? С такого простого вопроса начнем, базового.
8: Если мы сейчас говорим конкретно про недвижимость или в целом?
6: Нет, давай, мы сейчас пока
8: в целом говорим, немножко, да. Но первый раз, когда... клиент соприкасается с компанией, маркетологи специально выстраивают путь клиента. Они должны понимать, с какими сложностями проходит клиент, прежде чем он дойдет до этой компании. Сейчас конкуренция очень большая. То есть, условно говоря, не к тебе, так туда я пойду. То есть, мне нужна услуга, да? И каждый сейчас пытается выделиться за счет этого. Это отделы колл-центров, которые должны мгновенно, быстро реагировать на каждый звонок, на каждое сообщение. Это какие-то нейросети, которые сейчас используют, как бы, да? И самое важное, это компетенция самого менеджера. Это доверие, это компетенция. Насколько менеджер при первичном касании, то есть поздоровался, представился, здравствуйте, вы попали там в компанию «Звездное небо», меня зовут Омар, какой у вас вопрос? Там клиент задает вопрос, да, то есть мы сделали первый этап приветствия, дальше клиент задает какой-то вопрос. Я не тупо отвечаю на его вопросы, я задаю ему встречные вопросы, чтобы понять, что ему нужно, и только после делаю какую-то презентацию. Но попав в Махачкалу, в Дагестан, я как будто, знаете, у меня такое противоречие, как будто я понял, что здесь, в принципе, и вот эта структура, система, как будто и не нужна она, потому что нас как-то на таких фразах, как «брат», там, я не знаю, там, друг, да, вот такие фразы используют, которые в России недопустимы.
6: Здесь, если мы будем так разговаривать, получается, она не приживается никак? Или
8: почему? Нет, смотри, оно приживается, оно необычно, но если, я считаю так, если это все в итоге приводит к завершению сделки, используй любые фразы.
6: Я почему спрашиваю, я, например... буквально недавно заходил в одну из рекламных компаний заказать там небольшую продукцию. Я столкнулся с такой темой, что менеджер сидит, казалось бы, да, который заинтересован в том, чтобы пришел, да, я минимальный заказ сделал.
8: Не имеет значения,
6: я объясняю, что да, это минималка, минимум нужен какой-то продукции, но я вот у меня такое направление, то есть компания только, грубо говоря, родилась, и в перспективе я твой клиент. Посоветуй мне, что мне нужно, определенную эту задачу я нарисовал. Вообще, с того момента, как я туда зашел, я себя сразу почувствовал, как будто я должен. И потом я-то понимаю, о чем я говорю. Я знаю, что мне нужно, я знаю ответы на эти вопросы. Мне просто интересно стало. Это не привередливость какая-то была, просто интересно стало. И получается так, что вот как будто мне им не нужно, что ли, не хотят они вот.
8: Здесь тоже есть объяснение, Муслим. Смотри, у нас же много чего упирается в систему мотивации. Если менеджер по продажам... Смотрите, вообще в теории у нас есть консультанты, ну, менеджеры по продажам, дальше выше топ-менеджмент. Если человек консультант, он будет вас просто консультировать, и ему абсолютно без разницы, купить его или нет. Почему? Он сидит на фиксированном окладе. Чем меньше людей к нему в офис придут, либо на торговую точку, для него лучше, у него много свободного времени. А если мы говорим про менеджера по продажам, конечно, он так делать не должен, потому что чем больше он продает, тем больше он зарабатывает. Но может быть, у него система мотивации неправильно выстроена, либо он очень сильно загружен. Такой тоже может быть, то, что там один менеджер, два менеджера, а клиентов очень много. Руководство пока не видит смысла нанимать новых, сами справятся. Такое тоже может быть. И ему как бы, ну, немножко безразлично, у него есть уже свои заказы. Сейчас пришел очередной клиент, как бы, давай там, когда успею, тогда успею. Тут много факторов есть. Ну, как бы. И я, проводя определенного рода аудиты, я сталкивался с тем, что, ну, условно говоря, из 10 компаний, там, у четверых, 100%, у них менеджера сидят просто на фиксе. Я уже понимаю, что меня там ждет. То есть безразличие, там, они своевременно не уведомляют, там, какой-то форс-мажор произошел, пока я не позвоню, они сами не будут делать инициативу со мной связаться.
6: А почему это такой вот этот процесс, как болезнь какая-то, да, которую надо на корню там решать, ее чаще всего запускают? Это от того, что операционки слишком много у,
8: ну, многие же не знают
6: собственника, или он не погружается.
8: Не понимает, не погружается.
6: Это же его деньги. Этот же случай, продолжая, с человеком вышел из этого офиса, мы что-то разговаривались, он говорит, собственно, по этой причине и ушел от них. А я им за 10 месяцев сумму принес, заказов, ну, это, короче, больше 6 миллионов рублей. Угу. Ну, как так вот, как...
8: Ну, здесь смотри, чтобы это все потихоньку исправлять, в первую очередь, это должно кем-то контролироваться. А контролируется это, если это маленькая компания, либо собственником, а если это чуть большая компания, и там несколько сотрудников в отделе продаж сидит, это руководитель отдела продаж, РОП. Вот если этого всего нет, как бы, ну, все так и идет. А много примеров. У меня, например, тетя занимается кухнями на Медхана Султана, ты же знаешь, подключал. Да. Тоже, говорит, сидим просто на окладе, там 30 тысяч платят, и все. И после беседы со мной, я там и там книги определенные советовала, она когда в гости приходила, и она говорит, я пойду завтра скажу ей, чтобы она там, условно, мне там оклад чуть-чуть убавила и процент добавила, потому что чем больше я продам, тем больше я заработаю.
7: Да, система мотивации повышается у человека абсолютно. Конечно. То есть, ну, здесь логично просто, в принципе, да, если...
8: Это логично, но не все это используют. Вот,
7: ну да, странность. Нет, я имею в виду логично в плане даже менеджеров, да, возьмем, что они, работая на фиксированный оклад, они отдают ровно столько, в лучшем случае, сколько им платят.
8: Да.
7: Но опять же, здесь еще стоит вопрос, наверное, внутреннего какого-то, да, человек порой и зачастую менеджера, которые просто сидят на окладе, они не делают даже то, за что им платят.
6: Да, да.
8: И здесь еще очень важный момент отметить, здесь еще идет самообман. То есть менеджер что думает? Я получаю свои 20 тысяч рублей, чем меньше клиентов, тем лучше. Но он же тратит столько же времени, сколько мог бы потратить, если бы он, ну как бы, да, у них система была бы другая. Менеджер думает, какой он умный, что как бы...
7: Меньше работы, деньги,
8: да,
7: те
8: свои
7: же.
8: Два, а время же ты же на работе находишься. Там с 9 до, там с 6 до 7. Поэтому это палка двух концов.
6: Это можно назвать вот эту ситуацию как раз-таки ошибкой, которую чаще всего допускают менеджеры при первом касании с клиентом, при первом контакте. Можно сказать, наверное, да, что это была ошибка.
8: Но здесь, смотри,
6: я так понимаю, если бы этот менеджер более грамотно, приветливо отработал бы, ну, скажем, клиента, да, лид, который зашел к нему, то опять же в перспективе это...
8: В перспективе, да. Но здесь смотри, согласись с мыслями, если ты мой руководитель, и я все равно продам я больше или продам меньше, если я все равно получаю свои 20-30 тысяч рублей, зачем мне напрягаться? То есть здесь, конечно, мы можем ущипнуть менеджеров и сказать, что вы не активничаете, да, и так далее. Если мы рассматриваем именно менеджеров, которые просто на фиксе сидят, но к ним нет претензий. Они на такие условия они согласны. А если непосредственно мы говорим про компании, у которых система мотивации правильно выстроена, у нас всегда есть топы, которые больше всего зарабатывают, больше всего планы перевыполняют, и те, кого устраивает зарабатывать меньше. Хотя, повторюсь, они тратят одно и то же время.
7: Ну, это большая, честно говоря, такая ловушка мозговая.
8: Да, да, да, да.
7: Нашел свою зону комфорта и сидишь в ней. Вот я натыкался на то ли цитата это была, то ли картинка даже. Типа, я сижу, говорит, в своей зоне комфорта. И так, и, ну, картинка описывает эту ситуацию. Он сидит в луже, говорит, это моя зона комфорта. Все, я дальше не иду.
6: Ну да. Почему человек может отказаться от хорошего предложения, даже если цена и условия ему подходят?
8: Это же слоган нашего сегодняшнего эфира. У меня есть хороший ответ. У него нет доверия компании. Представь, какая-то компания появилась на рынке, и, допустим, она продает недвижку. Они дают самую дешевую цену. Ну, хорошую цену. Они дают хорошие условия, рассрочку там на 10 лет. Все дают на 5, они дают на 7, например, на 8, на 10 и так далее. У них цена там ниже и так далее. Вроде бы все вкусно для потенциального покупателя. Но всегда покупатель, когда мы говорим о крупных чеках, там, ниша машин, недвижки, это всегда крупные чеки, и это очень длинный цикл сделки. Здесь доверие. Насколько человек доверяет этой компании? Насколько там люди за этой компанией стоят, которым можно довериться. Тебе простой пример приведу, я буду без названий компаний. Есть сейчас компания, они вывозят только за счет медийного своего, скажем так, амбассадора. Консультация, обслуживание у них очень слабое.
7: Я даже знаю, о ком ты говоришь.
8: Ну здесь еще такое, я знаю собственника. Вот. И самое интересное в том, что у них это работает. У них это работает. И здесь главное лицо, за счет которого идут продажи, это вот этот самый амбассадор, да. А возьмем другие компании, они, наоборот, постоянно в соцсетях, постоянно в каких-то благотворительных акциях участвуют, постоянно мелькают, да, как бы рассказывают про все нюансы, у них специалисты прокачиваются. И вот к таким компаниям как раз-таки люди и идут.
7: Я вообще, честно говоря, Омар, вот хочу твое мнение тоже послушать. Как ты считаешь, покупатель покупает у компании или же у менеджера? У меня-то на это свое видение, хочу тебя послушать как человека, который занимается развитием компании.
8: Ну смотри, первично человек идет на компанию. Я всегда говорил и, наверное, буду дальше тоже говорить, когда у клиента и у менеджера есть какой-то конфликт, то есть когда такая, да, конфликтная ситуация, клиент не будет вспоминать Муслима, Умара и так. Он будет говорить, я с этой компанией поругался, я в эту компанию не пойду. Поэтому мы всегда говорим, вы лицо данной компании, и вам нужно быть, скажем так, во всеоружии, да, там, белый верх, черный бейджик, приветствие, да, там, и так далее, пострижено.
6: Это репутация компании.
8: Конечно.
6: Это корочка компании.
8: Человек первично идет в компанию, а уже внутри компании он уже дружит с менеджером, который для него является, ну, он показал себя экспертом, профессионалом, да, и он там на любой вопрос отвечает, там, не знаю, консультирует. Например, Муслим, ты пришел за, условно говоря, там, не знаю, за вот этим стаканом, я задаваю тебе 2-3 вопроса, определяю, что тебе не этот стакан нужен. На твоем мероприятии нужны поменьше стаканы, потому что туда наливается тот напиток, который ты хочешь, как бы, условно говоря, своим гостям разливать и так далее. И он каждый раз вспоминает, ему нужен товар из вот этой области, он уже он идет к Мухаммаду, пойду, он там, условно говоря, в этой компании работает. Вначале он идет на компанию, потом он говорит, там Умару пойду или Мухаммаду пойду, он в этой компании работает, он нам все сделает. Поэтому менеджера тоже приводят клиентов.
7: И удерживают.
8: И удерживают.
7: Либо теряют.
8: Конечно, конечно. Абсолютно. Поэтому же в России есть такое правило всех клиентов вести в CRM. Почему? Ты работал с клиентом, например, у тебя отпуск. А что делать клиенту? Он же не может уйти теперь, да? Все, я возвращаюсь в CRM, я говорю, все, Муслим в отпуске, я за него. Я вижу все детали ваших бывших переписок, там, обсуждений, и продолжаю работать.
6: Понимаешь, на каком этапе,
8: да,
6: находится,
8: да,
6: клиент.
8: Да. Очень важная вещь.
7: Что важнее вообще, скорость ответа или качество первого разговора?
8: Хочется мне сказать, что и то, но если мы говорим про компании, у которых средний чек высокий, то есть от миллиона, да, там от 500 тысяч, возможно, и цикл сделки долгий, я считаю, что скорость чуть-чуть можно вот в бок убрать. Объясню почему. Вот представим, человек хочет купить недвижку. Он звонит, условно говоря, в компанию Green. Вымышленная компания. Green будет, Red пускай будет, да, там две компании. Он звонит в компанию Green, он не дозвонился. Он написал, ему сразу не ответили. Все, он звонит в Red. В Red сразу ответили, все нормально. Он задал вопросы, проконсультировался, уточнил детали, стоимость и так далее, и так далее. Здесь, так как цикл сделки долгий и средний чек большой, клиент не будет здесь и сейчас покупать. И, ну, вы мне скажите, я, например, на своей памяти никогда не слышал, что человек с одного звонка либо с одного прихода сразу покупает квартиру. Вот. А если, например, товар там меньшего прайса, там, телефон, техника и так далее, да, здесь скорость важна, оперативность очень важна, потому что клиент здесь быстрее избавляется от денег. А если, вот как я сказал, а если средний чек высокий, то можно перезвонить потом клиенту, сказать, вот компания Red, вы нам звонили, вот мы не могли ответить, что у вас, и дальше работать с клиентом. Mm-hmm. Получается, от ниши зависит.
6: Ну, mm-hmm. сегодня я думаю, что в недвижимости тоже скорость сложна. Почему? Потому что спрос немного превышает предложение. Mm-hmm. Поэтому тут как раз таки может быть, что ты, насколько быстро ты ответил или среагировал, это как раз может зарешать. Поэтому скорость правильно может быть сказать, что это одно другое дополняет.
8: Абсолютно верно. Просто я все-таки думаю, что клиент, который не будет покупать товар сразу, а недвижку вряд ли он с первого звонка покупает, к нему можно вернуться спустя день и сказать, там, вы нам звонили и так далее. А вот в тех продажах, где средний чек маленький, там ты через час ему наберешь, он скажет, я уже товар купил. Угу, такая практика.
6: Угу. Здесь как раз-таки вот опять же, возвращаясь к недвижимости, рынку недвижимости, к скорости ответа, скажем, да, подключается как раз-таки, вот мы переходим к уровню доверия. Уровень доверия по телефонному разговору, если я ошибусь, поправь меня, он как раз-таки вызывается тем, о чем ты и как говоришь, то есть конечно. Компетенция твоя.
8: Конечно.
6: Если в каких-то сферах допустимо, там, приходите, здесь покажем, здесь расскажем. А в недвижимости, мне кажется, зачастую вот в моменте ты по телефону, если что-то как-то раскидал аккуратно, объяснил и сказал, что возможно решить вопрос, возможно это сделать, возможно под ваш бюджет что-то набрать, но надо для этого встретиться, сесть, поговорить. Вот тут как раз-таки мы и цепляем и доказываем свою какую-то компетентность, ну хотя бы на начальном этапе. Также,
7: но вообще я считаю, что разговор первичный по телефону даже, он играет, наверное, 70% вообще вашего дальнейшего диалога и сотрудничества.
6: Как у риэлтора?
7: Да, будь это риэлтор, будь это любая другая сфера, первичное знакомство, первичная консультация, она максимально оставляет отпечаток в память. Да. И как ты проконсультируешь, и даже зачастую у меня бывают ситуации часто, что начинаем мы с буквы А, заканчиваем буквой Я, и уже мы знаем друг о друге все, там, я не знаю, там, вплоть до семейных каких-то историй, и после этого уже и работается с клиентом легче, и клиент тебя слышит уже, и как-то, идет с тобой дальше, то есть до конца, там, до того момента, пока он не подберет себе то, что ему нужно. Либо, там, я могу просто сказать, что давай сейчас не будем покупать. Yeah. Потому что, объективно, если мы будем смотреть, желание купить квартиру, оно есть у нас у всех, но когда мы начинаем копать, понимаем, что это будет кабала для человека. Это если даже рассрочка та же самая, или же ипотека и так далее. Но прежде чем покупать, вообще всегда пути отхода я ищу для клиента всегда заранее.
6: Слушай, а у тебя вообще были истории, связанные именно с риэлторами? Такие вот трешовые, скажем, есть. Когда ты как клиент, может быть,
8: есть.
6: Там, да, есть, поделись.
8: Да. Ты знаешь, я вот люблю часто звонить в компании. Сейчас я делаю это редко. Раньше я делал это, очень часто. Мне всегда бывало интересно понять, как та либо иная компания консультирует и в целом работает с клиентом. Вот у меня был случай, даже ролик там, относительно там неплохо залетел. В общем, случай такой. Я звоню в компанию и не представляю. Я делал это перед менеджерами другой строительной компании, чтобы показать им, как вообще на рынке обстоят дела.
6: А речь идет о строительной компании.
8: Да-да-да, это непосредственно строительная компания, у которых есть свой отдел продаж. Я звоню, я говорю, здравствуйте, не представляется, имя не называют. То есть это уже как бы минус, да? У нас есть корпоративное приветствие, которое мы там обязаны выполнять. Там хоть ты, не знаю, запчасти на машины продаешь, и ты весь в мазуте, ты должен сказать, здравствуйте, компания такая-то, менеджер такой-то, что у вас? Вот, они говорят, там, цена за квадрат, сразу она говорит, цена за квадрат 300 тысяч рублей. Я говорю, понял, а там есть что-нибудь? Она говорит, приезжай к нам в офис. Я говорю, я не могу приехать. Она говорит, а мы, все детали обсуждаем непосредственно в офисе. У меня вопрос. Представь, я живу в районе, Новая Северная автостанция. А офис находится в сторону, Редукторного Каспийска. Почему я должен приезжать к вам просто так? Вы же должны, наверное, чем-то меня зацепить, чтобы у меня был повод сказать, там, если я там жена-то жену возьму, если там родителям их возьму, скажу, поехали, там супер, какое-то предложение делают, то-то, то-то, да. Здесь вообще минимум вопросов, быстрое завершение диалога и просто позвать в офис. Это и есть непосредственно слив клиент. Так сливаются клиенты. Это не контролируется никем, поэтому так и происходит. А есть компании, которые вообще на звонки не отвечают. Это крупные компании. Это компании, которые сейчас шумят. Они вообще, ну, вот, например, последний раз я был у товарища, который, как бы, ну, ты нас свел. Вот я перед ними делал звонок, мне не ответили, и спустя время мне до сих пор, вот уже там 2 недели проходит, мне не перезвонили. Вот где-то я там у них в воронке продаж остаюсь. Такие моменты бывают. Есть, где менеджеры — это просто консультанты, их задача просто вывалить на меня информацию без какого-либо уточнения, что мне нужно.
6: Из-за которой ты сон потеряешь, короче. Ну,
8: вот он мне, например, говорит, условно, там какой-нибудь, пускай будет Умар, он мне говорит, квадрат стоит столько, находимся мы здесь, документы есть, там юридически все чисто, там на дом РФ мы зарегистрированы, там, ну и так далее, и так далее. Но он не задает мне никаких вопросов. А теперь представь, я приехал к ним в офис, и он мне говорит, квадрат Умар у нас стоит от 210 тысяч рублей. А у меня-то в голове сейчас за 1090 что-нибудь куплю, и что, у меня сразу конфликт. Я буду ему говорить, а зачем ты меня в офис позвал? Неужели ты не мог мне вопросы задать там, или сразу сказать, что у вас квадрат там от такой-то суммы? У меня остается негатив. Теперь я вижу Муслима либо Фаруха, я говорю, а я там ходил, там то ли там яма. Ну, к сожалению, так. Сарафан на радио уже очень сильно работает. Если ты недвижку купил, и ты сказал, я вот там купил там то-то, то-то, у меня вероятность, что я в твою же компанию приду, она намного выше.
7: Теперь так. У меня вопрос тогда следующий. Кому лучше обращаться, когда ты приобретаешь недвижимость? Мы сейчас скажем про новостройки. Это лучше обратиться в отдел продаж от застройщика или же все-таки лучше обратиться к риэлтору?
8: И это почему? Очень сложный вопрос. Объясню почему. Вообще, я долгое время не понимал, кто такие риэлтора. Угу. Честно, я не понимал, чем они занимаются. Потом я понял, что эти люди от А до Я ведут тебя и завершают с тобой сделку до момента, пока ты не приобретешь квартиру. Но тогда у меня другой вопрос. Для чего тогда нужны менеджеры по продажам?
7: Я отвечу.
8: Давай. Вот
7: я, честно говоря, мы эту ситуацию обсуждали уже. Менеджер по продажам для застройщика нужен именно для того, что если он хороший менеджер по продажам, угу. Им у нас такие есть, слава богу, они тебя консультируют и рассказывают все плюсы, минусы
8: об объекте.
7: Об своем объекте. Так. Для чего нужен риэлтор покупателю? Угу. Для того, чтобы он тебе предложил на самом деле нужный объект, который тебе подойдет по финансам, по локации, по наполняемости и так далее. И тому подобное. То есть мы-то работаем не с одним объектом, мы работаем с разными застройщиками, и мы делаем уже более точечный подбор. А менеджер делает все равно, у него задача какая?
8: Свою
7: продать
8: квартиру.
7: Свое, да.
8: А, вот оно. Вот,
7: я просто, ну, можно так говорить, просто я почему задаю этот вопрос тебе, как специалисту, да, скажем, который выстраивает именно отделы продаж, работает именно с продажниками. Этот вопрос мне был на самом деле интересен. Просто люди не всегда понимают, для чего нужен риэлтор. Вот же есть там, менеджер по продажам от застройщика и так далее. Но по итогу мы приходим все равно волей-неволей к тому, что риэлтор все равно на рынке недвижимости, он как рыба в воде. И чувствует себя более комфортно, нежели чем тот же самый менеджер. Менеджер может понимать, что тебе не подходит квартира у них, но он тебе не предложит соседний ЖК, который немного дешевле где-то, может по наполняемости чуть меньше, но по твоему бюджету он тебе будет одевать на голову там, ипотеки, там, какие-то рассрочки дополнительные, но лишь бы ты не ушел. Хотя, опять же, повторюсь, тебе, возможно, этот объект и не подходит.
8: Ну, здесь знаешь как, просто мне кажется, проблема в том, что риэлторам, наверное, надо больше об этом заявлять, то, что, чем они занимаются. Вот сейчас личные, я сейчас смотрю, очень много риэлторов ведут свои личные блоги. У кого-то вообще мало подписчиков, у кого-то очень неплохое количество, да, они снимают, они не просто объекты показывают, они свою экспертность показывают непосредственно там в юридическом формате, там, что выгодно, что нет. У нас там специальная цена, скидка от застройщика, а вы, как я знаю, таким владельцем, ну, у вас бывают такие варианты. Поэтому я думаю, что просто до наших обычных покупателей надо просто донести, кто такой риэлтор, за что он получает комиссию. Там же есть еще, где комиссию не клиент платит, а компания, ну и так далее.
6: Да, застройщиками в большинстве случаев именно так.
8: Это надо доносить. Просто вот если сейчас меня спросить, я лучше, вот честно, я лучше сам выберу себе какую-нибудь ЖК и обращусь в эту компанию, и поработаю с менеджером этой компании. Я не буду обращаться к риэлторам.
6: Только потому, что нету понимания четкого, да?
8: Да, да. Потому что я как думаю, вот смотри, я думаю, я сейчас приду в эту компанию, я спрошу у них пакет документов, то-то, они мне все покажут, все в принципе, как будто все нормально.
7: А как ты это все проверишь, и как ты будешь...
8: Вот, тут уже интересный вопрос. Вот здесь уже, а почему я так делаю? Потому что в моем понимании, как бы клиента понимании, то, что мне там покажут, это и есть истина.
6: Смотри, Амар, вот если позволите, я такое сделаю... поправочку, да, к вопросу этому, почему вот тебе нужен риэлтор в этом случае. Безусловно, если у тебя есть достаточное количество времени, что является, наверное, самым важным аспектом, который вот в этом деле нужен. Если ты владеешь ситуацией, в принципе, на рынке, хоть немного разбираешься в недвижимости, если ты знаешь, как проверять документацию, на что обращать внимание, знаешь, какие вопросы задавать, у тебя есть какая-то насмотренность и, соответственно, отсюда аналитика о рынке недвижимости, новостроек, будем говорить про новостроек, тебе не нужен риэлтор. На самом деле тебе не нужен специалист, потому что ты можешь посидеть день, другой, неделю, поковыряться.
8: Сам выбрать все.
6: Сам выбрать, да. Но когда у тебя катастрофически или нет в этого времени, не хочешь ты заморачиваться этим, ты приходишь к специалисту, к Фаруху, к Муслиму. У меня есть... 1 000 000 рублей на первоначальный взнос.
8: Что вы мне предложите?
6: Да, я хочу взять квартиру, у меня 7-летний сын растет. Да, и да, давайте подумаем, что вы можете предложить. И тут как раз-таки мы раскладываем вот этот...
8: Разные застройщики, разные объекты, варианты. Здесь хорошо.
6: Все, вот здесь сидим и начинаем разбираться. Здесь цели, хорошо. Задачи, возможности. Потому что ты можешь посмотреть клубный формат дома. Он тебе нравится. Все, концепция, наполненность, все четко. Короче, все там есть. Но, Амар, он тебе по ежемесячному платежу не подойдет. Тебе будет тяжело. Давай мы посмотрим с тобой не хуже проект. Да, это не клубный формат, да, это многоквартирный дом, но... максимально комфортно будет тебе здесь продать. Или с учетом там, того, что он строится, через определенное время ты сможешь продать, мы с тобой сможем продать и зайти в другой проект, более интересный. Вот для чего сегодня нужен, друзья, специалист по недвижимости, в отличие от менеджера. Как я и говорил на одной из наших программ, у менеджера конкретно компании, застройщика, как это, горлышко воронки, да, оно получается... такое
8: очень ограниченное, да.
6: Нежели у специалистов по недвижимости.
7: Следующий вопрос, да, Муслим, если можно. Вот давай уберем тот факт, что ты выстраиваешь отделы продаж, сам умеешь классно продавать. Какие качества ты, как обычный обыватель, человек, который хочет что-то приобрести, какие качества ты ищешь в хорошем специалисте, в хорошем продавце?
8: В первую очередь, это компетентность, это чистота. Что я имею в виду под чистотой? Это когда менеджер не пытается любой ценой пихнуть мне этот товар, только потому что ему руководство поставило задачу, от этого товара надо поскорее избавиться. Вот такие люди зачастую, они и вот при коммуникациях, ты их, ну, чуть-чуть так можешь определить, что он тебе там предлагает, так, почему он этот вариант тебе предлагает и так далее. Но самое главное, так как я к продажам отношусь как к помощи, мне нужно, чтобы мне не втюхивали, не впаривали, а чтобы реально закрыли мой, как бы, вопрос, мою потребность. Чтобы я через время, через неделю, например, то, что я до этого говорил, менеджер, это лицо компании, чтобы я не пришел и не сказал, вот тут некий Муслим был, вот он, я ему говорил, мне этот товар не нужен, он меня переубедил, и вот я купил, и в итоге он мне оказался не нужен, он мне не подходит, либо он там испортился, либо еще что-то, чтобы такого не было. Нужно этих моментов избегать. Это очень важный момент.
6: Завершим этот блок таким вопросом. Все-таки вот мы поговорили про такой некий сервис менеджеров, то, как они отвечают. Не всегда это хорошо или в большинстве случаев. Но хочется верить, что есть случаи, когда все идеально.
8: Есть, есть, конечно.
6: Еще такой вопрос. В твоей практике было ли такое, что либо после твоего обучения, да, или какого-то аудита, либо после твоего звонка, который ты выложил в соцсетях определенных, да, пошла какая-то реакция и изменилось все в лучшую сторону?
8: Здесь, смотри, однозначно вот здесь и сейчас что вот, там, условно говоря, поработал с какой-то компанией, и они там начали про рекорды продаж ставить, говорить я не могу и не буду, потому что, повторюсь, недвижка — это очень долгий процесс, да, он там может годами как бы, да, длиться. Вот, но получая обратную связь непосредственно от собственников и от непосредственно менеджеров, я вижу, что вещи, которые я там им говорю, я там им показываю, они до этого, возможно, знали, но не применяли, думали, как бы, да, там, оставим, либо они не знали, и когда они там говорят, как круто, что ты про это сказал, буду использовать, как бы это на вес золота. И у меня был еще такой интересный момент, быстро сейчас в этом блоке проговорю. У меня есть знакомый, я увидел, что у меня есть, ну, мой знакомый, он стал маркетологом одной строительной компании. Я, конечно, им позвонил, бегая на беговой дорожке. И меня, ну, быстро послали, скажем так, да, приходи в офис, там, по-другому никак. Я ему сказал, у вас вот такая ситуация, если что, как бы, ну, я могу помочь. Он поговорил с руководством, а руководство ему сказало, нам менеджеров обучать не нужно, наша задача больше клиентов вливать в компанию. Ну, ты представь, вот вы сейчас потратили кучу денег на маркетинг, к вам пришло там 100 клиентов, но вы не можете этим 100 клиентам продать, потому что вы плохо обслуживаете, вы плохо продаете. Понимаешь? Вот такое тоже есть. То есть зачем компании вливать деньги и зазывать новых клиентов, когда вы со старыми не можете качественно поработать? Я, получив этот ответ, там, спустя несколько дней, еще раз позвонил в этой компании, я даже выкладывал их уже. Вот, ничего не поменялось. Все то же самое. Я для себя просто сделал вывод, что, ну, как бы...
6: Может, время нужно?
8: Не знаю, может быть.
7: Либо когда их клиентов будут уводить другие компании.
8: Конечно. А потом сидят, а потом лучше... руководитель сидит и говорит МОПу, ну, отдел маркетингу, да, а почему у нас продаж нету? Они будут говорить, ну, отдел продаж плохо работает, отдел продаж будет говорить, вы нам плохих клиентов даете.
7: Ну, это вечная же война, да, отдела маркетинга и продажников.
6: Искусственный интеллект. Вот смотри, было ли такое, что ты рекомендовал собственникам компании заменить?
8: Нет, конечно.
6: Всех менеджеров. А вообще, как считаешь, это
8: через какое-то время, да, через какое-то время, да, но тоже не всех. Искусственный интеллект что может делать? Искусственный интеллект может квалифицировать заявку, которая приходит, квалифицировать лида, что ему нужно, какой у него бюджет, да, и так далее, поработать с ним. Дальше, я думаю, должен включаться уже менеджер, человек.
6: Ну, он до определенного состояния доводит.
8: Вот у нас есть воронка продаж с момента, как клиент попал в компанию, и до завершения сделки. Да. Вот где-то на каких-то этапах искусственный интеллект никаких проблем должен присутствовать, он может присутствовать. У меня у многих друзей есть искусственный интеллект в том же запрещенном сети Instagram. Они квалифицируют, берут номера, либо, если человек номер давать не хочет, они там же продолжают. Вот. И потом уже, когда они полноценного лида получают с номером телефона, да, или там уже с какой-то информацией, они уже, человек уже приступает и продает.
7: Вот мы говорим, воронка продаж, Амар, как выглядит вообще здоровая эта воронка продаж?
8: Ты, наверное, представил такой конус, да, воронка, которая сужается. Вообще, воронка продаж, для чего она нужна? Воронка продаж — это система, которая показывает компании, то есть собственнику, там, директорам, где теряются клиенты, где они застревают, на каком из этапов. И вот над с этим этапом потом надо работать. Воронка, она в каждой компании, она бывает разной. У кого-то она короткая, заявка поступила, менеджер связался, там, скинул КП, продал. А где-то бывает так, что заявка поступила, менеджер взял в работу заявку, после этого там скинул коммерческое предложение, потом там выехал на замеры, потом после замеров, когда КП полностью сформулировано, там сумма и так далее, клиенту надо посоветоваться с кем-то, потом он там вносит задаток, потом на производство. То есть у каждой компании, в зависимости от того, чем они занимаются, у них воронка разная.
7: Я, знаешь, что заметил? Что большинство менеджеров в разных компаниях вообще абсолютно, у них первостепенная задача, знаешь, то есть они не делают, не выявляют боли, там, потребности и так далее, то есть они познакомились и сразу начинают продавать. Сразу начинают продавать. То есть их не интересует, с какой целью ты вообще звонишь, что тебе нужно, какую задачу ты хочешь решить, какую боль свою заглушить, опять же, да, там это все. Сразу начинается продажа. И люди, вот, ну, мое личное мнение, я могу ошибаться, на этом этапе очень много сливаются.
8: Все правильно, я даже скажу, ну, давай так, 100% утверждать не могу, но скажи, пускай будет 90%, где у строительных компаний застревают клиенты. Они застревают на этапе. Ну, давай представим вот воронку. Новый лид, заявка в работе. То есть менеджер взял в работу, квалификация, он провел квалификацию, что клиенту нужно, как нужно, да, какой у него бюджет и так далее, сколько квадратных метров. После этого он ему скинул КП. Ну, вот это ваши красивые диаграммы, да, со схемами, то, что как бы, то, что я и сам люблю на самом-то деле, чертежи каркасов квартир. Все, там и застревает. Вот он скинул КП, и все. Менеджера думает, клиенту надо, он напишет.
6: А это же чаще бывает история, я подумаю, у клиента.
8: Клиент может сказать, скинь КП, я подумаю, посмотрю, да, посоветуюсь.
7: Не только может он сказать, я подумаю, он просто может сказать, окей, положить трубку, и все, да. Больше не поднять ни трубку, ничего, ни ответ, ни привет.
8: Просто, чтобы вы понимали, клиент, который обращается в одну компанию, он еще в несколько других тоже обращается. И здесь уже выигрывает тот, кто проявил эмпатию. Кто вот, когда ты помнишь, ты говорил, когда ты отвечаешь на звонок, как ты должен сказать, здравствуйте, строительная компания, Белый Свет, менеджер Амар, какой у вас вопрос? Я вас услышал, позвольте, пожалуйста, пару уточняющих вопросов задам, чтобы понять, что вам нужно. Так, вы для себя или для инвестиций? Ну, базовые вот эти вопросы, они же везде одинаковые, но их не делают. Вот завтра возьми, позвони в 5 любых компаний, выпиши их, ты поймешь, что ну, в 4, в 3 точно не будут этого делать. Они сразу вываливают все на клиента. Клиент говорит, все, понял, хотя он ничего не понял. Скинь там, что есть, я посмотрю. Вот он скидывает, и все. И потом клиент там и застревает. Либо используют один канал продаж. Тупо пишут. Амар, что вы решили? Амар, вы к нам обращались? Амар, что-то. Возьми, позвони. Вот я сейчас как раз вот в WhatsApp открыл этот диалог. Компанию также называть не будем. Вот компания, с которой у меня переписка с ноября 23-го года. Вот они мне постоянно что-то скидывают, я им что-то...
6: У них есть инфоповод постоянно какой-то, да, получается?
8: Они просто знают, что есть некий Амар, и Амар вроде бы к нам обращался с конкретным запросом, но вроде бы как бы он еще и не купил. Потому что когда они запросы делают, Амар пишет, отвечает на их вопросы, говорит, вы там рассматриваете? Да, рассматриваю, мне такую-то квадратуру. И они понимают, что я с этой, ну, как бы еще не купил, свою потребность не закрыл. И теперь смотри, вот они 3 года мне что-то отправляют. У нас
6: это, диалог. Это все ненавязчиво, да?
8: Нет, конечно. Это вот, например, 16 июля что-то отправили, потом, например, 19 августа какой-то вариант скинули, то, что мне нужно было тогда. Они мне звонят часто, я знаю их номер, у них элитный номер, там 4 там похожие цифры. Вот. И когда мне нужно будет уже купить квартиру, я просто им позвоню. Ну, да. Понимаешь? Они не навязывают, они просто дружат со мной, вот так вот тонко. Они вспоминают про меня, потому что, скорее всего, у них в воронке есть этап, там, скинули КП, связаться позже.
7: А где эта грань вообще проходит между настойчивостью и навязчивостью?
8: Я спрашивал этот вопрос у многих экспертов по продажам, у которых в свое время брал курсы. Мне четкого, однозначного ответа не дали. Я что могу сказать? Короче говоря, отказ — это тоже ответ. И если, я извиняюсь, вас послали, это, короче... Хорошо, если вас послали, чем вы не напишите клиенту. То есть логика такая. Я считаю, что если клиент, например, вы клиенту пишете, вы написали один раз, спустя там 2 недели еще раз, вы же, исходя из диалога и его запроса, понимаете, насколько быстро ему это нужно было, как ему это нужно было, он в будущее смотрел или в ближайшее время ему товар или услуга нужна была. Можно набрать и прямо сказать: «Муслим, здравствуйте, ассаламу алейкум, вы вот к нам обращались, я хочу просто для себя определить, вы купили товар или нет. Если купили, я вас в отказ закину, чтобы лишний раз вас никто не беспокоил». Те, кто не купил, они могут бояться, что вы... Что за отказ? В отказ хотите? Не надо. Да, я не купил, отправляйте, скидывайте. Тот, кто купил, прямо скажет, я купил. И все. Конечно, когда ты сегодня сказал, завтра отправляешь, послезавтра отправляешь, клиент может уже, ну, как бы очень сильно злиться на вас. Интервалы должны быть. Вот эти интервалы должны быть. И мы не забываем, что дожим клиентов осуществляется с 7 по 12 этап. Но это не значит, что ты 7 дней подряд что-то клиенту пишешь, либо звонишь, и типа ждешь, что он сейчас закроется. Периодичность. С 23-го года. Ну не дожали же пока. Когда-нибудь.
7: А ты планируешь покупать у них?
8: Мне нравятся их условия. Я знаю, что они очень много объектов на баланс города сдали. Да. И скорее всего, если я надумаю покупку квартиры в Каспийске, я пойду к ним.
6: В первую очередь это точно.
8: Это точно. Я у них уже был несколько раз. Я их консультировал.
7: Они не знают, что это ты с ними общаешься.
8: Нет, они не знают, что это я. Абсолютно они не знают.
6: Слим, Амар, как думаешь, вот только открыл компанию, например, вот агентство организовал чуть больше месяца. Вот что бы ты мне порекомендовал на старте? Это каких-то заряженных топовых менеджеров нанять или взять с нуля и обучить? И что в том случае я могу потерять или наоборот приобрести?
8: Ты знаешь, Муслим, я когда вот консультации проводил, даже помнишь, я в САУ звонил? Помнишь, парень был, имя его забыл? Я сразу с первого диалога с ним я почувствовал, что он новичок, потому что в его голосе была такая радость, что некий клиент ему достался. Это чувствуется. Возможно, на этом этапе люди будут сливаться, ну, пока он руку не набьет, пока он не отвердеет, скажем так, да? Вот, ну, месяц, два, три. Но если ты хочешь взять с нуля человека, вложить в него, обучить в него и как бы, ну, взращивать его, возможно, там, да, руководителя отдела продажи и так далее, будь готов к тому, что, наверное, на каком, до какого-то периода у тебя так себе будут дела, обстоять дела, да? А если ты берешь заряженного топового специалиста, если ты именно с этой сферы берешь, но это, конечно, для тебя плюс. То есть ты взял человека, который, в принципе, весь рынок знает, ему нужно просто по твоему объекту, либо по объектам, которые вы там, условно говоря, сейчас продаете, либо которые у вас есть к предложению, ему надо это изучить, и все. И он может здесь и сейчас сегодня приступить. Но момент, это тоже может. Коряво, косо, но он тоже может. Но риск, что здесь ты чуть-чуть, какое-то время тебе нужно будет его вести, ты должен быть его ментором, скажем так, его исправлять. Проблема многих отделов продаж еще в чем заключается? Они никак не контролируют, не прослушивают своих менеджеров. Это и беда.
6: Да.
8: Вот эта компания, маркетолог вот этого знакомого, который я же говорил, которые сказали, что им большее количество заявок нужно. Вот если бы хоть один человек сел бы и прослушал бы звонков 10 менеджеров, они сказали бы: так, стоп, маркетинг, вы свою работу сделали, пока подумайте над какой-то другой концепцией развития. Менеджера, давайте-ка все сюда. Вы как отвечаете клиентам? Вы почему вот так делаете? Вы почему клиента сразу там в офис зовете? Вы почему вопросы не задаете? Почему клиент больше инициативы в диалоге, а не вы? Вам же надо продать. Понимаешь? Они это поймут. У нас так не делают. Ну, я имею в виду, когда говорю, у нас так не делают, то есть, ну, все компании так не делают. А если все компании так делали бы, мы бы сразу понимали бы, на каком из этапов кто косячит.
7: Просто такое ощущение, что они сливают просто весь свой бюджет на лидогенерацию, но не думают о том, что нужно еще правильно проконсультировать и, соответственно...
8: Об этом, знаешь, об этом должен думать руководитель отдела продаж. У него же стоит план. Менеджер там продал, не продал, ну, плюс-минус, как бы, да, смотря тоже, какая система мотивации, будут его ругать или нет. Руководитель отдела продаж, коммерческий директор, собственник, они должны думать, сколько заявок мы получили, там, 100 лидов, какая конверсия из лида в сделку, то есть сколько человек сказали, да, нам нужно, то есть 100 человек к вам могут просто попасть, мы же лидов не можем сделками считать, сколько из них ответили на звонок, сколько из них пошли на контакт, ответили на вопросы, например, там, 35, окей, из 35 сколько коммерческие запросили, там, 10 человек, из 10 скольким вы продали, 2 им, а что у нас, 2% конверсия, теперь, из 100 заявок, да, теперь начинают копать, а где эти 65, которые слились? Если как бы это были плохие лиды, то непосредственно здесь уже вопрос к маркетологам. Что за реклама была, как эти люди попали, может какая-то ошибка была, не целевые клиенты и так далее. И вот так, вот так, вот так, вот так по каждому этапу контроля мы понимаем, где затор у компании.
7: Ну вот поэтому у нас получается, что один лид стоит почти...
8: Очень
7: там,
8: дорого. Да. В недвижке лид очень дорого стоит, поэтому сливать клиентов, лидов из недвижки вообще, ну, нельзя. Нельзя. Их вести тоже нужно.
6: Как думаешь, для риэлтора что важнее? Знание рынка или умение вести переговоры? Ну, собственно, это, наверное,
8: И то, и то. Ну, если он рынком владеть не будет, а он будет крутым переговорщиком.
6: О чем он будет говорить?
8: Ну, конечно. Вот я, ну, смотри, помнишь, мы в начале разговора говорили, люди сейчас стали
6: информативнее.
8: Вот. Люди, обрати внимание, Муслим, сейчас люди, которые приходят, там, условно говоря, в какой-то магазин, они по товару уже все знают.
6: Ну, да.
8: Он просто может не знать какую-то там информацию про, да, по аналогию, скажем так, и он спросит у менеджера, в чем отличие. Он уже все знает, ему не нужно говорить IPS-экран, матрица, герцы, там, если мы про телевизоры говорим, да, там и так далее. Все знают люди. А если ты переговорщик крутой, и ты можешь хорошо проговорить, там, ну, ты не знаешь про специфику там, недвижки, например, ну, извини. А если наоборот... Ты владеешь бешеной информацией, ты все знаешь, но ты не можешь как-то грамотно выстроить диалог с клиентом, ты стесняешься задать вопрос клиенту, ты думаешь, а если я сейчас спрошу, а не будет ли так, что я навязываюсь и так далее, это тоже беда. Поэтому и вот это берем и совместно
7: это мы... Это как некоторые применяют формулу «несешь чушь, неси ее уверенно».
8: Красиво, Фрэнк, красиво.
6: Да, слушайте, я бы хотел, с вашего позволения, сделать небольшое объявление. Так как я заговорил о

0: у нас компания, она с ограниченным количеством людей, скажем так, да, то есть мы максимум 10 человек набираем, потому что решили сделать большой упор на качество,
1: а не на количество,
0: нежели на количество. Да, считаем, что это достаточно интересный путь, поэтому, друзья...
1: Кто не боится вызовов, кто не боится трудностей, кто не боится принимать решения, быть напористым, брать знания, изучать не только продажи, но и юриспруденцию в том числе, милости просим.
0: Да, друзья, попытались мы с вами со своим на троих скромным багажом знаний сегодня разобраться в вопросе, почему сделки срываются и почему отделы продаж не слышат клиенты. И я надеюсь, что мы хоть как-то раскрыли для вас эту тему и были полезны в этом. Омар, еще раз огромное спасибо, брат, тебе за то, что ты пришел. Я надеюсь, что это у нас не крайняя встреча в студии, что мы будем... Кстати говоря, я видел, у тебя, по-моему, подкасты есть, да?
2: Да.
0: Ты запустил
2: да,
0: канал,
2: мы тут
0: да?
2: снимаем подкасты, да, пока немножко на автомобильную тематику, так как я сотрудничаю сейчас с компанией, которая занимается продажей машин, «Автопапа» называется. А-а-а. Вот, мы, ну, возможно, в будущем, кто знает. И еще у меня есть один крутой риэлтор из города Сочи, который уже больше, чем на 1 миллиард продал недвижки. Работал он в агентстве недвижимости «Атлас». Вот, сейчас, ну, перешел немножко в другое направление. Я думаю, что если в ближайшее время вдруг я его позову в гости в Махачкалу, то он может стать гостем и очень много чего интересного может рассказать о премиальных объектах недвижимости и в целом, как строится рынок в России. По крайней мере, в одном из самых крутых туристических зон — это город Сочи. И самое важное, когда вы сейчас делали предложение поиска менеджеров, тоже хотел добавить немножко в вашу пользу то, что сейчас Республика Дагестан еще больше дальше будет развиваться.
0: Да,
2: потому что туристы будут ехать, да, потому что инфраструктура позволяет и притягивает гостей из, скажем так, других регионов, и здесь надо двигаться, в общем. Это направление такое невпаханное поле, которое нужно просто прийти, немножко знаний получить, стать профессионалом, вот как Фарух ты сказал, и с точки зрения юриспруденции, и с точки зрения переговоров, продаж, знания продукта и так далее, и можно неплохо, скажем так, выстрелить.
0: Да, да. Обращаясь к руководителям отделов продаж, как агентств недвижимости, так и строительных компаний, к собственникам, которые, надеюсь, нас слушали сегодня, несмотря на наш такой немного, скажем, такой хейтерский формат сегодня, на котором мы рассказывали, как достаточно плохо обрабатывают входящие лиды менеджера.
1: Чтобы ваша компания не была такой же, приглашайте Омара выстраивать отделы
2: здесь,
1: продаж.
2: Знаешь, здесь вот даже самое простое, что может сделать собственник, у которого неважно, что он продает, неважно, что этот человек продает, его компания, просто позвоните, сами позвоните в свою компанию как клиент и посмотрите, как вас обслужат. С первого раза, если все идеально, сделайте один, ну, три звонка сделайте, потому что первый может пройти идеально, второй, третий вам покажет. Либо сразу вы попадете да, на то, что вы не ожидаете. И вы поймете, что вам нужно с этим работать.
0: Спасибо. Спасибо, Омар. Спасибо. Друзья, развивайтесь. Развивайтесь, улучшайте сервис. И пусть со всеми прибудет благо. Всем спасибо. Фарух Баркова.
1: Муслим, тебе тоже спасибо, Омар. Спасибо, что пришел.
2: Вам спасибо,
1: поделился
2: что позвали. Спасибо.
1: Знаниями, мыслями.
0: До новых встреч, друзья. Саламу алейкум.
1: Алейкум.
3: Территория сделки на Диалог FM.

0: В Дагестане 13 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В Дагестане на протяжении 17 лет незаконно присваивали пенсию умершего. Прокуратура выявила, что после кончины жителя села Новососетли в 2006 году его пенсионные выплаты по 2023 год в сумме более 1,8 миллиона рублей были присвоены. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. В Хасавюрте продолжаются мероприятия по отлову бродячих собак, которые направлены на защиту жителей и предотвращение возможных инцидентов, угрожающих здоровью. Действия осуществляются регулярно и в ответ на жалобы граждан. По каждому поступившему обращению специалисты проводят соответствующие меры. Со следующего года экзамен по физике может стать обязательным для поступления на 37 различных направлений подготовки и специальностей в университетах. Об этом пишут РИА Новости, ссылаясь на проект приказа Миноборнауки. В этом году экзамен по физике уже был обязательным для 29 образовательных программ. В Госдуме будет сформирован новый комитет, который будет заниматься вопросами технологического прогресса, пишут ведомости. В задачи комитета войдут вопросы, связанные с развитием технологий, включая маркетплейсы, беспилотные летательные аппараты, искусственный интеллект и креативные индустрии. Тимати заплатил рекордный утильсбор в 244 миллиона рублей. Рэпер купил Bugatti V16 Mistral за 500 000 000 рублей. Гиперкар мощностью 1600 лошадиных сил способен разгоняться до 454 км в час. Всего таких в мире 99 штук. Машину привезли в Россию через Киргизию. Ровно половину стоимости машины составил налог. Выступления Kanye West'а в Санкт-Петербурге все же состоятся. Об этом сообщили в американском агентстве Access Opera. Время концертов остается неизменным – 10 и 11 октября, уточнили представители агентства. На сайте организатора Say Agency вновь разместили афишу с расписанием мероприятий. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.

0: Новости спорта.
1: Волейболисты сборной Финляндии сенсационно обыграли действующего чемпиона мира Италию в 5 партиях в четвертьфинале европейского первенства. На тайбрейке финны одержали победу со счетом 15-13 и впервые за последние 48 лет взяли верх над итальянцами. В полуфинале Финляндия сыграет с победителями последней домашней Олимпиады французами. Бронзовый призер прошлого розыгрыша турнира сборная Словении также вышла в полуфинал в 4 сетах, переиграв Бельгию. За выход в финал Словенцы поспорят с действующим чемпионом Европы Польшей. Шахматисты сборной Узбекистана обыграли Китай 3-1 в 7-м туре Всемирной Олимпиады и сохранили единоличное лидерство. Назербек Абдусаторов переиграл экс-чемпиона мира Дина Лиженя, а Назербек Якубоев оказался сильнее Юй Яньи. В женском турнире центральный матч между лидерами Китаем и Казахстаном завершился в ничью 2-2, и обе команды продолжают делить первое место. Пятикратный чемпион мира французский биатлонист Эмильен Жаклен пропустит следующий сезон и сосредоточится на выступлениях в велоспорте. 31-летний француз, выигравший золото в эстафете и бронзу в гонке преследования на играх в Италии, с апреля тренируется в профессиональной велокоманде. При этом спортсмен подчеркнул, что не завершает биатлонную карьеру и по-прежнему нацелен на домашние Олимпийские игры 2030 года в Альпах. Испанская «Валенсия» объявила о назначении 67-летнего мексиканского специалиста Хавьера Агирре на пост главного тренера команды. Соглашение с опытным наставником рассчитано до конца текущего сезона с опцией продления еще на один год. Агирре возвращается в испанский футбол после двухлетнего перерыва, в течение которого он возглавлял сборную Мексики. На чемпионате мира мексиканцы под его руководством дошли до 1/8 финала. «Валенсия» станет уже 7-м испанским клубом в тренерской карьере Агирре. Клуб прибегнул к услугам опытного специалиста после катастрофического старта сезона. После 7 туров Ла Лиги летучие мыши занимают 19 место с 4 очками. Руководство Red Bull продлило контракт со вторым пилотом основной команды Формулы-1 Исааком Хаджаром. 21-летний француз останется напарником Макса Ферстаппена и в следующем сезоне. В нынешнем розыгрыше Хаджар идет 8-м, а его лучшим результатом стал подиум в Монако. Француз пропустил 3 последних гран-при из-за перелома запястья, полученного во время боксерской тренировки на летних каникулах. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Нижний Батлух. Село в Шамильском районе Дагестана. Данный аул расположен на севере Шамильского района. Это село – одно из древнейших селений высокогорного Дагестана, наряду с таким, как Тануси. Также Батлух в переводе с аварского языка означает «у солнца на солнечной стороне». Батлух – село метких охотников, талантливых каменщиков и находчивых воинов. Когда воины ушли на помощь Хунзаху, враги захватили территорию вокруг села. Узнав о том, что воинов в селении нет, они начали парировать, предвкушая близкую победу. Один старик, который не мог сам ходить, попросил, чтобы его вынесли к воротам и дали ему лук со стрелой. Через наблюдательное отверстие он поразил вражеского зурнача через отверстие в зурне. Пир смолк, зурнач упал бездыханным. Враги собрались и ушли во свояси. В селе находится мечеть, построенная, вероятно, впервые в 1565 году и отреставрированная в 1838 году. Она знаменита своим минаретом, достроенным еще 10 лет спустя. Сейчас селение Батлух – это большой и благоустроенный аул с современными домами, дорогами и водопроводом. В нем проживают более 400 хозяйств. В 2005 году в селе был открыт Исламский институт, имеющий государственную лицензию на преподавание исламских наук.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Хиве? Не забудьте включить приемник на частоте 102.2. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.
2: 24 сентября 1895 года в Бостоне завершилось кругосветное путешествие Энни Лондон-Дерри. Она стала первой женщиной, которая объехала мир на велосипеде. Но это не просто история про спорт и отвагу. Это ранний кейс личного брендинга и предпринимательской гибкости. Энни стартовала почти без навыков езды на велосипеде. Зато с четкой бизнес-логикой. Она нашла спонсора, компанию Лондон-Дерри Лития, которая платила ей за рекламу на раме. Дальше она меняла тактику. Когда маршрут становился слишком тяжелым, использовала пароходы и поезда. А в городах читала лекции о своих приключениях и продавала истории газетам. Для бизнеса тут сразу несколько уроков. Во-первых, монетизация внимания. Энни понимала, что ее путь сам по себе медиапродукт, и продавала его и спонсорам, и читателям. Во-вторых, адаптивность. Она не держалась за чистый формат только на велосипеде, а подстраивалась под реальность, чтобы выполнить главную цель – завершить кругосветку и выиграть пари. Ну а в-третьих, личный бренд. Она сознательно создала образ новой женщины, который резонировал с трендами эпохи. История Эмми напоминает, успешный проект – это не только про идею, но и про умение привлекать ресурсы, гибко менять инструменты и продавать ценность своей истории.
0: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусно, союз.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.
2: Рубрика «Про здоровье». Все о наболевшем. Хронический панкреатит, а это воспаление поджелудочной, можно заработать относительно быстро. Иногда для этого достаточно выпивать ежедневно в течение 2 лет 2-3 стопки крепкого алкоголя, пару бокалов вина или бутылку пива. Если срок регулярного употребления более 10 лет, то это грозит более критическими изменениями, предупредил кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов. Заболевания поджелудочной железы могут давать о себе знать через 1-2 часа после трапезы. Это проявляется болью в поясничной области. Она может ощущаться в районе пупка, отдавать в спину и иметь опоясывающий характер. Причем боль слабеет в положении сидя и усиливается, если человек лежит на спине, рассказал специалист в своей книге. В случае внезапно наступающей закупорки главного выводного протока поджелудочной железы, боль становится интенсивной. Она может продолжаться от нескольких часов до нескольких дней. Подобные продолжительные и сильные боли наблюдаются и при опухолях поджелудочной железы. При остром воспалении, отметила врач, отмечается снижение аппетита вплоть до отвращения к пище, а также мучительная тошнота. При таких симптомах стоит как можно быстрее записаться на прием к специалисту и обследоваться. Рубрика «Про здоровье». Все о наболевшем.

0: новости страны и мира. О главном.
1: Дополнительные суммы, которые появляются при внесении платы за коммунальные услуги, могут быть комиссией за проведение денежного перевода. Об этом рассказал общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. До постановления правительства, которое вступило в силу еще в сентябре 2020 года, поставщики услуг могли заключать соглашения с банками и закладывать их комиссию за перевод денег прямо в коммунальный тариф. Жители могли платить фиксированную сумму, например, за свет, воду или газ, даже не подозревая, что часть этих денег уходит банку в качестве возмездия. Сейчас эта схема запрещена, и платеж разделен на плату за жилищно-коммунальные услуги и плату за саму банковскую операцию, сказал он. Бондарь уточнил, что с 2024 года льготные категории граждан были освобождены от банковских комиссий при оплате ЖКХ. Контрольные самостоятельные работы в школах не рекомендуется проводить на первых и последних уроках и в конце недели. Об этом сообщила глава комиссии Общественной палаты Российской Федерации по просвещению, воспитанию и защите исторической памяти Ольга Галышенкова, передает ТАСС. По ее словам, формального запрета на контрольные в конкретные дни недели не введено, однако Минпросвещение подготовило методические рекомендации по составлению графика обучения, включая оцениваемые работы. Кроме того, эксперт напомнила, что существуют санитарные правила для школ. Специалист отметила, что контрольные и проверочные работы нежелательно проводить на первом и последнем уроках, а также в дни, когда утомляемость школьников выше обычной. И в завершении выпуска фестиваль актуального российского кино «Маяк-2026» объявил программу смотра. Об этом газете «РУ» сообщили в пресс-службе мероприятия. Фестиваль пройдет с 3 по 8 октября в Геленджике. Фильмом открытия станет работа Алексея Учителя «Шум времени» о композиторе Дмитрии Шостаковиче. Программный директор фестиваля актуального российского кино «Маяк» Стас Тыркин отметил, что подобранные фильмы отличаются широким разнообразием. По его словам, на смотре будут как новые проекты от признанных мастеров, так и дерзкие дебюты. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Будете в Акуша? Не забудьте включить приемник на частоте 100.9. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами Салихова Асиат Тимирхановна, врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире рубрика «Вкусно-полезно». Это ежедневная рубрика, где мы знакомимся с натуральной продукцией консервного завода «Кикуни». И сегодня мы поговорим о напитке, который таит в себе очень много пользы. Это яблочно-виноградный сок под брендом «Сельбеси». Яблоко богато кверцетином, это мощный флавоноид, известный своими противовоспалительными и антиаллергическими свойствами. Интересный факт, знаете ли вы, что яблоки родом из Центральной Азии, и сегодня существует более 7500 сортов по всему миру, и в каждом свой набор полезных веществ. Виноград – это царь ресвератрола. Это уникальное вещество, ставшее знаменитым благодаря исследованиям французского парадокса – связь умеренного потребления красного вина и здоровья сердца. Ресвератрол – мощный защитник сосудов, борец со старением клеток и потенциальный союзник в профилактике многих хронических заболеваний. Кверцетин и ресвератрол в одном стакане работают сильнее, чем по отдельности, усиливая действие друг друга. Калий, которым богаты оба продукта, жизненно важен для здорового ритма сердца и баланса жидкости в организме. В Древней Греции виноград называли ягодой богов, а яблоко во многих культурах – символом жизни и бессмертия. Соедините их и получите эликсир бодрости. Пектин из яблока послужит прекрасной пищей для кишечной микробиоты и поддержит мягкое пищеварение. Витамин С содержится в обоих фруктах, важен для кожи и иммунитета. Витамин К – темный виноград, особенно им богат, является ключевым для свертывания крови и здоровья костей. Как и во всем, в употреблении даже такого полезного напитка важна мера. Порция 150 мл – это оптимально и достаточно. Кому стоит отказаться от употребления сока? Пациентам с инсулинорезистентностью, сахарным диабетом, гастритом, язвенной болезнью и синдромом раздраженного кишечника. Друзья, яблочно-виноградный сок – это вкусный и доступный способ получить мощный коктейль антиоксидантов, поддержать сердце, зарядиться натуральной энергией и пополнить запас витаминов. Консервный завод «Кикуни» со своим современным оборудованием и качеством изготовления каждого продукта с радостью дарит вам возможность насладиться им. И пусть этот солнечный дуэт яблока и винограда приносит вам не только радость вкуса, но и реальную пользу для здоровья. Выбирайте осознанно и будьте здоровы! До новых встреч в эфире!

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91-104-8.
2: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
3: Притчи народов мира.
4: В одном городе жил-был мудрый правитель, к которому любой мог обратиться за помощью. Однажды к нему пришла жена сапожника и пожаловалась. «Мой муж мало зарабатывает, нам не под силу прокормить троих детей. Замучили они меня, ни минутки отдыха». «А у твоей соседки есть дети?» – спросил правитель. «Есть, целых пятеро. Как она справляется, ума не приложу». Велел правитель позвать соседку и расспросил ее о жизни. Она оказалась женой бедного портного, но на жизнь не жаловалась, а детей своих хвалила. «Богатство бедняков – дети. Один меня обнимет, другой песню споет, третий цветочек принесет, и на сердце весело становится. Разве вам не хватает денег на еду и одежду?» – продолжал правитель. «На одежду не хватает, но у мужа много лоскутков, есть из чего сделать заплаты. А если нет еды, дети ловят рыбу, приносят из леса грибы да ягоды». Выслушав жену портного, правитель велел забрать детей сапожника к себе. Сидит жена сапожника дома, отдыхает. Муж на работе, дети не шумят, еды не требуют. День прошел, другой. Заскучала жена сапожника, а когда она услышала голоса соседских детей, заплакала. Неделю выдержала женщина, а потом прибежала к правителю и стала просить: «Разреши мне забрать моих детей назад, без них мне тишина не нужна». «Надеюсь, ты поняла теперь, что счастлив тот, кто счастлив своими детьми», — ответил правитель.
3: «Притчи народов мира».

0: Цифра дня. О чем говорят цифры?
1: В аппарат правительства России поступил законопроект, сокращающий срок оплаты штрафов за нарушение правил дорожного движения для автомобилей с иностранными номерами с 60 дней до 24 часов. По словам источника ТАСС, законопроект сейчас проходит экспертную оценку. В настоящее время все автомобилисты обязаны оплатить штрафы в течение 60 дней. Однако, как подчеркнули в МВД России, за этот период владельцы транспортных средств, зарегистрированных за границей, могут свободно покинуть страну, не выполнив требования об оплате. В связи с этим российские власти планируют сократить срок оплаты штрафов для иностранных автомобилей до одного дня с момента вступления постановления в силу. Если штраф не будет оплачен в срок, то автомобиль с иностранными номерами может быть задержан до погашения задолженности.
0: Цифра дня. О чем говорят цифры?

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Скажу честно, я ленивый человек. Иногда с трудом берусь за новые проекты, заставляя себя что-то делать и куда-то идти. Было время, когда я сутками просиживал за компьютерными играми и социальными сетями. Встать рано утром я не мог позволить себе такой роскоши. Но прошло совсем немного времени, и мое утро начинается с холодного душа в 5 утра. Я нахожу время на тренировки, работу, создание видео, общение с близкими и даже чтение. Как получилось, что я, будучи самым ленивым человеком, вдруг стал мутантом дисциплины, и как я заставляю себя все это делать, при этом не сходя с ума? Дело в том, что я себя не заставляю, это получается автоматически. Вот вы, например, заставляете себя чистить зубы по утрам, или, скажем, печатать текст на клавиатуре, или переключать скорости во время вождения. Вряд ли. Хотя, казалось бы, столько всего нужно контролировать, правда? Но вы об этом не думаете, оно просто происходит. И сегодня я расскажу, как изменить свою жизнь до неузнаваемости так, чтобы все происходило само собой. Техника, как всегда, очень проста и называется эффектом ленивых изменений. Допустим, вы хотите просыпаться в 5 утра без будильника и полным бодрости, но вместо этого по привычке просиживаете за телевизором до часу ночи. Итак, шаг первый. Фиксируем исходную точку. Ложусь в час ночи. Теперь это ваша норма. Шаг второй. Привыкните к своей норме. В течение недели всегда ложитесь в час ночи. Шаг третий. Смещение нормы. Через неделю отправьтесь в кровать на 5 минут раньше. Еще через неделю, еще на 5 минут раньше. Ваше тело не почувствует изменений, так как это почти статистическая погрешность. Гарантирую, что через год таких действий вы будете стабильно ложиться в 9 вечера и засыпать как мертвый, при этом просыпаясь в 5 утра. Кто-то может сказать, что год – это слишком большой срок, но большинство людей десятки лет пытаются поменять жизнь с понедельника. Не получается. Или, например, вы хотите перестать есть сладости. Шаг первый. Установите норму. 2 булочки, 1 шоколадная плитка и 30 ложек сахара в неделю. Шаг второй. Отрабатывайте свою норму. Шаг третий. Незначительно снизьте количество вредных продуктов. Скажем, раз в неделю убирайте одну дольку шоколада или ложку сахара. Это очень легко, особенно если у вас есть календарь изменений, который вы расписали на год вперед. Мы жаждем быстрого результата. Быстро разбогатеть, быстро обрести мудрость, здоровое тело и счастье. Но наш мозг не любит быстрых изменений, он требует баланса и сопротивляется любым колебаниям. Наша задача сделать изменения настолько маленькими, чтобы тело их не замечало. Как это сделать? Опишите на листе бумаги идеальную версию себя. Питание, режим дня, ваше окружение, количество страниц, прочитанных в день, сколько времени вы тратите на тренировки, на социальные сети, на развлечения, а сколько на творчество, созидание, медитацию и так далее. Захватите каждую область жизни. Теперь возьмите другой лист и напишите, где вы сейчас находитесь, какое у вас питание, какой режим дня, какая активность и так далее. Теперь у вас есть исходная точка и есть конечная точка. Осталось провести прямую линию и разделить ее на большое количество равных отрезков, а затем каждую точку отрезка поместите в свой календарь. Если вы совсем не медитируете, но через год хотите проводить в этом состоянии целый час, все, что вам нужно, это каждую неделю увеличить время медитации на 1 минуту. Как думаете, по силам вам такая задача? Вы не избавляетесь от вредного окружения за раз, оставляя пустоту и страдая от одиночества. Вы лишь постепенно сокращаете время с ненужными людьми. А затем в один момент уже не хочется бессмысленных встреч. В один момент ты просто обнаруживаешь, что вся твоя жизнь изменилась. Ты бегаешь по утрам, занимаешься творчеством, 10 минут стоишь под ледяным душем и превратился в мутанта самодисциплины. Чести и удачи!
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Юридическая рубрика «Хитро-мудро».
1: Вы только открываете бизнес или уже ведете дело, и кажется, платите слишком много налогов. Возможно, вам не кажется. ОСН, ОСНОП, ПСН. Для неспециалиста эти аббревиатуры звучат как сложный код. При этом правильно подобранная система налогообложения может сэкономить десятки, а то и сотни тысяч рублей в год. Сегодня разберемся, какая система подойдет именно вам. Упрощенка – это самая популярная система среди малого и среднего бизнеса. Ее достаточно просто применять, а налоговую нагрузку можно уменьшить, особенно если выбрать подходящий вариант ОСН. Первый вариант – ОСН – доходы. Налоговая ставка 6% от всех доходов. Ставка может быть снижена до 1% на региональном уровне. Упрощенка подойдет небольшим компаниям с небольшими расходами. Например, если вы оказываете услуги консалтинга, репетиторства, ремонт одежды. Второй вариант – ОСН – доходы минус расходы. Налоговая ставка 15% от разницы между доходами и расходами. Ставка может быть снижена до 5% на региональном уровне. Кстати, при этой системе из налога можно вычесть страховые взносы. Подойдет компаниям или ИП с высокими расходами, которые можно подтвердить. Например, магазин закупает товары у поставщиков

0: в течение 30 дней не подать заявление на использование специального режима налогообложения – патентная система налогообложения. Суть патентной системы – вы покупаете патент на определенный вид деятельности на срок от 1 до 12 месяцев. Стоимость патента зависит от потенциального дохода, который устанавливает регион. Эта система налогообложения может применяться только индивидуальными предпринимателями. Патент подойдет ИП, которое занимается небольшим бизнесом с четко определенным видом деятельности. Например, парикмахерские услуги, ремонт обуви, небольшая розничная торговля или бизнесу с сезонным характером работы. Например, если вы открываете летнее кафе или занимаетесь продажей новогодних товаров. У патента много плюсов. Например, уже не нужен сложный бухучет и налоговые декларации. А вот вести книгу учета доходов все равно придется. Как выбрать систему налогообложения? Оцениваем масштаб бизнеса. Если вы только начинаете или бизнес небольшой, выбирайте упрощенку или патент, если позволяет вид деятельности. Второе. Учитываем доходы. Для услуг с небольшим расходом выгодно ОСН доходы. Для торгов или производства ОСН доходы минус расходы или общая система. Если вы сомневаетесь, какую систему выбрать, обратитесь к специалистам.
1: Юридическая рубрика

0: В Дагестане 14 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В Дагестане годовая инфляция составляет 7,3%, что превышает общероссийский показатель в 6,3%. Об этом сообщили в пресс-службе отделения Банка России по республике. По словам заместителя управляющего ОБР по региону Джамили Алиевой, высокая инфляция в республике обусловлена ситуацией на топливном рынке. Врач махачкалинского «Динамо» Мурат Гиреев спас пассажира самолета, у которого случился приступ

0: приступ стенокардии. Пациент, летевший в Санкт-Петербург на обследование, страдал от сердечной недостаточности. В пресс-службе клуба заявили, что действия Мурада Гиреевича позволили нормализовать самочувствие пассажира и по приземлении передать его врачам скорой в состоянии, не угрожающем жизни. Федор Щукин поздравил гендиректора ансамбля «Лезгинка» Джамбулата Магомедова с 65-летием. В РИО главы Дагестана подчеркнул, что под руководством юбиляра коллектив не только сохраняет накопленное уникальное наследие, но и уверенно заявляет о себе в самых разных уголках планеты, заставляя весь мир звучать национальными ритмами. Мошенники начали обманывать семьи с детьми, предлагая фиктивную субсидию для погашения ипотеки. Так преступники выдают себя за представителей госслужб, обещая помощь в погашении кредита и направляя людей на поддельные сайты госуслуг. После авторизации жертвы могут потерять доступ к своему аккаунту, деньги или столкнуться с оформлением микрозайма на свое имя. Минфин предложил увеличить налог на доходы физлиц для пассивных доходов граждан. В настоящее время такие доходы облагаются налогом по ставкам 13-15%. Однако власти планируют ввести прогрессивную шкалу налогообложения в диапазоне от 13 до 22%. Горящих туров в Египет на осень не будет, предупредили в ассоциации туроператоров. Отмечается, что скидки маловероятны. Горящие предложения возможны только на менее востребованные отели. Стоимость недельного тура на семью из трех человек в трехзвездочный отель «Все включено» начинается от 196 тысяч рублей. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале dialogfm.
1: Вы слушаете dialogfm. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Магарамкент. Предгорное село в Дагестане. Аул находится на юге республики, в 180 километрах от ее столицы Махачкалы. Существует две версии основания Магарамкента. Первая легенда гласит, что Магарамкент основан в 1801 году. Хан по имени Шихали после окончания войны с арабами в честь победы подарил полководцу Магараму свободные земли, чьим именем впоследствии село и было названо Магарамкентом. Вторая легенда гласит о том, что основатель селения – выходец из Азербайджана, занимавшийся овцеводством. Старейшина избирался на сходе села. Как самостоятельная административная единица, Магарамкентский район был образован в 1943 году. Распространенным промыслом магарамкентцев было кровоткачество. Женщины занимались производством шелка-сырца, садоводством и выращиванием зерновых культур. Известные выходцы из села Арсен Алахвердиев, советский борец вольного стиля и неоднократный призер чемпионатов СССР, Ильдар Исмаилов, международно признанный специалист в области радиационной биофизики, и Герман Ахмедов, российский лингвист и методист.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в селе Ахты, не забудьте включить приемник на частоте 102.8. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как море глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Пришел дровосек в лес, чтобы срубить дерево, и выбрал самое высокое и раскидистое. Было жарко, и он решил сначала перекусить в тени. Прислонился к стволу и вдруг услышал шелест листьев. Деревья не отнимают тени даже у того, кто пришел рубить их. Не по себе стало дровосеку. Вскочил он и принялся рубить дерево. Тут лезвие топора слетело с топорища и попало ему прямо в ногу. Кровь хлынула ручьем. От боли дровосек упал и потерял сознание. Очнувшись, услышал, как дерево прошелестело. «Собери мои листья и приложи к ране. Кровь остановится». Дровосек так и сделал, и постепенно кровь остановилась. Отдохнув, он поднялся, взял палку вместо костыля и обратился к дереву. «Прости меня, я хотел тебя срубить, а ты меня спасло и тенью укрыло». Вылечился дровосек, но деревья больше рубить не стал. Стал он лесником и всю жизнь охранял лес и сажал новые деревья. Он жестоко преследовал всех, кто занимался варварскими вырубками, и говорил браконьерам: «Учитесь у деревьев. Они дают тень даже тем, кто приходит их уничтожать». Каждого, кто срубал хотя бы одно дерево, лесник заставлял взамен посадить два новых, приговаривая при этом: «Если дерево не посадишь, леса не увидишь».
1: Притчи народов мира.

0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.
2: 24 сентября 1967 года братская ГЭС на Ангаре впервые дала ток. Это был не просто пуск очередного агрегата, это запуск экономического кластера. Дешевая энергия ГЭС стала магнитом для энергоемких производств. Самый яркий пример – братский алюминиевый завод. Он потреблял колоссальные объемы электричества, и именно близость к ГЭС делает его экономику устойчивой. Рядом выросли лесопромышленные предприятия, транспортные узлы, появился целый город Братск. Для бизнеса это классический кейс. Доступ к базовому сервису, в данном случае к электроэнергии, главный драйвер масштабирования. Когда ресурс предсказуем по цене и объему, можно планировать капитальные вложения на годы вперед и строить производство с длинным циклом окупаемости. Вывод простой. Если вы оцениваете площадку под завод, логистический хаб или дата-центр, смотрите не только на дороги и кадры. Ключевой фактор – энергообеспечение, тарифы, резервирование, перспективы сети. Инфраструктура здесь работает как рычаг. Она кратно повышает ценность всей локации.
0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.
3: Реклама на Диалог FM.
4: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией «Кикуни». Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
3: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 8. Новости страны и мира. О главном.
5: В 2029 году Россию может ожидать пандемия гриппа. Об этом ТАСС заявил заместитель президента Российской академии образования, академик Российской академии наук, эпидемиолог Геннадий Онищенко. Он подчеркнул, что эпидемический или пандемический подъем гриппа происходит примерно один раз в 10 лет. Последний раз пандемический подъем в России был в 2019 году, поэтому в 2029 должна случиться очередная пандемия. Онищенко отметил, что отечественное здравоохранение уже 20 лет подряд ежегодно разрабатывает эффективную вакцину для актуальных штаммов гриппа. Астрономическая осень наступила в России в 3 часа 5 минут по московскому времени 23 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе Московского планетария в беседе с ТАСС. В этот момент центр видимого диска Солнца пересек небесный экватор, и светило перешло из северного полушария небесной сферы в южное. После равноденствия продолжительность ночи в северном полушарии начинает превышать продолжительность дня. В южном полушарии, напротив, ночи становятся короче дня и наступает астрономическая весна. Момент пересечения Солнца небесного экватора называют равноденствием. Это явление происходит дважды в год, весной и осенью. В марте Солнце вновь перейдет в северное полушарие небесной сферы, после этого в России наступит астрономическая весна, а в странах южного полушария – астрономическая осень. И в завершении выпуска британские ученые из университета Эксетера запустили первый в истории масштабный научный проект, посвященный средневековым турнирам. На протяжении 30 месяцев исследователи будут искать физические следы экстремального спорта средневековья, а также анализировать ландшафты и исторические локации на территории Англии и Уэльса. Об этом сообщают на сайте университета. До сегодняшнего дня знания о рыцарских поединках и имитациях сражений базировались почти исключительно на письменных документах. Материальные следы этих грандиозных мероприятий оставались практически нетронутыми, хотя турниры оказывали колоссальное влияние на элитное общество, формировали моду и культуру рыцарства по всей Европе. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
3: Будете в Бабаюрте? Не забудьте включить приемник на частоте 87.8. Радио Диалог FM. Говорим по делу. По делу.

Доброго дня, уважаемые слушатели Радио Диалог. С вами Салихова Асиат Темирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире наша ежедневная рубрика «Вкусно-полезно», в которой мы продолжаем знакомство с натуральной продукцией консервного завода Кикуни. И поговорим мы сегодня о яблочно-абрикосовом нектаре. Яблочно-абрикосовый нектар – солнечный, ароматный, с легкой кислинкой. Он отлично бодрит и подарит вам энергию и сил на весь день. Этот напиток полезен для здоровья благодаря сочетанию витаминов, минералов и пищевых волокон. Яблоко очень богато пектином, железом и антиоксидантами, а в абрикосе много бета-каротина, это провитамин А, друг зрения и кожи, и калия, который так важен для здоровья сердца и тонуса мышц. Натуральные сахара фруктов усваиваются легко и дают энергию без тяжести. Яблоко и абрикос. Вместе они создают не просто напиток, а настоящий витаминный коктейль. Окажут поддержку иммунитету и помогут наладить пищеварение. Рекомендуемое количество приема 150-200 мл в день. Следует принимать с осторожностью пациентам с сахарным диабетом и заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Будьте здоровы, друзья! До следующих встреч в эфире!

0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
1: Технологический сбор на маркированную продукцию может быть снижен на 33% по сравнению с базовым. Об этом сообщают источники «Коммерсанта», знакомые с ходом обсуждения деталей сбора. Размер будет рассчитываться на основе базовой ставки с применением коэффициента, зависящего от товарного знака и модели продукции. Коэффициент определяется наличием продукции в российской госинформационной системе мониторинга оборота товаров. Если устройство отсутствует в системе, то технологический сбор на него будет увеличен на 33%. Базовая ставка устанавливается Минпромторгом на основе медианы средней таможенной стоимости импортированных товаров в прошлом году с учетом целевой инфляции в 4%. При расчете техсбора с учетом коэффициентов результат округляется до целого числа, пояснили собеседники «Коммерсанта». Источник, знакомый с обсуждением сбора, сообщил, что Минпромторг и компании-производители электроники обсуждают возможность синхронизации двух реестров ГИС-МТ и ГИС-П. Это должно упростить отслеживание пути радиоэлектроники и подтверждение российского происхождения продукции.
0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Диалог FM. Это этикет.
1: Вы неправильно едите оливье, если не накалываете каждый ингредиент на вилку. Согласно этикету, именно так следует поступать с салатом в ресторане, каким бы праздничным и вкусным он не был.
0: Диалог FM. Это этикет.
2: Диалог FM. Все время по делу.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Hey, давай проведем с тобой небольшой эксперимент. Вспомни ту самую полезную книжку, которую ты прочитал, хотя бы полгода назад. Вспомнил? Может быть, даже назовешь какие-то основные тезисы? Нет? Но ведь ты прекрасно все понимал и помнил во время чтения. Расслабься, не стоит переживать. Так запоминают прочитанное большинство людей, которые не используют специальные техники. На то есть две причины. Первая – это кривая запоминания. Ее подробно описал Герман Эббингаус. Если коротко, чем больше времени прошло с момента, как ты узнал что-то новое, тем больше информации ты забудешь. При этом 80% прочитанного забудется уже в первые 24 часа. Понимаешь масштаб проблемы? Есть и другая проблема. Мы и так постоянно обрабатываем информацию и читаем десятки тысяч слов в день. Бесконечные пуши, сообщения, реклама, чаты по работе, документы – все это сыпется на нас с разных сторон. Еще в 2009 году ученые из США подсчитали, что в среднем американец обрабатывает 100 тысяч слов в день, поступающих извне. А в 2017 году ученые из университета Мельбурна провели эксперимент. Поделили испытуемых на две группы – на тех, кто смотрит какое-то одно ток-шоу раз в неделю, и тех, кто в течение недели смотрит много разных шоу. Через 140 дней рассказать про выбранное ток-шоу лучше смогли те, кто смотрел только одно ток-шоу. Вывод: выбирай литературу с умом, не читай все подряд и используй техники запоминания. Лично у меня, к сожалению, нет времени на художку, хотя раньше я ее очень любил. Сейчас я делаю фокус на нон-фикшн литературу, максимально практическую и полезную. И для того, чтобы запоминать все прочитанное, я использую простые, на первый взгляд, техники. И да, эти методы не сделают из тебя Шерлока Холмса с его чертогами разума, но 100% кратно прокачают КПД от чтения. Итак, в первую очередь настройся на чтение. Это база. Особенно, если ты изучаешь какую-то новую тему или точно знаешь, что информация из книги тебе будет полезна. Вдумчивое чтение заставит тебя пошевелить мозгами, а они очень ленивы. Чуть зазевал, и всегда найдется что-то поинтереснее. Обязательно заранее реши, как и когда ты будешь читать, а главное, почему. Хочешь стать умнее, чтобы что? Хочешь прокачать навык, чтобы что? Заработать больше денег, заткнуть за пояс противного коллегу, расширить кругозор, стать лучше в хобби? Ответь на эти вопросы и считай, что половина дела уже сделана. А еще не читай сложные книги, когда ты устал, иначе толку от прочитанного будет немного. Прочитал главу, выпиши основные тезисы письменно. Результативность этого метода подтвердила Одри Вандермеер, ученая из Норвежского университета естественных и технических наук. Она наблюдала за активностью мозга при конспектировании от руки и на компьютере. Оба эксперимента доказали, что в первом случае мозг взрослых и детей работал активнее. Но все же, если конспектируешь с компа, планшета или телефона, то постарайся делать это, не подсматривая в книгу. Так ты еще лучше закрепишь прочитанное. Но если вдруг будет что-то не так, то ты в любой момент сможешь это отредактировать. Главное, не конспектируй фанатично. Нет задачи переписать вообще все. Тебе нужно закрепить новые нейронные связи, проведя анализ прочитанного и выудив оттуда самое главное. Отделяй важное от неважного. Ты, наверное, и сам знаешь, что много научпоп-литературы на 80% состоит из воды. Не забивай голову ерундой. А еще не забывай одну важную фишку. Ты сейчас и ты через год – это совершенно разные люди. Поэтому, когда будешь конспектировать, делай это так, как будто ты конспектируешь не для себя, а для друга или человека, который никогда не читал эту книгу. Скажу по секрету, я далеко не всегда делаю конспекты. Вместо этого я использую альтернативный метод – задаю вопросы. Иногда фиксирую их письменно. Например, до прочтения спрашиваю себя, что я хочу получить от этой книги. Она точно нужна мне сейчас или я пытаюсь обложиться всеми на свете знаниями? Как я буду применять информацию оттуда? Во время прочтения я останавливаю себя ненадолго. Я понял то, что я прочитал. Как? А как я могу эти знания применить прямо сейчас? Я смогу объяснить это другому человеку хотя бы через неделю? Если я отвечаю «нет, не могу», а информация там важная, то я иду перечитывать или пользуюсь другими методами. Если ты не любишь скучные конспекты или ты всегда лучше воспринимал информацию визуально, то начни делать скетчи, пометки, подключи к игре своего внутреннего ребенка. А он у всех нас мыслит образами, а не словами. Да, запомнить, после кого там шел Людовик IV или что такое ROI в маркетинге с первого раза может быть сложно, прямо как в школе. Поэтому во время чтения постарайся представить то, о чем ты читаешь. Визуализируй. Если вдруг что-то не понимаешь, то нарисуй схему. Если переживаешь, что ты не умеешь рисовать, все получится криво-косо, то у меня есть для тебя хорошая новость. Психологи из университета Ватерлоо в 2014 провели исследование, в ходе которого выявили, что качество рисунков никак не влияет на запоминание. Рисуй что угодно и как угодно, если потом тебе это поможет вспомнить прочитанное. Черти каракули, выписывай отдельные слова, зарисовывай ассоциации. Звучит, может быть, странно, но это работает. Эти техники и методы только звучат просто. В этом и опасность. Ты можешь послушать и забыть, а можешь взять хотя бы парочку из них и начать применять на практике. Выбери то, что подойдет тебе лучше всего. А самое главное – действуй.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Личный коуч.
1: Знаешь, какая одна из самых главных проблем современного общества? Это рост количества незавершенных дел. Да, то есть мы начинаем дела, но их не заканчиваем, то есть не приходим к конечному результату. Хороший пример. Оскар Хартман недавно делал пост о том, что к нам пришло ИИ, но у нас не выросло количество полученного результата. У нас, говорит, выросло количество незавершенных проектов. Просто раньше была проблема с тем, кто находится на входе, человек, который генерирует код, придумывает вот эти вещи. Сейчас мы это дело заменили. Но человеческая проблема переместилась в стадию завершения. Если брать вот отдельно предпринимательство, да, то есть ты занимаешься бизнесом, и у тебя растет количество незавершенных дел. Во-первых, незавершенное дело, оно открывает вот это вот кортизольное окно. Когда мы достигаем результата, мы получаем дофамин. Когда мы не достигаем результата, да, у нас находится незавершенное дело, у нас начинает вырабатываться кортизол. Хотим мы этого или не хотим. Подсознание у нас всегда вот мучается. Я там начал, но не доделал, начал, но не доделал. Количество недоделанных дел приводит к чему? К депрессии. И это мешает тебе достигать других результатов. Теперь давай разберем, почему это происходит. Первое. Нет времени. Многие говорят, мы начали что-то делать, но у меня нет времени. Я знаю, что это нужно доделать. Ну, я такой же, да, то есть я запускаю очень много процессов, и вот эти начинают висеть хвосты. И я понимаю, что они начинают меня раздражать. У меня есть прям вот своя методика, да, я беру, у меня есть файл, он так называется, хвосты, и я начинаю все их выписывать. И выделяю под себя один день, когда я могу их быстро переделать. И дальше начинаю потом спокойно работать. Кстати, одна из рекомендаций, когда вы хотите сделать лучшее восстановление и лучший сон, это выписывать перед сном, сесть как бы очиститься, выписать, и зайти в спокойный сон, потому что мозг начинает работать за нас. Мы спим, а мозг продолжает работать и, соответственно, травить нас лишним кортизолом. Второй аспект, да, это вот этот маниакальный перфекционизм. Хорошо делать свое дело, это правильно, но вот излишний перфекционизм, он мешает завершить дело до конца. Как с этим бороться? Мне эту идею тоже подсказал один прекрасный зубной техник. Он говорит, я понимаю, что когда я делаю какой-то творческий момент, у меня на это уходит время. Но этот продукт все равно не покупается. Да? То есть мне нужно делать стандартный красивый продукт на четверочку. Он говорит, я для себя сделал такую формулу, что из 100% работы, которую я делаю очень качественно, 2-3% я делаю идеально так, как я хочу. Но я буду делать это долго, когда у меня время есть. Я ее делаю не для клиента, не для кого-то, я это делаю для себя, чтобы удовлетвориться. Но, а все остальное я делаю для того, чтобы зарабатывать деньги. Когда мне мой товарищ открыл глаза, что люди бывают двух типов, инициаторы и дожиматели. И ты можешь через себя сколько угодно перешагивать, но тебе это будет даваться с мучением. И мы там с ним сидели, он говорит, вот ты инициатор, а я дожиматель. Ты бы сделал табуретку, а я бы ее шлифовал, доглаживал. И тут меня вот как бы вот эта вещь осенила. И я понимаю, что я как человек, как предприниматель с типом инициатора, я кого беру к себе на работу? Таких же инициаторов, классных, креативных мы запускаем. Только у нас продукт не завершается до конца, и никто операционкой вот этой мелкой заниматься не хочется. И пришлось сделать усилия над собой, нанимать неудобных людей. То есть я стал смотреть, что эти люди не такие, как я, они могут дожимать. И вот здесь как раз предприниматель может решить вот эту функцию дожимания, делегировать, передавать, нанять тех людей, которые будут делать за тебя. Но существует еще четвертая, прям банальная вещь – усталость. То есть мы не доделываем дела, потому что мы устали. Мы говорим, сделаем завтра. Сам этим делом переболел, я считал, что я циклоид, да, у меня то энергии много, то энергии мало, то энергии много, то энергии... Я устал, прям ничего не могу. Я стал перекомпоновывать свою жизнь. Потом я уже прояснил, что у человека бывают подъемы и падения, да, что это нормально, что падение нужно правильно, квалифицированно прожить, чтобы оттолкнуться от дна и набрать новый энергетический уровень. Ну, если с точки зрения физиологии, мы знаем, в спортзале тренируется спортсмен-бодибилдер. Да, он должен нагрузить себя так сильно, чтобы у него упала энергия, и оттуда идет гиперкомпенсация. Что он делает? Да, потребляет белки, лежит на диване, растет. То же самое с мозгом, с головным. Ты дал на него гиперкомпенсацию, соответственно, ты должен его расслабить. А как расслабить? Старая русская поговорка, да, нет лучше отдыха, чем смена вида деятельности. То есть ты меняешь умственную на физическую. Я, например, оставляю кучу рутинных дел. То есть у меня нет энергии на генерацию идей,

гормоны выделяться, да, то есть ты в падении начинаешь чувствовать себя счастливым и спокойно заниматься другими делами. А в итоге, не доделывая дела до конца, ты начинаешь даже в организме запускать неправильные биохимические процессы. То есть, соответственно, у тебя ломается настроение, депрессия, у тебя ломается тело, ты получаешь дополнительные заболевания, поэтому нужно беречь себя, давать хорошую нагрузку, давать хороший отдых. Но то, что нам мешает отдыхать, как бы мы ни выделяли под это время, это вот это количество незавершенных дел, которые живут в нашем головном мозге. Поэтому доделывайте дела до конца, применяйте технологии и будьте счастливы.

0: В Дагестане 15 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В Дагестане на протяжении 17 лет незаконно присваивали пенсию умершего. Прокуратура выявила, что после кончины жителя села Новососетли в 2006 году его пенсионные выплаты по 2023 год в сумме более 1,8 миллиона рублей были присвоены. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. В Хасавюрте продолжаются мероприятия по отлову бродячих собак, которые направлены на защиту жителей и предотвращение возможных инцидентов, угрожающих здоровью. Действия осуществляются регулярно и в ответ на жалобы граждан. По каждому поступившему обращению специалисты проводят соответствующие меры. Со следующего года экзамен по физике может стать обязательным для поступления на 37 различных направлений подготовки и специальностей в университетах. Об этом пишут РИА Новости, ссылаясь на проект приказа Миноборнауки. В этом году экзамен по физике уже был обязательным для 29 образовательных программ. В Госдуме будет сформирован новый комитет, который будет заниматься вопросами технологического прогресса, пишут ведомости. В задачи комитета войдут вопросы, связанные с развитием

0: Всем технологии, включая маркетплейсы, беспилотные летательные аппараты, искусственный интеллект и креативные индустрии. Тимати заплатил рекордный утиль сборов в 244 миллиона рублей. Рэпер купил Bugatti V16 Mistral за 500 000 000 рублей. Гиперкар мощностью 1600 лошадиных сил способен разгоняться до 454 км в час. Всего таких в мире 99 штук. Машину привезли в Россию через Киргизию. Ровно половину стоимости машины составил налог. Выступления Kanye West в Санкт-Петербурге все же состоятся. Об этом сообщили в американском агентстве Access Opera. Время концертов остается неизменным – 10 и 11 октября, уточнили представители агентства. На сайте организатора Say Agency вновь разместили афишу с расписанием мероприятий. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Dialog.fm.
1: Вы слушаете Dialog.fm. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания Elco.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Радиоканал Dialog.fm. Регистрационный номер L-TU-05-00-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Новости спорта.
1: Хоккеисты Ярославского «Локомотива» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ переиграли «Адмирал» 2-1. Это седьмая победа железнодорожников в 8 стартовых играх регулярки, и они уверенно возглавляют таблицу западной конференции. Тем временем на Востоке в единоличные лидеры вышел магнитогорский «Металлург», который в гостях вырвал победу у Салавата Юлаева 4-3. Отметим еще выездную победу ЦСКА над «Амуром» 2-0, благодаря которой армейцы продлили удачную серию до 4 матчей и вошли в четверку сильнейших на Западе. Пятая ракетка мира Мира Андреева вышла в четвертьфинал турнира категории ВТА 500 в Сингапуре, разгромив во втором круге белорусскую Александру Соснович 6-2, 6-2. За путевку в полуфинал действующая чемпионка Ролан-Гарос поспорит с 31-й ракеткой Лейлой Фернандес из Канады. Счет точных встреч в их противостоянии пока равный 2-2. Вице-чемпионы России, гандболисты петербургского «Зенита» в родных стенах с трудом переиграли чеховских «Медведей» 28-27 в матче регулярки Суперлиги. «Зенитовцы» уступали после первой половины, но сумели переломить ход встречи и продлили беспроигрышную серию в чемпионате до 5 матчей. Сине-бело-голубые с 9 очками единолично возглавили турнирную таблицу. Волгоградский «Каустик» не смог оказать сопротивление пермским «Медведям», уступив на своей площадке 30-38. Пермяки с 8 очками делят вторую позицию с краснодарским «Скифом» и астраханским «Динамо», выигравшим дома у одноклубников из «Сунгуля» 31-27. Нападающий Нью-Йорк Рейнджерс Павел Дорофеев забросил первую шайбу за клуб в предсезонном матче против Нью-Йорк Айлендерс, однако его команда уступила со счетом 3-4. 25-летний россиянин отличился на 7-й минуте второго периода, сделав счет 2-0 в пользу Рейнджерс. Для Дорофеева это первый гол в новой команде после летнего обмена из Вегас Голден Найтс, с которым он доходил до финала Кубка Стэнли. В начале июля форвард подписал с нью-йоркским клубом 7-летний контракт. Действующие чемпионы России, волейболисты московского «Динамо» во втором туре Кубка «Легенд» обыграли петербургский «Зенит» 3-1. В параллельном матче группы А красноярский «Енисей» на своей площадке переиграл «Белогорье» также в 4 партиях. В итоге «Динамо» имеет в активе 6 очков и лидирует в квартете, а «Енисей» и «Белогорье» делят второе место. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.
1: В Дагестане с 2018 года в рамках программы «Семейная ипотека» было предоставлено 2300 кредитов на общую сумму 10,5 миллиардов рублей. Об этом пишет РБК «Кавказ» со ссылкой на Дом РФ. Всего по России по льготным ипотечным программам было выдано 4 миллиона кредитов на сумму 19 триллионов рублей. Из них более 2 миллионов кредитов приходится на семейную ипотеку. Программа «Льготная ипотека», действовавшая с 2020 по 2024 годы, предоставила в регионе 500 кредитов на 1,6 миллиарда рублей. Для сравнения, в Ставропольском крае по семейной ипотеке было выдано 36 тысяч кредитов на сумму 145 миллиардов рублей. По программе «Льготная ипотека» 18 тысяч кредитов на 53 миллиарда рублей, а по IT-ипотеке еще 600 кредитов на 3,5 миллиарда рублей.
0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: В России ускорился рост цен на мясо птицы. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные Росстата. По данным издания, курица в августе подорожала на 15,8% в годовом выражении, опередив другие мясные позиции. Индейка добавила 15,1%. Розничная стоимость охлажденных и замороженных кур составила 263 рубля за килограмм. Как отмечает газета, динамика ускоряется с июня. Тогда годовой рост цен на курятину оценивался в 5%. В июле уже на 13,5%. Индейка в августе стоила в среднем 645 рублей за килограмм. В июне ее стоимость выросла на 9% год к году. В июле на 11,8%.
0: Закрома Родины.
1: Сразу несколько потребительских организаций выступили против разработанного Минэкономразвития законопроекта, ужесточающего правила возврата купленных в интернете товаров. Об этом пишет «Коммерсант». Так, в общественной потребительской инициативе подчеркнули, что нововведения заметно ограничили бы права клиентов маркетплейсов по сравнению с текущими условиями. Со схожей позицией выступили в Московском обществе защиты потребителей и в Союзе потребителей Татарстана. Речь идет о возможности полностью запретить возврат отдельных категорий товаров, купленных онлайн. Перечень таких товаров в дальнейшем должно утвердить правительство. Кроме того, покупателей могут лишить возможности отказаться от предоплаченного заказа еще до его получения, а в некоторых случаях им могут выставить расходы на доставку.
0: Деньги дороги, как память.
1: Объем оказанных россиянам услуг по ремонту в первой половине 2026 года достиг 129 миллиардов рублей. Это почти на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Тогда показатель составлял 115 миллиардов. С результатами исследования познакомилась газета «Ру». С 2022 года ремонт брюк подорожал на 62%, а установка набоек на обувь на 56%. Стоимость ремонта холодильников за это время увеличилось на 36%, телевизоров на 29%. Несмотря на рост цен, починить вещь по-прежнему значительно дешевле, чем заменить ее, уточнили аналитики издания. Ремонт туфель в 2026 году обходится примерно в 12% стоимости новой пары, а холодильника в 6% цены нового устройства, пояснили эксперты. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек.

0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.
2: 24 сентября 1999 года у станции метро Бакер-стрит в Лондоне открыли бронзовый памятник Шерлоку Холмсу. Скульптор Джон Даблдей изобразил сыщика в плаще с трубкой, таким, каким его знает весь мир. Но это не просто дань литературной классике. Это история про то, как идея превращается в устойчивый бренд. Шерлок Холмс – один из самых узнаваемых персонажей в истории. Его имя используют в названиях, сериалах, играх, сувенирах, а письма до сих пор приходят на адрес Бейкер-стрит, 221-Б. Причем эту почту реально обрабатывают. У одного из банков, чья штаб-квартира находится на этой улице, даже был специальный сотрудник – секретарь Шерлока Холмса. Для бизнеса это кейс про капитализацию культурного образа. Ценность здесь не в материальных активах, а в узнаваемости, ассоциациях и эмоциональной связи с аудиторией. Бренд Холмса живет больше века, хотя сам герой вымышлен. Это значит, что сильная идея, четкая идентичность и последовательное позиционирование могут давать коммерческую ценность десятилетиями. Вывод для предпринимателей простой. Вкладывайтесь не только в продукт, но и в образ, который останется в сознании людей. Потому что именно этот образ будет продавать даже тогда, когда тренды изменятся.
0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.
3: Реклама на Диалог FM.
4: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусно, союз.
3: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала в интервью ТАСС, что участники из 70 стран посетят 12-й Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур. По ее словам, среди участников будут представители 11 недружественных России стран. Это хорошо известное нам государство, которое продолжает сохранять контакты с нашими учреждениями и представителями культуры, а также принимать участие в дискуссиях и в обсуждении самых сложных вопросов, включая и вопросы суверенитета, в том числе культурного, отметила вице-премьер. Она добавила, что всего в мероприятии планирует принять участие представители 70 стран и 44 официальных делегаций. Массовое использование голосовых сообщений создает серьезные проблемы для продуктивности и психологического состояния сотрудников. Об этом газете «Ру» рассказала Карина Остроносова, директор по продукту ИИ-платформы кадровой аналитики компании «Стахановец». Аналитики провели исследование для анализа рабочих коммуникаций в нескольких компаниях, замерили время реакции на разные типы сообщений и выявляли корреляции между использованием голосовых сообщений и продуктивностью. Результаты показали, что после поступления голосовых сообщений среднее время выполнения задач увеличивается на 15-20%. Количество ошибок при постановке задач вырастает на 30%, поскольку информация в голосовых сообщениях передается менее структурированно, чем в тексте. И в завершении выпуска самым читаемым российским классиком является Федор Достоевский. Из его произведений самыми востребованными являются «Идиот» и «Игрок», рассказал генеральный директор издательства «Эксмо» Евгений Капьев. Весьма значительный сегмент сегодня занимает классическая литература. Мы наблюдаем подлинный ренессанс классики. Произведения Достоевского расходятся феноменальными тиражами, причем показатели их востребованности неуклонно растут год к году, объяснил он. Согласно еженедельному московскому рейтингу, как отметил Капьев, весьма высокие позиции неизменно занимают «Идиот» и «Игрок». И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт Информ.

0: Доброго дня, уважаемые слушатели «Радио Диалог». С вами Салиха Васиат Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире наша ежедневная рубрика «Вкусно-полезно». Сегодня поговорим об очередном натуральном продукте от консервного завода «Кикуни» – тыквенном соке. Тыквенный сок – это источник витаминов и минералов, оказывающих благоприятное воздействие на организм. Этот оранжевый овощ богат клетчаткой, пектинами и аминокислотами. В его состав входит кальций, магний, фосфор, железо, фтор, калий, медь, цинк, марганец и йод. Обилие антиоксидантов, входящих в состав тыквенного сока, помогает защитить организм от вредоносного воздействия свободных радикалов, которые накапливаются в организме и становятся причиной развития онкологических заболеваний, патологий сердечно-сосудистой и эндокринной системы. Обилие бета-каротина, предшественника витамина А, ускоряет заживление ран, порезов, ожогов, повышает тонус кожи и улучшает зрение, в том числе ночное, снижает риск развития катаракты. Регулярное употребление тыквенного сока помогает нормализовать пищеварение, снизить риск проявления запоров, а также устранить тяжесть и дискомфорт после приема пищи. Витамины группы В, входящие в состав тыквенного сока, несут следующую пользу. Тиамин или витамин В1 отвечает за трансформацию белков, жиров и углеводов в энергию и укрепляет нервную систему. Рибофлавин или витамин В2 принимает участие во всех обменных процессах организма, способствует выработке гемоглобина, а также улучшает состояние кожи, волос и ногтей. Никотиновая кислота или витамин В3 снижает уровень плохого холестерина, липопротеидов низкой плотности, нормализует артериальное давление. Холин или витамин В4 нормализует работу всей нервной системы и защищает организм от стресса. Пиридоксин или витамин В6 принимает активное участие в выработке эритроцитов, синтезе гемоглобина и антител. Фолиевая кислота или витамин В9 незаменима для женщин в период беременности, поскольку способствует здоровому развитию плода. Помимо этого, нормализует гормональный фон и снижает риск развития послеродовой депрессии. Противопоказаниями к приему тыквенного сока является пониженная кислотность желудка, воспалительные заболевания желудочно-кишечного тракта и диарея. Благодарю за внимание. Надеюсь, вы провели время с пользой и интересом. Будьте здоровы!
1: Будете в Буйнакске? Не забудьте включить приемник на частоте 102.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Кумыкская пословица.
1: Эрте турган ойчуну эгиз товар гойлары. У чабана, который рано просыпается, овцы будут давать двойню. Эрте турган ойчуну эгиз товар гойлары. Үй алганча хоншуга кара. Прежде чем купить дом, посмотри, кто твои соседи. Үй алганча хоншуга кара. Көп сөзіні азы яқшы, аз сөзіні йоғы яқшы. Чем много слов говорить, лучше мало говорить. Чем мало слов говорить, лучше вообще без слов. Көп сөзіні азы яқшы, аз сөзіні йоғы яқшы. Арт білгенін айтар, яш көргенін айтар. Старец скажет, что знает, а ребенок, что видел. Арт билгенин айтар, яш көргенин айтар. Өзіңнен хақылы болан йолдаш бол, дружи с людьми умнее себя. Өзіңнен хақылы болан йолдаш бол.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 и 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог.ФМ.
2: Не могу не спросить тебя, как эксперта по хелиски, какие топ 5 в России самых, ты считаешь, лучших мест для вот катания?
3: На первое место я однозначно поставлю Камчатку, потому что самый, наверное, длинный сезон — это уникальные спуски там, к океану, это спуски с вулканов, спуски с действующих вулканов. Это очень большой район. Второе место, наверное, из моих любимых — это Байкал, поскольку это место, где очень классно начинать сезон, то есть это ноябрь, декабрь, январь. Кавказ — это Красная Поляна, Архыз и Сибирь, район Шерегеша. Это вот тоже классное место.
2: Как ты считаешь, вот топ-5 горнолыжных курортов в России? Твой личный рейтинг?
3: Ну, безусловно, Красная Поляна, Шерегеш. Первые два основных места. И ну, на Камчатке у нас тоже есть пару курортов с очень красивой картинкой и хорошим снегом. Это гора Морозная и гора Красная Сопка.
2: Расскажи, пожалуйста, как меняется вообще поведение клиентов в туристической отрасли?
3: Сейчас больше ну, такой ориентир на ЗОЖ, и люди предпочитают путешествовать со своими семьями и проводить вот, время отпусков, я не знаю, возможных путешествий вместе со своими семьями. И вовлекать в этот спорт своих детей, своих жен, я не знаю. И у нас очень много таких коллективов, которые прям приезжают семьями. Слава богу, у нас для этого все есть. То есть кто-то улетел кататься с помощью вертолета, рядом есть горка, где ты можешь взять инструктора и покатать своего маленького малыша, погрузить его в мир там, зимних каких-то активностей, сноуборд, лыжи. Непогода, все. Люди переоделись в лыжное оборудование и побежали бежать марафон. До обеда раз уже пробежал там 15 километров на беговых лыжах. И это вот каждый день. Поэтому нас просят там улучшать там спортзал, создавать какие-то дополнительные вот эти условия. У нас есть там ротрак, который катает трассу беговую. И под конек, и под классику даже. Очень развивается снегоходная там тематика. То есть для людей эти вот все игрушки в новинку, и для кого-то в новинку, для кого-то нет, но люди хотят активности, люди прям, вот тренд в этом, как бы, никто не хочет сидеть на базе, смотреть сериалы, это прям точно.
2: Как ты учитываешь изменения вот клиентского опыта, изменения поведения покупателей в своем бизнесе, какие действия ты предпринимаешь?
3: Конечно, отслеживаем все эти моменты, и, соответственно, там, я не знаю, докупаем необходимое оборудование, создаем какой-то дополнительный сервис, те же инструктора для детей, новые какие-то снегоходы, горные снегоходы, утилитарные снегоходы.
2: Давай поговорим про гостиничный бизнес. Я о нем знаю не понаслышке, потому что сам отдыхал у тебя в твоем комплексе «Снежная долина». Вообще, какая окупаемость такого бизнеса?
3: Нашу базу невозможно оценивать как классический туристический гостиничный бизнес. То есть это в любом случае история, которая зарабатывает на гостинице только частично. То есть в основном мы зарабатываем на услугах. То есть на организации путешествий, где проживание — это только какая-то вот базовая часть, которая создает тебе эти условия.
2: Какую поддержку сейчас оказывает государство туристической отрасли?
3: Ну, я уже рассказал про те моменты, которые связаны со строительством аэропорта, строительство дороги асфальтовой до нашего района, электричество. Мы регулярно участвуем в всякого рода тендерах.
2: В грантах.
3: В грантах, да. Сейчас построили гостиницу на севере Камчатки. Заканчиваем строительство там, дополнительной гостиницы у себя на базе.
2: То есть это возможность получить какую-то частичную компенсацию от государства, правильно,
3: да,
2: я понимаю?
3: Так
2: можешь
3: и
2: как-то
3: есть.
2: Это образмерить?
3: Условно мы там получили 100 миллионов на строительство гостиницы, мы должны там, не знаю, добавить еще 100 миллионов и с помощью этого построить там 2 гостиничных комплекса.
2: Ну, то есть государство компенсирует до 50% инвестиций в туристическую отрасль на твоем примере, правильно?
3: Да.
2: Какие-то есть льготные кредиты еще?
3: Честно могу сказать, что нас... намного не хватает, потому что ну, направлений очень много. И мы, у нас хоть и увеличивается постоянно коллектив, но как бы у нас нет возможности прям участвовать во всех процессах. У нас, допустим, сейчас подготовлено несколько проектов по строительству глэмпингов в разных уникальных местах Камчатки. Ну, вот сейчас мы стараемся закончить вот этот весь процесс, связанный с постройкой гостиниц, и следующим этапом мы займемся глэмпингами. Сейчас параллельно мы занимаемся вообще абсолютно новым для себя направлением, это организация морских путешествий. Недавно мы приобрели судно, которое экспедиционное, которое привели в порядок, и мы организовываем абсолютно уникальные путешествия по Курильским островам, по Командорским островам, по югу Камчатки. Это вообще абсолютно новая для нас тема. Мы как бы из вертолетов пересели на кораблик и применяем какие-то свои ноу-хау, не знаю, подходы. И этому как раз причина те программы, которые мы организовывали там, в Чили, например, в Патагонии. Такое уникальное действие, как хелиски с лодки, с экспедиционной. Ты плаваешь по фьордам и попадаешь в какие-то новые места и катаешься. Если есть погода. Тот опыт, который мы приобрели там, мы привезли это все в Россию, и сейчас делаем такие штуки.
2: Супер.
3: Мы делаем, на самом деле, абсолютно нестандартные путешествия для наших клиентов. Делаем какие-то нестандартные связки. То есть там, я не знаю, ты стартуешь с нашей базы на квадроцикле, смотришь по пути действующие вулканы, пересекаешь реки, приезжаешь на какую-то бухту, там тебя забирают зодиаки, ты садишься на экспедиционное судно, путешествуешь вдоль побережья Камчатки, смотришь китов и все остальное. Потом приезжаешь в какую-то бухту, оттуда тебя забирает вертолет, делает облеты каких-то там, опять же, вулканов, привозит тебя на базу. Условия Камчатки нас подвинули к этому подходу, потому что Камчатка очень большой регион, где всем рулит погода. И мы старались вот наши такие мультиактивные программы делать, скажем так, по блокам. У нас там 2 дня сплав, день квадроциклы, там какая-то рыбалка, трекинг, осмотр каких-то вулканов, вертолетные там какие-то полеты. И вот мы предлагаем программу нашим клиентам, но это совсем не значит, что вот как все расписано, так в программе есть. Погода вносит свои коррективы, но мы так все выстроили, что мы можем менять эти блоки местами. Только имея свою инфраструктуру, ну, ты, и вот как бы настрой своей всей организации, ты можешь это организовать. И только в таком подходе ты можешь получить реализацию проекта, там, процесса, программы 90%, 100%, иногда и 150%.
2: Давай разберем какой-нибудь групповой тур на примере, вот сейчас... Отойдем в сторону от уже хелиски. Ты же организовываешь летние какие-то групповые поездки на Камчатку.
3: Да.
2: Вот есть, например, какая-то группа, которая из Москвы путешествует в Камчатку. Можешь вот на таком примере рассказать экономику таких групповых туров?
3: У нас есть индивидуальные программы, а есть какие-то коллективные, сборные программы, которые мы реализуем. То есть, например, если это коллективная программа, то... Ценник, наверное, в районе 500-700 тысяч за неделю.
2: На человека.
3: На человека именно, да. Сюда входит проживание, питание, трансфер, услуги гидов, аренда оборудования, я не знаю, рафтов, там, рыбацкого оборудования, квадроциклы. И самое дорогое — это вертолетное время. В принципе, вертолеты и вертолетное время формируют тот самый большой ценник. Я не буду говорить о каких-то пиковых стоимостях, но, наверное... Можно хорошо провести время на Камчатке с очень качественной программой, начиная от 500 тысяч и, ну, там, до 2 миллионов, я не знаю,
2: Но билеты не входят, правильно?
3: Билеты не входят. А если заранее озадачиться билетами, у нас есть флэт-тариф. Эконом, например, это там, по-моему, в одну сторону 20 тысяч, 25.
2: То есть государство дотирует, правильно?
3: Государство несмотря дотирует, на то, что да. огромный если ты заранее прилет... Если ты заранее беспокоился, там, за 50 тысяч, я думаю, ты можешь купить билет. Эконом-класса, там, 8 часов перелета.
2: Получается, авиабилет на Камчатку за счет того, что государство дотирует, например, рейс Москва-Петропавловск-Камчатский, можно туда-обратно купить где-то за 50 тысяч рублей,
3: да.
2: правильно?
3: Да.
2: И, ну, то есть, получается, что есть места, куда лететь гораздо ближе, а билеты стоят гораздо дороже.
3: Ну, да, есть такое.
2: Это делает, соответственно, этот удаленный регион гораздо более доступным для...
3: Привлекательным для...
2: Да, для широких туризма, масс, да, там, для, скажем так, жителей европейской части России.
3: Угу.
2: На Камчатку из каких городов прямые рейсы есть?
3: Хабаровск, Новосибирск, Сахалин.
2: То есть там уже дальше через Москву надо?
3: Да, да, там это все через Москву.
2: Какая рентабельность у туристического бизнеса, если... Ты организовываешь условно групповой тур, и там, не знаю, предположим, человек тебе платит 500 тысяч. Вот с этих 500 тысяч сколько ты зарабатываешь?
3: Если говорить о общей организации, у нас там рентабельность 15%.
2: 15%?
3: Да, но мы ее повышаем за счет других каких-то составляющих, того же своего аренда оборудования, которое наше, там, проживание наше и так далее. То есть вот если брать себе с программы, то это там 10-15%, опять же, в зависимости от продукта самого. Потому что, ну, есть какие-то продукты, где ты не можешь там зарабатывать там, 15%, потому что это очень большая, получается, цифра.
2: Какие инструменты вы используете для привлечения новых клиентов?
3: Ну, вообще, глобально у нас все всегда работало с помощью сарафанного радио. Ну, это прям львиная доля привлечения новых клиентов в соцсетях, какие-то красивые кадры у Миши, да. И сразу же звонит Миша и спрашивает, а как? Дай контакт, поделись, и все. Мы уже давно стараемся сделать так, чтобы в наших программах присутствовал фотограф и оператор. Это дополнительная услуга, которая также еще там дополнительно зарабатывает. Но при этом человек получает high-end по уровню материал, фильм, какие-то фотографии, фотоальбомы, которые он показывает всем своим друзьям, которые лежат там у него в офисе дома, к нему приходят, и тут же все это видят, и там вся информация и про нас в том числе есть. И это, на самом деле, позволило нам вырастить как бы целое направление отдельное, которое сейчас превратилось в то, что наша компания создает документальные фильмы, спортивные, и не только спортивные, которые... Сейчас мы делаем по заказу Минкульта, Института mm-hmm. развития интернета, там, различных платформ, там, премьер сейчас, там, еще какие-то есть моменты. То есть у нас сейчас на премьере лежит 10 наших документальных фильмов с очень высоким рейтингом, там, больше 8 рейтинг, это вообще для документального спортивного кино это крайне большая редкость. И вот у нас несколько фильмов с таким рейтингом там висят.
2: В чем особенность вообще работы с премиальным сегментом аудитории?
3: По моему мнению, это один из самых сложных клиентов. Ну, конечно, у нас есть какие-то дружественные коллективы, которые уже знают нас, мы знаем их, мы уже знаем все условия работы. Но, как правило, новый клиент, который к тебе попал, зачастую там первые два дня ты пытаешься найти к нему подход, и это бывают прям очень сложные ситуации. Пока люди не вникнут, как все организовано, люди приезжают на взводе, люди приезжают амбициозные, и поэтому это сложно. Но мы, конечно, там с большим опытом мы находим ко всем подходы и стараемся убедить их, чтобы они отдали нам бразды управления программой в наши руки, потому что вот к нам приезжают люди амбициозные и люди, которые готовы всем сразу руководить. И вот с этой историей ты и борешься постоянно, потому что они не знают каких-то входящих, пытаются в это вникать, у них нет в этом опыта, они пытаются всем руководить. Если они не отпустили ситуацию и не доверились тебе, ну, это хорошим не заканчивается.
2: Максим, вот на правах тебя как главного по Камчатке, в моей голове, по крайней мере, не могу не задать вопрос. В чем вообще отличительные особенности Камчатки? Почему ты ее так любишь и хвалишь?
3: Ну, во-первых, это моя родина. Во-вторых, это какая-то невероятно открытая, девственная природа, которая... У нас нет никаких вредных производств. меняющаяся погода, которая создает тебе возможность увидеть разные картинки. У тебя есть в разные сезоны ты можешь получать какие-то новые эмоции, новые активности, новые приключения. Это место, которое, ну, одно из самых красивых на этой планете. И это место, которое можно развивать, можно потратить целую жизнь на то, чтобы сделать ее лучше.
2: Многие предприниматели находятся в этом бизнесе, кто-то думает открыть какое-то свое дело. Вот несколько советов, что самое важное в этом бизнесе?
3: Первое и, наверное, самое важное — это то, что нужно понимать, что такая клиентоориентированная история. То есть ты должен заведомо понимать, что клиент для тебя — это все, и ты должен его удивить теми какими-то своими возможностями. Неважно, это может быть даже там гостиничный бизнес или там какой-то сервис, но это тот человек, который твой гость. В этом, может быть, есть какая-то такая отдельная составляющая именно камчатских людей, которые всю жизнь жили в каком-то удаленном месте, в которое добраться сложно, и к нам приезжало небольшое количество людей. И поэтому вот эти вот какие-то люди немногочисленные, которые приезжали, мы за них хватались, мы старались сразу их повести на океан, повести на горячие источники, там покататься на лыжах. То есть мы старались как-то заразить Камчаткой. И я считаю, что это вот такая важная составляющая, которая сработала, которая делает так, что к нам люди возвращаются. Есть там люди, которые каждый год к нам приезжают кататься или там зимой, или как минимум есть вот в расписании точно галочка «Камчатка».
2: Какие ты считаешь основные факторы позволили тебе вот, ну, построить компанию, которая стала, безусловно, одним из лидеров, пусть в нишевом, но все-таки в значимом сегменте?
3: Это какая-то смелость принятия решений, потому что, мне кажется, все началось там со спорта, где ты со спорта, с горных лыж, там, со сноуборда, где тебе нужна смелость, чтобы там ты достиг какого-то результата. И это все как-то перешагнуло в бизнес, и, ну, мы делали и делаем некоторые шаги, которые, ну, прям смелые, можно сказать. Ты должен быть уверен в себе и должен как бы иметь, ну, какой-то внутренний стержень, чтобы пойти на такое.
2: Вот если среднестатистический россиянин, пусть житель города Москвы, захочет на неделю слетать на Камчатку на хелиски, на какую сумму ему рассчитывать?
3: Ну, 500-700 тысяч.
2: 500-700 тысяч.
3: Без билетов, да.
2: Ну, билеты, ну и билеты мы посчитали 50 тысяч.
3: Да.
2: То есть все-таки это достаточно дорогой вид отдыха.
3: Да.
2: А как ты думаешь, если в Сочи слетать на неделю, то во сколько это обойдется?
3: В Сочи тоже есть хелиски. Там оно стоит еще дороже.
2: Расскажи, пожалуйста, как за последние несколько лет у тебя меняется структура твоих затрат, структура твоей себестоимости поездок. То есть давай начнем с того, какие у тебя основные затраты в себестоимости.
3: По хелиски программам это вертолет.
2: Так.
3: То есть это самая основная затратная наша часть, и это вертолетное время растет каждый год. В прошлом году, например, рост был 30%.
2: 30% за
3: 30%
2: год.
3: Просто супер. Нам первое, там, ну, сразу после январских праздников нам объявила вертолетная компания.
2: А так вот за, грубо говоря, с 22 по 25 год, вот за 3
3: рост
2: года.
3: Рост ежегодный там 10%.
2: Но в прошлом году выросло на 30%.
3: Да. Гиды — это то, что нами как-то регулируемое, но тоже, конечно, рост идет. То есть там условно процентов, наверное, 20, вот сейчас в этом году мы прибавили.
2: Оборудование?
3: Оборудование, которое есть, те же лыжи, сноуборды, снегоходы, все остальное, все привязано к доллару и к сложному сейчас привозу как бы в России. Конечно, там рост прям такой.
2: Тогда можно спрогнозировать, вот дальше будет дорожать стоимость туристических поездок?
3: Я уверен, что ниже цена уже, ну, не изменится. Ну, то есть она по-любому, возможно, если там глобальная ситуация стабилизируется, ну и цена вот эта замерзнет на этом уровне. Потому что она уже выращена, принята.
2: Но пока в любом случае весь этот рост издержек ты вынужден перекладывать в цену, потому что, как
3: да.
2: мы выяснили, у тебя маржинальность бизнеса относительно невысокая, там
3: да.
2: 15%. Я правильно понимаю, что если, я так понял, в среднем на 20-30% ежегодно растет стоимость издержек, то у тебя также ежегодно увеличивается на 20-30% и стоимость поездки?
3: Да, ну, это 20-30%, это только вот последний год, последние годы.
2: За этим как бы сверхспросом на услуги возник, к сожалению, и сверхрост цен. То есть если сейчас, например, ты оцениваешь стоимость недельной поездки в диапазоне 500-700 тысяч, то, видимо, 2-3 года назад она была там 350-450 тысяч, да?
3: Да.
2: То есть рост достаточно сильный.
3: Рост сильный, да.
2: И твой прогноз, что этот рост в целом, он дальше тоже будет продолжаться?
3: Он сохранится. Я надеюсь, что он просто выйдет на как бы, те параметры, которые были до кризисов, чтобы хотя бы это было там в районе 10%. Это терпимо. Но как бы, если это будет каждый год так повышаться, я не знаю. Возможно, придется как-то менять структуру.
2: Ну, ты знаешь, сейчас говорят, что появляется, есть такое понятие, ну, даже новый средний класс. Да. Вот, потому что ну, бурно растут какие-то индустрии, связанные с военно-промышленным комплексом, связанные, кстати, в том числе с туристическим бизнесом, который очень бурно развивается. Вот видишь ли ты, что у тебя какой-то приток новых клиентов?

0: например, правильно? То есть ты на своем примере все это чувствуешь.
1: Абсолютно точно. И то, что мы занимаемся именно активными, интересными программами спортивными, это как раз тоже, на самом деле, из всего вот контингента отбирает вот именно молодежь, именно каких-то активных людей. И поэтому, собственно, все поменялось, меняется в сторону как бы молодых людей.
0: Макс, спасибо тебе огромное. Я очень рад, что позвал тебя на интервью, вот, потому что, мне кажется, мы должны показывать нашей аудитории не только какие-то большие бизнесы, не только больших предпринимателей, а показывать людей, которые действительно любят свое дело и могут построить достаточно большую, тем не менее, компанию, построить лидера в своем сегменте, что тебе и удалось. Я желаю, чтобы у тебя было больше клиентов, больше довольных клиентов. По-прежнему настаиваю, чтобы ты создал свой собственный сноуборд, амбассадором которого я уже подписался, я готов быть.
1: И на десятилетие подготовлю тебе значок.
0: Да, и на десятилетие мне значок. Спасибо большое.
1: Спасибо. Спасибо.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: В Дагестане 16 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В Дагестане годовая инфляция составляет 7,3%, что превышает общероссийский показатель в 6,3%. Об этом сообщили в пресс-службе отделения Банка России по республике. По словам заместителя управляющего ОБР по региону Джамили Алиевой, высокая инфляция в республике обусловлена ситуацией на топливном рынке. Врач махачкалинского «Динамо» Мурат Гиреев спас пассажира самолета, у которого случился приступ стенокардии. Пациент, летевший в Санкт-Петербург на обследование, страдал от сердечной недостаточности. В пресс-службе клуба заявили, что действия Мурата Гиреевича позволили нормализовать самочувствие пассажира и по приземлении передать его врачам скорой в состоянии, не угрожающем жизни. Федор Щукин поздравил гендиректора ансамбля «Лезгинка» Джамбулата Магомедова с 65-летием. В РИО главы Дагестана подчеркнул, что под руководством юбиляра коллектив не только сохраняет накопленное уникальное наследие, но и уверенно заявляет о себе в самых разных уголках планеты, заставляя весь мир звучать национальными ритмами. Мошенники начали обманывать семьи с детьми, предлагая фиктивную субсидию для погашения ипотеки. Так преступники выдают себя за представителей госслужб, обещая помощь в погашении кредита и направляя людей на поддельные сайты госуслуг. После авторизации жертвы могут потерять доступ к своему аккаунту, деньги или столкнуться с оформлением микрозайма на свое имя. Минфин предложил увеличить налог на доходы физлиц для пассивных доходов граждан. В настоящее время такие доходы облагаются налогом по ставкам 13-15%. Однако власти планируют ввести прогрессивную шкалу налогообложения в диапазоне от 13 до 22%. Горящих туров в Египет на осень не будет, предупредили в Ассоциации туроператоров. Отмечается, что скидки маловероятны.

0: горячие предложения, возможные только на менее востребованные отели. Стоимость недельного тура на семью из трех человек в трехзвездочный отель «Все включено» начинается от 196 тысяч рублей. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале dialogfm.
1: Вы слушаете dialogfm. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от «Элко» и «Билайн» вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. «Элко», подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Рацион с насыщенными жирами увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, подтвердили исследователи. Они также обратили внимание на сливочное масло. С одной стороны, продукт содержит питательные вещества, витамины А и Д, что полезно для иммунитета, кожи, ногтей, волос и нервной системы. С другой стороны, в продукте достаточно насыщенного жира, который в большом количестве плохо влияет на сосуды и сердце. Об этом пишет ProNews.gr со ссылкой на ученых. Вместо бутербродов с маслом на завтрак они порекомендовали использовать растительные масла. Например, врачи советуют разнообразить рацион, включив в первый прием пищи салат с авокадо и яйцом, заправленный ложкой растительного масла. Допустимая порция сливочного масла в день для взрослого человека, если нет жалоб на здоровье, до 30 граммов. Отметим, что ранее врачи отметили, что от сливочного масла лучше отказаться людям с повышенным уровнем холестерина, пациентам с атеросклерозом, а также при остром панкреатите и избыточном весе.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Аул Балахани – старинное село Дагестана. Оно расположено на территории Кайсабулинского вольного общества, основанного горцами еще до нашей эры. Название села – не что иное, как точное его топографическое месторасположение. В переводе с аварского языка слово «балахани» означает «село в защищенном месте за гребнем горы». История Балахани тесно связана с землями Грузии и Азербайджана на границе с Дагестаном. Во взаимоотношениях с этими странами балаханицы на протяжении веков занимали одно из ведущих мест. Есть предание о том, как балаханицы помогли унцукульцам противостоять хунзахским ханам. В одно время каждое хозяйство унцукульцев должно было платить хану по 4 меры зерна и винограда. Помимо этого, хан стал требовать ореховую золу, применяемую для стирки. Притязания его все росли. В конце концов, он стал требовать от унцукульцев полного подчинения. Унцукульцы договорились с балаханинцами пригласить хана, напоить и уничтожить его вместе с нукерами. Хан послал своих нукеров, а сам не явился. Убедившись, что гости пьяны, унцукульцы и балаханинцы всех их перебили. Потеряв многих преданных нукеров, хан оставил унцукуль в покое. Так или иначе, правителям Аварии тогда удалось наладить приемлемые взаимоотношения с известными кайсубулинскими предводителями и владельцами сопредельных территорий.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в селе Гоор? Не забудьте включить приемник на частоте 104.1. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.
2: 24 сентября 1724 года в Париже официально открыли здание биржи для торговых сделок. На первый взгляд, это просто новое помещение, но на деле важный шаг к предсказуемому рынку. Биржа тогда решала три ключевые задачи – фиксировала цены, снижала риски и делала торговлю прозрачной. То есть создавала инфраструктуру доверия. Участники знали, что сделки проходят по единым правилам, а значит, можно планировать и масштабировать бизнес. Для современной компании это прямой урок. Понятные процессы и прозрачность не про бюрократию, а про снижение неопределенности. Когда внутренние стандарты и правила работы прозрачны для партнеров и клиентов, это работает как магнит для капитала. Инвесторы охотнее вкладываются, контрагенты быстрее соглашаются на долгосрочные контракты. Получается, биржа – это не просто площадка для сделок, а система стандартов. И именно стандарты становятся главным активом рынка. Компании, которые выстраивают такую же понятную инфраструктуру внутри себя, получают преимущества. Их проще масштабировать, ими проще управлять и их легче оценивать.
0: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.
3: Реклама на Диалог FM.
4: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
3: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Дополнительные суммы, которые появляются при внесении платы за коммунальные услуги, могут быть комиссией за проведение денежного перевода. Об этом рассказал общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. До постановления правительства, которое вступило в силу еще в сентябре 2020 года, поставщики услуг могли заключать соглашения с банками и закладывать их комиссию за перевод денег прямо в коммунальный тариф. Жители могли платить фиксированную сумму, например, за свет, воду или газ, даже не подозревая, что часть этих денег уходит банку в качестве вознаграждения. Сейчас эта схема запрещена, и платеж разделен на плату за жилищно-коммунальные услуги и плату за саму банковскую операцию, сказал он. Бондарь уточнил, что с 2024 года льготные категории граждан были освобождены от банковских комиссий при оплате ЖКХ. Министерство просвещения России в следующем году введет сдачу профильного ЕГЭ для абитуриентов педагогических вузов. Об этом рассказал РИА Новости глава ведомства Сергей Кравцов. Министр напомнил, что ранее абитуриенты педагогических вузов сдавали экзамены по профильным предметам, например, учитель математики по математике, учитель истории по истории. Позже от данного принципа поступления в учебное заведение отказались. Абитуриенты, поступающие на педагогические направления, будут сдавать предмет по своему направлению. Предмет зависит от профиля подготовки, уточнил Кравцов. В настоящее время абитуриенты педагогических вузов вместо профильных экзаменов сдают ЕГЭ по обществознанию в качестве обязательного вступительного испытания. И в завершении выпуска. Астрономическая осень наступила в России в 3 часа 5 минут по московскому времени 23 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе Московского планетария в беседе с ТАСС. В этот момент центр видимого диска Солнца пересек небесный экватор, и светило перешло из северного полушария небесной сферы в южное. После равноденствия продолжительность ночи в северном полушарии начинает превышать продолжительность дня. В южном полушарии, напротив, ночи становятся короче дня и наступает астрономическая весна. Момент пересечения Солнцем небесного экватора называют равноденствием. Это явление происходит дважды в год, весной и осенью. В марте Солнце вновь перейдет в северное полушарие небесной сферы, после этого в России наступит астрономическая весна, а в странах южного полушария – астрономическая осень. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

0: В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Это рубрика об обширном разнообразии натуральных продуктов консервного завода Кикуни. И сегодня она посвящена соку манго под брендом Сильбеси. Сок манго имеет богатый тропический вкус и аромат с освежающими кисло-сладкими нотками. Чем же так ценен этот солнечный напиток? Манго – абсолютный чемпион по витамину А и его предшественниками – бета-каротином. Всего один стакан сока может покрыть добрую часть вашей дневной нормы. А это здоровье глаз, сильный иммунитет, красивая и упругая кожа. В манго содержатся уникальные вещества – полифенолы, особенно мангиферин. Они работают как мощные природные противовоспалительные воины. Это значит поддержка суставов, защита сердца и сосудов от повреждений, помощь организму в борьбе с хроническими процессами. А еще эти вещества помогают нам лучше справляться со стрессом на клеточном уровне. Манго содержит особые ферменты, например, амилазы, которые помогают нашему желудку и кишечнику расщеплять белки и улучшать пищеварение. Он мягко стимулирует работу желудочно-кишечного тракта. Также в соке манго содержится витамин С, Е, витамины группы В и К. Как правильно принимать сок манго? Один стакан в день, 200-250 мл – это оптимальная порция. Лучше пить его в первой половине дня или после физической активности. Идеально сочетать с источником белка или полезных жиров, например, с горстью орехов или ломтиком сыра, чтобы сгладить скачок сахара в крови. Манговый сок – идеальная основа для смузи. Добавьте к нему горсть шпината, источник витамина К и железа, пол банана – это калий, ложку семян чиа – они содержат омега-3 и клетчатку, и немного натурального йогурта. Йогурт – источник белка и пробиотиков. Получится суперполезный и сытный коктейль. Не рекомендуется употреблять сок манго пациентам с аллергией, сахарным диабетом, заболеваниями желудочно-кишечного тракта, заболеваниями почек и в период грудного вскармливания. Манговый сок – это концентрат тропических витаминов, антиоксидантов и противовоспалительных веществ. Включайте этот солнечный эликсир в свой рацион разумно и наслаждайтесь его пользой и вкусом. На сегодня все. Будьте здоровы, друзья, и выбирайте вкусную пользу. До новых встреч в эфире.
1: Будете в Гунибе? Не забудьте включить приемник на частоте 104. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Некоторые особенности делового этикета в Афганистане. Официальные языки – пушту и дари. Многие деловые партнеры владеют английским, но рекомендуется заранее уточнять предпочтения собеседника и при необходимости привлекать переводчика. Важна предварительная договоренность. Встречи необходимо планировать заранее, проявляя гибкость к возможным изменениям расписания. Задержки – обычное явление, которое стоит воспринимать с пониманием и терпением. Стандартное приветствие между мужчинами – рукопожатие. В общении с женщинами рекомендуется дождаться их инициативы в приветствии. Для мужчин стандартом считается деловой костюм, однако предпочтительно избегать слишком дорогой одежды. Женщины должны выбирать одежду, которая полностью покрывает руки и ноги, а также использовать шарф или платок для покрытия головы. Переговоры в Афганистане могут быть длительными и требуют терпения. Начинать беседу лучше с нейтральных тем – здоровья, семьи и погоды. Важно соблюдать иерархию и обращаться к старшим с особым уважением. Афганцы славятся своим гостеприимством. При визите к партнеру уместно преподнести небольшой подарок – сладости или фрукты. При вручении подарка используют правую руку или обе руки, так как левая рука считается нечистой. Следует избегать жестов, принятых в западной культуре. В Афганистане они имеют совершенно иное значение. В частности, оскорбительным считаются жесты «большой палец вверх» или «знак «Окей». В деловой среде нежелательно затрагивать темы, которые могут оказаться для афганца чувствительными – межэтнические отношения или гражданскую войну в стране, религиозные вопросы.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Друзья, сегодня поговорим о манипуляциях и о том, как от них защищаться. Вообще, манипуляция – это форма психологического воздействия, целью которого является изменение поведения или восприятия другого человека с помощью скрытых, обманных или недобросовестных методов. Манипуляторы зачастую используют эмоциональное давление, ложь, угрозы, искажение фактов или изменение контекста для достижения своих целей, своих интересов. Распознавание и противодействие манипуляциям очень важны для сохранения личного благополучия и психологического здоровья. Существует 6 основных видов манипуляций. Первый и достаточно легко распознаваемый вид – это чрезмерная лесть. Манипуляторы часто используют лесть, чтобы быстрее завоевать ваше доверие и расположение. Они могут делать комплименты, которые кажутся неискренними или неуместными в ситуации, чтобы заставить вас чувствовать себя обязанным за них или дать некое чувство личной особенности. Второй вид – это эмоциональное давление. Использование чувства вины, страха, сочувствия или любви для того, чтобы воздействовать на свою жертву. Манипуляторы часто перекладывают ответственность за свои проблемы на других, заставляя людей чувствовать себя виноватыми. Третий вид манипуляций оказывает особое давление на жертву – это игнорирование или нарушение личных норм. Зачастую применяется и то, и другое. Манипуляторы, как правило, не уважают личные границы и могут пытаться нарушить для достижения своих целей. Четвертый вид манипуляции – изоляция. Попытка изолировать вас от друзей, семьи и любых внешних источников поддержки. Таким образом, жертва манипулятора становится беспомощной, и ей негде найти поддержку или узнать альтернативные точки зрения, альтернативные мнения, альтернативные возможности касательно какой-то ситуации. Пятый вид – это газлайтинг, тактика, при которой манипулятор заставляет вас сомневаться в своих воспоминаниях или воспроизведению реальности. Например, вы четко помните какой-то эпизод, и манипулятор совершил конкретный поступок. В случае проблемы вы начинаете ее описывать и припоминать манипулятору что-либо, а потом слышите в ответ активное и даже иногда агрессивное отрицание. Последний вид манипуляции – это чередование жестокости и доброты в своем поведении. Непредсказуемое поведение, при котором манипулятор чередует агрессивные или жестокие действия с моментами заботы и внимания. Манипуляции могут преследовать различные цели, но всех их объединяет желание контролировать или доминировать над другим человеком. Извлечение материальной или эмоциональной выгоды, уклонение от ответственности или обвинений, достижение конкретных задач за счет другого человека. Манипуляции могут быть эмоциональными, интеллектуальными или социальными. Эмоциональная манипуляция воздействует на чувства человека для изменения его поведения или восприятия. Интеллектуальная использует логические уловки, софизмы или искажает факты, из-за чего нарушается восприятие ситуации. А социальная манипуляция воздействует на человека через социальное давление, ожидания группы или стереотип. Вот некоторые советы, благодаря которым вы сможете себя защитить от манипуляций. Первый совет. Осознание собственных границ. Четко определите свои личные границы и будьте последовательны в их соблюдении. Не бойтесь говорить «нет» и защищать свои права и потребности. Определите, что для вас приемлемо, а что нет. Ясно и уверенно выражайте свои границы другим. Отстаивайте свои права и потребности. Не позволяйте другим управлять вашими решениями или действиями. Второе. Работайте над своей уверенностью и самооценкой, чтобы меньше зависеть от чужого мнения и одобрения. Третье. Критическое мышление. Сомневайтесь в информации, проверяйте ее, Сомневайтесь в информации, которая кажется предвзятой или односторонней. Ищите независимые источники, чтобы получать полную картину. Практикуйте критическое мышление, особенно когда информация кажется слишком хорошей, чтобы быть правдой, или направлена на вызов сильных эмоций. Задавайте вопросы и ищите дополнительную информацию, прежде чем принимать какие-либо утверждения или предложения. Четвертое. Развивайте навыки ассертивного общения, чтобы выражать свои мысли и чувства открыто и уважительно, не поддаваясь на провокации и манипуляции. Навыки ассертивного общения включают в себя уверенное, но уважительное выражение своих мыслей и чувств. Будьте свободны. Развивайтесь.
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Личный коуч.
1: Михаил Токовинин, основатель компании Amo-CRM.
2: Как и где молодым ребятам учиться бизнесу? Стоит ли идти в университет на профильные бизнес-программы? Или лучше как можно больше времени посвятить практике и, так сказать, учиться военному ремеслу на поле боя? Любой бизнес, который будет запущен в 17 лет, это будет стыд, срам, позор и провал. Исключения ничтожны. Что-то исчезающая малая величина. И я не исключение, я тоже все свои бизнесы, которые начинал в 17 лет, стыдно вспомнить. И учиться надо идти обязательно. Только не на какие-то там бизнес, вот это... Надо что-то более фундаментальное. Юристы, то полезнее для бизнеса будет, чем какое-нибудь так называемое бизнес-направление. И на работу надо идти. На правильную работу. Там, где кто-то будет с тобой возиться и учить тебя, как управлять людьми, как управлять проектами, как управлять компанией, как управлять... И я опять рассказываю всем свой пример. У меня было какое-то количество бизнес-начинаний. Мне повезло, у меня был партнер с 14 лет. И мы с самого начала сказали, мы бизнесмены. Ну и вот с 14 там до 20 это были бизнесы. То машины тюнингом заниматься, то сайты делать, шумоизоляция, еще что-то, какое-то безумие. Все стыд, срам, позор, катастрофа. Но потом я оказался на работе у своего наставника, который со мной возился и учил меня работу работать. Не бизнес делать, а работу работать. Как людьми управлять, как учет вести финансовый, там, как увольнять, как нанимать, как с госорганами разговаривать, бухучет, что такое касса, там, налоговый режим. И через 2 года я уволился, мы основали уже нашу первую успешную компанию Кисов, дальше все было хорошо. Нужно просто пойти на правильную работу, где с тобой повозятся, тебя поучат и научат тебя вот этому базовому навыку управления людьми и компаниями. А институт при этом должен быть какой-то просто фундаментальный. Инженерная специальность какая-то, или юрист, или экономист. Хуже не будет, только лучше будет и на пользу. Ни в коем случае нельзя идти на всякие актуальные вот эти направления, типа бизнес-менеджмент. Даже не начинайте, даже не пытайтесь. Это будет полный шлак, тлен, катастрофа.
0: Личный код.

0: В Дагестане 17 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В Дагестане зафиксирован наименьший в России средний размер пенсии – 18 900 рублей, что значительно ниже среднего показателя по стране. Самый высокий средний размер пенсии отмечен в Чукотском автономном округе – более 42 000 рублей. Таким образом, разница между максимальной и минимальной средней пенсией в регионах составляет более 23 000 рублей. Минфин планирует ввести НДС в размере 22% на иностранные товары, приобретаемые через интернет. Торговые онлайн-площадки будут выступать в роли агентов по уплате налога. Ведомство также рассматривает возможность введения таможенного сбора в размере 100 рублей за покупки из-за границы стоимостью до 200 евро. Этим летом французская компания «Ошан» достигла соглашения о продаже своего российского подразделения «Ошан» инвестиционной фирме «Кама Капитал». Однако сделка не была завершена. По данным «Известий», после подачи необходимых документов в правкомиссию и передачи «Ошан» во временное управление, сделка окончательно провалилась. Роспотребнадзор обнаружил несоответствие в составе детских смесей «Нестоджен-1» и «Нестоджен-2», производимых компанией «Nestle Россия». Отмечается, что фактическое содержание витамина А оказалось в 4 раза ниже заявленного, а витамина Е – в 2 раза. Также выявлено значительное снижение содержания йода. Российская компания «Домате» заняла третью позицию в мировом рейтинге производителей индейки. По данным аналитического агентства AgriFood Strategies, в прошлом году компания реализовала на рынке 268 тысяч тонн индюшатины. Первые две строчки заняли американские компании Genio и Butterball, которые произвели 340 и 316 тысяч тонн продукции соответственно. 7 дагестанцев примут участие в чемпионате мира по парадзюдо среди спортсменов с нарушениями зрения, который состоится с 25 по 27 сентября в Тбилиси. В состав сборной России вошли Амина Амарова, Абдулла Амаров, Магомед Закир Магомедов, Шахбан Курбанов, Саадо Абдурахманов, Магомед Хабиб Саадуев и Ильяс Магомедов. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
3: Сколько вы отдельно платите?

0: Платите за интернет, а теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить, с тарифом А+ для Дагестана от Элка и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элка, подключайся к своим.
1: Для детей старше 12 лет.
2: Программа для тех, кто хочет знать больше. Самые важные темы, компетентные гости и честные ответы. Актуальный вопрос с Гуризадой Камаловой на Диалог ФМ.
3: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Наша программа «Актуальный вопрос», и мы опять обсуждаем очень важные и вопросы, которые тревожат наших радиослушателей. Напомню, у нас сегодня в программе Кадилаева Марият Ахметбековна, заслуженный юрист Республики Дагестан и почетный работник Росреестра. И, Марият Ахметбековна, вот у меня к вам вопрос, который вот часто задают наши радиослушатели. Это вопрос, связанный с защитой от мошенников. Ну, вот действительно, сейчас очень много об этом говорят. И это, ну, как бы животрепещущий момент. Как обезопасить свои данные и на что нужно обращать внимание при сделках с недвижимостью, как проверять. Вот я понимаю, мы об этом уже неоднократно говорили, но тем не менее.
4: Приветствую радиослушателей. Вот в очередной раз мы как бы встречаемся в прямом эфире. И, как Гурзада сказала, не первый раз поднимаем вопрос. На самом деле он самый близкий, самый животрепещущий, потому что если возникает такая ситуация, то это проблема на долгие, как говорится, годы, на которая влияет на окружение и вообще на образ жизни, даже можно сказать, владельца квартиры, если вдруг каким-то преступным образом ему пришлось с ней расстаться путем каких-то мошеннических действий со стороны третьих лиц. Мы уже неоднократно говорили, как защититься, и как бы анонсировали, что в следующий раз мы поговорим. Ну, я сейчас, конечно, затрону такие ключевые моменты, еще раз повторю. А так поговорим о том, как же судебная практика сложилась в этом плане, что нового, на что надо обратить внимание. Сейчас каждый человек, я думаю, что способен воспринимать информацию, которая есть в интернете, которая есть в открытом доступе, которая разъясняется, начиная от консультантов, экспертов и завершая законотворческими лицами, на которых ответственность принятия новых законов. И я думаю, в целом на общество это, конечно, влияет. И вот эти процессы, которые общество, и необходимо на них дать ответ, отрегулировать на это, реагирует, естественно, Верховный суд Российской Федерации, который проводит обобщение, обзоры. И я попозже скажу, что какой это был обзор очень важный и очень свежий, июльский, 1 июля, который расставляет многие как бы акценты, определяет там какие-то, конкретизирует некоторые моменты. И очень будет помогать людям. А сейчас, ну, как защититься?
3: Ну, вы уже говорили о том, что главное — это проверять и еще раз проверять.
4: Данные проверять. Данные проверять нужно именно, если вы покупаете квартиру или земельный участок, или любой другой объект недвижимости, просить актуальную выписку на сегодняшний день.
3: Ну, это важно, обращая внимание на дату выдачи. Да.
4: Почему я не говорю, чтобы вы сами взяли? Потому что вам такую выписку не дадут, если не будет доверенности от продавца, потому что это сведения ограниченного доступа, которые на вопрос, кому принадлежит данное имущество, в графе будет просто физическое лицо или юридическое лицо.
3: Угу.
4: То есть вы не сможете сверить это там Алиев Магомед или там Омаров Абдулла, там, допустим, да? Поэтому просите от продавца, во-первых, гарант того, чтобы еще какую-то дополнительную гарантию, можно сказать, если сделка подписывается лично, а не по доверенности, как с вашей стороны, так со стороны продавца. Чтобы с вашей стороны, чтобы вы точно знали, что никогда не будете выдавать доверенность, если есть такое намерение. А сейчас это рекомендуется и желательно.
3: Запрет на сделки без личного участия, да, установка на госуслугах.
4: То есть, когда есть такая отметка, это очень легко сделать через госуслуги, есть такая отметка, то регистратор, делающий сделку, и видит, что она по доверенности, это уже проявляет такую бдительность, и такая сделка не пройдет, она не проходит. Ну, что еще, конечно, нотариально желательно сделать сделки. Мы сейчас так говорим, потому что очень много разных вариантов, как же отнять чужое имущество, появилось, что дополнительные гарантии мы считаем все-таки нотариальные сделки.
3: Во-первых, это третье лицо независимое, да, которое является свидетелем и может дать показания в пользу адекватности и продавца, и покупателя.
4: А во-вторых, есть такие обязательные проверки, которые нотариус делает перед удостоверением сделки. Он проверяет и законность, и дееспособность, и проверяет, есть ли давление какое-то. Ну, как он проверяет? То эти моменты как бы он учитывает и по документам. Документы чаще всего, конечно, подписываются сторонами, где подпись ставится, это они заявили и так далее. Вот, ну, на них ответственность. Но на нотариальных сделках есть, которые обязательные проверки. Поэтому, если их пройти, тоже какая-то дополнительная гарантия, что не произойдет каких-то случаев. А что самое сейчас по времени относительно новая вещь, даже если проверить там все запреты, аресты, наличие имущества этого, права, актуальность и так далее, может такое быть, что в течение 3 лет этот человек может подать на банкротство, то есть на него подать либо банк, либо другой кредитор.
3: Вы имеете в виду продавца?
4: На открытие процедуры банкротства, и в этот и все сделки финансовый управляющий, конкурсный управляющий может как бы за 3 года анализировать сделки.
3: Угу. Не аннулировать, а именно анализировать.
4: Сперва анализирует, и потом из тех, если есть признаки того, что уводится имущество перед намеренным банкротством, тогда при представлении таких доказательств, обращаясь в суд, могут забрать это имущество. Поэтому мы советуем интернету опять-таки обратиться, завести данные человека, у которого вы покупаете, или у юридического лица, которого вы покупаете, в поиске суды, например, забить, долги забить. То есть максимальную информацию о том, что как бы у этого человека какие-то слабые моменты, если есть, то вам нужно либо их исключить, то есть до конца посмотреть, исключить их негативное воздействие на сделку, либо отказаться от сделки. Если вы видите, что есть у человека основание, что через некоторое время он будет в процедуре банкротства.
3: Это получается за все 3 года сделка. То есть даже если это было 2 года назад, да, человек сейчас объявил себя банкротом, ваш продавец, у которого вы купили квартиру, то вероятно, ну как бы с большой долей вероятности ваше жилье может быть изъято.
4: Нет, но для этого и есть судебный порядок, что суды все обстоятельства оценивают и как бы могут и не найти признаки такой сделки,
3: чтобы
4: и не применять последствия ее. Поэтому это уже как бы суд, как суд установит, и есть подтверждающие обстоятельства.
3: Но одной из гарантий может быть то, что это более-менее приличная кредитная история продавца, да? То есть,
4: Да.
3: Это можно проверить и по открытым источникам.
4: Уже давно в московском регионе мы даже сначала так говорили, ой, какие типа они продуманные, у нас более доверчивые люди, а сейчас мы видим, что лучше так и делать. Справка с психоневрологического диспансера – это не обязательный момент, но это, если на сделку идут, это в любом случае сделка – это соглашение, компромисс и итог, результат. То есть сторона говорит, я хочу убедиться, и принеси мне то-то, то-то. Если тот говорит, а не веришь мне, и там не принесу, там, я ищу другого покупателя, это его право. И не согласиться с этим отказом право покупателя. Вот такие, как бы, можно подсказать, какие кредиты вы брали у него, потому что вы же не сможете запросить, опять-таки, это персональные данные, его банковские какие-то моменты взаимоотношения.
3: Кредитную историю, да, вы самостоятельно не сможете запросить.
4: Поэтому, в общем...
3: А нотариус это может сделать? Проверить
4: может,
3: данные?
4: Может. Да,
3: то есть, получается, запрос. В принципе, заключение сделки через нотариуса в том числе позволяет
4: уберечься от этих ситуаций. Все моменты, которые могут повлечь то это, то есть законность сделки, ее как бы этот может обеспечить максимально нотариус. Единственный, конечно, минус – это затратно, более затратно, чем альтернативная прямая, простая письменная форма. Но есть и обязательные формы. Мы уже говорили, что, например, с 25 года, с января, все сделки по дарению имущества должны быть нотариальные. Ну и так, есть, которые ранее тоже были обязательные нотариальные формы. Ну, в общем, принять все необходимые меры, которые подтверждают осмотрительность сторон при совершении сделки.
3: Но вот если мошенничество уже свершилось, да, то есть вот человек оказался перед фактом, что с его недвижимостью что-то не так. И вот прям явно. Каков его алгоритм действий? Вот что вы советуете в первую делать? Бежать в милицию или звонить в Росреестр?
4: Ну, в милицию уже не добежишь, ее у нас уже нет просто. В полицию?
3: Ну да, в полицию.
4: Можно побежать. Да. Ну, органы, конечно, нужно подключить, если есть признаки того, что это преступным путем как это совершено. Если же человек считает, что его ввели в заблуждение. Преступным – это когда он не участвовал, подменили там биометрию, электронную подпись, либо подделали доверенность, либо какие-то моменты. Вот такие бывают, конечно, да. Это когда вот преступным путем. А когда человек думает, при том, что подписал все, думает, что его ввели в заблуждение. Он потом очнулся и думает, что это было давление. Ой, я как бы это неправильно сделал.
3: Я не хотел подавать эту квартиру. Да.
4: И так далее.
3: А деньги вообще мошенники забрали, когда я по дороге домой шел.
4: Да, и вот эти случаи, как вы поняли, привели к тому, что Верховному суду было необходимо это обобщить. Сами знаете, резонансные дела, когда пошла волна того, что...
3: Ее называли даже эффектом Долиной.
4: Эффект Долиной.
3: Да, Лурье. Это, по-моему, уже это, официальное
4: это
3: название
4: для этого. Официальное название
3: эффекта седая ситуация.
4: Есть такое.
3: Потому что возник прецедент в суде, а раз есть прецедент, давайте также будем все остальные дела
4: поэтому
3: решать так же.
4: Я вот еще раз хочу назвать вот этот обзор, утвержденный президиумом Верховного суда Российской Федерации 1 июля, номер 12, и по делам, связанным с оспариванием сделок, повлекшим переход права собственности на жилые помещения. И не сколько что-то новое здесь говорит, обобщает, да, Верховный суд, сколько он все вот это гражданское право, которое касается сделок, он не перечитывает, не переиначивает, он просто конкретизирует и те моменты, которые были слабо отражены в судебной практике или в законотворчестве, законодательных моментах, нормотворчестве, они их просто вот как бы восполняют. Поэтому я вот сейчас основные аспекты его просто зачитаю на слух нашим слушателям, так, чтобы они вот где-то я это слышала, дайте-ка я это посмотрю и повнимательнее прочитаю хотя бы, чтобы было. То есть в этом обзоре мотивы не важны, если подписал договор, то продал. То есть вот то, что мы говорили, что я передумал,
3: что тебя?
4: Далее, это уже
3: не прокатит. То есть это побудительные мотивы твоего желания продать квартиру для суда не имеют никакого значения.
4: Это не является существенным для признания сделки недействительной. То есть это заблуждение относительно мотивов.
3: То есть это четко прописанная норма. Вы извините, Мария Тахминбековна, у нас буквально небольшая пауза. Почему я вас сейчас прерываю? Я думаю, что пока мы не начали бурное обсуждение.
1: Реклама на Диалог ФМ.
0: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
1: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 8.
2: Программа для тех, кто хочет знать больше. Самые важные темы, компетентные гости и честные ответы. Актуальный вопрос с Гуризадой Камаловой на Диалог ФМ.
3: Итак, мы возвращаемся. Напомню нашим радиослушателям, у нас в гостях Марият Ахметбеговна Кадилаева, заслуженный юрист Республики Дагестан и почетный работник Росреестра. И мы сейчас обсуждаем с вами законодательные, как правильно выразиться, Марият Ахметбеговна, законодательные...
4: Уточнения,
3: да, которые позволяют, скажем так, гражданам четче отстаивать свои права в судах и уже,
4: по крайней мере, знать, на что рассчитывать, потому что все-таки тот вектор, который заявлен в Верховном суде сейчас, это приоритет единообразия. Что оправдано, что мы поддерживаем, что просто замечательно.
3: Но этот же вектор единообразия привел к так называемому эффекту Долина тоже в свое время.
4: Нет, это
3: разве?
4: Разные категории, плоскости. Этому единообразие – это вещь, которая сформировалась и которая обосновалась, обоснованная. Продолжу, что далее такой еще аспект этого обзора. Без судебно-психиатрической экспертизы иск не удовлетворить. Если необходимо доказать, что в момент совершения сделки находился в таком состоянии, когда не был способен понимать значение своих действий или руководить ими, то есть если это основа того, что просят признать сделку недействительной, то должно быть соответствующая экспертиза. Дальше. Существенное заблуждение или риэлтор отвечает за то, что не распознал заблуждение продавца. Вот впервые, когда характеристика субъектовая, то есть субъект, кто сторона был в конкретном деле, уже имеет значение. Это есть, и это признано тем, что должны это учитывать. Вот на стороне вот этой доли на Лурье, вот Лурье это был риэлтор. То есть, в принципе, человек, который не может не знать какие-то там моменты, какие-то упущения и так далее.
3: Который обладает опытом и знаниями, и возможностями узнать
4: и так далее.
3: Что-либо.
4: То есть это тоже будет приниматься во внимание. Дальше. Заключение экспертизы можно оспорить только через повторную экспертизу, а не через показания свидетелей. Угу. То есть, если есть какие-то несоответствия, несогласия, только повторная экспертиза. То есть суд уже не делает выводы в совокупности экспертиза и свидетельские показания. Должна быть другая, подтверждающая либо опровергающая. Дальше по иску гражданина. Так, пока человек жив и дееспособен, родственники, потенциальные наследники не вправе оспаривать его сделки. То есть какой бы дееспособности он не был лишен, как бы не был признан, пока он жив, наследники не оспаривают сделки.
3: Угу. То есть, если даже дедушке 90 лет, он заключил сделку, но он находился в здравом уме и твердой памяти, а внуки ничего сделать.
4: Нет, даже если он не находился в такой-то памяти, то только его наследники могут оспаривать только вот как потенциальные наследники могут оспаривать только
3: после вступления в наследство.
4: После его смерти это разные моменты. Можно открыть наследство и уже быть наследниками. А вообще наследство это имущество по наследству, оно возникает, право на него не с момента внесения записи в ЕГРН, да, а с момента открытия наследства. Это такие категории.
3: Но это же оно открывается через полгода, то есть получается...
4: Нет, оно открывается с момента вот открытия, с момента смерти. А вот принятие наследства, это в течение полгода. Угу. А дальше восстановление, если пропустили срок... И регистрация права.
3: Я боюсь, что это тема для отдельного вопроса. Давайте пока
4: потом как-нибудь это конкретнее обсудим. После смерти истца наследник вправе пересмотреть дело. Вот там лишая чуть-чуть, да, здесь как бы компенсируется. Наследник лица, по иску которого суд рассматривал дело о признании сделки по продаже недвижимого имущества недействительной, как совершенной под влиянием заблуждения, вправе обратиться в суд с заявлением о пересмотре составившихся по этому делу судебных постановлений по вновь открывшимся или новым обстоятельствам. Но это конкретные обстоятельства в конкретных случаях, которые применяются. Если они попадают, суд удовлетворит, если нет, тогда отклонит. Далее, если покупатель знал об обмане продавца, сделку отменят. Сделка купли-продажи квартиры, совершенная потерпевшим продавцом под влиянием обмана со стороны третьих лиц, может быть признана судом недействительной по иску потерпевшего при условии, что другой участник сделки знал или должен был знать об обмане.
3: Угу.
4: Далее, все как бы возвращается обратно. При наличии условий, позволяющих оспорить сделку, совершенную под влиянием обмана, суд применяет последствия недействительной сделки в виде двусторонней реституции. Для людей, может, это не так это что-то говорит, это то приведение в первоначальное состояние. Вот где стороны были, туда их переместить.
3: Отмотайте на шаг назад, да.
4: Да.
3: Человеку, вернуться. Продавцу достается квартира обратно,
4: покупатель...
3: А если, например, продавец уже деньги...
4: Ну, это уже в гражданско-правовом другом процессуальном порядке деньги забираются. Суд вынесет обязанность, обязательства денежные в отношении этого, кто не вернул, кто не возвращает. Ну, это уже порядок и исполнительный, и так далее. Сделку отменят, если покупатель знал об отсутствии согласия второго супруга.
3: Угу.
4: Да, у нас сейчас требовать, заставлять приносить согласие, такого нет, потому что, опять-таки, пришли к этому по результату правоприменения. Но вот заявляет человек, у меня нет супруги, все, мы ему как бы верим. И вдруг, если одна супруга... Это его, он берет на себя, то есть сделка оспоримая. Если же супруга потом выясняет, что
3: была
4: прошла без нее, и при этом они состояли в этот период в браке, она может это оспорить, но и, конечно, ее отменят чаще всего. Ну и может обстоятельства будут, которые какие-то процессуального характера.
3: Угу.
4: и ее отменят. А не советую никому так делать, писать, что нету, и потому что вот эта отметка на этой квартире, она останется. Мы, вот Росреестр вносит такую отметку, что отсутствует согласие.
3: Согласие второго.
4: Сделка не препятствует. Да, проводите сделку. Но эта пометка, которая будет отсутствие лиц, которые должны дать согласие. Если, например, собственники, общая собственность, это супруги.
3: Подождите, если собственность куплена, к примеру, на мужа, но куплена она в браке, то есть это же получается совместная
4: это
3: собственность?
4: Это в силу закона совместная собственность.
3: Собственная собственность. Да. Но супруг, к примеру, если мужу исполнилось 45 лет, понятно, что в паспорте у него отметки нет, вот он на сделку приходит, говорит, я не женат.
4: Вот я и говорю, это его ответственность.
3: Его ответственность.
4: То есть, когда развалится эта сделка, возможно, что нет.
3: Ну,
4: возможно,
3: то есть жена решила обратить,
4: было какое-то устное согласие. А бывает, что намеренно так делают. Вот так без типа согласия, а через какое-то время там оспаривается.
3: Мы вам деньги вернем, а вы нам обратно квартиру.
4: Да, такие моменты тоже бывают. Но сейчас этим не злоупотребляют. Вот это ограничение, эта отметка, она портит историю квартиры. То есть, когда человек, опять, к которому мы вначале возвращаемся, к которому мы говорили, возьмите эту справку, возьмите сведения, посмотрите это ограничение, эти отметки и так далее, когда видит, что квартира была продана без согласия, то он уже может в перспективе прорисовать себе картину, что а вдруг появится и восстановит сроки. Может, она была где-то там за границей, вернулась, узнала.
3: Поэтому
4: может,
3: проверяйте было... соцсети продавца. Что еще сказать?
4: К соседям ходите,
3: да,
4: спрашивайте.
3: Иногда соседи лучший информатор. И все ли они официальные, с кем в ЗАГСе ходили.
4: Ну, это исключено, чтобы все были официальные. Но период разный может быть.
3: Да, кстати, а если вот я понимаю, что этот вопрос, я опять возвращаюсь, но все-таки вопрос, который наверняка есть у наших радиослушателей. Есть же в Гражданском кодексе 2 года, если вы прожили с человеком, и вас связывало общее ведение хозяйства, и вы можете это доказать, то этот брак тоже признается гражданский брак перед государством?
4: О, нисколько не так, нет. Чуть-чуть это уже дотянули
3: да.
4: до желаемого вывода, потому что нету такого приравненности. Есть то, что человек, живший в таком браке, в таких отношениях, имеет право на некоторые гражданские там льготы и эти блага.
3: Он может также опротестовать продажу, если может доказать, что часть его средств поступала в
4: если
3: том числе...
4: Если у них есть общий ребенок и так далее, какие-то моменты они могут...
3: То есть шансы какие-то
4: вот эту
3: есть.
4: Заключенную сделку, которая не была в их официальном браке, он стороной не является. Это оспоримая сделка, и на нее дается оспорить ее год сторонам. Стороны, когда могут оспорить, заключившие. Есть, которые могут те, чьи права нарушены, там, да, это 3 года, а если это незаконными действиями, 10 лет. Есть категория, которая без срока тоже. Но в любом случае можно каким-то образом восстановить сроки. И как бы восстановить справедливость.
3: Ну, скажем так, без ЗАГСа это будет гораздо сложнее, то есть все-таки ключевой момент.
4: Дальше. Мнимую сделку признают только при недобросовестности обеих сторон. То есть продавец и покупатель договариваются и говорят, что давай мы подписываем, что я тебе продал, а ты передал мне деньги. Но это и делается для того-то, там для того-то. Ну, логически, конечно, мнимая сделка не может быть, чтобы только одна сторона знала, да?
3: Да.
4: Либо притворная, либо мнимая. Но бывают такие случаи, поэтому, если бы их не было, Верховный суд на этом бы не остановился и не прописал бы. Ну, не то, что прописал, обобщил практику, обзор сделал.
3: То есть, если, например, получается мнимая сделка, а протестовать ее может кто? Потому что если
4: чьи
3: обе
4: права
3: стороны...
4: Чьи права нарушены
3: в данной ситуации?
4: Вот эта ситуация. Если, например, мне эту квартиру кто-то обещал, там какой-то предварительный нотариальный договор был заложено в каком-то не... Ну, без указания надписи соответствующей и так далее. Ну, каким-то образом эта квартира принадлежала третьему
3: лицу. Была спорным объектом,
4: но вдруг
3: да.
4: оказалось, что чтобы ее увести... Часто бывает, что мужчины, ну, я не знаю, как назвать можно так их в данной ситуации, чтобы не досталось в случае развода там супруги или кому-то, записывают имущество на мать, на сестру, дарят, ну, там, подарили. Либо... И когда начинаются какие-то вопросы имущественного характера, супруги становятся вот так известно, о, так. Ну, не будем о грустном, давайте дальше.
3: Не будем о брачных отношениях в Дагестане.
4: Да, да, это очень, это сложный момент.
3: Ну, я думаю, что да, в каждой семье есть свои.
4: Но сейчас я могу сама наблюдать, у нас более 2000, да, к 3000 подходят иски, споры о праве, да, вот, которые бывают, из них очень большие споры бывают, к сожалению, и они вот в динамике растут между родственниками, что только не приходится наблюдать. И я сейчас наблюдаю, вот я могу сказать, что очень грамотные сейчас и женщины, и могут добиться, и мало кто сейчас хочет рисковать с последствиями. Поэтому так уменьшается. Вот эти попытки уменьшаются. Дальше. Расписка в получении денег не доказывает факт их передачи, если продавец был недееспособен. Далее. Заниженная цена не всегда означает неравноценность. Нужно смотреть на обстоятельства. Верховный суд предлагает каждое все-таки обстоятельство, имеющее значение, дать им оценку.
3: Заниженная цена. То есть, получается, если продавец ставит заведомо низкую цену или был вынужден поставить низкую цену, то потом впоследствии он может это оспорить или как? Я не совсем поняла.
4: Ну, это имеет значение, например, в деле о банкротстве.
3: Угу. Когда то есть, изначально могут заниженную цену поставить, чтобы потом, если вот... На счета поступила меньшая сумма или какой-то?
4: Ну, при установлении неравноценности встречного предоставления по договору купли-продажи, оспариваемом в деле о банкротстве, необходимо учитывать не только отклонение договорной цены от рыночной, но и все обстоятельства, имеющие значение для заключения сделки. То есть договорная, рыночная цена, их соотношение. Дарение родственнику при долгах считается попыткой скрыть имущество. Вот то, о чем я говорила. Скрыть имущество может не только жадный муж, но и человек, который наделал долгов там, и который знает, что могут банкротство заявить в его отношении. После банкротства все документы в Росреестр подают только управляющие. Это всегда было, это, в принципе, сейчас просто утвердили. Потому что с момента вынесения судом, арбитражным судом исключительно, все банкротные дела рассматриваются арбитражным судом, с момента вынесения определения о признании банкротом, все, никаких заявлений, инициатив, вот этот... Лицо, в отношении которого процедура введена, не может. Только
3: даже если у него же все равно банкрот остается какое-то свое единственное жилье, даже в отношении этого своего единственного жилья никаких действий он производить больше не может на, ну, в течение вот какого-то срока. Правильно я понимаю?
4: Она может быть защищена исполнительским иммунитетом. Эта квартира единственная. Она должна быть признана судом таковой. Делается кредитная масса из всего имущества, а это может быть оттуда исключено, как это прописано. Так, решение суда – основание для регистрации перехода права собственности Росреестром. Вступившее в законную силу решение суда о признании сделки купли-продажи недействительное применение реституции является достаточным основанием для регистрации права собственности и аннулирования записи о регистрации перехода права собственности, произведенной по договору. Здесь я чуть остановлюсь, потому что есть какой-то момент, который мы хорошо как бы знаем. Было бы хорошо, если бы было... Ну, в принципе, это я весь обзор же не могу сейчас вам прочитать. Там, в принципе, до этого был постановление пленума, которое разъясняло, что применение последствий должно быть. Если право было прекращено в результате такой сделки, которая признана последующим недействительной, то суд применяет последствия и в решении, в результативной части должно быть указано не только на прекращение права сейчас актуального у того, кого забирают, но и на восстановление права предыдущего собственника. То есть реституция – это поворот. Возвращение квартиры, то есть и право, соответственно. Но должно быть прописано слово «восстановить». Запись о праве, потому что в данном
3: судебном
4: случае...
3: судебном решении.
4: Да, в данном случае это полная реституция, и в таком документальном формате, и не нужно платить пошлину в данном случае. Потому что эта запись уже единожды была внесена в ЕГРН, она была оплачена, соответственно, и, естественно, при восстановлении она как бы не вновь создается, просто возвращается.
3: Какие еще, вот если вот подытожить вот самое основное?
4: Ну, я позволю скорректировать. Ну, во-первых, мы не на прецедентах остановились. Я думаю, что мы к прецедентам
3: вернемся с вами, да.
4: Возможно,
3: вот,
4: какие-то интересные
3: случаи. Вот, кстати, прецеденты
4: всех
3: интересуют.
4: Возьму, а сейчас это обобщение.
3: Обобщение.
4: Обобщение, и это практика по России, и она ее может делать только Верховный суд Российской Федерации. Это практика
3: Верховного суда России.
4: Обзор Верховного суда Российской Федерации. Вот я уже как бы заканчиваю основные, да, вот аспекты этого обзора, обобщения. И то, что касается именно что можно было сделать, то есть что мы вначале говорили, это тоже затронуто в настоящем документе. Заявление в Росреестр о мошеннических действиях заблокирует сделку. Поступление в регистрирующий орган заявления продавца объекта недвижимости о прекращении регистрации перехода права собственности в связи с совершением в его отношении мошеннических действий является основанием для отказа в осуществлении перехода права.
3: То есть, получается, если на этапе сделки продавец заподозрил
4: он каким-то образом... Может... Есть такое, что на госуслугах приходит, вот, что ваша заявка-то там принята, да, и он говорит, что как я вроде ничего не подавал. Либо он подписал, но понял, что был введен заблуждение. Либо, ну, то есть, пишет заявление о прекращении. Это достаточно, чтобы ее заблокировать.
3: На любом этапе это можно сделать.
4: Пока не сделано.
3: Пока
4: сейчас нужно учитывать, что очень ускоренные сроки. Мы же идем к тому, чтобы быстро,
3: да, регистрировать.
4: Быстрее регистрировать, чтобы люди не ждали там, чтобы могли реализовывать свои права.
3: Тут
4: далее,
3: такая двоякая ситуация.
4: Из этой же серии, как говорится, отметка в ЕГРН защищает от регистрации по доверенности. То, что мы говорили, без личного участия.
3: Да, это просто...
4: Невозможность сделки без личного участия. Тоже, ну, вполне действенная вещь. Вот все имущество можете... Вот вы намерены самому делать эти сделки? Ну, конечно, у кого много имущества, наверное, они все-таки это не ставят, потому что под доверенность, возможно, выдают им некогда или что-то.
3: Либо человек за границей, здесь вот кто-то должен управлять его имуществом.
4: А так, я думаю, что ее снять тоже не проблема, когда все-таки он человек решил выдать доверенность, соответственно, заявлением снимается тоже. При продаже доли право на оставшуюся часть сохраняется. Это тоже ничего нового как бы нет. Это означает, если я из целого продал вам долю, то надо, чтобы было теперь две доли указаны. Я, например, 1/3 и 2/3. В итоге, которые составляют целое. И вот эта вещь, которую тоже мы озвучивали в ходе нашей беседы, что государственный регистратор не вправе в рамках правовой экспертизы документов проверять законность нотариально удостоверенного договора купли-продажи. а также ставить под сомнение права, возникающие на основании нотариально удостоверенной сделки. То есть проверка законности нотариальной сделки не является компетенцией Росреестра.
3: Это
4: всегда было. Угу. Просто это уже вот
3: это закрепили.
4: Да, это было. И к нашей радости это было. Потому что ответственность снята была. Правовая экспертиза почти что полностью она проведена. Регистратор просматривал ее только в конкретных категориях, технологических, технических моментах.
3: Угу.
4: Вообще, конечно, если нотариус взял и удостоверил сделку на несуществующее в ЕГРН имущество, конечно, в данном случае ее технически невозможно совершить переход права, запись какую-то прикрепить или так далее. Вот такие моменты. А так, если нотариус посчитал, что это право возникает вследствие его переход права, право наследования, какие-то односторонние сделки заверять и так далее, то мы уже не должны переходить за пределы, установленные законом правовой экспертизы.
3: Угу. Достаточно много, да, действительно, изменений. И самое ключевое — это то, что, тех ситуаций, которые могли произойти, и которых было много, да, как и эффекта Долиной, уже это, вот.
4: Ну, возможно, что станет меньше. Нам вообще, конечно, нравится, что очень чутко и оперативно сейчас Верховный суд ощущает вот эти изменения в обществе, которые могут привести к негативным последствиям, если реакцию не выдать. И законодатель тоже. У нас законодатель, вот именно в касающейся регистрации недвижимости, Росреестр очень большую массу законодательных инициатив, успешных, провели. Это просто каждое то, с чем сталкиваемся, актуальные проблемы при реализации, да, законов, сразу же отображается и устраняется какой-то недочет, либо наоборот там укрепляется какой-то проект. В этом работа колоссальная Росреестра. Я могу сказать, даже самая такая видная и эффективная, чем у всех других федеральных органов исполнительной власти.
3: Спасибо вам большое, Марията Ахметбековна. Я надеюсь, что вы к нам еще придете и расскажете нам о тех прецедентах, которыми вы сталкивались, или о которых вы знаете в практике. И я так понимаю, что это будет все связано с недвижимостью.
4: Ну, естественно, да. О чем еще я
3: вообще
4: могу
3: заметила,
4: говорить?
3: Что характер дагестанцев, что это вот главное, вот кусок земли или крыша над головой должна быть у каждого. Естественно, вопрос защиты вот этого своего имущества, он актуален для, наверное, каждого из наших радиослушателей. Спасибо вам огромное. И напомню нашим радиослушателям, что у нас в эфире была начальник отдела правового обеспечения управления Росреестра по Республике Дагестан. Да. Почетный работник Росреестра.
4: Да.
3: Марията Ахметбековна Кадилаева. Спасибо вам огромное.
4: Вам тоже спасибо. И всем удачи. И спокойных сделок, удачных.
3: До новых встреч в эфире.
0: Программа для тех, кто хочет знать больше. Самые важные темы, компетентные гости и честные ответы. Актуальный вопрос с Гуризадой Камаловой на Диалог ФМ.
1: Реклама на Диалог ФМ.
5: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
1: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Деловой этикет в Болгарии включает некоторые особенности, связанные с приветствием, обращением, общением и дресс-кодом. Основная форма приветствия в деловых ситуациях – крепкое рукопожатие с прямым зрительным контактом. Мужчина должен дождаться инициативы от женщины, которая первой протянет руку. Формальные обращения. Господин к мужчине, госпожа к женщине, плюс фамилия. В частном бизнесе и международных компаниях все чаще практикуют обращение по имени, но важно дождаться, когда партнер сам предложит называть его по имени. Обмен визитками происходит во время первой встречи с потенциальным партнером или коллегой. Визитка содержит стандартный набор данных – фамилию владельца, его должность, название компании, почтовые и электронные адреса, номера телефонов. Текст на визитке должен быть на двух языках – болгарском и английском. Стиль общения зависит от ситуации. На первых встречах с коллегами болгары ведут себя сдержанно, но по мере развития отношений общение становится более эмоциональным. Ценится красноречие и юмор, но шутки не должны быть направлены на какую-либо категорию людей. Важен контекст и фоновая информация, краткость и четкость не оцениваются собеседником. В дискуссиях болгары активно жестикулируют, отстаивая свою позицию. Деловая одежда для мужчин – костюм и галстук, для женщин – юбки, блузки, свитера, обувь на каблуках. Полностью формальная протокольная одежда не принята. Знакомство с партнером. Перед обсуждением деловых вопросов принято уделить время неформальной беседе, например, обсудить общие темы или местные события. Переговоры с группой людей. Если собеседник разговаривает с группой, важно обратить внимание на лидера и направить основные аргументы к нему. Обсуждение решений. Болгары часто принимают решения неторопливо, поэтому не стоит навязывать свои сроки.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Парадокс – это, на первый взгляд, нечто абсурдное и противоречивое, однако при более пристальном изучении это то, что является близким к правде или же истинным. В этом видео я расскажу о самых главных парадоксах нашей жизни. И поможет мне в этом писатель Марк Мэнсон. Парадокс первый. Чем сильнее ты пытаешься понравиться людям, тем меньше, скорее всего, ты будешь им на самом деле нравиться. И тут мне сразу вспоминается знаменитый отрывок из Пушкина. Чем меньше женщину мы любим, тем легче нравимся мы ей. Но этот парадокс касается не только романтических отношений, но и дружеских. Марк Мэнсон говорит, что в человеческом общении большую роль играет подтекст. То есть зачастую важно не то, что мы говорим кому-то, а то, почему мы говорим это. Когда кто-то постоянно делает нам комплименты или всегда соглашается с нами, мы склонны испытывать недоверие к такому человеку. У нас может появиться ощущение, что нас хотят использовать или вроде того. Нам нужны некоторые трения в общении, и тогда мы можем полностью довериться человеку. Людям не нравится навязчивость, и многие из нас хорошо чувствуют неискренность. Так что расслабьтесь, если вы хотите с кем-то подружиться, то не нужно выпрыгивать из штанов ради этого человека. Не нужно ему поддакивать и глядеть в рот, это мало кому понравится. Людям нравятся личности, не сливайте свою. Аутентичность, вот что важно. Парадокс второй. Чем больше ты ошибаешься, тем больше у тебя шансов на успех. И примеров этому полно. Действительно, если вдуматься, то это логично. Чтобы стать в чем-то успешным, нужно научиться делать это хорошо. А чтобы научиться делать что-то хорошо, нужно практиковаться, а значит и допускать ошибки. С помощью ошибок можно понять, что работает, а что нет. Я, например, ненавижу перфекционизм, ведь он тесно связан с прокрастинацией. Когда мы пытаемся сделать что-то идеально, мы постоянно откладываем работу. И в итоге зачастую не делаем вообще ничего. Перед тем, как создать этот канал, я не записывался на курсы «Как стать ютубером», хотя такие наверняка есть. Я не ходил к учителю по ораторскому мастерству, не покупал самый дорогой микрофон, я просто начал пробовать делать разные видео, изучая самые основы и пробуя. Практика – это топ. Парадокс третий. Чем больше тебя что-то пугает, тем больше тебе, вероятно, следует сделать это. Давайте я сразу оговорюсь. Конечно же, речь не идет о глупостях, типа пойти ночью в лес или взять микрокредит, будучи безработным. Нет, речь идет о том, что самые важные вещи в жизни нередко нас пугают. Это может быть женитьба или рождение ребенка, или смена работы. Когда ставки высоки, мы нервничаем. Но подумайте о том, что будет, если все получится и вы выиграете. У меня, например, сейчас небольшая паника от того, что мы с женой собираемся завести собаку. При этом я давно хотел щенка, но переживаю из-за большой ответственности за живое существо. И я все равно это сделаю, потому что с огромной вероятностью собака принесет счастье в наш дом, несмотря на все сложности. Вот на такого рода вещи следует чаще идти, но, конечно же, заранее обдумывая и взвешивая все за и против. Парадокс четвертый. Чем больше ты ненавидишь какую-то черту в людях, тем больше вероятность, что ты избегаешь этой черты в себе. Психиатр Карл Юнг назвал это тенью. Проще говоря, то, что нас раздражает в других людях, часто является тем, что мы не любим в себе. Например, если вас бесят нерешительные люди, то есть немалая вероятность, что вас раздражает собственная нерешительность. Парадокс пятый. Чем больше мы оказываемся связаны с миром, тем более изолированными мы себя чувствуем. Интернет – это великая вещь. Технологии дали нам возможность связываться с миллионами людей по всему миру, причем очень быстро. Но как только ты становишься частью большой группы, твои личные действия начинают восприниматься как нечто менее важное. Когда мы являемся частью небольшой группы, например, своей семьи, тут мы сразу видим, как наши действия производят эффект. Парадокс шестой. У тебя могут быть счастливые отношения, только если ты счастлив в одиночестве. Когда у тебя есть какая-то глубокая травма или глобальная неуверенность в себе, ты будешь создавать эмоционально зависимые отношения. Нельзя затыкать другим человеком собственные проблемы, это будет токсичное взаимодействие. Сначала займитесь собой, сделайте себя самодостаточным и интересным человеком. Вам должно быть комфортно наедине с собой. В результате вам будет не только проще найти себе пару, но и с большей вероятностью отношения будут счастливыми. Парадокс седьмой. Чем больше человек убежден в своей правоте, тем вероятнее, что он не прав. Вы же слышали про эффект Даннинга-Крюгера?

0: Если меню состоит из нескольких страниц, то это уже настоящая пытка. А в итоге вы будете думать, что наверняка выбрали не самое вкусное блюдо. Ведь когда у тебя 4 варианта, ты отказываешься только от 3, а когда у тебя 200 вариантов, то от 199. Парадокс 10. Чем меньше ты боишься смерти, тем меньше ты боишься жить. Жизнь требует риска. Практически все, что имеет ценность или смысл, требует того или иного риска. И, как правило, тот, кто больше рискует, больше получает. Это не значит, что нужно рисковать жизнью, но иногда, вероятно, можно рискнуть какой-то частью денег или репутацией или душевным спокойствием. Только так у вас будет шанс сделать или получить что-то значимое.
1: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей на радио Диалог ФМ. В Дагестане 18 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
2: Арсен Пирмагомедов, возглавлявший управление Росреестра в Дагестане с мая 2021 года, покинул должность. Исполняющим обязанности руководителя управления назначен Вячеслав Нитенко, который на протяжении многих лет работал в системе Росреестра по республике. В Кутани-Щедрин Тлеротинского района идет прокладка газопровода, об этом сообщили в Агрострое. На данный момент выполнено более половины из запланированных 13 километров. Завершение работ ожидается до конца года. Минцифры и представители отрасли разрабатывают меры по снижению рисков, связанных с внедрением новой системы проверки разработчиков Android-приложений. Об этом сообщил глава ведомства Максуд Шадаев. По его словам, новая процедура верификации от Google может ограничить возможность свободной установки российских приложений, пишет ТАСС. Центробанк России планирует ужесточить требования к выдаче кредитов, сделав основным критерием оценки заемщика официально подтвержденный доход. По словам главы регулятора Эльвиры Набиуллиной, Центробанк намерен отойти от практики оценки платежеспособности по косвенным признакам. В будущем заемщики могут столкнуться с необходимостью предоставления более строгих документальных подтверждений своего дохода. Мерседес предупредил о возможном закрытии заводов, если сотрудники не согласятся на дополнительные рабочие часы без оплаты. Немецкие СМИ сообщают, что компания намерена обязать работников трудиться сверхурочно безвозмездно. Кроме того, руководство рассматривает возможность сокращения или полной отмены отпускных выплат, рождественских бонусов и других вознаграждений. Меры направлены на экономию до 800 миллионов евро. Московский монетный двор представил коллекционный альбом, включающий 10 медалей, на которых изображены персонажи как классической, так и современной отечественной анимации. Выпуск приурочен к 90-летию киностудии «Союзмультфильм». Тираж юбилейного выпуска составил 1936 экземпляров, что имеет символическое значение, связанное с годом основания киностудии, отмечается в пресс-релизе. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
1: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
3: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
4: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
5: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L-TU-05-00-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Некоторые особенности делового этикета в Иордании. Начало разговора. Принято расспрашивать собеседника о его успехах, здоровье, семье. Эти вопросы не предполагают подробных ответов. Интерес скорее ритуальный, чем искренний. Иорданцы держат слово и ждут того же от своих партнеров. Если договоренность есть, ее надо выполнять. Перед тем, как сообщить свое мнение по тому или иному вопросу, иорданцы предпочитают посоветоваться и высказать коллективную точку зрения. Иорданцы предпочитают предварительную проработку деталей обсуждаемых вопросов. Иорданцы стремятся избегать категоричного «нет», даже если в корне не согласны со своим собеседником. Иордания – не та страна, где уместны длительные монологи. Местным жителям больше импонирует живой диалог. Одежда мужчины – стандартный деловой костюм. Одежда женщины – платье или юбка не выше колен. Лучше обойтись без глубокого выреза или слишком ярких или прозрачных тканей. Не рекомендуется надевать слишком много броских украшений, женщина должна быть скромной.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: В Дагестане 19 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Управление Федеральной антимонопольной службы по Дагестану внесло организацию «Планета Сервис» в список недобросовестных поставщиков. По данным ведомства, компания не выполнила обязательства по договору на предоставление медицинских услуг для сотрудников социального фонда. Информация о компании будет храниться в реестре в течение 2 лет. Дербентский городской суд принял решение в пользу Роспотребнадзора, признав деятельность частного детского сада «Сказочный город» незаконной. Образовательный процесс приостановлен до устранения выявленных нарушений. Об этом сообщили в пресс-службе судов республики. Проверка, проведенная в феврале этого года, выявила, что учреждение работало без необходимого санитарно-эпидемиологического заключения. Налогоплательщики в России начали получать уведомления о необходимости уплаты налога на доходы по вкладам за прошлый год. Уведомления рассылает Федеральная налоговая служба. В этом году налог обязаны уплатить те, чей доход по депозитам превысил 210 тысяч рублей. Блогер Оксана Самойлова обратилась в Савеловский районный суд Москвы с иском об ограничении родительских прав своего супруга, рэпера Джигана. Об этом РИА Новости сообщила ее адвокат Марина Дубровская. Юрист уточнила, что иск также содержит требования о том, чтобы несовершеннолетние дети остались проживать с матерью. Представители Самойловой не стали давать дополнительных комментариев. Россияне в этом году активно приобретают Lamborghini. Продажи новых спортивных автомобилей могут достичь рекордных показателей. Так, за первые 8 месяцев этого года было реализовано 141 модель Lamborghini, что уже превзошло результаты 2021 года, отмечает агентство «Автостат». В Махачкале планируют установить мировой рекорд по количеству людей, одновременно прыгающих через скакалку. Об этом сообщили в Управлении спорта городской администрации. Акция пройдет 27 сентября на центральной площади города. Участвовать в мероприятии могут только женщины. Сбор участниц назначен на 8:30. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
3: Сколько вы отдельно платите за интернет, а теперь за мобильную связь и телевидение? А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Некоторые аспекты делового этикета на Кубе. В официальной обстановке принято обращаться к людям, используя их титулы и фамилию, в то время как в более неформальном общении обычно используются имена. При первом знакомстве желательно вручить свою визитную карточку, одна сторона которой должна быть переведена на испанский язык. Обычно 5-15

0: 15 минут отводится на светскую беседу. Предпочтительные темы для разговора – спорт, особенно бейсбол и бокс, музыка и культура. При этом следует избегать темы политики. Деловое обсуждение лучше всего позволить начать хозяину. Подходить к выбору подарков для первого знакомства необходимо крайне аккуратно. Приветствуются небольшие сувениры, которые не вызовут у собеседника смущения, а также не будут расцениваться в качестве подкупа. Для деловой встречи необходимо придерживаться делового стиля в одежде. В некоторых случаях допускается использование рубашки с коротким рукавом в связи с характерными погодными условиями Кубы. Кубинцы крайне ценят пунктуальность, хотя сами могут опоздать на запланированную встречу. Приходить на встречу важно вовремя, даже если, возможно, придется ждать 30 минут или больше. На Кубе существует четкая иерархическая структура, и уважение к авторитету и старшим по возрасту является нормой. Важно проявлять уважение к руководству и старшим членам команды.
1: Деловой этикет – необходимый минимум для современного человека.

0: Придется ли мне до той поры дожить, когда без притч смогу я говорить?
1: Притчи народов мира.
2: Когда-то задумал один царь построить большой город. Для этого повелел он собрать всех каменщиков и плотников, что жили в его стране. Среди них был молодой каменщик, которому пришлось идти строить город на следующий же день после своей свадьбы. Город строили 12 лет. И вот, когда закончились все работы, мастеров стали отпускать домой, награждая их перед этим за долгий труд. Каждому строителю предлагали на выбор либо деньги, либо три мудрых совета. Но ни один мастер не пожелал вместо денег получить мудрые советы. Но вот дошел черед до того каменщика, которого увели на работы сразу после свадьбы. Подумал тот и ответил, что хочет услышать три мудрых совета. Тогда царь промолвил: «Вот тебе первый совет. Никогда не клади свою ношу на лошадь случайного попутчика. Второй. Никогда не останавливайся на ночлег в доме, где жена стара, а муж молод. Или муж стар, а жена молода. Третий. Помни, что на ногте твоего пальца записано: будь сдержан». Затем царь дал ему три калача из ячменной муки и наказал не разламывать их, пока он не переступит порог своего дома. И вот каменщик вместе с двумя другими мастерами двинулся в путь. Как-то в жаркий полдень нагнал путников всадник. «Эй, друзья!» – окликнул он их. «Давайте-ка я помогу вам. Кладите свою ношу на мою лошадь». Оба путника нашего каменщика отдали свою ношу всаднику. Каменщик же не отдал. Ехал всадник потихоньку, ехал и вдруг пустил коня вскачь и ускакал, унося с собой одежду и деньги обоих мастеров. Тут каменщик подумал: «Вот и пригодилась мне первая заповедь. У моих попутчиков все пропало, у меня же все цело». Настал вечер, и путники остановились в одном ауле. Увидев, что хозяйка дома, где было решено переночевать, молодая, а муж ее стар, наш каменщик встал и ушел спать в другой дом. Молодая жена дождалась, когда все заснули, зарезала своего мужа и стала кричать, что гости убили его. Сбежались разъяренные сельчане и убили обоих мастеров. «Вот и вторая заповедь мне пригодилась», – подумал каменщик и отправился дальше в путь. К родному дому привела его судьба в канун праздника. Замедлил каменщик шаги и слышит разговор. Разговаривают два голоса – женский и мужской. «Проклятие!» – воскликнул он. «Пока я целых 12 лет трудился, к моей жене, оказывается, любовник ходил». Выхватил он тут свое ружье и стал целиться в окно. В этот миг взгляд его упал на ноготь пальца, лежавшем на курке, и он вспомнил о сдержанности. Тогда он заставил себя снова прислушаться и услышал опять те же голоса. «Мама, когда вернется наш отец?» – спрашивал молодой голос. «Скоро, сынок, скоро. Царь уже отпустил мастеров, и твой отец со дня на день должен теперь прийти», – ответил голос жены каменщика. «А вот и я!» – радостно закричал каменщик, вбегая в комнату. Жена бросилась ему на шею, следом за ней бросился в его объятия и сын. Когда жена опомнилась от радости, она стала говорить мужу: «Ведь ты, наверное, голоден», и начала было хлопотать, чтобы подать на стол еду, но каменщик остановил ее и сказал: «Постой, У меня есть 3 калача, подаренных мне царем. Разломили они калач, и высыпалось оттуда 500 золотых. Столько же они нашли во втором калаче и в третьем.
0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
3: Будете в Карабудах Кенте? Не забудьте включить приемник на частоте 103.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Цифра дня. О чем говорят цифры?
1: В аппарат правительства России поступил законопроект, сокращающий срок оплаты штрафов за нарушение правил дорожного движения для автомобилей с иностранными номерами с 60 дней до 24 часов. По словам источника ТАСС, законопроект сейчас проходит экспертную оценку. В настоящее время все автомобилисты обязаны оплатить штрафы в течение 60 дней. Однако, как подчеркнули в МВД России, за этот период владельцы транспортных средств, зарегистрированных за границей, могут свободно покинуть страну, не выполнив требования об оплате. В связи с этим российские власти планируют сократить срок оплаты штрафов для иностранных автомобилей до одного дня с момента вступления постановления в силу. Если штраф не будет оплачен в срок, то автомобиль с иностранными номерами может быть задержан до погашения задолженности.
0: Цифра дня. О чем говорят цифры?

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусно, союз.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8. Новости страны и мира. О главном.
2: Дополнительные суммы, которые появляются при внесении платы за коммунальные услуги, могут быть комиссией за проведение денежного перевода. Об этом рассказал общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. До постановления правительства, которое вступило в силу еще в сентябре 2020 года, поставщики услуг могли заключать соглашения с банками и закладывать их комиссию за перевод денег прямо в коммунальный тариф. Жители могли платить фиксированную сумму, например, за свет, воду или газ, даже не подозревая, что часть этих денег уходит банку в качестве возмездия. Вознаграждение. Сейчас эта схема запрещена, и платеж разделен на плату за жилищно-коммунальные услуги и плату за саму банковскую операцию, сказал он. Бондарь уточнил, что с 2024 года льготные категории граждан были освобождены от банковских комиссий при оплате ЖКХ. Контрольные самостоятельные работы в школах не рекомендуется проводить на первых и последних уроках и в конце недели. Об этом сообщила глава комиссии Общественной палаты Российской Федерации по просвещению, воспитанию и защите исторической памяти Ольга Галышенкова, передает ТАСС. По ее словам, формального запрета на контрольные в конкретные дни недели не введено, однако Минпросвещение подготовило методические рекомендации по составлению графика обучения, включая оцениваемые работы. Кроме того, эксперт напомнила, что существует санитарные правила для школ. Специалист отметила, что контрольные и проверочные работы нежелательно проводить на первом и последнем уроках, а также в дни, когда утомляемость школьников выше обычной. И в завершении выпуска фестиваль актуального российского кино «Маяк-2026» объявил программу смотра. Об этом газете «РУ» сообщили в пресс-службе мероприятия. Фестиваль пройдет с 3 по 8 октября в Геленджике. Фильмом открытия станет работа Алексея Учителя «Шум времени» о композиторе Дмитрии Шостаковиче. Программный директор фестиваля актуального российского кино «Маяк» Стас Тыркин отметил, что подобранные фильмы отличаются широким разнообразием. По его словам, на смотре будут как новые проекты от признанных мастеров, так и дерзкие дебюты. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Будете в Кизилюрте? Не забудьте включить приемник на частоте 105.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

В эфире рубрика «Вкусно-полезно». В этой рубрике я продолжаю обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». И сегодня речь пойдет о настоящем жидком солнышке на нашем столе, об апельсиновом соке под брендом «Сельбейси». Этот яркий напиток является одним из самых популярных, и это не просто вкусная привычка. Давайте разберем, почему же апельсиновый сок заслуживает места в вашем рационе. Во-первых, витамин С. Это, пожалуй, самая известная его заслуга. Один стакан натурального апельсинового сока покрывает практически всю потребность взрослого человека в витамине С. А этот витамин – наш главный защитник. Он укрепляет иммунную систему, помогая бороться с простудами и инфекциями, является мощным антиоксидантом, нейтрализуя вредные свободные радикалы, и ключевой игрок в синтезе коллагена. Это белок, отвечающий за молодость кожи, здоровье суставов и сосудов. Апельсиновый сок – отличный источник фолиевой кислоты или витамина В9. Этот витамин абсолютно незаменим для нормального кроветворения, профилактики анемии и, главное, для здоровья сердечно-сосудистой системы. Он помогает регулировать уровень гомоцистеина – аминокислоты, высокий уровень которой связан с риском инфарктов и инсультов. Также фолаты критически важны для женщин, особенно планирующих беременность, и в первом триместре – для правильного развития нервной трубки плода. Калий – это минерал, антагонист натрия, соли. Он помогает контролировать артериальное давление, снижая негативное воздействие соли на сосуды. Калий жизненно важен для нормальной работы всех мышц и для передачи нервных импульсов. Помимо витамина С, апельсиновый сок содержит целый спектр других биологически активных веществ – флавоноиды, гисперидин, нарингин, каротиноиды. Это мощные антиоксиданты и противовоспалительные агенты. Они работают синергично, усиливая защиту клеток от окислительного стресса, который лежит в основе старения и многих хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые и некоторые виды рака. А еще апельсиновый сок – это быстрый источник энергии и гидратации, то есть способствует поддержанию водного баланса организма. Но и у всего хорошего есть мера. Один стакан 200-250 мл – это разумный дневной максимум. Также не стоит пить его натощак, так как он может раздражать слизистые желудка. Людям с сахарным диабетом, гастритом, с повышенной кислотностью, язвенной болезнью в стадии обострения, а также при аллергии на цитрусовый, апельсиновый сок употреблять не рекомендуется. Друзья, пейте этот напиток осознанно, будьте здоровы и полны энергии. Благодарю вас за внимание, до скорых встреч в эфире.

0: Диалог FM. Это Этикет.
1: Если не понравилось блюдо в ресторане, то не следует его есть. Лучше всего сразу позвать официанта и сообщить о недовольстве. Иначе странно отдавать пустую тарелку и жаловаться на качество еды.
0: Диалог FM. Это Этикет.

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Курение вейпов и сигарет ускоряет истощение запаса яйцеклеток у женщин, что приводит к раннему климаксу. Об этом заявил судебно-медицинский эксперт и ассистент кафедры анатомии человека Пироговского университета Алексей Решетун. По его словам, курение в любом виде в некотором смысле опаснее для женщин, чем для мужчин. Так, мужские половые клетки, сперматозоиды, образуются у мужчины в течение всей взрослой жизни с нуля. А вот половые клетки женщины рождаются вместе с ней, и на протяжении всей жизни новых уже не появляется. Вредные привычки действуют на яйцеклетки, способствуют их старению, говорит эксперт. Вейп, например, из-за содержания никотина вызывает длительный сосудистый спазм, который ведет к ишемии, а также гипоксии яйцеклеток. И даже если женщина перестанет употреблять какие-то вещества, яйцеклетки уже могут быть изменены, заключил Решетун.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
2: Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио «Диалог ФМ».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Какое ограничивающее убеждение о деньгах вы смогли преодолеть и начали продавать больше? Сперва я хочу сказать, что мне понадобилось много времени, прежде чем я осознал, что у меня есть ограничивающее убеждение. Особенно, когда дела шли хорошо. Когда я начал зарабатывать в продажах по 80-90 тысяч в год. Это было много лет назад, сегодня это примерно 270 тысяч долларов. Кстати, это в сфере, где лучшие специалисты зарабатывали в среднем по 40 тысяч. Ограничивающие убеждения, которые у меня были тогда, были теми же самыми, которые у меня были, когда я уже зарабатывал миллионы в год. Когда ты ничего не зарабатываешь, это и так понятно, у тебя ограничивающее убеждение. Допустим, ты зарабатываешь 30 тысяч в год, и неважно, насколько ты хорош, неважно, как ты вежлив, неважно, насколько хороший сервис ты предлагаешь, неважно, как рано ты приезжаешь на работу и как поздно уезжаешь, ты все равно получаешь 30. Ты понимаешь, что у тебя ограничивающее убеждение, ведь все говорят о том, что ты должен зарабатывать больше, а когда ты получаешь миллион в год, ты начинаешь думать, у меня нет ограничивающих убеждений. Как с этим бороться? Нужно изучать людей, которые смогли сколотить огромное состояние, и именно в этом смысл правила 10x. В буклете миллионера я говорил о том, что нужно зарабатывать деньги, удерживать их, а потом приумножать. Увы, многие хорошие продавцы этого не делают. Я знаю отличных продавцов, которые так и не поняли, как приумножить деньги. Я знаю продавцов, которые продают гораздо лучше, чем я, но они все равно на мели. Они заработали деньги, но не знали, как их удержать. Или заработали, но не знали, как их приумножить. Or he kept it, didn't know how to multiply. Потолок заработка – это ограничивающее убеждение. Как удержать, где хранить это ограничивающее убеждение? Если вы храните деньги в банке или в пенсионном фонде, у вас дом в ипотеке, это значит, что у вас ограничивающее убеждение о деньгах. Вы откладываете на черный день, вы взяли ипотеку в надежде выплатить ее через 30 лет. Это абсолютная чушь. Никакой успешный человек не будет задумываться о выплате ипотеки. Арендуйте жилье, а покупайте лишь то, за что другие будут вам платить. Арендуйте жилье, будьте мобильны. И третье, иметь деньги на сберегательном счету, когда они просто лежат без дела на счету или спрятаны в стене, под кроватью или в сейфе, неважно где. А вдруг что-то случится? Если деньги у вас в банке и интернет перестает работать, вы не сможете их получить, это невозможно. Если они хранятся у вас под кроватью, ну и зачем? А кто-то хранит деньги в золоте. Золото – это ограничивающее убеждение. Если в мире произойдет конец света, то золото не поможет вам в этом случае. Поэтому выпишите все ограничивающие убеждения, связанные с финансами, которые у вас есть. И более важно, определите ограничивающие действия, а не только убеждения, потому что убеждения становятся действиями. Как вы откладываете деньги, как вы их тратите, как вы инвестируете? Диверсификация – это также ограничивающее убеждение. Я знаю многих людей, которые рекомендуют диверсификацию. От этого выигрывают только люди с Уолл-стрит. Они не хотят, чтобы вы вкладывали во что-то одно. Но если вы изучите супербогатых людей, то поймете, что они делают основную ставку на что-то одно. А когда они разбогатели, то уже тогда решают. Ну вот теперь я буду владеть железными дорогами, банками и продуктовыми магазинами. Вот так обстоят дела, друзья.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Личный коуч.
1: Вам сложно сосредоточиться на задаче? Постоянно отвлекаетесь? Согласно исследованиям, человек способен удерживать внимание в среднем меньше минуты. Каждые 40 секунд мозг находит новое отвлечение. Так вы можете целый день провести за работой, а по факту сделать очень мало. Зато усталость в конце дня ощущается одинаково. 4 шага, которые улучшат концентрацию. Все начинается с осознанности. Первый шаг — определить фокус внимания. Насколько важно то, чем вы занимаетесь? Итак, вы поняли, куда направлено внимание. Осталось направить его в нужное русло. Это и будет вторым шагом. Здесь важны 4 аспекта. Во-первых, помните о правиле 80 на 20. 20% усилий дают 80% результата. Из 10 задач только 2 будут иметь максимальный КПД. Во-вторых, выделите топ-3 самых важных дел. Перед началом рабочего дня выделите 3 задачи, которые хотите выполнить. Это можно делать и в начале недели, месяца, квартала. Вы осознанно выбрали 3 наиболее значимые цели. Так вы будете меньше отвлекаться. В-третьих, всегда выбирайте задачу по плечу. Не беритесь за слишком легкие или слишком сложные проекты. Они наскучат или обескуражат. Задача должна соответствовать вашему уровню или быть чуть выше него. Иначе вы потеряете мотивацию. В-четвертых, разбейте задачи на промежуточные этапы и подробно их опишите. Например, отправиться в спортзал звучит не так понятно, как позаниматься в спортзале 20 минут во время обеденного перерыва. Теперь пришло время для шага номер 3 — гиперфокус. Поначалу мозг будет всячески противиться и требовать привычных отвлечений и прокрастинации. Ему это выгодно. Он думает, что таким образом работает в энергосберегающем режиме. Как преодолеть первоначальное сопротивление? Не пытайтесь быть в гиперфокусе слишком долго. Начните с 10 минут. Вряд ли у вас сразу получится удерживать максимальную концентрацию в течение часа. Второе. Не ставьте цели и радуйтесь малым победам. Практикуйте гиперфокус каждый день. Третье. Если у вас нет времени, чтобы выполнить эту задачу, на самом деле это означает, что вы просто тратите его на выполнение других дел. Попробуйте делегировать задачи, которые часто откладываете. Доверьте работу профессионалу. Четвертое. Восстанавливайтесь. Гиперфокус сажает вашу батарейку. Чем сильнее усталость, тем быстрее она разрядится. Отдых и восстановление очень важны для улучшения концентрации внимания. Отправьтесь на прогулку в парк, помедитируйте, займитесь любимым делом. 5. Убедитесь, что достаточно спите. Сон — необходимая часть вашей жизни, на которой все держится. Если у вас недосып, то здесь не помогут никакие советы и мотиваторы. Шаг 4. Позвольте разуму блуждать. Дело в том, что вы не можете постоянно поддерживать гиперфокус. Представьте свое состояние после 8 часов усиленной концентрации. Кроме того, вы наверняка замечали, что самые гениальные идеи и решения приходят вне работы, в душе, во время прогулки, перед сном. Сосредоточенность важна для продуктивности, но для творчества нужно расфокусироваться. Позвольте разуму блуждать, так он установит связи между идеями и, следовательно, придумает новые. Позвольте разуму свободно блуждать и записывайте все, что приходит в голову. Запишите свои проблемы. Так мозг продолжит обрабатывать их в фоновом режиме. Преимущество рассеянного внимания в том, что вы можете применять его в любое время, в любом месте. В отличие от гиперфокуса, оно не нуждается в определенной подготовке. Используйте перерывы, чтобы рассеять внимание и как следует отдохнуть. Перерыв должен быть легким и привычным, а то, чем вы занимаетесь в это время, — желанным. Хотите прогуляться? Выйдите на улицу. Поймите, как именно вы хотите провести свой перерыв. Чем чаще вы рассеиваете внимание, чтобы восполнить умственную энергию, тем больше сил остается для выполнения самых важных задач. Иными словами, рассеянный фокус помогает развить гиперфокус.
0: Личный коуч.

0: среднего показателя по стране. Самый высокий средний размер пенсии отмечен в Чукотском автономном округе – более 42 тысяч рублей. Таким образом, разница между максимальной и минимальной средней пенсией в регионах составляет более 23 тысяч рублей. Минфин планирует ввести НДС в размере 22% на иностранные товары, приобретаемые через интернет. Торговые онлайн-площадки будут выступать в роли агентов по уплате налога. Ведомство также рассматривает возможность введения таможенного сбора в размере 100 рублей за покупки из-за границы стоимостью до 200 евро. Этим летом французская компания «Ошан» достигла соглашения о продаже своего российского подразделения «Ошан» инвестиционной фирме «Кама Капитал». Однако сделка не была завершена. По данным «Известий», после подачи необходимых документов в правкомиссию и передачи «Ошан» во временное управление, сделка окончательно провалилась. Роспотребнадзор обнаружил несоответствие в составе детских смесей Nestogen-1 и Nestogen-2, производимых компанией Nestle Россия. Отмечается, что фактическое содержание витамина А оказалось в 4 раза ниже заявленного, а витамина Е в 2 раза. Также выявлено значительное снижение содержания йода. Российская компания «Домате» заняла третью позицию в мировом рейтинге производителей индейки. По данным аналитического агентства AgriFood Strategies, в прошлом году компания реализовала на рынке 268 тысяч тонн индюшатины. Первые две строчки заняли американские компании Jenny O и Butterball, которые произвели 340 и 316 тысяч тонн продукции соответственно. 7 дагестанцев примут участие в чемпионате мира по парадзюдо среди спортсменов с нарушениями зрения, который состоится с 25 по 27 сентября в Тбилиси. В состав сборной России вошли Амина Омарова, Абдулла Омаров, Магомед Закир Магомедов, Шахбан Курбанов, Саадо Абдурахманов, Магомед Хабиб Саадуев и Ильяс Магомедов. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Dialog.fm.
1: Вы слушаете Dialog.fm. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Цалада – село в Ахвахском районе Дагестана, центр сельского поселения сельсовет Цаладинский. Еще до нашествия арабов в Дагестан на Хунзахском плато сложилось крупное княжество. В его состав входили и цаладинские земли. В Цалада хунзахским ханам были направлены люди для охраны своей территории. Место села было сторожевым постом, то есть местом, откуда велось наблюдение. По преданиям мы знаем, что на этой местности постепенно и возникло село. А подтверждением того, что село относилось к хунзахскому нуцальству, является общность этнических групп, сходство языка, земледельческие свадебные обряды и древние обычаи. Проявление трусости и малодушия считалось большим позором. Воспитание детей шло в самой обычной горской обстановке. С малых лет детей приучали ездить верхом. В Цалада, как и в других селах Дагестана, было развито кустарное ремесло. Ткали из овечьей шерсти сукно черного и белого цвета. Были мастера-сапожники, столяры, кузнецы и гончары. В 1940 году без помощи государства сами жители села построили школу. Когда началась Великая Отечественная война, большинство мужчин ушло на фронт, и всю работу в колхозе и дома пришлось выполнять старикам и женщинам. Как и в других местах, жителям села пришлось терпеть голод, холод и трудности. На фронт из Цалада ушли 58 человек. 38 из них не вернулись домой.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Кизляре? Не забудьте включить приемник на частоте 101.0. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Деловой этикет в Марокко включает некоторые особенности, связанные с культурой страны, влиянием ислама и влиянием французского этикета. При первом знакомстве принято рукопожатие. Знакомые мужчины могут обменяться поцелуями поочередно в обе щеки. Представители противоположного пола так приветствовать не принято. Если женщина первой не протягивает руку, мужчине достаточно адресовать ей легкий поклон. Для обращения используют вежливые формы. Например, «уважаемый партнер», «уважаемые господа». Если в обращении несколько лиц разного пола, сначала упоминают мужчин, затем женщин. Это норма этикета. Переговоры проходят неспешно и могут занять много времени. Хороший тон – начать разговор с обсуждения нейтральных тем, таких как погода или спорт. Прямолинейность не приветствуется. Важно избегать резких формулировок и споров. В Марокко принято назначать встречи заранее и подтверждать их за несколько дней. При заключении сделок важно учитывать, что марокканцы стремятся к долгосрочным отношениям и могут долго торговаться. Перед едой нужно помыть руки, сказать «бисмилля» во имя Бога и пожелать приятного аппетита окружающим. Горячие блюда марокканцы часто едят руками с помощью хлеба из одной общей тарелки. Не принято брать пищу левой рукой, которая считается у мусульман нечистой. В деловой переписке с марокканскими партнерами важно быть кратким и вежливым. Например, использовать фразы «надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество». Был бы очень признателен, если вы сможете заняться этим вопросом как можно скорее. В конце письма важно поблагодарить партнера за уделенное время и выразить надежду на продолжение общения. Для международной переписки в Марокко часто используют французский язык, поэтому в деловых письмах адреса часто пишут на нем, указывая «Марокко» в заглавных буквах.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: В России ускорился рост цен на мясо птицы. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные Росстата. По данным издания, курица в августе подорожала на 15,8% в годовом выражении, опередив другие мясные позиции. Индейка добавила 15,1%. Розничная стоимость охлажденных и замороженных кур составила 263 рубля за килограмм. Как отмечает газета, динамика ускоряется с июня. Тогда годовой рост цен на курятину оценивался в 5%, в июле уже на 13,5%. Индейка в августе стоила в среднем 645 рублей за килограмм. В июне ее стоимость выросла на 9% год к году. В июле на 11,8%.
0: Закрома Родины.
1: Сразу несколько потребительских организаций выступили против разработанного Минэкономразвития законопроекта, ужесточающего правила возврата купленных в интернете товаров. Об этом пишет «Коммерсант». Так, в общественной потребительской инициативе подчеркнули, что нововведения заметно ограничили бы права клиентов маркетплейсов по сравнению с текущими условиями. Со схожей позицией выступили в Московском обществе защиты потребителей и в Союзе потребителей Татарстана. Речь идет о возможности полностью запретить возврат отдельных категорий товаров, купленных онлайн. Перечень таких товаров в дальнейшем должно утвердить правительство. Кроме того, покупателей могут лишить возможности отказаться от предоплаченного заказа еще до его получения, а в некоторых случаях им могут выставить расходы на доставку.
0: Деньги дороги, как память.
1: Объем оказанных россиянам услуг по ремонту в первой половине 2026 года достиг 129 миллиардов рублей. Это почти на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Тогда показатель составлял 115 миллиардов. С результатами исследования познакомилась газета «Ру». С 2022 года ремонт брюк подорожал на 62%, а установка набоек на обувь на 56%. Стоимость ремонта холодильников за это время увеличилось на 36%, телевизоров на 29%. Несмотря на рост цен, починить вещь по-прежнему значительно дешевле, чем заменить ее, уточнили аналитики издания. Ремонт туфель в 2026 году обходится примерно в 12% стоимости новой пары, а холодильника в 6% цены нового устройства, пояснили эксперты. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек.
2: Реклама на Диалог ФМ.
3: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
2: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: придется ли мне до той поры дожить, когда без притч смогу я говорить?
1: Притчи народов мира.
2: Ранним утром мудрый монах прогуливался со своим учеником по саду. К ним подошел молодой человек. Несколько смущаясь, он поприветствовал учителя и его ученика, а затем спросил: «Учитель, я очень сильно люблю одну девушку, и наши родители не против того, чтобы мы поженились, но меня одолевают страхи и сомнения».
3: «О чем ты беспокоишься и чего боишься?» – спросил учитель.
2: «Я боюсь разочароваться в ней, в семейной жизни, ведь я не могу заранее знать, что поступаю верно», – ответил крестьянин. «Возвращайся домой и женись на этой девушке, если ты ее любишь, и ваша любовь взаимна», — ответил учитель. После того, как юноша, поблагодарив мудреца за совет, ушел, ученик спросил: «Скажи, учитель, почему ты посоветовал юноше жениться, если он боится разочарования? Разве не следует ему повременить и отложить женитьбу?» «Рассуждая так, ты забываешь о том, что разочарование — слишком малая плата за возможное счастье», — ответил учитель, улыбаясь.
0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Приветствую вас, друзья. Меня зовут Глеб, и 5000 часов своей жизни я провел в играх. А пока вы считаете, сколько это в днях, я расскажу, чему меня это научило. Если бы меня попросили назвать главную причину, почему игры так хороши, я бы сказал «цель». Игры дают тебе цель. Самые легендарные игры стали легендарными по одной причине. Они лучше других убеждают, почему лично ты должен часами сидеть, уставившись в синий экран. Из последнего это, например, третий «Ведьмак», который настолько в этом хорош, что в нем интересно даже просто искать сковородку. Чего уж говорить о спасении мира. Обратный пример – это недавний провал No Man's Sky. Эта игра побила все рекорды по сбору ненависти. Их мир был пуст, а главное, в нем совершенно не было смысла. Сбор ресурсов, перемещение и снова сбор ресурсов. Чем-то похоже на реальную жизнь. Я любил компьютерные игры. Их сложно не любить, особенно если в твоей жизни нет цели. Утром ты непонятно зачем просыпаешься, затем непонятно зачем садишься в маршрутку, полную безрадостных лиц, едешь в школу, в институт или на работу, платишь налоги, покупаешь продукты, говоришь с незнакомцами, которых называешь своими друзьями, а потом наконец возвращаешься домой, и это единственное, что радует, ведь дома есть чудесный черный ящик, поглядев в который можно неожиданно обрести смысл. И это проблема современного мира, у нас нет смысла. Идеи, ради которой можно было бы жить. Когда-то мы просто выживали, и не было времени искать себя. Затем верили в продолжение рода и передачу знаний следующим поколениям. Потом это забрали, а на смену пришел коммунизм. Все с радостью смотрели в будущее и мечтали об обществе справедливости. Неважно, насколько реалистичны были эти идеи, ведь они выполняли свою роль маяка, и человек знал, к чему идти. Теперь же никакой идеи нет, поэтому каждый должен наполнять жизнь своим смыслом. Вот только нас этому не учат, а на помощь с раннего детства приходят именно игры. Они очень удобны, поскольку не нужно думать, тебе и так все расскажут, почему ты должен жить, зачем собирать ресурсы, кто твой враг и как его победить. Более того, тебя за эти победы вознаграждают. В реальной жизни все сложнее. Здесь нет готовых ответов. Нельзя открыть журнал заданий и понять, в чем смысл жизни. Именно поэтому чудесный заэкранный мир кажется таким привлекательным. Но сколько бы ты себя ни обманывал, однажды ты обнаруживаешь себя сидящим в темной комнате, улыбающимся черному ящику. С удивлением и даже стыдом ты вдруг понимаешь, как глупо это выглядит. Но есть и хорошая новость. Ничего не бывает зря. В действительности, это первый урок, который я усвоил, играя в игры. Как бы плох ты ни был, сколько бы ошибок ты ни совершил, ты всегда можешь сделать выводы и стать лучше. Даже если ты 5000 часов своей жизни слил в игры, посмотри повнимательнее. Возможно, этот опыт хранит важные уроки. Цель первична. Это второй урок. Если нет хорошей цели, нет хорошей игры. Жизнь – это единственная игра, в которой задачи вы определяете сами. Не ищите смысл жизни, придумайте его. Если разработчики могут заставить вас согнуться перед монитором, ставя хорошие цели, вы можете заставить себя свернуть горы, делая то же самое. Третий урок. Без хорошей награды никакая цель не будет в радость. Тело требует удовольствий. Оно не будет просто впахивать во имя великой задачи, поэтому я вознаграждаю себя за каждое полезное действие. Дрессирую себя. Точно так же, как игры дрессировали меня нажимать на кнопочки. Награды бывают разные, от прогулки в лесу и особого блюда на ужин, до дорогой покупки. К сожалению, не существует универсального метода мотивации, поскольку нет абсолютного смысла жизни и наград, подходящих каждому. На пути к продуктивной жизни решение придется принимать самому. И я желаю вам не нуждаться в играх, которые так удобно снимают с вас эту ношу. Чести и удачи!
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог.ФМ.
2: Братцы, сестры, приветствую вас на следующем броукасте. Сегодня у нас удивительный гость. Я очень люблю таких гостей. Компании, которых все знают, но человека не так хорошо знают. Компания «Теремок». Михаил Гончаров, спасибо большое, что делишься своими инсайтами, опытом.
3: Спасибо, что пригласил. Очень рад. Люблю общаться, дискутировать и раскрывать свою позицию более полно. Потому что столкнулся с тем, что иногда какие-то слоганы, отдельные фразы раскрываются совсем не в ту сторону, в которую ты вкладывал.
2: Конечно, для этого есть длинный формат. Но все-таки давай коротко познакомимся с твоей компанией. Естественно, все наши дети нас постоянно туда тянут. А какие факты ты бы сейчас назвал? Топ-5 фактов про свою компанию.
3: 26 лет в этом году, в октябре, исполнилось компании. 342 ресторана. Примерно 1-2 в месяц мы открываем. Больше 5000 сотрудников. И в этом году уже мы, надеюсь, превысим 20 миллиардов оборота. И в этом сегменте, в нашем, у нас такая ниша достаточно эксклюзивная. То есть это и не фастфуд, и не ресторан с официантами. Это фаст-кэжуал сегмент. Да. И русская кухня.
2: То есть, это один из ресторанов, который не копия, потому что очень многие были копии все-таки, да, там. Да. Ростикс, это там KFC, вот очень много форматов пришли из Европы. Сейчас, кстати, форматы идут из Азии, очень многие тащат сюда, по сути, формат.
3: Формат,
2: у тебя уникальный
3: формат. В какой-то
2: мере
3: уникальный, да. Даже вот, например, если взять такие хорошие концепты, как фарш, франклинсбургер или вот почивший блэкстарбургер, вот, они все-таки, ну, очень близки к тем форматам, которые до них были там 10 лет, 15, 20 лет назад сделаны. Вот. А здесь развитие органичное, ежегодное, не только вот по количеству заведений, но если вот взять, допустим, кухню, то лет 10-15 назад, наверное, четверти тех блюд, которые сейчас в топе продаж, их не было просто в меню. Буквально. То есть концепция, вернее, идея как выглядит. Мы подсматриваем на рынке, что есть интересного, какие вкусы, какие продукты. Ну, например, вот лисички. Ну, идея показалась интересная. Мы с моим заместителем приходим к маме и говорим, вот есть лисички, вот что с ними можно сделать. Ну, это самое простое, например. И родился фестиваль лисичек. Там блины и этот суп с лисичками. Вот. Или осетрина. Там и салат с осетриной, и блинчик, и уха с осетриной.
2: Ну, основные бестселлеры все равно, наверное, вечные, правильно? Какие топ-3 позиции?
3: Не, ну, топ-3 с первого дня – это блин с ветчиной и сыром, естественно. А вот дальше как раз это созданные нами уже. И я смотрю, мне приятно, что в регионах многие концепции, они копируют нас, а не, допустим, там французские блины. Потому что там, например, очень распространены яйца, которые как добавка в блин. То есть там блин с ветчиной, сыром и с яйцом, например. У нас такого нет и ни у кого нет. А те блины, которые у нас есть, там богатыри всевозможные, семгой, они даже иногда названия кочуют из нашего меню в чужое, там блин Цезарь и прочее.
2: Очень. А у тебя получилось как классический, что очень долго было мало ресторанов, и постепенно-постепенно. Как это развивалось?
3: Ну, очень-очень плавно. И не было такого, что там стагнация на 2 года, такого не было никогда. Ну, то есть я даже вот за все время, может быть, и не вспомню ни одного дня, чтобы какой-то ресторан новый не открывался. Были, может быть, года, где мы там 8 точек открыли за год в Москве, там, и, не знаю, там 5 или 6 в Петербурге. Но в некоторые года было и там 25. Но было легче, когда в Москве и в Петербурге активно торговые центры возводились.
2: Да.
3: И сейчас, конечно, Москва – это такая мировая столица торговых центров. Это просто нонсенс. Вот я где не бываю, я до сих пор не могу поверить, что вот это произошло. То есть такого количества больших профессиональных ТЦ нет нигде в мире. Как...
2: Но количество квадратных метров на тысячу населения, Москва не чемпион.
3: Торговой площади,
2: да,
3: правильно?
2: Да, да.
3: Ну, потому что исторически, опять, такой дефект развития, очень мало возводилось коммерческой недвижимости.
2: Да,
3: то есть просто жилой дом стоит, а... Это даже интересное наблюдение. В Германии вот как-то я шел по Эрфурту. Старый городишко такой, и старая пешеходная улица, дома все там 18-19 век, там вообще 17-й. И на что я обратил внимание? Дом может быть невероятно красивый, с какими-то бюстами, барельефами, весь в золоте, но строго первый этаж, две витрины, входная дверь, а над дверью мощное большое пространство для вывески. То есть в 18 веке всегда торговля была, и для нее вот такая вывеска. Это, почему я на это обратил внимание? В Москве как раз ввели код города, и невозможно было. На некоторых наших ресторанах вывески вот буквально вот такие. Представляешь, вот ты с 200 метров смотришь, там вот вывеска вот такой высоты. Потому что такой вот код ввели. И на домах, если ты сделаешь больше, ты закроешь вот эти архитектурные детали. А немцы строили сразу для торговли.
2: Получается, плавный рост, постоянный такой ритм. В какой момент ты уже понимал, что тема точно летает?
3: Ты удивишься. В первый момент, как я увидел теремок, который работал в первый день... То есть я немножко так как боялся, я даже не пришел к открытию. Это был первый...
2: Это 98-й год.
3: 99-й, в феврале как раз. В 98-м началось конструирование концепции, а в феврале была первая торговля уже за живые деньги на Поклонной горе. Ну, я всех обучил, все настроили, все должны были привезти, и вот там в 10 утра открыться. Ну, а я поехал, ну, чтобы не мельтешить, там все знают, кто что делает, думаю, приеду там 10:30. Приезжаю и вижу перед теремком стоит 40 человек в очередь. А еще рядом такой вот грустный товарищ, у него столик, и на столике какие-то термосы, какие-то коробки, и там блины готовые продают, которые они выпекли заранее. В два раза дешевле, и никого нет. И ко мне очередь. Поэтому я тут, я сразу и всем всегда и говорил, что идея, да, она... Классная, а именно от нас зависит, от нашего профессионализма, сможем ли мы из нее сделать крупный бизнес.
2: Да, получается, сразу пошло, вот да, прям формат угадали, очереди, и потом даже не приходилось сильно менять формат, правильно?
3: А вот менять как раз приходилось, и это как раз очень такой классный вопрос, потому что, опять, по причине слабенького, маленького стартового капитала, там, ну, общий вот бюджет был на открытие там $90,000. В лучшем случае один дохленький ресторанчик мог бы открыться. А я поэтому решил, чтобы сразу все-таки это была сеть и на улицах, и поэтому это были уличные киоски. В Москве Тонары, а в Петербурге мой партнер Виталий, он запускал такие типовые киоски питерские.
2: Это очень маленькая площадь.
3: Да, там 4-6 квадратных метров. В Питере вот 4,5 квадратных метра, в Москве 6. А потом трансформация формата произошла, когда мы начали открывать уже ресторанчики. Уличные и на фудкортах. Mm-hmm. И тогда меню как раз и появилось то, которое я изначально задумывал. Просто я изначально и не думал, что это только блины. То есть речь шла все-таки про русскую кухню, про супы, которые там, ну, их достаточно много.
2: Это тоже русская такая особенность. Суп очень популярный, да.
3: Приезжал Пьер Ганьер, такой звездный мишленовский шеф из Франции. Он как раз поездил по России много, изучал, смотрел рецепты. И у него два вывода. Первый, вы недооцениваете свои супы. Это прям реально бомба, потому что ну, у нас там что, буйобес и луковый суп, и все. А у вас вы как-то собрали так вот эти все супы, вы их едите, главное. То есть это такое ваша сильная сторона кухни. А второе тоже неожиданное, говорит, для меня, что носитель кулинарной культуры в России – это женщина. Потому что у нас, ну как, ну... Шеф, все шефы мужчины. Ну, это редкость, женщина-шеф-повар. А у вас, говорит, чтобы поесть русскую кухню, надо идти кому-то домой. И вот там вас накормят русской едой.
2: Слушай, ну 90 тысяч все-таки большой стартовый капитал, потому что тогда в 98-м году 90 тысяч долларов, это образно говоря, это как сейчас Миллион долларов.
3: А, ну, тогда поправочка, знаешь, какая? Ну, 90, да, но моих там было 30. То есть 60 – это с прошлого бизнеса, который просто спикировал. Это остались денежки, которые я у товарищей, знакомых, друзей просто взял в кредит.
2: Они верили в тебя? В тебе в этот момент сколько лет было в этот
3: 28.
2: Момент? Ну, и уже какие твои друзья считали, что тебе можно доверить деньги в долг?
3: Ну, я эти деньги уже к тому моменту года два, наверное, использовал для расширения оборотного капитала. Я же торговой, оптовой торговлей занимался. Ну, не оптовой, а я оптом закупал и продавал через московские универмаги технику. И для закупок я у ребят... Это бывшие выпускники тоже Московского университета, прям, ну, реально друзья мои. И они мне доверили.
2: Получается, ты наторговал своих 30 тысяч и взял еще из оборотного капитала деньги твоих друзей, переложил просто в новый бизнес. Они никакую долю, ничего не получили. Просто ты брал под
3: проценты. Не-не, я просто расписку под проценты. Причем я даже вот сейчас мы говорим, там, ставка какая-то. Реально, 60 тысяч были 28 годовых.
2: Под 28 годовых ты брал?
3: В долларах, да. Я в долларах
2: брал. Дорогие деньги.
3: Да.
2: И как быстро ты их вернул? Сколько?
3: В годы через два. Где-то 2.5, вот так. Как раз уже пошел период такого банковского кредитования, и уже это, конечно, другие были более щадящие ставки.
2: Здорово. Ну, слушай, такая редкая история. В основном все там долго мучаются, там меняют, ищут. А у тебя прям открыл,
3: слушай,
2: пошло.
3: Слушай, ну, ты знаешь, смотри, еще раз. Если бы не было перехода на фудкорты, а потом не было перехода с фудкортов в современный формат ресторана с посудой, то это точно бизнес бы уже стагнировал. Mm-hmm. Был бы оборот сейчас не 20, а, ну, 7 или 8, например, вот так. Это просто гарантированно. Я же просто по показателям это все видел. То есть это не моя фантазия, что надо развиваться, хочу ресторан, хочу посуду. Или там торговать. Ну, с киосков на фудкорты, в общем-то, логичный переход, потому что, ну, понятно, более солидный, серьезный формат. Но с фудкорта переезд в рестораны – это такая, ну, можно даже сейчас сказать, смелая задумка, идея. И мы ее продолжаем реализовывать. То есть мы сейчас стараемся в год там 3-4 ресторана с фудкорта перетащить в формат ресторана. Почему не больше? Во-первых, это не настолько идеально окупается, как новый ресторан. Ну, потому что мы же имеем оборот. По сути, мы ресторан закрываем и делаем новые большие инвестиции. Ну, и не всегда хорошие помещения по хорошим условиям доступны. Поэтому постепенно вот такой вот план выехать из концепции фудкортов совсем, но не переезжая с торговых центров.
2: Да, но это не фундаментальное изменение, по сути. Это, ну, есть как бы формат меняется, да, но фундаментальная ценность остается.
3: Ну, фундаментально на фудкорте просто там были только блины, там, скажем, видов 20, да, а фундаментально появились супы, салаты, вторые блюда, пельмени.
2: Более полезная еда.
3: Кухня, да, она глобально расширилась. И еще момент в самих блинах, опять, тут уже, наверное, три четверти топовых продаж, кроме вот блина с ветчиной, сыром и какого-нибудь там блина с вареньем клубничным, это все как раз последние 15 лет. И опять же, без них на примитивных начинках ничего бы не получилось. То есть мы делаем очень, ну, серьезные собственные в нашем цеху, сами солим рыбу порционно, сами запекаем в своих маринадах буженину, куриную грудку. То есть это такая очень тонкая. То есть если вы работаете на готовом сырье, вот, которое поставляют с фабрик, оно же все один и тот же вкус. То есть вы в разные рестораны пришли, а вкус один и тот же. А у нас это свое, поэтому вкус свой.
2: Слушай, так интересно. Ну вот смотри, любая компания, которая вот так доходит до 400 там точек, это некое явление. Потому что конкурентов, я себе представляю, было много.
3: Были серьезные. Один у меня забавный эпизод был. Помещение в аренду хотели снять, и мне назначили встречу с собственником, с представителем собственника. Я приехал, он говорит, ну, а что там, как вот блины, теремок? Я ему многое рассказывал. Так откровенно все, душевно. И он такой, блин, как-то неудобно. В общем, ты знаешь, я вообще и приехал из Америки, и у меня задача сделать вот с блинами тоже фастфуд. Просто ты такой вот так мне все рассказал, мне как-то неловко теперь стало, короче. Я говорю, молодец. Сначала все рассказал ему, потом он мне признался. Ну, я не буду светить, но это, в общем, такая известная компания московская, они вкладывались в этот проект, открыли 6 точек, При том, что у них были там сотни вообще ресторанов, и не пошло.
2: В чем причина, как ты думаешь?
3: Вот это... Ну, причина, мне кажется, вот тут вчера попалась мне концепция подход менеджера и подход основателя.
2: Да, да,
3: вот,
2: да.
3: Вот им не хватало, мне кажется, личного участия. То есть это очень тяжело душевный проект запустить командой менеджмента, который там так. Ты в Америке же чем-то управлял? Сетевым ресторанами? Ну, тут тоже сетевой ресторан. А это, ну, так не работает.
2: Кстати, есть фильм «Основатель» про Макдональдс, там тоже. Там он, кстати, говорит, что имя, название очень важно. На твой взгляд, название важное? Вот «Теремок» все-таки классное название.
3: Тоже мама придумала, ее попросила.
2: Какая доля у мамы? Рецепты она, название она, локация она.
3: Не, ну она создала, вот если серьезно, да, кроме названий и рецептов, она еще школу блинопечения тоже создавала. То есть методика выпечки, там лишние движения и так далее. То есть это ее вот такое направление было работа.
2: Знаешь, мне кажется, это такая крутая история у тебя с мамой. Это просто, ну...
3: Ну, у нас хорошие отношения всегда были.
2: Вообще, иметь какой-то проект с мамой, что она чувствует свой вклад, и это же так круто вообще.
3: Слушай, так даже, знаешь, интересно, я когда в школе учился, это же СССР еще времена были, я ей обещал, что ей нравилась кухня всегда готовить, хотя она музыкант по профессии вообще, пианист. Я говорю, я тебя в Париж повезу. А она как так Париж хотела увидеть. И, в общем, я когда уже, вот, сказать, повзрослел, в 98-м мы туда поехали. Я говорю, все, вот я же тебе обещал, поехали. И мы там как раз на Елисейских полях увидели, как эти все пекут блины. Вот. И благодаря вот этому даже обещанию, которое я сдержал, я, в общем, укрепился. Вернее, не укрепился, я как бы зацепился, вот так скажем, за идею. А запустил уже как раз, потому что благодаря вот этому кризису предыдущий бизнес, он просто обрушился. Вот, поэтому вот мне даже жалко, когда у людей бизнес деградирует плавно, и это как вот лягушка, да, которую медленно варят.
2: Да,
3: то есть
2: да,
3: ты,
2: да,
3: вроде бы что-то есть, что-то надо делать, и ты выпрыгнуть не можешь, да, из истории.
2: Очень
3: и
2: трудно.
3: И вот медленно тонешь, тонешь.
2: И обычно все ресурсы сгорают, а вместо того, чтобы их перенаправить.
3: И время теряется, жизнь, она конечна.
2: Да,
3: то есть в этом смысле вот кризис, он, конечно, в любом случае очень будет, ну как, это стресс мощнейший, да, то есть...
2: Там была острая боль.
3: Это острая боль, позитивный стресс, но ты через него перешагнул, и дальше у тебя все, перспективы развития. А если так медленно будешь гаснуть, это все вообще в алкоголизм уйдет или еще куда-нибудь.
2: А в этом смысле кризис 98-го был такой резкий, быстрая боль и быстрый отскок.
3: Да.
2: Даже вот такой вяло текущий кризис.
3: Вот сейчас, кстати, ругают, что Центробанк, надо, говорит, некоторые экономисты говорят, надо было вот когда начали повышать ставку, надо было сразу зарядить 30 вообще. И все бы, все успокоились, все бы встало, а потом бы потихонечку снижали.
2: Но они и так достаточно смелые шаги делают. Знаешь, в других странах там повышают там по чуть-чуть.
3: Да, но это очень такой интересный, конечно, эксперимент. У меня свой взгляд есть. Я, во-первых, вижу, что вот эта высокая ставка, вот в тех бизнесах, которые работают, она приводит к тому, что слабые бизнесы уходят.
2: Да.
3: И расчищают место для сильных, и у сильных не так все плохо, как могло бы показаться.
2: Конечно.
3: Но тонкость еще в том, что если не оказывать адресную поддержку, помощь или даже...
2: Да, происходит
3: какие-то...
2: несправедливость где-то, да.
3: Не, новые проекты, я про новые проекты, они могут, конечно, не запускаться, они могут быть очень нужны. Ну, то есть какое-то предприятие деградирует, например, да, делает важную продукцию. Кто-то хочет новый завод построить, а реально со ставкой 21 ты не запустишься.
2: Вот.
3: И получается, старый умрет, а новый и не возникнет. Вот тут нужна адресная работа. Ну, Минпромторг, наверное, понимает.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог ФМ».

0: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Только имея под ногами надежную опору, можно далеко прыгнуть. Эрих Мария Ремарк. Известный немецкий писатель.
0: Мысли вслух.

0: В Дагестане 21 час. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Арсен Пирмагомедов, возглавлявший управление Росреестра в Дагестане с мая 2021 года, покинул должность.

0: Центробанк России планирует ужесточить требования к выдаче кредитов, сделав основным критерием оценки заемщика официально подтвержденный доход. По словам главы регулятора Эльвиры Набиуллиной, Центробанк намерен отойти от практики оценки платежеспособности по косвенным признакам. В будущем заемщики могут столкнуться с необходимостью предоставления более строгих документальных подтверждений своего дохода. Мерседес предупредил о возможном закрытии заводов, если сотрудники не согласятся на дополнительные рабочие часы без оплаты. Немецкие СМИ сообщают, что компания намерена обязать работников трудиться сверхурочно безвозмездно. Кроме того, руководство рассматривает возможность сокращения или полной отмены отпускных выплат, рождественских бонусов и других вознаграждений. Меры направлены на экономию до 800 миллионов евро. Московский монетный двор представил коллекционный альбом, включающий 10 медалей, на которых изображены персонажи как классической, так и современной отечественной анимации. Выпуск приурочен к 90-летию киностудии «Союзмультфильм». Тираж юбилейного выпуска составил 1936 экземпляров, что имеет символическое значение, связанное с годом основания киностудии, отмечается в пресс-релизе. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Dialog.fm.
1: Вы слушаете Dialog.fm. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания Elko.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Elko и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Elko. Подключайся к своим.
4: Радиоканал «Диалог.ФМ». Регистрационный номер L0TU0500449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Мы часто заменяем обычный сахар на искусственные подсластители, ведь это позволяет не отказываться от десертов, но уменьшить калорийность съедаемой пищи. Однако, как выяснили ученые, низкокалорийные подсластители негативно влияют на работу мозга. Если употреблять их регулярно, снижается память и другие когнитивные функции. Эксперимент провели ученые из Бразилии. Они проанализировали, как влияют низкокалорийные подсластители на когнитивные функции в рамках национального исследования здоровья взрослых. Ученые выяснили, что у участников моложе 60 лет, постоянно заменявших сахар подсластителями, быстрее снижалась вербальная беглость, то есть способность быстро подбирать слова на определенную тему. Отметим, что по этому критерию оценивают слаженную работу мозга, его способность к быстрой обработке информации, а также другие когнитивные функции. Причем оказалось, что на память и способность быстро и ясно мыслить, принимать решения влияло потребление практически всех популярных заменителей сахара – аспартама, сахарина, эритрита, сорбита, ксилита, ацесульфама К. У людей с диабетом наблюдалось более выраженное снижение памяти, а у участников без диабета – снижение вербальной беглости и глобальной когнитивной функции. В ходе исследования анализировали данные 12 772 участников в возрасте от 35 лет. Средний возраст составил 51 год 9 месяцев. За ними наблюдали в течение 10 лет с 2008 по 2019 год. И за это время трижды проводили оценку с помощью 6 стандартных тестов, включая тест на память и вербальную беглость. Впрочем, авторы не считают свои выводы окончательными. Они подчеркнули необходимость дальнейших исследований. Но, тем не менее, ученые призвали учесть возможные долгосрочные риски при частом использовании таких добавок.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Некоторые особенности делового этикета в Молдавии. При приветствии используют обычное рукопожатие. При представлении – полное имя, что создает ясное представление о личности и статусе в компании. Вежливость и формальность считаются важными аспектами. Легкие комплименты могут внести позитивный настрой в беседу. Обмен визитными карточками в начале встречи. Носить подходящую одежду на рабочем месте рассматривается как проявление уважения к себе, коллегам и к деловым партнерам. Внимание к деталям. Этот аспект отражает уровень ответственности, внимательность к деталям и заботу о качестве в деловой деятельности. Фокус на доверии и личных отношениях. Развитие доверия создает благоприятное окружение для более эффективного сотрудничества и партнерства. В Молдавии репутация компании имеет особое значение, и нарушение правил этикета может негативно сказаться на ее общем восприятии.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Секреты бизнеса от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Жилой комплекс. У каждого жилого комплекса есть WhatsApp-чат. Там сидят все жильцы. Мы залетаем с ноги в этот WhatsApp-чат и говорим: ребята, короче, офигенная сметана, налетай. Если хочешь заказать, переходи по ссылке в наш чат. И народ начал переходить. Прикинь, мы с 3 ЖК в день делали 1 000 000 тенге продаж. Это мы продавали, короче, яблоки, продавали мясо, продавали молочку и выпечку с доставкой. Я сам был курьером в некоторых моментах, потому что каздев нужен был. Стучишься, открываешь, здравствуйте, здесь форма, короче, кепочка, we local, ты что-то. Я же прошел же эту школу, типа, там, да, как сервис надо оказывать. А что бы вы еще хотели, там, да, записываешь все, короче. Было бы классно, я там такую колбасу люблю, здесь что-то я нигде не могу найти. Окей, что еще хочешь? Вот это, вот это, вот это. И мы такие, все, мы, короче, удачу за бороду поймали. Офигенно. Сейчас мы будем, типа, 60 тысяч ЖК. Да. Но ферма, с которой мы много-много лет работали, еще со времен локомаркета, ее продали. А у нас клиент, он привык к вкусу сметаны. Мы говорим, ну ладно, поменяем фермера, ничего страшного. Но вкус поменялся. И у нас WhatsApp-чат. В WhatsApp-чате все
2: да, пишут. Обратная сторона, да.
1: И прикинь, год работы просто коту под хвост. Все начинают бойкотировать, что у нас сметана испортилась. Мы объясняем, говорю, ребята, у нас ферма там то-то, то-то. Сейчас мы других фермеров ищем. Мы под вас построимся. Нет, ребята, вы оборзели, вы там это, вы там то, подяжите. И знаешь, это такой был удар. Я помню, как за нас эти бабушки в чате заступались. Я сендер, вообще, я тарнжок. Ребята и в снег, и в дождь, короче, вам приносят. А вы так, ой, бабушка, не лезьте, мы сами разберемся. И в итоге я что осознал? Типа, я понимал, что зависимость от продукта будет. Но ты прикинь, была лям, условно, с 3 ЖК. Она спустилась до, там, 50 тысяч тенге. Ну, то есть, какая зависимость от продукта, да? То есть, модель-то она, получается, не масштабируется, если да. Ну, вкус так важен для клиента.
2: Да.
1: Ну, больно было, потом выходит новый пост. Ребята, мы закрываем.
0: Секреты бизнеса от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: придется ли мне до той поры дожить, когда без притч смогу я говорить? Сорву ль непонимание печать, чтоб истину открыто возглашать?
1: Притчи народов мира.
2: Учитель принес сундук и сказал ученикам: «Прежде чем учиться, вы должны открыть его любым способом». Ученики столпились вокруг сундука. Один пробовал открыть его с помощью инструментов, но замок оказался слишком сложным. Другой принес из дома разные ключи, но ни один из них не подошел. Третий попытался разбить сундук топором, но безуспешно. «Учитель, может, начнем учиться?» – робко спросил один ученик. «Я изучу разные замки и когда-нибудь открою этот сундук. Но для этого мне нужны знания и время». Учитель обнял его и объявил: «Ты прав. Образование – клад, а труд – ключ к нему. Только получив знания, вы сможете открыть этот клад».
1: Притчи народов мира.

в эфире рубрика «Вкусно-полезно». В этой рубрике я продолжаю обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». И сегодня речь пойдет о настоящем жидком солнышке на нашем столе, об апельсиновом соке под брендом «Сильбейси». Этот яркий напиток является одним из самых популярных, и это не просто вкусная привычка. Давайте разберем, почему же апельсиновый сок заслуживает места в вашем рационе. Во-первых, витамин С – это, пожалуй, самая известная его заслуга. Один стакан натурального апельсинового сока покрывает практически всю потребность взрослого человека в витамине С. А этот витамин – наш главный защитник. Он укрепляет иммунную систему, помогая бороться с простудами и инфекциями, является мощным антиоксидантом, нейтрализуя вредные свободные радикалы, и ключевой игрок в синтезе коллагена – это белок, отвечающий за молодость кожи, здоровье суставов и сосудов. Апельсиновый сок – отличный источник фолиевой кислоты или витамина В9. Этот витамин абсолютно незаменим для нормального кроветворения, профилактики анемии и, главное, для здоровья сердечно-сосудистой системы. Он помогает регулировать уровень гомоцистеина – аминокислоты, высокий уровень которой связан с риском инфарктов и инсультов. Также фолаты критически важны для женщин, особенно планирующих беременность, и в первом триместре для правильного развития нервной трубки плода. Калий – это минерал-антагонист натрия, соли. Он помогает контролировать артериальное давление, снижая негативное воздействие соли на сосуды. Калий жизненно важен для нормальной работы всех мышц и для передачи нервных импульсов. Помимо витамина С, апельсиновый сок содержит целый спектр других биологически активных веществ – флавоноиды, гисперидин, нарингин, каротиноиды. Это мощные антиоксиданты и противовоспалительные агенты. Они работают синергично, усиливая защиту клеток от окислительного стресса, который лежит в основе старения и многих хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые и некоторые виды рака. А еще апельсиновый сок – это быстрый источник энергии и гидратации, то есть способствует поддержанию водного баланса организма. Но и у всего хорошего есть мера. Один стакан 200-250 мл – это разумный дневной максимум. Также не стоит пить его натощак, так как он может раздражать слизистые желудка. Людям с сахарным диабетом, гастритом, с повышенной кислотностью, язвенной болезнью в стадии обострения, а также при аллергии на цитрусовый, апельсиновый сок употреблять не рекомендуется. Друзья, пейте этот напиток осознанно, будьте здоровы и полны энергии. Благодарю вас за внимание, до скорых встреч в эфире.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Акулавайкил хазиная. Умная голова, сокровищница. Акулавайкил хазиная. Акул гечкеда, фаткфида. Ум поздно приходит, рано уходит. Акул гечкеда, фаткфида. Акул кюридан мез ярыгежеда. У кого короток ум, язык длинный. Акул кюридан мез ярыгежеда. Акул масака чужедайта, ахмакрин кадар тимиль жедай. Если можно было бы купить ум, глупцов стало бы меньше. Акул масака чужедайта, ахмакрин кадар тимиль жедай. Акул ди пулида, пулуни ахмак. Ум делает деньги, а деньги оглупляют. Акул ди пулида, пулуни ахмак.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Герой нашего выпуска – Дмитрий Волков, международный серийный предприниматель, инвестор и доктор философских наук. В 2019 году Волков вошел в список Forbes. Свое состояние в размере 750 миллионов долларов он заработал на индустрии дейтинга и инвестициях в IT-проекты, среди которых OpenAI, Shazam и Patreon. Волков – цифровой кочевник. Сейчас он живет между Дубаем, Италией, Францией и Латвией. Увлекается игрой на фортепиано. Пилотированием вертолетов, посещает Burning Man и активно ведет социальные сети. Но одна из важнейших частей жизни Волкова уже много лет – аналитическая философия. Ее представители стремятся использовать логические и научные методы в изучении. Волков основал Центр исследования сознания при МГУ. Организовал экспедицию в Гренландию вместе со знаменитыми мыслителями со всего мира. А еще встречался с Далай-ламой.
2: Дмитрий, привет, рад тебя видеть.
3: Да, взаимно привет.
2: В этом интервью в меньшей степени хотелось бы поговорить с тобой о бизнесе и в большей о философии. Но у меня есть одна просьба, постарайся рассказать мне о ней так, как будто бы перед тобой сидит первокурсник и вообще ничего не знает о философии.
3: Конечно, с удовольствием.
2: Тема, которой ты уделяешь большое внимание, это трансгуманизм. Можешь простыми словами рассказать, что это такое и какие цели он преследует?
3: Большинство трансгуманистов считает, что мы можем преодолеть смерть с помощью цифрового продолжения жизни, цифрового бессмертия. Ну вот яркие представители трансгуманизма из известных – это Рэй Курцвелл, это Chief Innovation Officer Гугла, известный, он написал много книг, в частности, про сингулярность. Тот самый Бостром – это философ из Оксфорда. На самом деле Илон Маск, скорее всего, относится к трансгуманистам. Но вообще это люди, которые считают, что возможно преодолеть природные ограничения человечества. Здесь есть два таких направления. Можно предположить, что вот один из вариантов – это символическое продолжение жизни, а другое продолжение – это реальное, что ли, продолжение. Вот символическое – это, представь, там Пушкин, да, он памятник себе воздвиг нерукотворный. Вот Пушкин себе обеспечил символическое бессмертие. И многие сейчас, в общем-то, все еще думают, что символическое бессмертие – это максимум, на что можно претендовать. В каком-то смысле продолжение жизни в детях, ну или с помощью воспоминаний детей, или в ценностях, которые передаешь детям, это тоже символическое бессмертие. Когда я говорю про трансгуманизм, я говорю не символическом бессмертии, а реальном бессмертии. Под реальным бессмертием я подразумеваю то, что можно продолжить жизнь после биологической смерти на цифровом носителе. Что будет продолжаться? С моей точки зрения, будет продолжаться самое основное, что является ядром личности. Это его нарратив. Нарратив – это некая совокупность памяти и психологического портрета, психологических характеристик. Это, скорее всего, и есть то самое ценное, что мы ценим в бессмертии. Для нас важно, чтобы продолжил жить психотип и память. Это вот ключевые такие моменты. Вот наше физическое тело, оно постоянно умирает, ведь за год, за два ни одна клетка в твоем организме, в моем организме не остается той же самой. Ну, внешне мы очень сильно меняемся. Психологические характеристики или там какие-то убеждения точно меняются, но есть некое ядро психологическое и ядро памяти, которое продолжает нести нашу идентичность. И вот это ядро можно будет перенести на цифровые носители. И вот проект, которым я сейчас занимаюсь, он связан как раз с идеей цифрового бессмертия. Это вообще такая большая тема, ведь вопрос смерти, наверное, самый центральный вопрос человечества. Он на заре появления человечества вообще был вот прям самым основным, самым главным, пожалуй, единственным большим вопросом, который волновал. Ну, не случайно фараоны строили всю свою жизнь пирамиды. И, ну вот, сейчас, не знаю, девушки просят там какой-то Луи Виттон, там, или Картье, или Биркин, а раньше девушки просили нормальную себе мавзолей, или склеп, или пирамиду. Это был лучший подарок, который можно себе представить. Вот. И, в принципе, все самые мощные мифы, которые существуют, это мифы про то, что происходит после смерти. То есть вопрос о смерти – это центральный вопрос человечества.
2: Ну, насколько я знаю, уже есть несколько проектов, где, по сути, появляется твоя цифровая копия, после смерти, и, ну, условно, человек может поговорить с родными о чем-то, рассказать какие-то истории, которые заранее в него загрузили. Ну, то есть в эту сторону...
3: Которые заранее загрузили. Вот это тут очень много ограничений. Ну, вот ты согласен, что не все калькуляторы – это компьютеры. Но компьютер на самом деле в каком-то смысле калькулятор, но он гораздо больше, чем калькулятор. Есть очень много нюансов, которые отличают просто существующие модели от того, что можно сделать и можно будет сделать. В том числе, вот ты говоришь, заданные заранее какие-то ответы. Ну, интересно создать не того бота, который будет воспроизводить что-то из заданное уже в памяти, а который может продолжать точно так же мыслить, как ты мыслишь. В этом же и есть, в этом есть ценность. Важно, чтобы бот мог продолжать творить. Ну, условно, не очень интересно создать бота, который просто будет воспроизводить произведение Баха. Но интересно и, возможно, гораздо значимее создать бота, который будет создавать новые произведения Баха.
2: Тебе не кажется, что когда трансгуманисты говорят о продолжении жизни, они не задумываются о том, что это так или иначе полностью перекроит общественный строй?
3: Мне кажется, что трансгуманизм или создание следующего поколения цифровых людей – это что-то, что, во-первых, является нашим выбором, и мы можем выбрать это сделать или выбрать это не делать. А во-вторых, это и есть преодоление каких-то собственных ограничений и собственного функционала. Другое дело, что возникнет очень много вопросов. Эти вопросы относительно того, но если мы сделаем цифровую копию меня, например, кто будет мужем моей жены, будет ли у нее два мужа, а как будет разделена квартира, если... квартира, вот я продолжаю жить как цифровая копия, а у меня много детей, должна... Ну, то есть, тут вопросов о том, как вести себя... А вот будет ли это измена, если ты изменил с цифровой копией там кого-то? Вот это будет ли это измена, можно ли подавать на развод? То есть, вопросов, которые возникнут в этой ситуации, а вот если автопилот машины совершит какой-то наезд на другого человека, и будет ли это преступлением кого? Это будет преступление изготовителя машины или пассажира? А если пассажир сделал настройки своей машины? Ну, то есть вопросов этических в связи с ботами и в связи с искусственным интеллектом возникнет очень много. И, как я сказал, один из основных вопросов, там еще более больших, это вопрос, ну вообще, а останутся ли тогда биологические люди вообще? Вот это будет самый, наверное, большой вопрос. Вот. Но по сути это логическое продолжение того, кем мы являемся.
2: В своей книге, Пелевин наверняка ты читал, он рассказывает, что наступило будущее, в котором трансгуманизм победил. И вот там как раз он рассказывает о том, что все суперхорошо у богатых, а у бедных нет ничего, они обслуживают их интересы. И вот кажется, что в моем личном понимании трансгуманизм может к этому привести, что у тех, у кого есть деньги на то, чтобы продлевать себе жизнь, делать ее, не знаю, в последующем создавать себе цифровые копии, которые также развиваются, как ты развивался, это good, а у тех, у кого нет денег, они как бы будут условно обслуживать их интересы. Вот что думаешь по этому поводу?
3: Я думаю, что вероятность, конечно, есть, но не всегда, когда мужчина умный, он еще и красивый. Вот умный и красивый не всегда сочетаются, так же, как трансгуманизм не всегда сочетается с экономическим неравноправием или, наоборот, ухудшением условий жизни большинства населения. То есть это один из сценариев, который там тоже нужно рассматривать. Дело в том, что когда появились компьютеры, они тоже создали пропасть между людьми, у которых был к ним доступ, и тем, у кого доступа не было. Но если мы делаем фаст-форвард сейчас на 30-40 лет вперед, то мы увидим, что сейчас доступ к компьютерам появился у всех. Точно так же, когда появились самолеты, путешествие с самолетами было очень достоянием маленького количества людей, дорогое, и все. Сейчас на самолет билет в Европу $49, 49 евро стоит он из одной страны в другую. Это стало очень доступным. Ну, то есть, в целом, цифровые мощности становятся все более и более доступными. И нет основания предполагать, что нам нужно будет делить какие-то ресурсы. Дело в том, что возможно, что самые основные ресурсы будут бесконечные. То есть, может быть, какие-то вещи, ну, например, яйца Фаберже будут принадлежать только очень небольшому количеству олигархов или капиталистов, бизнесменов, тайкунов таких. Ну, может, это не так важно, что эти яйца Фаберже будут все-таки только у нескольких людей. Ну, пусть будут у нескольких людей. А цифровое бессмертие выглядит как достаточно дешевый товар. Я думаю, что сейчас, например, рак является действительно огромной проблемой, и у людей, у которых есть больше средств, больше шансов выживания. Потому что медицина, физическая медицина, это очень дорогостоящая штука. Поэтому, когда я говорю трансгуманизм, да, наверняка биохакинг там, и способность продлевать жизнь органической материи, она, наверное, тоже этот один из вариантов преодолеть ограничения нашего вида, нашего Homo sapiens вида. Может быть, да, физическую реальность и физическое тело сделать дорого. Тебе нужно массу всего продумать. А цифровая реальность – это дешево. Почему дешево? Потому что тебе необходимо прорисовывать только то, что находится в фокусе внимания. Тебе нет необходимости поддерживать. Ну вот я сейчас не смотрю за спину, да, у меня там наверняка стена и какие-то там космонавты или еще что-то. Но цифровая реальность не обязана поддерживать всю детализацию тех частей реальности, которая не нужна сейчас никому. А вот представляешь, чтобы поддерживать внешний физический мир, необходимо все время учитывать все состояния всех атомов, которые никто в этот момент не смотрит. На нафиг нужно? Короче говоря, цифровое бессмертие гораздо дешевле, чем бессмертие в виде киберг каких-то существ или enhanced, вот, улучшенных моделей органических существ.
2: Как ты считаешь, есть ли допустимые пределы киборгизации мозга?
3: Ну, мне кажется, что в какой-то момент органическая часть будет бесполезна. Знаешь, что сейчас есть классные там эксперименты, себе в руку там один из художников встроил ухо. Вот есть биотехнологии, когда тоже один из художников сделал светящегося зайца, вмонтировали в его генотип ген, отвечающий за свечение у медуз, по-моему. И появился вот такой цветной, светящийся в темноте кролик. Там эти народ из Гринписа сразу стали возмущаться, что что-то сделали с кроликом не то. Вот. Это любопытно все. То есть такие эксперименты возможны. Я думаю, что в ближайшее время что будет? Во-первых, будет персонализированная медицина, подстроенная под конкретные особенности человека. Затем будут точно какие-то устройства, которые будут позволять протезы разного рода. Уже есть, понятно, руки, ноги. Ну, наверняка можно будет делать практически все органы протезировать. Да, уверен, что можно будет протезировать мозг хотя бы частично. Уже есть эксперименты со зрением, с аудиовосприятием. Вот. Ну, в какой-то момент и мыслительная память будет расширяться с помощью чипов. Вот. Но я думаю, что в итоге органическая материя, она просто... Эволюция, когда что-то создает, она создает это вслепую, она пробует. Вот разница между эволюцией сегодня и эволюцией, которая происходила в течение 5 миллиардов лет с момента создания жизни, то, что мы все-таки создаем что-то, имея изначально гипотезы. Вот эволюция не имеет никаких гипотез. Она просто пробует, вот так, так, так, так, так. И получается разное. Иногда получается что-то успешное, тогда то, что получилось успешное, выживает и распространяется. Вот такая логика эволюции. Но это очень медленный процесс. Если мы посмотрим, как развивался человеческий тип за 2 миллиарда лет, вот изобрели сначала вот эти ножи или ударные какие-то инструменты, прошло 2 миллиарда лет, эти инструменты примерно такими же остались. Вот так шла эволюция. И вот так развивается биологическая эволюция. Она очень медленно развивается. А сейчас возможности появились эволюции. Люди способны, научились с помощью языка изначально, с помощью письменности генерировать гипотезы и уже гипотезы проверять. это гораздо более быстрый способ экспериментирования. Поэтому здесь перспектива и быстрее, и больше.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Дорожные новости.
1: Первого января в России снова повысят утильсбор. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В России до сих пор не запустили массовое производство биоэтанола. Добавка должна помочь нефтяникам увеличить выпуск высокооктановых марок бензина и сгладить дефицит. Ее активно используют при производстве бензина, например, в Бразилии и США. Плюс биоэтанола в том, что его делают из зерна, проблем с сырьем в России нет. Но есть другие препятствия. В первую очередь, жесткое регулирование оборота спирта. Есть риск, что под видом биоэтанола начнут выпускать спирт для нелегального производства алкоголя. 1 января в России снова повысят утильсбор. В Ассоциации российские автодилеры из-за этого ждут снижения продаж автомобилей в начале следующего года. Мера не новая. Это очередной этап индексации. Государство будет последовательно повышать утильсбор до 2030 года. Ставки вырастут до 20%. Цена конкретных моделей изменится по-разному. Зависит от мощности, типа двигателя и других факторов. Если планируете покупку импортного автомобиля, это лучше сделать до Нового года. Появились новые подробности по будущему северному обходу Новороссийска. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что трассу построят по государственно-частному партнерству. То есть трасса может оказаться платной. Но пока решение на этот счет не принято. Конкретную финансовую модель будут обсуждать позднее. Напомним, Новороссийск находится примерно на полпути между Анапой и Геленджиком. Сейчас транзитный трафик идет прямо через город. Из-за этого летом на дорогах скапливаются огромные пробки. Еще больше новостей на портале колеса.ру. А на этом у нас все. Хорошей дороги!

0: В Дагестане 22 часа. Время «Диалог ФМ». Кратко, по делу. Новости на «Диалог ФМ».
1: Управление Федеральной антимонопольной службы по Дагестану внесло организацию «Планета Сервис» в список недобросовестных поставщиков. По данным ведомства, компания не выполнила обязательства по договору на предоставление медицинских услуг для сотрудников социального фонда. Информация о компании будет храниться в реестре в течение 2 лет. Дербентский городской суд принял решение в пользу Роспотребнадзора, признав деятельность частного детского сада «Сказочный город» незаконной. Образовательный процесс приостановлен до устранения выявленных нарушений. Об этом сообщили в пресс-службе судов республики. Проверка, проведенная в феврале этого года, выявила, что учреждение работало без необходимого санитарно-эпидемиологического заключения. Налогоплательщики в России начали получать уведомления о необходимости уплаты налога.

0: Так, за первые 8 месяцев этого года было реализовано 141 модель Lamborghini, что уже превзошло результаты 2021 года, отмечает агентство «Автостат». В Махачкале планируют установить мировой рекорд по количеству людей, одновременно прыгающих через скакалку. Об этом сообщили в управлении спорта городской администрации. Акция пройдет 27 сентября на центральной площади города. Участвовать в мероприятии могут только женщины. Сбор участниц назначен на 8:30. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале dialogfm.
1: Вы слушаете dialogfm. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания Elko. Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Elko и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Elko. Подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Врачи из Германии перечислили три заболевания, которые грозят летальным исходом человеку в течение 24-48 часов, если не будет оказана экстренная медицинская помощь. На первое место по опасности поставили менингококковую инфекцию, молниеносное течение которой способно довести организм до критического состояния за несколько часов. После того, как возбудитель попадает в кровь, самочувствие человека резко ухудшается и появляются специфические высыпания на коже. Без экстренной помощи болезнь быстро прогрессирует до менингита, и счет часто идет на часы, а не на дни. Наиболее опасными, приводящими к летальному исходу,

0: ходу считаются бактериальные менингиты. Менингококк может вызывать менингококцемию, а это заражение крови с высокой летальностью, а также другие опасные осложнения, такие как поражение почек, суставов, потеря слуха и неврологические нарушения. Все это следует из данных открытых источников. Болезнь в большинстве случаев развивается стремительно, иногда приводя к смерти от 24 часов до 48, даже при своевременном лечении. На втором месте в перечне стоит гангрена. Она, в частности, может развиться как осложнение после пищевого отравления и привести к необратимому разрушению тканей и смерти менее чем за двое суток. Судя по данным открытых источников, летальность при гангрене разнится в зависимости от типа. Например, газовая может убить в течение 24-48 часов, а сухая порой длится не один месяц. На третьем месте холера, которая может вызвать катастрофическую потерю жидкости в организме. Без оказания неотложной помощи человек может умереть от обезвоживания и шока в течение 24-48 часов после появления первых симптомов. Летальность при этом заболевании без лечения может достигать 50%. Специалисты подчеркивают, что ключевым фактором выживания при таких инфекциях является немедленное обращение за медицинской помощью при первых же признаках недомогания, особенно если на фоне простудных симптомов наблюдается резкое и быстрое ухудшение состояния.
1: Рубрика «Про здоровье». Все о наболевшем.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Вот сейчас, спустя...
2: Пора заниматься гиперказуальными играми, да?
1: Спустя 6 пропусков всех пузырей, я думаю, может, и хорошо, что я такая черепашка. Ну, в смысле, ладно, пусть они там прошибают себе лоб, а мы потом тихонечко придем и начнем как-то более аккуратно с опытом захватывать. Но ребята... Такое ощущение, что многие ребята не доделывают, не досиживают, не хватает какого-то упорства, усидчивости. Я рассказывал про наш этот подход. Мы можем довольно долго бить в одну точку, даже когда не получается. Но там очень важно помнить про интуицию, которая тебе подсказывает, что ты все еще, наверное, делаешь верное. То есть бывали такие проекты в моей жизни, когда интуиция говорит, тут вообще нечего делать, прям вот. Уходи. И в этот момент надо уходить. А если ничего не получается, но интуиция тебе говорит, продолжай, то имеет смысл продолжать. Рано или поздно возникнет момент, когда все у тебя будет хорошо. Собственно, то же самое у нас случилось с публичной компанией.
3: Слушай, интересно. На самом деле, просто ты сейчас интересную тему затронул. Мы с чего начали-то вообще, да? Почему у вас получилось, а у кого-то не получилось? Про то, что у нас тренды, по сути, появляются каждые несколько лет, да, такие масштабные, по сути, во всех рынках. И первое желание — это появилась трендовая штука, надо в нее побежать. Mm-hmm. Мой личный, например, опыт, несмотря на то, что мы с тобой обсуждали TMA, например, в которых мы сейчас преуспеваем, это первый раз в моей жизни, когда я решил побежать за каким-то трендом, и мы в этом преуспели. Mm-hmm. Все предыдущие попытки в моей жизни, на моем десятилетнем опыте того, что я занимаюсь каким-то бизнесом, они приводили к тому, что этот поезд уже уехал, ты начинаешь что-то куда-то mm-hmm. бежать, или ты, наоборот, приходишь, и там вообще ничего, оказывается, нету, и в итоге ты просто тратишь огромное количество времени. Mm-hmm. И я всегда, в голове так размышляю. Надо вообще пытаться за каким-то трендом поспеть или не надо? То, о чем ты говоришь, это очень интересно. Мы с Серегой Соломиным обсуждали тоже эту тему, но у него есть такая гипотеза. Я, кстати, не помню, это в подкасте мы обсуждали или за рамками подкаста. Но суть не в этом. Он говорит, что в целом, ты когда занимаешься чем-то, каким-то стабильным, понятным бизнесом, ты смотришь в рамках этого бизнеса. Mm-hmm. Но в этот момент у тебя вокруг появляется огромное количество зеленых свечек, взлетающих mm-hmm. очень далеко. Mm-hmm. И, по сути, твоя задача как предпринимателя не только в рамках своего mm-hmm. этого жерла смотреть, да, и mm-hmm. нужно шоры все-таки снимать и обращать внимание на как раз эти зеленые свечки, потому что потенциально именно там и есть следующий mm-hmm. миллиард долларов, скажем так. И здесь очень интересный баланс того, как между этим нужно балансировать. Mm-hmm. Нужно ли за зеленой свечкой бежать или наоборот, да, имеет смысл. И то, что ты сейчас сказал, это, по сути, подтверждает идею того, что в целом обе модели работают. То есть есть чуваки, которые супер проактивные, они успевают залетать mm-hmm. в какие-то тренды и оседлать эту возможность, а есть такие, как ты, которые наоборот пропускают это, да, и наоборот собирают низковисящие фрукты за теми, кто ушел и оставил большую нишу.
1: Сложный вопрос. Я тоже действительно видел и по первому подходу, и по второму. Но у меня получается такой второй, да? Я его сам обозначил.
3: Подводя итог, mm-hmm. Ты считаешь то, что получалось у тебя, во многом из-за того, что вы могли долго оставаться в сфере и дожимать, в то время как большинство игроков пыталось быстрый результат получить и уходило?
1: Мне кажется, да. Да, я, кстати, считаю, что это собственно, наша главная в компании и моя собственная преимущество, особенность. Угу. Мы выживаем как, тараканы после ядерной, чего-нибудь, ядерной войны. Адаптируемся. Мы максимально адаптивны. То есть если есть какая-то компания, в мире, которая смогла адаптироваться под все изменившиеся условия за 3 года, то я прям отношу нашу именно к этому. То есть это такой постоянный подбор ключика под изменяющиеся условия. На рынке-то, безусловно, у нас тоже постоянно что-то меняется. Uh-huh. И нельзя что-то сделать, и оно будет вечным. Эта пословица есть: для того, чтобы оставаться на месте, надо бежать 2 раза быстрее. Uh-huh. Это про нас. И постоянно адаптироваться. Вот, наверное, наша особенность, которая нас привела.
3: Круто.
1: Количество ошибок. В общем, количество ошибок, которые мы совершили и не сдохли.
3: Прикольно. Интересно, конечно. Это самое забавное. Я сейчас тебе еще один кейс расскажу. Но в целом, что в тот момент игры, которые мы играли в ВК, они, по сути, в моем, я чуть помладше тебя, но в нашем поколении это то, что отложилось в памяти. Ты такой, вспоминаешь, это уже прикольно. Мы рубились, и оно и есть. Ладно, у вас... это была такая отправная точка. Я слышал, что ты говоришь, что в целом вы на вот ВК-шных играх уже достаточно много зарабатывали. Угу. Какие цифры у вас были на тот момент?
1: Там зависит от года.
3: Ну, порядок это хотя бы.
1: Уже были миллионы долларов.
3: Это все, что вы зарабатывали на том, что люди внутри игр...
1: Месяц, я говорю, да.
3: Да, люди внутри игр совершали какие-то там покупки, да, что-то покупали.
1: Да, покупали виртуальные товары. Вначале люди очень сильно ржали, бизнес-люди. Чего вы там продаете какие-то...
3: Что-то, скины.
1: Да, скины, это еще классное слово. Я объяснял. Мы продаем такие виртуальные мечи и шлемы, с которыми ты можешь быть сильнее, чем без них.
3: Слушай, а вот тебя, ну, как бы, вот эти все ситуации бизнесовые, они так или иначе эмоционально достаточно сложные на всем этом пути предпринимательском. Было у тебя когда-нибудь желание вот в очередной этот кризис, думаешь, ну нахрен, все, надо уже все это дело да. продать и, да. и ехать отдыхать в
1: да.
3: шале.
1: Да. Чаще всего такое происходит сейчас. Чаще всего ежедневно, да? такое происходит, когда, не знаю, там, может быть, сотрудники ссорятся друг с другом, когда я понимаю, что, ну, команда, ну, как-то нестабильная. Я иногда думаю, да ёшки-матрёшки, да сколько можно? Ну, пожалуйста. Ну, мы же тут вот ради всего вот этого все вместе работаем. В последнее время этого меньше. Ну, в смысле, значительно сильно меньше. Мне начинает нравиться то, что у нас происходит. Начинает нравиться. Кажется, что за предыдущие 17 лет я брал стресса сильно больше, чем, ну, чем нужно человеку для развития. То есть, когда ты перегибаешь палку, ты начинаешь ну, переживать. А если ты добавляешь ну, какое-то количество стресса... Потому что каждый раз я брал настолько что-то совершенно новое. Ну, там вот выходишь... становиться целой публичной компанией. Мало того, что ничего не понимаешь. Там, разговаривать на английский ты в целом, ну, так, в смысле, очень сильно так себе. Явно не для целой публичной компании, каких там все пример. Огромное количество вот этого стресса такое нагружается, и, естественно, мозг он не может со всем этим как-то совладать быстро, и начинаешь переживать.
3: Значит, я слышал историю по поводу вашего выхода на биржу. Вообще, что там была такая история, что так как у вас суперклассные показатели, у вас там 35% EBITDA и так далее, и так далее, и так далее, что все там за вами охотились, банкиры, да. и как бы вы не понимали, зачем вам все это надо было. Затем оказался прекрасный человек, с которым вы в итоге сделали вот эту SPAC-сделку, да. который, собственно, спросил, а ты чего вообще от жизни ты хочешь?
1: Да.
3: Вот. И мне вот хочется, как знаешь, подвести наш разговор, потому что вот что я вообще вижу и слышу, я вижу, что ты как бы много-много лет занимаешься делом, что в целом, как бы, несмотря на то, что ты так давно в деле, тебе не перестает это быть интересным, что вы растете, развиваетесь, у вас есть какие-то далекие планы. Но ты отвечая на как бы вопрос его же, да, ты вообще что хочешь-то и к чему, на твой взгляд, все это дело должно вообще привести? Какая у тебя вот твоя жизненная просто цель?
1: Я тогда это, наверное, не мог сформулировать. Но давай подведем, а в конце
3: давай.
1: Дадим формулировку. То есть, да, действительно, нас прям окучивали. Ну, компания, в которой, как бы, ну, по сути, не было инвестиций, нету какой-то сложной структуры там акционеров, раундов, все как бы само выросло. Да. Все ее хотят либо поглотить. Ну, значительное количество всяких разных товарищей может хотят ее либо там поглотить, либо с чем-нибудь совместить, ну, либо вывести на биржу. И все они в какой-то степени как бы долбились, и я отказывал, типа, слушайте, я не понимаю, зачем, ну, нам не надо, я не вижу смысла. Но вот обозначенный тобой, они называются SPAC, спонсор SPAC-а, обозначенный тобой человек, который, ну, как бы тоже это делал, но... Ну, так очень аккуратно, как бы узнавая и спрашивая меня. В какой-то момент он спросил, ну, говорит, окей, Андрюх, вот ты, ну, ничего, ну, не хочешь, короче, не надо, да. А ты вообще, ну, что-нибудь хочешь? Ну, вообще не про это, давай это забыли, не будем это. А что ты хочешь? Я говорю, знаешь, ну, есть одна темка. Есть одна темка. Я мечтаю... Ну, и хочу двигаться, и работать, и жить в такой парадигме, когда как бы, лучшие люди, лучшие, в смысле, максимально там быстро, не знаю, бегущие или скиллованные, они могут получать, у них, когда у них снимаются ограничения, они могут получать там, не знаю, бесконечное количество ресурсов. То есть снабжать ресурсами лучших людей для того, чтобы бежать вместе с ними. То есть, что я сказал, я считаю, что как-то с Советского Союза так получилось, что техническая школа в тех странах, в которых есть русскоязычные люди, вот так, его когда-то называли СНГ, то техническая школа, она вот настолько какая-то уникальная была, что вот люди обученные, а я видел как бы в Бауманском, что происходило, ФТИ, там, МИФИ, вот эти люди, и не знаю, какой-то склад, что ли, менталитета ума, это прям крутейшие алгоритмисты. Они могут добиваться на мировой арене совершенно фантастических показателей. И на тот момент уже и мы, как компания, были мощными. И братья Бухманы с Плейриксом, у них была там номер один, номер два мобильная компания во всем мире. И у нас как-то наша игровая сфера, она по какой-то причине именно она в основном вывела там белорусские, украинские, там русские компании на мировой рынок. То есть такого не происходило с нефтяной отраслью там какой-то российской. Такого почти нигде не происходило. И вот какой-то есть уникальный такой технический, я не знаю, что дар, менталитет людей, которые способны делать продукты, делать это круто и умеют это делать на мировой арене. И я сказал, я хочу... Я, короче, окей, есть вот одна темка. Я хочу вот таких вот людей, вот эти вот лучшие, суперскиллованные, например, фаундеры там, технологических компаний, я хочу как бы протянуть руку, естественно, как бы пробежать вместе с ними. Я хочу вместе с ними, помогнув им, пройти вот эти сложности для того, чтобы доказать, что на мировой арене это крутые профессионалы. Именно на мировой. Я видел это в играх, я видел, как игровая отрасль российская развивалась. И я прям хотел это показать всему миру. Это желание у меня, собственно, осталось до сих пор. Я продолжаю так считать. То есть это какие-то уникальный технический менталитет, который на самом деле на мировой арене играет огромную роль. И сейчас я своим примером, во-первых, что я показываю? Я показываю, что невозможное возможно, все, что хочешь, того можно добиться, надо просто добиваться. И что есть какой-то уникальный там склад знаний, постсоветских ребятишек, которые умудряются на мировой арене и взаимодействовать с ней, и продвигаться, и быть суперуспешными. Это я тогда просто сказал, еще не было никакого GDEV, был только Nexters, и я такой, я и мечтаю. Дальше, какой принцип? Как добиться счастья? Я мечтаю с крутейшими людьми делать крутейшие вещи сонаправленно. Вот. Вот если человек просто делает что-то понятное вместе с какой-то командой или группой, он чувствует себя счастливым. И это является моей целью и, наверное, стратегией GDEV как холдинга. Это найти тех людей, которые станут фаундеров там, игровых компаний, с которыми я стану партнером, и мы будем дополнять друг друга. Я уже показал, что умею делать я. Я не умею делать игры. Сейчас, по крайней мере, да, навык слишком надо нарабатывать. Вот, но это умеют делать они. И вот за счет объединения этой экспертизы, я считаю, потому что я считаю сферу развлечений и гейм-девелопмента одной из ведущих в будущем, я хочу, чтобы вместе с лучшими, крутейшими людьми мы занимали огромную долю вот этого будущего. Mm-hmm. Собственно, GDEV расшифровывается как Game Development and Entertainment Visionaries, или там для наших совсем русских слушателей, игровые визионеры игровой разработки, да, и развлечений.
3: Да.
1: Да-да-да. И вот мы сейчас на это устремили все ресурсы. И когда, ну, когда я рассказываю концепцию, это тема для отдельного, наверное, подкаста, ну, каким именно я вижу это будущее там, на следующие 15 лет. Когда я рассказываю и вижу, что какой-то скиллованный фаундер или предприниматель, или уже владелец студии, ну, разделяет, то я говорю, давай делать это вместе.
3: Класс. А да. Смотри, это твоя предпринимательская цель, а твоя цель как не предприниматель, а просто вот я слышал, что тебе нравятся книги Харари, вот он там больше не про предпринимателя, а про человека, как да. субъект разговаривает и размышляет. Вот твоя цель жизненная, как не предприниматель, а просто базовая, она прям вот точно так же звучит или это что-то другое?
1: Давай попробуем укоротить из этого какого-то другого двухчасового подкаста. Да, моя цель как человека, она связана с этим, потому что у меня все сфокусировано, и мои цели, и цели компании. На данный момент, наверное, моя цель, я хочу сделать так, чтобы каждый человек на планете играл в игры. У нас есть наш термин как бы intelligent entertainment, разумные игры. Не знаю, как правильно его перевести. Ну, короче, чтобы играл в наши игры. Но в наши как бы правильные, нужные игры. Потому что я убежден, и я являюсь примером этого. У нас есть три принципа, почему каждый человек, я считаю, что должен играть в игры, а почему каждому человеку будет хорошо, если он будет играть в игры. Первое, это... Игры развивают человека, да, не каждый, мы говорим про intelligent entertainment. Игры развивают человека, они развивают его скиллы, способности. Я являюсь примером, потому что я с детства играю в игры и программировал мои самые любимые стратегические игры. Два, я прошел випассану, медитирую там, не знаю, по часу в день, я до сих пор, в общем, я шарю, как мне кажется, что я шарю в управлении там, вниманием и мозгом, но до сих пор самым эффективным механизмом для как бы эмоциональной разгрузки для меня являются игры. Вот меня просто... Можно, значит, 10 дней медитировать и прийти свеженьким, а для меня вот 2 дня... Двое суток, давай так это назовем. Двое суток просто на плойке, да, просто залипнуть, погрузиться в мир, уйти, полностью выгрузиться из текущего. Ты потом, когда приходишь, ты приходишь со свежими идеями. Это то, ну, что люди часто ну, не делают. Надо мозг освобождать, он сам справится со всеми задачами, надо выгружать оттуда все. Вот, это второе. Это мои два принципа. И принцип Борин, игры являются очень-очень важной частью для социализации общества. Я сам не очень люблю мультиплеерные игры. Мне не нравится играть с людьми. Я больше люблю собирать сундучки в Assassin's Creed. Вот, а Боря... По-моему, это как раз в Time Zero и было. Потому что его будущая жена тоже играла в эту игру. Потом они поженились. Сначала виртуально, да, потом реально. Потом у них родилось 2 дочки.
3: Виртуально?
1: Нет, уже живые, да. И вот, основываясь на этих 3 базовых принципах, игры развивают человека, они имеют глубокий релаксирующий эффект, сделанный, конечно, правильно. Мы не говорим про гемблинг, который тебя по-другому, по другой ветке, по другой спирали ведет, и социализирует. Вот я считаю, что надо, нам, игровым разработчикам, надо всегда задумываться о том, об этих вещах для того, чтобы там, допускать или не допускать такой ситуации, когда вот ты все свои там, деньги на обеды, не знаю, ну, потратил в игру. Это большой, интересный, сложный философский вопрос, потому что это могло как тебя привести сейчас сюда, вот именно те траты и те игры, так и, ну, завести куда-нибудь не туда. Ну, как обычно в жизни бывает, это постоянный какой-то поиск баланса. Так вот, моя цель – это чтобы каждый человек на планете играл в игры, и я стараюсь построить для этого инфраструктуру. В игры, да.
3: Класс. Короткий блиц.
1: Ох, давай.
3: Самое яркое событие в жизни.
1: Рождение дочки.
3: Не поверишь. Вот я сидел, я думал, я сейчас задам этот вопрос, и он скажет «рождение дочки». Да. А знаешь, что самое, в чем парадокс заключается, да, что вот мы рассуждаем, предпринимательские мозги устроены так, что мы думаем постоянно как бы там про бизнес, вот там цель жизни, да. Это вот такая, а когда встает момент яркости жизни, всегда рождение ребенка.
1: Да,
3: вот,
1: да,
3: вот оно,
1: да.
3: Это парадоксальная штука.
1: Да, да, это абсолютно точно, да. Класс. Я обожаю свою семью и дочку, да, так что.
3: Супер, книга, которая жизнь поменяла.
1: «Думай медленно, решай быстро».
3: Дэниэл Канеман. Да. Почему, на твой взгляд, сори, что это уже не блиц, но тем не менее, почему, на твой взгляд, так многие предприниматели приводят в пример эту книгу?
1: Давай расскажу анекдотом.
3: Да.
1: Когда два студента что-то там на речке что-то жарят радостно, к ним подходит, ну, начинает идти медведь, угу. И большой, который, очевидно, как-то разберется с обоими. И один из студентов начинает надевать кроссовки, а второй ему говорит: ты что, ну, дурачок, зачем? В смысле, ты не убежишь от медведя, мы же с тобой знаем, они быстрее бегают. Угу. Он говорит: да не, мне не от медведя надо убежать, мне надо бежать быстрее, чем ты. Потому что он, когда тебя съест, ну, за мной уже не нужно будет бежать. Так вот, когнитивные искажения, знаешь, это как с нейросетями. Понимание когнитивных искажений, как в основном у себя, но также и у людей, но в основном у себя, оно позволяет совершать меньше ошибок. Все. А что надо для достижения успеха? Это увеличивать количество гипотез не сдохнуть по дороге, и рано или поздно ты приходишь к успеху. Соответственно, когнитивные искажения, я когда это прочитал просто книгу, я понял, что я как бы они и есть.
3: Ты у кого, Курпатова книгу прочитал или у кого?
1: «Думай медленно, решай быстро».
3: Про когнитивные искажения.
1: Да-да. Ну, я тогда заинтересовался темой, что ничего себе, мозг-то может ошибаться. Ну, там не с точки зрения концепции быстрого или медленного мозга, а он довольно сильно ошибается. И я в том числе довольно сильно ошибаюсь и сам заблуждаюсь. И самый главный, то, наверное, вот если как-то... Итожить все, что в моей жизни произошло, это вот если ты знаешь когнитивный этот, ну, эффект ошибка выжившего.
3: Да.
1: И если не знаешь, это две разных штуки. Вот ты смотришь, там, не знаю, допустим, кто-то смотрит на меня и думает: а, ну, все, ему там повезло, классно, все хорошо, шанс сработал. И он не знает, сколько, ну, что 99%, не знаю, еще как бы 99 людей, которые тоже попытались, у них что-то не получилось. И можно вполне, ну, неправильно, как-то неверно взвесить как-то шансы там в своей голове. Вот. Но если ты знаешь, не надо ни в коем случае как бы отказываться от идеи, но это как отдел комплайенса. Эти знания могут помочь тебе, ну, не сдохнуть по дороге проверки этих гипотез.
3: Класс. Да. На твой взгляд, самый важный навык для предпринимателя в следующие 10 дней? 10 лет.
1: Умение писать промпты.
3: Это смешно, но вот я тебе сказал то, что вы с Даней мыслили в направлении, он ответил также на этот вопрос. Это очень интересно, что два успешных парня из двух технологических компаний говорят это. Это повод об этом очень серьезно задуматься. Прямо очень серьезно задуматься.
1: Я сегодня вот 8 часов я... пишу промпты прямо перед нашей встречей. Я стараюсь научить своего ассистента, этого виртуального, и это сложно.
3: Круто,
1: да.
3: Круто. Финальный.
1: Да.
3: Совет себе 18-летнему.
1: Снижай важность происходящих событий, чтобы они не причиняли тебе боли, и ты мог более разумно, логично там рассуждать и принимать решения. Сейчас, снижение важности.
3: Круто, классный совет.
1: Да.
3: Беру себе на заметку. Спасибо тебе большое. Знаешь, это очень интересно. Всегда, когда общаюсь с предпринимателем, я пытаюсь за ними заметить какую-то вот, ну, знаешь, такую странность мышления. То есть у каждого предпринимателя она есть какая-то. И вот очень интересно, я сегодня тоже сидел, смотрел, и очень интересно, как ты вот с точки зрения вот того, что ты делаешь, видишь мир по-другому, нежели, там, например, вижу я в каких-то местах. Ага. И я так, знаешь, для меня это открывает большую плоскость вообще новых объектов для себя, например. Мне очень зашли, например, вот идеи про фокусировку, про, например, идея, да, про вероятности в очередной раз, которая, кажется, знаешь, я там много раз видел, слышал. Я сегодня вообще под другим углом, например, на эти вещи смотрел, за что тебе большое спасибо. Вот.
1: Ты так много общаешься, так много огромной полезной информации, если ты напишешь, давай, ну, не книгу, ладно, просто какую-то заметку, что ты у кого почерпнул после общения всех, это самая золотая книга будет, пожалуйста, сделай это, мы все тебя просим.
3: Я думаю, рано или поздно это произойдет, рано или поздно произойдет, этого от меня требуют все издательства, но я искренне считаю, что пока что момент не настал. Спасибо тебе большое. Ребята, всем пока.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Зирани. Село в Унцукульском районе Дагестана. Оно расположено на реке Аварская Кайсу в 30 километрах к юго-востоку от районного центра села Унцукуль. В книге «История Унцукульского района» Ибрагимова Гаджи говорится, что в местности, где сейчас расположено селение Зирани, на правой стороне Кайсу была крепость, которую построили русские. Считают, что от названия этой крепости и произошло название села. Основным занятием жителей этого аула было виноградство и земледелие. Один из русских офицеров в своем письме указал, что он служит там, где растет виноград, картофель и кукуруза. Он удивлялся трудолюбию горцев. В годы Кавказской войны, начиная с 1836 года, в окрестностях селения русские возвели укрепительные сооружения, и примерно в эти годы был натянут воздушный веревочный мост, который местные используют до сих пор. Он в военном отношении имел стратегически важное значение, ведь это была дорога в Балахани, Максох, Хунзах и другие села Горного Дагестана. Известно, что в годы Кавказской войны Шамиль несколько раз разрушал укрепления и брал штурмом крепости, которые не раз переходили из рук в руки. Условия жизни зиранинцев до Великой Октябрьской революции были очень трудными. По переписи 1926 года в Зирани зарегистрировано было 60 хозяйств. В те времена очень много людей умирали от разных болезней. На этом несчастья не закончились. В 2008 году несколько тысяч жителей Дагестана лишили жилья и хозяйства из-за строительства Ирганайской гидроэлектростанции. За одну ночь дома, садовые участки и пастбища ушли под воду. К сожалению, Зирани попала в зону затопления Ирганайского водохранилища. Большая часть жителей переселена в село Майданское.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной».

0: будете в Кочубее, не забудьте включить приемник на частоте 102.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу.
1: Притчи народов мира.
2: Натерли новые туфли хозяину ноги. Пришел он домой, снял и, обув комнатные тапочки, принялся всю вину сваливать на них. И они тесные, и они жесткие, и вообще давно пора заменить их на новые, более мягкие и удобные. А тапочки молча терпели и даже не жаловались друг дружке на незаслуженные обиды, ведь они были домашними. И этим все сказано.
3: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Понимаете, мы созданы внутри потрясающие вибрации. Абсолютно удивительные вибрации. Прирожденными любителями риска. Свободными. Это превращение происходит после рождения. Вы можете изменить все, но нужна смелость. Нужны цели. И знаете что? Вы сидите и смотрите это видео и думаете: «Боже мой, я хочу все изменить». Я бы сказал вам, продолжайте напоминать себе, что в вас заложен огромный потенциал. Вы вполне способны сделать все, что задумаете. Вы действительно можете. Не важно, что говорят вам циники. Хватит слушать, кого попало. Все, о чем вы сейчас должны думать, это то, что вы хотите сделать, а не то, можете ли вы это сделать или нет. Когда вы собираетесь начать? Вы должны создать намерение немедленно. Я собираюсь начать прямо сейчас. Если вы видите, вы сможете сделать. Прекрасная правда заключается в том, что вы можете все, что угодно. Мы должны знать, что существует определенная частота. И если вы настроитесь на эту частоту, вы сможете привлечь к себе все, что вам нужно. Вот в чем весь смысл. Почему вы испытываете сомнения, обладая такими потрясающими способностями? Если вы примете твердое решение, вот так я и сделаю. И вам не нужно знать как, не нужно понимать как. В ту же секунду, как вы примете твердое решение, вы переключаете свой мозг на нужную частоту, чтобы начать притягивать то, что нужно, чтобы проявить то, что вы хотите. Если вы видите, вы сможете сделать. Вы должны увидеть внутри себя то, что вы действительно хотите. Действуйте так, как будто вы уже там. Гуляйте, общайтесь, живите так, как будто вы уже там. Не ставьте маленькие цели. Не ставьте те цели, которые вас не вдохновляют. Ставьте такие цели, которые вас будоражат и заставляют двигаться вперед. Как только частица вашего разума вступит в резонанс с высшим разумом в вас, вы поймете, вы ощутите, вы почувствуете. Чувство — это осознанное ощущение вибрации. Единственное условие — вы этого хотите? Не нужно ли вам это? Не можете ли вы это? Единственное важное условие — вы этого хотите? Сорвите оковы своего разума и помечтайте. Умоляю, позвольте себе это. Отключите на время свой аналитический ум. Задвиньте его в сторону. Мы все лишь исследуем и мечтаем. Помните, как сказал Лоуренс? Все люди мечтают, но по-разному. Одни грезят ночью в темных закоулках разума, но стоит им проснуться, как их мечты обращаются прахом. Но есть и те, кто грезит наяву. Эти люди рискуют. Они проживают свою мечту с открытыми глазами, воплощая ее. И мне это удалось.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: В Дагестане 23 часа. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Арсен Пирмагомедов, возглавлявший управление Росреестра в Дагестане с мая 2021 года, покинул должность. Исполняющим обязанности руководителя управления назначен Вячеслав Нитенко, который на протяжении многих лет работал в системе Росреестра по республике. В Кутане-Щедрин Тлеротинского района идет прокладка газопровода, об этом сообщили в Агрострое. На данный момент выполнено более половины из запланированных 13 километров. Завершение работ ожидается до конца года. Минцифры и представители отрасли разрабатывают меры по снижению рисков, связанных с внедрением новой системы проверки разработчиков Android-приложений. Об этом сообщил глава ведомства Максуд Шадаев. По его словам, новая процедура верификации от Google может ограничить возможность свободной установки российских приложений, пишет ТАСС. Центробанк России планирует ужесточить требования к выдаче кредитов, сделав основным критерием оценки заемщика официально подтвержденный доход. По словам главы регулятора Эльвиры Набиуллиной, Центробанк намерен отойти от практики оценки платежеспособности по косвенным признакам. В будущем заемщики могут столкнуться с необходимостью предоставления более строгих документальных подтверждений своего дохода. Мерседес предупредил о возможном закрытии заводов, если сотрудники не согласятся на дополнительные рабочие часы без оплаты. Немецкие СМИ сообщают, что компания намерена обязать работников трудиться сверхурочно безвозмездно. Кроме того, руководство рассматривает возможность сокращения или полной отмены отпусков.

0: слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
1: Спонсор новостей. Компания Элко.
2: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Некоторые особенности делового этикета в Пакистане. Принятой формой приветствия в деловой среде Пакистана является рукопожатие. Рукопожатие обязательно сопровождается устным приветствием. «Ассаламу алейкум», что означает «мир вам». В ответ нужно произнести «у алейкум ассалам», что значит «и вам мир». При обращении к партнеру, особенно в ходе первых встреч или в ситуациях официального общения, сначала называют должность, звание или степень, и только после этого фамилию партнера. В деловой практике Пакистана обмен визитками происходит, как правило, в начале встречи. Визитные карточки должны содержать всю необходимую стандартную информацию, включая фамилию и имя, должность, название компании, актуальные контактные данные. В пакистанской культуре общения личные темы не являются темами табу. Могут спросить о том, женат ли собеседник, сколько у него детей, какое у него образование

0: и даже поинтересоваться насчет того, какие религии приняты в культуре собеседника и какую религию он исповедует. На начальном этапе развития деловых отношений пакистанцы, как правило, ведут себя несколько формально и довольно сдержанно, считая, что проявление эмоций, в том числе громкая речь и экспрессивное поведение, являются свидетельством незрелости и отсутствия опыта. В пакистанском обществе, безусловно, акцент сделан на отношениях между людьми, и для их поддержания важно быть тактичным, уходить от резких суждений и вообще не выражать свои мысли слишком прямолинейно.
1: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Многие не знают, как принимать сложные решения. Порой мы стоим на жизненном перепутье, и выбор направления нам не очевиден. Представьте, что советуете другу. Непростые решения отражаются на ваших эмоциях, что затуманивает разум, и суть вопроса ускользает. Но если вы абстрагируетесь от проблемы и представите, что она вовсе не ваша, а скажем, вашего друга, то найти верный ответ станет намного проще. Временно ограничьте входящую информацию. Иногда кажется, что чем больше информации у тебя есть, тем объективнее будет решение. Но на самом деле значение имеет только непоколебимость ума и упорядоченность уже имеющейся информации. Чтобы эффективно решить сложную задачу или проблему, необходимо на время отделить себя от мира и очистить свой разум от лишней информации. Спорьте с собой и ставьте под сомнение свои выводы. Стратегия очень проста. Ставьте под сомнение фундаментальные установки. Например, у вас стоит сложный выбор между тремя автомобилями. Выйдите из этих узких рамок и задайте себе концептуально новый вопрос. Действительно ли мне нужен автомобиль? И когда очевидный ответ в виде «ну конечно» поступит, начинайте ставить это под сомнение. Приводите доводы и аргументы. Очень часто решение лежит за границами нашего взгляда. Вот хороший способ из трех шагов. Первое. Выпишите все установки относительно желательного исхода. Второе. Переверните их наоборот, в полное противоречие. Третье. Задумайтесь, как можно достичь успеха в этих перевернутых условиях. Правило трех десяток. Перед конечным принятием решения задайте себе три вопроса и над каждым думайте в течение 10 минут. Первый вопрос. Что вы чувствуете, когда думаете об этом решении через 10 дней? Второй вопрос. Каковы ваши ощущения об этом решении через 10 месяцев? И, наконец, третий вопрос. Что вы ощущаете в отношении этого решения через 10 лет? Это не ритуал и не формальность. Это самая главная часть принятия решения. Это согласование выбора с душой. Если душа отзывается согласием и мурлычет при визуализации этих трех вопросов, то смело принимайте решение. Если же даже слегка вы ощущаете дискомфорт, повторите предыдущие шаги. Поверьте, ощущение – это то, на что стоит полагаться. Все мы сталкиваемся с временами глобальных перемен. При решении сложных вопросов важно иметь чистый разум, уметь обосновать решение умом и согласовать сознание с душой. Только тогда вас ждет поистине удачный результат. Чести и удачи!
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: притчи народов мира.
1: Набожный человек стоял на коленях в мечети, поглощенный молитвой. А другому верующему бросились в глаза его великолепные, искусно сотканные туфли с загнутыми носами. Он уже представил себе, как было бы прекрасно, если бы у него тоже были такие туфли. Шаг от мысли к делу часто бывает гораздо короче, чем обычно думают. Он подошел сзади к молящемуся и прошептал ему на ухо: «Ты же знаешь, что молитва не достигает слуха Господа, если ты молишься в туфлях». Верующий прервал свою молитву и также тихо прошептал в ответ: «Если моя молитва и не будет услышана, то мне, по крайней мере, останутся мои туфли».
2: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
0: Притчи народов мира.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: У внезапного ухода из жизни из-за отрыва тромба, когда человек вроде бы был здоров и вдруг умер, всегда есть предпосылки. Легкая хромота, если при этом увеличен размер голени, повод как можно быстрее обратиться к сосудистому хирургу. Об этом рассказал кардиолог Санкт-Петербургского научно-исследовательского института скорой помощи имени Джана Лидзе Константин Крулев. Когда голень выглядит отечной и болезненной, рекомендуется оценить состояние венозного русла с помощью дуплекса, то есть УЗИ сосудов. В любом случае, решение после осмотра пациента примет врач. Как объяснил кардиолог, человеку, у которого обнаруживается огромный тромб в вене, а такие образования могут вызвать тромбоэмболию, в том числе с летальным исходом, и он продолжает жить, как ни в чем не бывало, можно сказать, повезло. Тромб постепенно организовался, прирос к стенкам сосуда. Случись по-другому, окружающие бы сказали, что надо же, ни с того ни с сего, отметил Константин Крулев в своем блоге. Напомним, что тромбоз бывает венозным и артериальным. В первом случае иногда наблюдается посинение конечности, а во втором она бледнеет и становится холодной. К тромбозу может привести в том числе травма конечности или хирургическое вмешательство. Известны случаи, когда толчком к тромбозу становилась операция на коленном суставе.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Аварская пословица.
1: Присутствие хозяина и кошка победит собаку.
0: Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

Добрый день, уважаемые радиослушатели. С вами Салиха Васият Темирхановна, врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Сегодня мы поговорим о, пожалуй, самом тропическом, сочном и освежающем продукте консервного завода Кикуни – натуральном ананасовом соке под брендом Сильбеси. Давайте разбираться, чем он так ценен для нашего здоровья. Главный секрет ананаса – это вещество под названием бромелайн. Только представьте, это не один фермент, а целый комплекс протеолитических ферментов, то есть разрушителей белка. Белки представляют собой длинные цепочки аминокислот, которые довольно сложно поддаются расщеплению. А бромелайн – это словно ножницы, которые разрезают эти самые белковые цепи. В итоге облегчается переваривание плотной пищи, особенно мяса и рыбы, и никакой тяжести после еды. Еще у бромелайна есть такие свойства, как противовоспалительное, он уменьшает боль и отек после травм, и иммуномодулирующее. И интересный факт, именно благодаря этим свойствам бромелайн изучают как потенциальное поддерживающее свойство в онкологии. Ананасовый сок – отличный источник витамина С, стакан сока может покрыть значительную часть дневной нормы, марганца. Этот микроэлемент часто остается в тени, но он критически важен. Марганец участвует в формировании костей и соединительной ткани, метаболизме углеводов и аминокислот и даже защищает клетки от повреждений. Ананас – один из лидеров по его содержанию среди фруктов. Меди и витамина В1 поддерживают энергетический обмен и здоровье нервной системы. Ананасовый сок достаточно кислый, поэтому людям с гастритом, язвенной болезнью желудка или двенадцатиперстной кишки, рефлюкс-эзофагитом не стоит его употреблять. Пациентам с инсулинорезистентностью и сахарным диабетом строго контролировать количество. Разумная порция этого напитка – 150 мл. Друзья, употребляйте его умеренно, выбирайте качественный продукт, и пусть этот тропический вкус приносит вам не только удовольствие, но и пользу. А консервный завод Кикуни поможет вам в этом. Благодарю вас за внимание, будьте здоровы!

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу. Личный коуч.
1: Вам сложно сосредоточиться на задаче? Постоянно отвлекаетесь? Согласно исследованиям, человек способен удерживать внимание в среднем меньше минуты. Каждые 40 секунд мозг находит новое отвлечение. Так вы можете целый день провести за работой, а по факту сделать очень мало. Зато усталость в конце дня ощущается одинаково. 4 шага, которые улучшат концентрацию. Все начинается с осознанности. Первый шаг — определить фокус внимания. Насколько важно то, чем вы занимаетесь? Итак, вы поняли, куда направлено внимание. Осталось направить его в нужное русло. Это и будет вторым шагом. Здесь важны 4 аспекта. Во-первых, помните о правиле 80 на 20. 20% усилий дают 80% результата. Из 10 задач только 2 будут иметь максимальный КПД. Во-вторых, выделите топ-3 самых важных дел. Перед началом рабочего дня выделите 3 задачи, которые хотите выполнить. Это можно делать и в начале недели, месяца, квартала. Вы осознанно выбрали 3 наиболее значимые цели. Так вы будете меньше отвлекаться. В-третьих, всегда выбирайте задачу по плечу. Не беритесь за слишком легкие или слишком сложные проекты. Они наскучат или обескуражат. Задача должна соответствовать вашему уровню или быть чуть выше него. Иначе вы потеряете мотивацию. В-четвертых, разбейте задачи на промежуточные этапы и подробно их опишите. Например, отправиться в спортзал звучит не так понятно, как позаниматься в спортзале 20 минут во время обеденного перерыва. Теперь пришло время для шага номер 3 — гиперфокус. Поначалу мозг будет всячески противиться и требовать привычных отвлечений и прокрастинации. Ему это выгодно. Он думает, что таким образом работает в энергосберегающем режиме. Как преодолеть первоначальное сопротивление? Не пытайтесь быть в гиперфокусе слишком долго. Начните с 10 минут. Вряд ли у вас сразу получится удерживать максимальную концентрацию в течение часа. Второе. Не ставьте цели и радуйтесь малым победам. Практикуйте гиперфокус каждый день. Третье. Если у вас нет времени, чтобы выполнить эту задачу, на самом деле это означает, что вы просто тратите его на выполнение других дел. Попробуйте делегировать задачи, которые часто откладываете. Доверьте работу профессионалу. Четвертое. Восстанавливайтесь. Гиперфокус сажает вашу батарейку. Чем сильнее усталость, тем быстрее она разрядится. Отдых и восстановление очень важны для улучшения концентрации внимания. Отправьтесь на прогулку в парк, помедитируйте, займитесь любимым делом. Пятое. Убедитесь, что достаточно спите. Сон — необходимая часть вашей жизни, на которой все держится. Если у вас недосып, то здесь не помогут никакие советы и мотиваторы. Шаг 4. Позвольте разуму блуждать. Дело в том, что вы не можете постоянно поддерживать гиперфокус. Представьте свое состояние после 8 часов усиленной концентрации. Кроме того, вы наверняка замечали, что самые гениальные идеи и решения приходят вне работы, в душе, во время прогулки, перед сном. Сосредоточенность важна для продуктивности, но для творчества нужно расфокусироваться. Позвольте разуму блуждать, так он установит связи между идеями и, следовательно, придумает новые. Позвольте разуму свободно блуждать и записывайте все, что приходит в голову. Запишите свои проблемы. Так мозг продолжит обрабатывать их в фоновом режиме. Преимущество рассеянного внимания в том, что вы можете применять его в любое время, в любом месте. В отличие от гиперфокуса, оно не нуждается в определенной подготовке. Используйте перерывы, чтобы рассеять внимание и как следует отдохнуть. Перерыв должен быть легким и привычным, а то, чем вы занимаетесь в это время, — желанным. Хотите прогуляться? Выйдите на улицу. Поймите, как именно вы хотите провести свой перерыв. Чем чаще вы рассеиваете внимание, чтобы восполнить умственную энергию, тем больше сил остается для выполнения самых важных задач. Иными словами, рассеянный фокус помогает развить гиперфокус. Личный

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Ребята, всем привет! Сегодня у меня в гостях Андрей Курпатов, психотерапевт, писатель множества книг. И для меня, наверное, самое главное — исследователь, я бы сказал. Почему исследователь? Потому что я заметил, что в зависимости, видимо, от этапа вашей жизни и интереса, очень меняется то, что вы транслируете, то, какие идеи вы транслируете. Мне, естественно, очень интересно об этом поговорить. Во-первых, спасибо большое, что нашли время для меня в своем плотном графике. Я очень рад.
2: Спасибо за приглашение.
1: И, как я вот уже сказал до этого, мое в целом такое исследование себя еще там несколько лет назад во многом началось с ваших книг, и поэтому мне особенно сегодня интересно. Но давайте сразу к исследованию. Вот мне почему-то кажется, что я пытался понять, вот я захожу в Википедию, там написано «продюсер», «телеведущий», и у меня как-то ассоциативно это вот не до конца вяжется. И мне кажется, что вот слово «исследователь», оно очень подходящее. Вы как себя вообще вот можете описать, чтобы люди, которые вас не знают, многие наверняка знают, но многие не знают, чтобы они поняли, чем вы занимаетесь?
2: Да сложно сказать, вот правда. В свое время, когда была программа, это доктор Курпатов, вот, все время все удивлялись, журналисты, что я называю себя в третьем лице, ну, доктора Курпатова. Они говорят, что вы в третьем лице себя называете? Я говорю, ну, так это то, что вы себе представляете, это вообще ко мне не имеет, ну, малое отношение, по крайней мере. Ну, я врач, это ключевая вещь. Я потомственный врач, всегда я собирался им быть. И, ну, отец у меня психиатр, и я с 6 лет собирался быть психиатром, совершенно не понимая, что это такое. И когда уже начал учиться, то, ну, психиатрия стала, была мне, конечно, всегда интересна, но в целом мне было важно понять, как люди организуют знания. Ну, то, что называется гносеологией, эпистемологией там, и так далее. И, ну, большинство великих философов все время пытались попасть в психиатрические больницы для того, чтобы посмотреть на душевнобольных. Потому что для того, чтобы понять, как работает здоровый мозг, вы должны увидеть, где... Ну, то есть мы же не... У нас с нами все нормально, мы вот думаем, как мы думаем. Вот столкнитесь с людьми, которые думают совсем по-другому, и вы начнете понимать, что происходит с вашим мозгом. И, ну, для меня это был большой такой исследовательский действительно опыт. Я первую монографию написал, мне был 21 год. Ну, и с тех пор я... Там, правда, случилась вот эта оказия с моей демобилизацией, болезнью демобилизации, поэтому... Ну, я до этого занимался психотерапией непосредственно практической. И когда пишешь монографию, где ты некую методологию организации знаний, я занимаюсь открытыми системами, ты ее описываешь, и потом ты понимаешь, что это никому не нужно, потому что все сложно, заумно, и вообще можно как-нибудь по-простому. Вот. Я просто практикую эту методологию открытого мышления для разных, в разных областях. Эти области, прежде всего, психотерапия, и у меня по этому поводу там и книги написаны, монографии и прочее. Второе – это телевидение и медиа в широком смысле, потому что я 7 лет возглавлял «Красный квадрат». Это компания, которая на тот момент была ведущей по объемам производимого контента. Это телевизионные программы, документальное кино, сериалы там и так далее. Евровидение мы в Москве проводили и прочее.
1: Я был.
2: Да?
1: Да. Рыбак когда выиграл.
2: Да. Да, да, да, да. Ну, согласитесь, масштабно.
1: Масштабно, было. Масштабно.
2: Да, да, да. Вот. Куча моих седых волос. Да, потом я, собственно, создал интеллектуальный кластер и создал Академию смысла. Потом вот, долго я как бы пытался обходить стороной, но все-таки... оказался в Сбербанке. Просто мы делали совместные исследования, и там многое было с данными. И мне сказали, что вот для того, чтобы работать с данными, надо лучше быть, значит, сотрудником, потому что там все же это внутреннее. В общем, целый морок. Но я подумал, ну, ладно, ну, как бы на полставки же там. Вот. В результате, конечно, много чрезвычайно интересной работы в Сбере. Потому что Сбер, ну, мы его воспринимаем как банк со стороны, как потребителя, а в целом это, конечно, уже технологическая компания. Вот, поэтому там Академия смысла в Петербурге. И, ну, в целом это всегда методология, это всегда то, как мы думаем.
1: Вот раз уж мы... Просто я заметил про систематизацию знаний, тема, да, методологии, и оно все на стыке еще предпринимательства. И сейчас вот почему у меня про исследование мысль вообще почернула. Что я заметил, что в последнее время вы очень много говорите про вот будущее, грядущее, про то, что нас ждет, про то, как меняется наше восприятие, вообще отношение к тому, чем мы занимаемся. И мне стало интересно, откуда вызван... Вот чем вызван этот интерес? То есть, понятное дело, что мир, он изменяется постоянно, но вот сейчас как будто у вас особенный фокус в эту тему и в то, что нас ждет что-то неописуемое.
2: Ну, я все стал описывать, конечно, раньше значительно, и просто тогда это никому не было нужно, потому что были жирные годы, все такие счастливые, все перло, социальные сети, Инстаграм, и, в общем, жизнь, так сказать, была била ключом. Вот. И первую книгу я написал в 2011 году, она называлась «Складка времени», в которой, собственно говоря, я писал, что мы находимся в состоянии, которое неизбежно разрешится тяжелым кризисом. С 2014 года я в СНОБе писал «Четвертую мировую войну» как бы, и про третью сказал, какая она будет, и четвертую описывал. Четвертую
3: на опережение.
2: Да, вот. И самая большая моя тревога состояла в том, что третья и четвертая случатся одновременно практически. Что и произошло. Потому что сейчас мы наблюдаем действительно революцию в искусственном интеллекте. Это безусловная вещь. И все же ждали зимы искусственного интеллекта. А не состоялась очередная зима. Вот. И, собственно говоря, геополитические кризисы, которые накопились, они в основе своей, конечно, имеют экономическую природу. Вот все это сейчас сошлось на одной площадке, и мы входим в состояние идеального шторма. Потому что люди становятся все менее и менее функциональными. Им сложнее реально соображать, они хуже взаимодействуют в командах, у них нет мотивации, у них нет образа будущего. При этом искусственный интеллект, мы не понимаем, что он делает, и понятно, что конкуренция между компаниями, которые им владеют, усиливается. Ну и плюс геополитические основные разломы, которые, ну, как бы, это не Россия только как бы как красный флажок на системе этих разломов. Они значительно более фундаментальны. Я их описывал там последние книги «Дух времени», я там конкретизировал это все для как бы свои предыдущие публицистические статьи по этому поводу.
1: У меня вот здесь возникает вопрос. То есть, с одной стороны, да, я согласен, тут огромное количество факторов накладывается, но я вот пытался себя проанализировать, и я помню вот эту точку, такое преломление некого, когда мне по ощущениям показалось, что я стал там, менее эффективен, продуктивен, вообще как-то вот менее радостен. Это вот ковидные времена, когда мы сели дома, мы тогда офисы позакрывали и так далее. И вот, и вроде бы потом оно все откатилось, вроде бы все вернулось, а ощущение это осталось. То есть, я прям очень четко помню, хотя в моменте мне очень понравилось. Я сидел, читал, спортом занимался целыми днями. У меня такой приятный лайфстайл был. Но потом у меня какое-то неизгладимое ощущение, как будто вот какой-то утраты произошло. И я до сих пор, прошло уже столько лет, вроде бы вот оно уже все так же, а у меня до сих пор это ощущение есть. С чем оно может быть связано? Я просто заметил, что это не только у меня, а еще у многих ребят.
2: Ну, я сразу писал все докладные записки по поводу того, что это... Потому что все очень обрадовались сначала.
1: Ковиду?
2: Ковиду, да.
1: Еще рынки росли, все росло.
2: Ну, как-то вертолетные деньги, там куча всего, в общем. Жизнь, казалось, так сказать, заиграла новыми красками. Людям показалось, что они смогут самостоятельно, значит, функционировать в отделе, как подальше от этих всех ужасных работодателей и прочего, значит, от сатрапов и притеснителей. Вот. Но на самом деле есть так называемые кривые адаптации. Они, собственно говоря, составляют одну из системных факторов вот в рамках методологии, которую я описываю. И любая адаптация финализируется кризисом адаптации, вот, если не произошло системного изменения жизни. И то, что мы возвращались из-под ковидных времен, собственно говоря, и стало для нас кризисом этим адаптации. Значит, когда мы заходили в ковид, там повысилась эффективность сотрудников на местах. Там все компании по этому поводу были в большом восторге. Когда мы выходили из ковида, мировая статистика выгорания приближалась к 50%, профессионального выгорания приближалась к 50%. При том, что норма выгорания – это 2-3%. То есть понятно, что это невозможно. Угу. Это не профессиональное выгорание. У людей реально происходит психологический кризис, связанный вот с фундаментальным изменением там, ощущения, может быть, стабильности, надежности собственного существования. И ну, они перекладывают это на работу, потому что работа – это вроде как то, что нас мучает, то, что нас принуждает, то, что мы должны делать.
1: Ну, или, наоборот, радует, да, тут перестает в какой-то мере.
2: Ну, на самом деле, когда у человека глубинный какой-то возникает внутренний конфликт, он же не понимает этого, он не понимает природу. Да? То есть мы можем пережить экзистенциальный страх, например, связанный с тем, что мы можем умереть. Он случается, но дальше мы живем, ничего не происходит, там, и так далее. Ну, как бы, ну, вот столкнулись, и что-то там внутри хлопнуло. И после этого мы просто находим повод, о чем бы тревожиться. И точно так же возникает и с депрессивным состоянием. У вас возникает депрессивное состояние, связанное с внутренней какой-то недовольством собой. Дальше вам нужно найти, кто виной этому. Ну и понятно, я все время говорю, не диван же вы будете обвинять в том, что у вас депрессия. Вы будете обвинять работу, потому что на диване вы уже лежите, а на работу вам надо идти, собравшиеся вместе.
1: Да, это вообще задача-то со звездочкой, потому что глобально... Ну, я так размышлял тоже много о смысле жизни, вот о том самом. И каждый раз я себе такой, вот эта вот идея, все, за нее можно до конца жизни. Проходит месяц, и я такой думаю, а смысл-то вообще, то есть какой? То есть еда есть, дом есть, в целом все есть. И вот это вот... Я вот разговаривал в ту же степь как раз там, с прародителями, так сказать, своими, да, там, с бабушками, с дедушками. И вот у них вообще не возникало никогда таких вопросов. Это как раз про работу, да? Что с утра встал, пошел на работу, вечером пришел, вы поели, посмотрели, легли спать, с утра на работу. И они не задавались этим вопросом. А там и мое поколение, а поколение еще младше, тем более, они задают уже вообще другие вопросы. Там мои дети вообще другие вопросы задают. И меня это слегка так настораживает и пугает, потому что если я сам не могу найти какие-то там, да, смысловые для себя ориентиры, то как бы там, как мои дети их будут искать? И когда я там пытаюсь им что-то объяснить, я такой, ты, дочка, правильный вопрос задаешь, у меня нет на него ответа. То есть вот как нам вообще подстраиваться под этот мир?
2: Это проблема выбора. Я все время говорю, это самое страшное, когда вам приходится выбирать.
1: Поддерживаю.
2: И, да, и это фундаментальная разница с предыдущими временами, потому что в предыдущих временах не было возможности выбора. Ну, то есть она была, но она все время была все равно в коридоре, как этот коридор валютный. Вот в нем находитесь там, и вас подпирают с этих сторон. Сейчас отпустили. Все, криптобиржа одна большая, сплошная. Понимаете, нету никаких коридоров. И играем, чем можем. Вот, поэтому это... Ну, понимаете, это вот опять же... Это вопрос теперь... Ну, это, наверное, странно от меня слышать, но это такого уже духовного плана. То есть, потому что это только когда ты сам с собой решаешь... Это же вопрос уже как бы твоего собственного духа, ну, твоего собственного, что там у тебя есть, с тем, что у тебя есть, ты ведешь разговор по этому поводу. Вот. Ну, мне легче в этом. Я не испытываю вообще никакого ни разочарования, ни бессмысленности там, и так далее, потому что если вы хорошо понимаете, как философская мысль структурировалась, если вы хорошо понимаете, как психика работает, если вы ну, просто имеете эти знания, ну, вы не будете испытывать ни потерянности, ни растерянности. Империи падали, понимаете? Этими империями руководили философы в этот момент. Ну, вот Марк Аврелий, это все его любят, там, да? Никто же не понимает, что его сын там... стал одним из худших императоров, каким только может быть, и, собственно говоря, положил начало империи, конец империи. Вот. Синеку все любят там с его письмами замечательными сейчас. Стоицизм в моде.
1: Стоицизм, да,
2: да.
1: Прям.
2: Он учитель Нерона. Учитель Нерона. Не просто, а именно вот занимался воспитанием Нерона. Время уже было такое, когда они ничего не могли сделать. Угу. И они смотрели на это все... Ну, как бы с... И вот эта философия, она позволяет понять, насколько, с одной стороны, мы не уникальны, с точки зрения вообще просто. Времена меняются, пространство смыслов меняется, а человек остается тот же самый. Мы в этом смысле не уникальны. Человечество это проходило уже не раз. Вот. А с другой стороны, насколько это вопрос и вопрос каждого к самому себе.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог ФМ».

0: Дагестане полночь.
1: Время. Диалог ФМ. Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
2: В первом полугодии этого года 200 ведущих ритейлеров России увеличили свои торговые площади на 430 тысяч квадратных метров, что на 46% меньше, чем в предыдущем году, и является самым низким показателем с 2011 года, выяснили аналитики InfoLine. Отмечается, что рынок уже несколько лет демонстрирует снижение чистого прироста торговых площадей, но такие значительные темпы падения наблюдаются впервые. С января по июнь 2023 года снижение составило 3,5%, в 2024 году 8%, в 2025 – 19%. Меньше всего пострадали супермаркеты, гипермаркеты и магазины у дома. Их чистый прирост сократился всего на 12%. Однако их вклад остается незначительным. Из-за большого падения в предыдущие годы, в первом полугодии текущего года они обеспечили лишь 8,5% от общего прироста торговых площадей среди 200 крупнейших сетей.
1: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса». Будете в Кубачи? Не забудьте включить приемник на частоте 104.2. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Одним из перспективных рынков для экспорта российских продовольственных товаров является Азербайджан. В Азербайджане доминирует корпоративная управленческая культура с иерархией семейного типа. С учетом этого, рекомендуется договариваться о переговорах с руководителем компании и отправлять на них лиц высокого ранга. Назначать встречу нужно примерно за 2 недели до ее проведения. Ближе к назначенному времени следует письменно или по телефону подтвердить свой визит, а за день до согласованной даты связаться с азербайджанской стороной еще раз. В Азербайджане широко распространен русский язык. Многие предприниматели также владеют английским. Однако большинство встреч проводится на государственном языке. Обязательно узнайте у азербайджанского партнера, на каком языке ему удобнее вести переговоры. Традиционное приветствие – крепкое рукопожатие с прямым зрительным контактом. При встрече мужчины и женщины первую руку должна протянуть женщина. Если она этого не делает, мужчине будет достаточно кивнуть ей и слегка поклониться. При обращении к мужчине произносите после его имени уважительное «бей» – «господин», а после имени женщины – «ханум» – «госпожа». К старшим и уважаемым людям, а также к мужчинам, чья работа связана с интеллектуальной или образовательной сферами, обращаются «муалим» – «учитель». Обсуждению деловых вопросов всегда предшествует светская беседа. Приветствуются вопросы о семье партнера, спорте, культуре и кухне. Избегайте разговоров о политике, религии, этнических конфликтах. Азербайджанцы известны как жесткие переговорщики. Ожидайте долгого и упорного торга. Будьте готовы провести несколько встреч, пока будут достигнуты какие-либо договоренности. В Азербайджане считается вежливым отказаться пару раз, прежде чем согласиться на что-либо. На первой деловой встрече подарки вручать не принято. Это допустимо при более близком знакомстве.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Шири – это село Дахадаевского района Дагестана. Входит в сельское поселение сельсовет Урагинский. Аул расположен в 12 километрах к западу от районного центра села Уркарах. Местные жители называют селение Хири. Это слово на говоре ширинцев означает «север». Село расположено в нижней части северного склона горного массива Варха, тянувшегося с востока на запад, от чего, вероятнее всего, и получило название. Шири – одно из древнейших сел Дагестана. Ему более 1500 лет. В середине 20 века здесь проживало около 70 семей. А сейчас, как и многие другие села, Шири опустело. Там живет всего одна супружеская пара – Магомед со своей женой Малайкат. Также известно, что впервые село упоминается в 1796 году в форме Шере. Самая известная достопримечательность Шири – могила шейха Хасана, который прибыл сюда в 13 веке из Саудовской Аравии. Арабы отправляли своих посланцев во многие аулы горного Дагестана для распространения ислама. Но далеко не все были готовы принять новую религию.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной

будете в Меджлисе, не забудьте включить приемник на частоте 95.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог.ФМ.
1: Давайте представим, что каждый человек на планете приобретет книги Роберта Киосаки. Каждый будет следовать его советам и правилам. Каждый будет становиться богатым. Где же тогда будут бедные? Киосаки рассказал, что теоретически может представить ситуацию, когда мир населяют богатые люди. Не практически. Писателю кажется, что самую важную вещь, которую мы должны начать делать как можно быстрее, это научиться использовать солнечную энергию. Вы знаете, почему люди продолжают оставаться бедными? Задал вопрос предприниматель. Потому что такие парни, как он, постоянно продают нефть. Сейчас жизнь стоит больших денег. Чтобы водить машину, нужно платить много денег. Нефть влияет на все. Вот что сказал далее Киосаки. Как только солнечная энергия будет использоваться больше, тогда планета будет становиться богаче, ведь меньше ущерба для окружающей среды. Но существуют люди, которые не хотят, чтобы использовалась энергия солнца, ветра, приливов и отливов. Поэтому чем раньше все это придет к нам, тем богаче станут все вокруг. Сейчас жизнь стоит больших денег. Чтобы водить машину, нужно платить много денег. Нефть влияет на все. Первая компания Роберта изобрела так называемый кошелек серфингиста. Писатель поделился тем, как он пришел к этой идее. Это была его первая большая компания. В Нью-Йорке он ходил в военную школу и был моряком. Школа Киосаки была одной из лучших среди парусного спорта страны. Когда ребята брали с собой кожаные бумажники, они мочились и становились сморщенными. До этого все другие продажи Киосаки были разрушены, и они решили, что будут продавать нейлоновые кошельки. Затем Киосаки и его напарники начали производить такие кошельки и вошли в бизнес. Они начали производить их в Тайване и Корее. Бизнес взлетел. Это произошло, когда предпринимателю было около 30 лет. Киосаки говорит, что не стал банкротом, но потерял миллионы долларов. Роберт говорит, что в школе обычно детей наказывали за то, что они сделали какие-то ошибки. Но предприниматели знают, что невозможно узнать ничего нового, пока ты не сделаешь ошибки. Поэтому сам Роберт сделал множество ошибок. И после каждой такой ошибки он становился умнее. Далее Киосаки поделился своими мыслями о надвигающемся большом экономическом кризисе. Такое происходит постоянно. Прошлый кризис был очень большой и очень плохой. Это происходит постоянно. Например, когда президент Никсон в 1971 году отвязал доллар от золота. И если мы посмотрим на года с 1970 до 2000, в Америке был бум, потому что мы просто печатали деньги. В итоге все рухнуло. Сейчас они все так же пытаются печатать деньги, но я не думаю, что это сработает. Вот поэтому мы и видели, как в 2000 году цена золота была $275 за унцию, а сегодня она составляет $1200 за унцию. Увеличение на $1000. Я заработал много денег из этого. Я не верю правительству. Я не говорю, что они плохие или хорошие люди, я просто думаю, что они не совсем хорошо справляются с деньгами. При этом предприниматель считает, что это отличное время для создания компании, даже в такие ужасные и сложные дни. Киосаки говорит, что экономика то поднимается, то падает, и мы можем войти в мировую депрессию. У Франции большие проблемы, у Германии все в порядке, у Англии также есть проблемы. То же самое с Китаем. Поэтому если мы войдем в мировую депрессию, она будет длиться около 10 лет, считает предприниматель. Но эти времена лучшие, продолжает Роберт. Киосаки заработал больше денег за последние 5 лет, чем когда-либо в своей жизни. В один прекрасный день все богатые и бедные папы скончаются, и, конечно же, они не смогут с собой взять какие-либо чемоданчики с деньгами. Вот что сказал Роберт о том, что мы должны инвестировать в то, что сможем взять с собой, когда придет роковой день. Вы знаете, я не понимаю, что происходит с людьми, которые иногда говорят, что деньги не духовны. Я отвечаю, что все зависит от отношения человека с ними. Я зарабатываю много денег, но я и отдаю их. И я следую библейскому принципу: чем больше ты отдаешь, тем больше ты получаешь. Поэтому, когда я встречаю кого-то, у кого нету денег, это значит одно — они ничего не отдают. Поэтому часто бывает, что люди хотели бы иметь больше, но при этом они ничего не делают. Киясаки сказал, что его бедный папа хотел бы работать меньше, но получать больше. Для предпринимателя это антирелигиозно. Миллионер считает, что если вы хотите больше зарабатывать, тогда нужно работать и отдавать больше.
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Так, я все-таки хочу тебя насчет экономики, экономии на масштабе.
2: Экономии на масштабе.
1: Да. У меня, слушай, боже, я прям буду вот конкретно. Да. Вот просто у меня простой вопрос. Вот ты начнешь, если в 10 раз больше продавать, да, консолидируешь рынок. Вот твоя закупочная цена на кофе как поменяется?
2: Закупочная цена не очень сильно.
1: Не очень сильно.
2: Не очень сильно, потому что мы сейчас продаем 50 тонн и себе, и на рынок. И это приличный объем. То есть я думаю, что там речь идет о, может быть, единицах процентов, на которых мы именно на кофе сэкономим. Потому что кофе – это такая штука, которая прыгает сейчас вот больше от доллара зависит.
1: Даже, это биржевой товар. Это биржевой товар, правильно?
2: Да. То есть сейчас разнонаправленные тренды. То есть биржа пошла чуть-чуть вниз по арабике, а доллар пошел вверх. Все выровняло, и даже наоборот там доллар превысил. Поэтому нам приходится повышать цены периодически.
1: Тогда где? Вот в каких статьях расходов может быть экономия?
2: Первое – управление. Если это франшизный бизнес, ты масштабируешь сразу большое количество точек, и у тебя непропорционально растет офис. То есть меньшими темпами растет бэк-офис. Второе – это аренда. То есть, ну, ты реально имеешь за, там, такую же, условно, закупочную силу по аренде в одном торговом центре, допустим, не знаю, из 5 кофеен 3 твоих бренда. Если ты консолидируешь бренды, ты приходишь, у тебя совершенно другая переговорная позиция. Третье – это собственное производство. Мы сейчас даже там сомневаемся, даже на 400 объектов, да, делать собственное производство или нет. Если у тебя там 1500, то никаких сомнений, собственное производство однозначно выгоднее, лучше там. И...
1: Собственное производство – это будет не только обжарка, да?
2: Нет,
1: это
2: я говорю
1: не обжарка,
2: про еду сейчас даже,
1: именно
2: да,
1: про еду, которую…
2: По кофе
1: да,
2: у нас
1: да,
2: все свое,
1: не
2: да.
1: Кофе, да, именно вот…
2: Вопрос еды, да, она занимает там 20-25-30%. Там,
1: довольно много.
2: Да, достаточно много, и там еще огромный запас у нас. Логистика, то есть экономия на логистике. Либо ты везешь товар в одну точку, у тебя минимальный заказ там 1500 рублей, допустим, да, и если ты в этой месте находится 3 точки, все, ты можешь разбивать, у тебя меньше списаний, меньше...
1: Ну вот все на круг проблем. Можно оценить, там, не знаю, по процентов 4-5, там?
2: Раза в 1,5 точно, да, то есть там, я думаю, 5-7 процентных пунктов EBITDA даст.
1: Давай про конкуренцию, потому что... Мы поняли уже, что огромный там неконсолидированный рынок, но игроки все равно есть, все равно есть, вот я есть. Вот вчера ходил около станции метро Октябрьское поле, и там на 15 метрах 3 точки стоят. Вы, Кофикс и какая-то бариста кофе там что-то, ну то есть да. Я это вижу. Вот как дифференцироваться на таком рынке? И, кстати, купил капучино вкусный, 300 миллилитров за 150 рублей, но цена была у всех одинаковая.
2: Да. Ну, вот я тебе говорю, что происходило с 2016 года, потому что рынок развивается бешеными темпами. Помимо количества кофеен, люди начинают повторять. То есть, как только мы вышли и стали более заметными, тут же начали все опускать цены, тут же начали подстраиваться под нас, покупать ту же продукцию, там, делать такие же стаканы и так далее. То есть, здесь ничего ты не сделаешь эксклюзивного, кроме бренда, качество продукта и сервиса, который предоставляют люди. В принципе, эти три вещи, на которых и связной был основан, все остальное повторят. Место тоже снимут, там, не знаю, мебель, оборудование, все тоже, ту же продукцию купят, те же цены поставят. Но вот сделать силу бренда, сделать качество именно продукта, потому что его можно испортить на любом, там, от фермера до чашки, там огромный путь, и на каждом этапе можно испортить, как мы сейчас видели. Да, соответственно, мы фокусируемся именно на этом, вертикальной интеграции, вот и сервис, бренд, продукт.
1: Супер. Какие клиентские метрики для тебя важны, на что ты смотришь, и есть ли у тебя такое, не знаю, понятия, там, правильные клиенты, какие-то амбассадоры, которые, вот он, ты знаешь, что он там, например, не знаю, каждый день приходит и покупает у тебя кофе.
2: Ой, слушай, ну, мы на многие метрики смотрим, у нас есть целевая аудитория. Целевая аудитория у нас 18-35 лет, и, что удивительно, у нас там порядка 68% это девушки. Для меня неожиданно, в отличие, кстати, от телекома. Угу. Вот, это, на мой взгляд, плюс. Потому что девушки, они более лояльны, они там более терпимы и так далее. Вот. И мы пытаемся сейчас на них фокусироваться в том числе. На что, на какие метрики мы смотрим? И вообще, есть правильные гости или нет? На мой взгляд, у нас есть программа лояльности. В ней сейчас там, до конца года, я думаю, мы наберем 1 миллион пользователей зарегистрированных. Это приличная цифра. Из них 25-30% это люди, покупающие постоянно. То есть постоянно для нас это там больше 4 раз в месяц. То есть раз в неделю они минимум проходят. Есть люди, которые пьют там по нашим там 2-3 чашки в день. Ну, конечно, таких там 1%. Но нормальный клиент, это который гость, мы называем гости клиента, у меня еще есть телеком. Да, это человек, который 1-2 раза в неделю минимум пьет наш кофе. Потому что очень много кофеина, понятно, что... Но супер лояльно это, конечно, ежедневное потребление. Вот, и нам надо сделать так, чтобы людям не надоедало. Мы каждый сезон вводим новые продукты, сезонное меню, постоянно обновляем ассортимент, пытаемся там... Мы первые ввели, кстати, сезонные стаканы. Такого не было нигде в кофейной индустрии. Каждые 3 месяца мы меняем дизайн стаканов.
1: Интересно.
2: Это фишка, начали повторять люди. Да. То есть это самое простое, что может быть. На самом деле, все, что тебя рекламируют, это вот это. Мы первые 3 года не вкладывались в рекламу вообще.
1: То есть ноль. Я согласен. То есть нет лучшей рекламы, чем человек, который идет по улице с твоим стаканом в руке. Правильно? Точно.
2: И по каким-то исследованиям, значит, еще 6 человек минимум его видят. Контакт больше 15 минут со стаканом. То есть это лучше, чем любой билборд, там, не знаю, сити-формат и так далее. То есть,
1: да, это, кстати, очень интересно. А можно такой вопрос? А можно купить рекламу на этом стакане?
2: Вот. Мы начали продавать рекламу на стаканах. И сейчас, думаю, мы продаем больше 2 миллионов стаканов в месяц.
1: Но это не в ущерб своей рекламе? Или
2: нет,
1: как это?
2: То у нас есть...
1: Половина будет брендирована...
2: У нас есть два. У нас 30% есть и полный кобрендинг. Полный кобрендинг – это значит, мы переделываем полностью цвет, там, логотип наш присутствует частично, а 30% – это добавляем логотип партнера.
1: Интересно.
2: Да, да, это правда очень интересный носитель и, наверное, лучший носитель, который вообще можно придумать.
1: Я уверен, сейчас кто нас смотрит, такие, блин, классная идея.
2: Да,
1: то есть
2: да,
1: понятно,
2: да,
1: что стаканы все будут продавать, но я думаю, рекламодатели должны заинтересоваться.
2: Еще 2 миллиона стаканов надо научиться продавать в месяц, поэтому
1: да,
2: здесь
1: да, не согласен, все это могут. Согласен.
2: Вот, и мы в рекламу не вкладывались вообще, то есть первые 3 года – ноль. Вот самая лучшая реклама была – ставишь кофейни, это реклама. Ставишь кофейни, чем больше кофейни, тем больше твоя реклама. Только вот с... 1.5-2 года назад мы начали собирать и маркетинговые сборы с наших партнеров, и открыто начали делать, создали маркетинговый комитет, вот, начали. Первая реклама у нас была, ну, такая, мы сделали продуктовую рекламу, бесплатный чизкейк. Все, мы просто угорели, там такой минус был приличный.
1: Все пришли за бесплатным чизкейком.
2: Все пришли за бесплатным. Огромный отклик, да, все, но...
1: А вы что, рассчитывали, что он придет за чизкейком и еще купит 10 стаканов кофе?
2: С покупкой имеется в виду.
1: С покупкой
2: кофе бесплатный чизкейк. Но это там стоимость сравнима, да, чизкейка и стакана. Поэтому там такой... Мы научились это и начали делать имиджевую рекламу. И вот в мае мы сделали с Люси Чеботиной «Солнце Монако», создали специальный, очень хороший отклик был. И вот на понедельник мы запустили с Мари Краймбри. Да, это тоже...
1: Это какой-то коллаб, да? Потому что я видел в меню прям строчка какой-то кофе, приготовленный
2: специально. Это эксклюзив. Она только с нами, делает специальный напиток. Мы его рекламируем, она рекламирует у себя. Она не имеет права там ни с кем из кросс-индустрии это делать больше и так далее. То есть нет, это полноценная рекламная кампания. С ним без ТВ, но вот весь диджитал, аутдор, там больше 10 городов, там больше, наверное, 300 поверхностей.
1: Ну, я, кстати, уверен, что будет. Мне, во-первых, и творчество ее нравится, но я уверен, что будет хороший отклик. В бизнесе выигрывает тот, кто лучше понимает своего клиента. Вопрос. У вас наверняка есть какие-то инструменты обратной связи, которые помогают вам учесть мнение клиента в формировании вашего там ассортимента, не знаю, какого-то продукта.
2: Ну, естественно, это есть. Более того, у нас есть не просто мнение гостя, да, у нас есть еще мнение наших партнеров, что даже более важно и быстрее отзывается, потому что партнер вот там за свою родную кофейню, он, не знаю, горло перегрызет тебе, как управляющий компанией, если что-то сделаешь не так.
1: Ну все. Да, то есть он проводит время условно вот за прилавком.
2: Да, не тот продукт. То есть если ты от своего бариста там, да, можешь не дождаться связи, ему все равно он за зарплату работает, то для этого человека это бизнес ежедневный. И как только ты делаешь какую-то ошибку и что-то неправильно, обратная связь прилетает моментально. Там неудобная форма, не знаю, не та упаковка, там срок годности, что-то там, кофе стал там чуть пережаренный и так далее. Моментально. Поэтому для нас лучший проводник – это наш партнер.
1: Угу. Расскажи, пожалуйста, немножко про аренду. Мы с тобой выяснили, что аренда один из самых важных, если не самый важный фактор успеха в твоем бизнесе. Как вы строите отношения вообще сейчас с арендодателями?
2: Ой, отношения с арендодателями, ты знаешь, это наша боль всегда.
1: Да, это наша боль.
2: Да, и казалось, что там, не знаю, ну после пандемии что-то должно измениться, и все пойдет по-другому. Но нет, все равно в лучших местах все происходит так же.
1: Очень... А какой вот договор в среднем, он на какой срок заключается?
2: Вот чтобы ты понимал, бизнес, весь этот бизнес там до 100 метров, все там телеком, шаурма, там золото, аптеки.
1: Это ИП 11 месяцев?
2: Это 11 месяцев. Это 11 месяцев, птичьи права, но, несмотря на это, там 80% арендодателей нормальные меняемые люди, особенно в стрит-ритейл, как ни странно. Да, ну и часть ТЦ тоже, которым мы там, не знаю, с некоторыми по 7 лет, у нас первый там от One Bucks перекрашенный, да, это 7 лет уже существует кофейни, каждые 11 месяцев мы переподписываем, и никаких там проблем, тьфу-тьфу-тьфу, не испытываем. То есть для нас исключение. Ну, просто когда у тебя имя на рынке, и уже, я помню, первые годы, ты там, у меня и сын занимался арендой, да, и там ребята, поисковики, звонишь, здравствуйте, мы хотели бы открыть кофейню. Пам-пам-пам-пам. То есть при слове кофейня у тебя сразу летит трубка, все вообще неинтересно людям, потому что кофейн было там где-то, ну, может быть, пара десятков сразу в очереди на одно место. Когда ты сейчас звонишь и говоришь, здравствуйте, One Price, да, это уже другое отношение. То есть там начинается... Или тебе звонят, потому что знают, что One Price точно оплатит, что это нормальный бренд и так далее.
1: Ну, а пока не было, вот как в телекоме, там, я помню, были большие войны, когда там, не знаю, приходили, сразу давали оффер там на 2000 точек, каждой точке там плюс аренда. Здесь же, ну, получается, это так просто прийти и предложить просто на 20% больше.
2: Смотри, ну, все, кто вот в списке там, наверное... сетей топ-10, которых больше 100 кофеин, ну или там больше 50, слава богу, более вменяемые люди.
1: Мне хочется понять, как меняется покупательское поведение. То есть я так понимаю, что есть рынок 200 миллиардов, это именно рынок кофеин, а есть еще большой рынок, когда люди пьют кофе не в кофейнях. Что как бы с рынком происходит? Люди больше, меньше, не знаю, употребляют дома, приходят в магазины или там какие-то еще интересные тренды?
2: Ну, смотри, вот по рынку питания, ты знаешь, наверное, да, что последние годы тренд идет на уменьшение потребления дома. Ну, по крайней мере, до пандемии шел, да, люди шли в рестораны и готовили меньше и так далее. В пандемии там чуть-чуть свернул этот тренд.
1: Сейчас очень сильно растет готовая еда.
2: Да, наоборот, рынок готовой еды, доставка до дома и так далее. Вот, в кофе он настолько еще, ну, у нас потребляется там, ну, наверное, в районе 1,5 килограмм на человека. Для понимания, там в Штатах это около 5-6 килограмм на человека в год, в Скандинавии это 9-10 килограмм на человека в год. То есть мы еще там в разы отстаем от рынка потребления там, в западных странах. Поэтому я думаю, что места еще огромное количество, и будет расти все, и будет расти потребление там, в кофейнях, и дома. Но единственное, что во всем этом росте потребления, самое главное для нас, что люди будут переходить от плохого кофе к хорошему, что люди будут там понимать, что там, не знаю, есть нормальные альтернативные методы заваривания, что есть фильтр кофе, что есть там хорошие машины, которые могут делать, что не обязательно там ложкой мешать в чашке, что появляются дрипы, там, не знаю, что капсулы становятся более там продвинутыми, и в них сыпется нормальный кофе и так далее. То есть вот внутри этого огромного роста еще идет тренд на потребление хорошего кофе. А в принципе для нас не важно. Для нас главное, чтобы росла культура потребления. Как только кофе, потребление хорошего кофе растет, люди, проходя мимо нас, могут купить. Неважно. У него может быть основная модель дома, но вдруг там на работе, на встрече, где-то здесь, там захотелось, все, мы
1: и
2: должны
1: плюс
2: быть рядом.
1: Доверие уже к сильному бренду, имеет значение, да, и так далее. Ну вот мы, кстати, очень плавно подошли к следующему вопросу, потому что ты только что сказал, что емкость, ну, скажем так, культура потребления в России достаточно сильно пока отстает по объему,
2: ну,
1: потребления,
2: да, от ряда других стран. Культура-то как раз, да, может опережать. У нас огромное количество спешилти кофеин, продвинутых обжарщиков, чемпионов мира. Там реально вот Австралия, США, Новая Зеландия, там Канада. часть скандинавских стран, мы это примерно один уровень. Если по культуре потребления, мы очень хорошо
1: впереди. Давай по-другому скажем. То есть, есть на самом деле российские бренды в общепите. Ну, давай скажем, та же Додо Пицца, правильно? Которая свою модель франчайзинга тиражируют за периметром Российской Федерации. И, кстати, я вот не знаю, по-моему, даже вот похожая тема у них есть, Drinkit, они там открывают в Дубае, да, там, да, уже, да, я читал, открыли и так далее. Точку, да. Вот такая вроде такая очевидная идея, потому что и русских много на Ближнем Востоке сейчас, и, ну, я так понимаю, рынок потребления там позволяет это делать. То есть мысли есть у вас вообще
2: есть
1: про это?
2: Не только мысли, у нас есть и запросы. У нас вот буквально за последний год мы не думали об этом. Потом, как всегда, внешняя среда заставила нас задуматься. Мы хотели лидерство в России, а сейчас много уехавших наших сотоварищей. Рынок СНГ, Турция, Эмираты, все-все, очень много запросов. И именно запросы на этот формат. И мы уже в поиске партнеров. И я думаю, что не за горами, когда мы откроем первую точку за рубежом.
1: Что последнее удивило тебя в твоем бизнесе? Вот есть что-то, вот, там, для тебя, мы же каждый раз чему-то удивляемся. Вот было что-то у тебя?
2: Наверное, то, что люди перестали сейчас обращать внимание на цену, так как это делали там несколько лет назад. И сейчас действительно и начали продаваться и дорогие продукты, и сложные продукты. И я смотрю, какие-то сети дополнительные начали в премиальном сегменте появляться и расти, и заменять и другие. Вот это меня удивило. Я думал, что цена всегда побеждает, но нет. Поэтому мы начали уходить, там сейчас сделали более широкий диапазон цен и начали более премиальные продукты представлять и так далее. Вот это меня немножко удивило. В нашей стране мне казалось, что это непобедимая штука.
1: Ну, это как-то связано с ростом покупательской способности. Вот по официальным данным, кстати, она на 12% год-году сейчас выросла.
2: Может
1: или
2: быть.
1: Это меняется именно, или это меняется больше культура именно отношения к кофе?
2: Я думаю, что культура потребления кофе больше влияет на это, но и покупательская способность, если бы она серьезно страдала, и я думаю, что не было бы такого тренда массового. А сейчас он существует. Для меня это удивление.
1: Супер. Сергей, спасибо тебе огромное за интервью.
2: Спасибо.
1: Ребят, я уверен, что после этого выпуска у компании One Price Coffee, во-первых, станет больше клиентов, во-вторых, станет больше партнеров франчайзи, ну а в-третьих, появятся желающие инвестировать и в вашу компанию, и вот в тот продукт, который позволяет каждому стать владельцу торговой точки. Правильно?
2: Я надеюсь. Спасибо.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Человек, оказавшийся в плену своих страстей, свободным быть не может. Пифагор, древнегреческий математик и философ.
0: Мысли вслух.

0: В Дагестане час ночи.
1: Время. Диалог ФМ. Новости из мира финансов. Освещаем важное.
2: За первые 8 месяцев этого года российские банки вернули гражданам через сервис «Добрая воля» 370 миллионов рублей похищенных средств, что более чем в 2,5 раза превышает общий показатель за весь прошлый год, об этом пишет «Коммерсант». Отмечается, что успех стал возможен благодаря внедрению в конце предыдущего года процедуры выплаты вознаграждения банку за возврат украденных средств. Кроме этого, на рост возвратов через платежную систему НСПК повлияло увеличение числа банков, подключенных к данному сервису. В результате банковским клиентам удалось вернуть около 6% от общей суммы, похищенной мошенниками.
1: Новости из мира финансов. Освещаем важное.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Академик РАН, главный онколог Минздрава и генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра радиологии Андрей Каприн заявил, что около 64% всех онкологических заболеваний в России сейчас выявляются на ранней стадии. По его словам, это неплохой показатель и по европейским данным тоже. При этом самые распространенные виды онкологических заболеваний в России – это рак предстательной железы у мужчин и рак молочной железы у женщин. У мужчин рак предстательной железы, рак бронхов, трахеи, легких и колоректальный рак на третьем месте, приводит слова Андрея Каприна РИА Новости. А у женщин на первом месте рак молочной железы, на третьем, как и у мужчин, колоректальный рак. И еще одна часто встречающаяся форма онкозаболевания у жителей России – это рак кожи.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Всем привет! Меня зовут Михаил Кучмен, и я почти 30 лет занимаюсь бизнесом. Я зову на честный разговор своих коллег, владельцев и управленцев больших компаний. Мне интересно, какие вызовы перед ними стоят и как они с ними справляются. Как мыслят люди, управляющие огромными компаниями, и что мы с вами можем извлечь из их опыта. Ребят, у нас сегодня очень интересный выпуск, потому что он будет про индустрию, которая касается каждого из нас. Это индустрия жилой недвижимости. И нам всем сегодня повезло, потому что у нас в студии уникальный гость. И я хотел представить Антона Елистратова, генерального директора и совладельца компании «Самолет». Чем еще интересна очень компания «Самолет», что это не просто строительная компания, а технологический холдинг. И вот, мне кажется, задача Антона будет как раз с нами поделиться таким вот долгой такой историей, как, собственно говоря, из строительной компании построить даже не просто технологический холдинг, а целую экосистему сервисов вокруг жилой недвижимости. Привет, Антон.
2: Привет. Всем привет. С удовольствием попробую поделиться.
1: Вот я прям зачитываю цифры. Выручка 297 миллиардов. Ну, это для нашей аудитории вообще, чтобы понимали масштаб. Чистая прибыль 34 миллиарда. А в 2024 году вы планируете ускорить темп роста, увеличить продажи до 2,7 миллиона квадратных метров. Это вот в квартирах сколько вы продали в 2023 и продадите в 2024?
2: Ну, у нас средняя квартира где-то там 40-42 метра сейчас. Uh-huh. Соответственно, я думаю, что это получается там 60-65 тысяч квартир мы продали за год.
1: В 2023 году, да?
2: Да.
1: А сколько вообще рынок России вот новостроек, сколько всего квартир?
2: Приблизительно в России продается где-то, наверное, 30, в этом году, в 23-м продали приблизительно 35 миллионов квадратных метров. Из них приблизительно треть, наверное, это Москва плюс Питер. Еще две трети – это остальная Россия. В терминах квартир, то есть это, наверное, где-то приблизительно 800 тысяч квартир в прошлом году. Это намного больше, чем в 2022-м, и сопоставимо там с 2021 и 2020 годом.
1: Как выглядит ценовой сегмент, в котором вы работаете?
2: Сейчас у нас портфель более диверсифицированный. У нас появляются и бизнес-класс, и премиум, и даже элитные проекты с ценой метра там, от 3 миллионов за квадрат. Но большая часть нашего портфеля – это доступное жилье в классах эконом, комфорт, комфорт плюс, бизнес.
1: А вот вопрос, как у тебя формируется расходная часть? Что влияет на твою экономику и от чего зависит цена на недвижимость, собственно говоря? Можешь как-то вот на такие основные факторы разложить?
2: Ну, смотри, там получается, есть строительная себестоимость, когда есть стандартная бетонная монолитная коробка, есть стандартные сети, есть стандартная отделка, и мы понимаем, сколько это сейчас стоит. Для целей нашего упражнения, вот предположим, что вот это все стоит там условно 60 тысяч рублей за метр. И, значит, арматура может подорожать, бетон может подорожать, но для нас, с точки зрения себестоимости, это даст там 5-7 тысяч рублей на квадратный метр. А вот где на самом деле идет большой рост, помимо вот этих 60 тысяч, у нас есть затраты на социальную инфраструктуру, школы, садики. У нас есть затраты на дорожную инфраструктуру. Мы тратим в каждом нашем ЖК приблизительно там те же 5-7 тысяч рублей на квадратный метр на строительство внутриквартальных дорог.
1: Это, скажем так, требования уже к вам от города, к застройщику, правильно?
2: Ну, так как мы занимаемся в основном проектами комплексного освоения, то мы все строим сами. Сами строим школы-садики, сами строим дороги, сами строим сети, сами строим котельные. И все это, с точки зрения себестоимости, дает нам не меньше, чем строительное. И в тот момент, когда...
1: То есть это еще плюс 60 тысяч за метр?
2: Приблизительно. Есть финансовые расходы, есть коммерческие расходы, есть административные. В тот момент, когда мы улучшаем продукт или меняются требования какого-нибудь региона к продукту, они очень незаметны. Например, кто-то говорит, давайте у нас будет обеспеченность парковками не 0,2 машины места, а 0,4. И половина из них будут подземные. Для нас это в терминах экономики может обозначать рост себестоимости на 10 тысяч рублей на метр. Об этом никто не знает. Или кто-то говорит, давайте у нас на школьника, в нашей стандартной школе, на 1000 посещений, которые мы строим, будет, например, не 10 метров, а 12. Это значит, что себестоимость строительства школы вырастет там, на 20% и даст нам еще там, 2-3 тысячи рублей на квадратный метр. Из таких маленьких, незаметных, но важных вещей складывается наша полная себестоимость.
1: Угу. То есть у тебя, получается, есть расходы на стройку 60 тысяч, социалка 60 тысяч, стоимость финансирования, какие-то общие административные расходы, расходы на маркетинг, на продажу. Да. Что-то еще мы забыли, какие-то есть еще важные статьи, которые формируют твою...
2: Это вот ключевая история.
1: Да, себестоимость. Как вот маленький застройщик может конкурировать с такими гигантами, как самолет? Что бы ты посоветовал такой компании?
2: Слушай, ну тут может быть несколько ответов. Первый ответ – с нами не обязательно конкурировать. Нам критично не хватает какого-то доверия и взаимодействия на нашем рынке, да, мне кажется, что если бы мы больше сотрудничали, в том числе с другими крупными компаниями, с точки зрения отстаивания своих интересов и интересов отрасли, с точки зрения того, чтобы обмениваться информацией, с точки зрения того, чтобы обмениваться какими-то интересными наработками, то на самом деле мы от этого бы становились только эффективнее. Я учился в свое время там, в теории игр, и знаю, что как бы, те, кто сотрудничают, ну, они всегда побеждают тех, кого не сотрудничают. Это та тема, в которой нам еще предстоит стать лучше. И для маленьких девелоперов и застройщиков мы проводим экскурсии по нашим объектам. Мы предлагаем им воспользоваться системой 10D, это наша софтвер-система управления стройкой, которую мы за деньги даем маленьким девелоперам. Мы предлагаем им закупать через нашу тендерную площадку. И у нас есть больше 10 клиентов, кто с нами уже так работает. Наш проектный институт, наверное, крупнейший и самый профессиональный в России по жилому строительству, проектирует для многих и крупных, и средних, и маленьких застройщиков. Это просто дешевле и эффективнее.
1: Ну, то есть, по сути, ты говоришь так, что любой маленький застройщик, он может как раз пользоваться вот всеми конкурентными преимуществами самолета, и для него, скорее всего, это будет самый простой способ повышения эффективности.
2: Именно так. А с точки зрения конкуренции, конкуренция в жилой недвижимости, она очень геолокационная. То есть есть какой-то небольшой район, где ты конкурируешь с теми проектами, которые там есть. Если говорить про этот вид конкуренции, никто из маленьких или средних застройщиков и даже из крупных не сможет построить дешевле, чем мы. Никто не сможет построить быстрее. Никто не сможет закупить дешевле, чем мы. Что может сделать такой застройщик? Первое, он может уйти в класс выше.
1: В другой сегмент, правильно?
2: Да.
1: Да. То есть он может конкурировать продуктом.
2: Да.
1: По сути, сделать какой-то такой уникальный продукт.
2: Да. Он может делать либо уникальный, либо какой-то нишевой продукт, либо просто классом больше. Вот. Второе, чем он может конкурировать, мы про высокую эффективность, у нас высокая маржинальность. Он может конкурировать, увеличивать сроки реализации проекта, жертвовать частью своей маржинальностью, но делать тоже востребованные проекты. Потому что, то есть, например, у нас есть проекты, которые продаются условно там темпами больше 10 тысяч метров в месяц. Соответственно, если в этой же локации кто-то встанет и будет продавать по 1000 метров в месяц, он может цену поставить значительно выше.
1: Ну, тогда скорее не жертвовать маржинальностью, наоборот, растянуть как бы срок. Может быть, там возврат на инвестиции вырастет, но маржинальность
2: тоже NPV упадет, да, если проект большой. Uh-huh. Если проект маленький, можно так реализовывать.
1: Окей. Ну, то есть, и насколько я знаю, у вас еще есть такая партнерская модель, когда если у кого-то есть земля, потому что, мне кажется, как раз ты сам говоришь, что конкуренция, она такая локальная. То есть, в принципе, наличие хорошего какого-то эксклюзивного участка – это тоже конкурентное преимущество. И маленький девелопер, он может получить какой-то вот эксклюзивный лот, и, возможно, ему будет более эффективно с вами по какой-то партнерской модели сделать там, да, совместный там какой-то бизнес и вместо своей земли получить потом на выходе метры, но уже ваши метры построены с вашей эффективностью, правильно?
2: Да, это то, на чем самолет вырос. В начале нашего пути, там, в 2012-2018 году у самолета было не так много свободных денег, и большую часть площадок, которые мы приобретали, не за счет того, что мы платили деньги сразу, а за счет того, что мы входили либо в партнерство, либо расплачивались метрами, которые мы строили на тех участках, которые приобретали. Uh-huh, uh-huh. Эта модель, она хороша для тех, у кого мы приобретаем, потому что они получают значительную долю прибыли проекта, до 50%. Она хороша для нас, потому что она помогла нам создать самый большой земельный банк, не заплатив за это, не взяв большой долг, не заплатив за это много денег. Соответственно, сейчас этот земельный банк стоит там больше 700 миллиардов рублей.
1: Ну, то есть это ваш как бы такой очень не просто как бы актив, а это фактически ваше тоже долгосрочное конкурентное преимущество, наличие этого земельного банка. Хотел еще у тебя узнать, что происходит с арендой. Потому что я думаю, вопрос тоже, который всех волнует. Вот тоже пишут, что там аренда подорожала, там будет еще дорожать, много там факторов. И один из факторов называют то, что ипотека стала менее доступна, но и те люди, которые были бы готовы купить вот при там старом условном уровне ипотеки, сейчас они все-таки как бы на паузе. Вот. И, ну, соответственно, не высвобождаются, так бы они вот купили новое жилье, там, а так они живут в арендованной квартире, поэтому предложения на рынке мало. Я так понимаю, спрос он сейчас существенно выше предложения. Вот можешь нам дать какое-то свое понимание, что происходит на рынке аренды?
2: Слушай, мое понимание, что у этого рынка огромный потенциал, очень интересный рынок. Мы много лет, честно говоря, очень просим начать системную реформу этого рынка для того, чтобы у людей реально был выбор. Чтобы ты мог либо купить квартиру, либо арендовать квартиру, получая высокий уровень комфорта. Что значит высокий уровень комфорта? Это значит заключить легальный договор с контрагентом, который, если тебя обманет или подведет, ты сможешь подать на него в суд и что-то с него взыскать. Это значит, это, скорее всего, какая-то фонд или корпорация, или компания, или какой-то системный предприниматель. А сейчас этот класс арендодателей на рынке отсутствует. Отсутствует по той причине, что если ты покупаешь квартиры даже с большим дисконтом, дальше начинаешь сдавать их в аренду и платишь те налоги, которые есть, то у тебя доходность будет скорее ближе к нулю, ну, то есть между нулем и 5%. То есть, да, то есть ты берешь свои деньги и размещаешь тебе альтернативу на депозит или сюда, вот на депозите. Сейчас 16, а здесь доходность будет 4, например. А тем не менее мы развиваем, у нас есть свои фонды арендного жилья, мы пробуем, смотрим. Uh-huh. Я уверен, что к этому все придет. Когда мы смотрим профиль наших клиентов, мы понимаем, что есть значительная часть людей, она по нашим подсчетам составляет там больше 70% людей, для которых с точки зрения профиля безопасности неприемлемо жить в арендованной квартире. Есть какая-то травма, это травма, скорее всего, 90-х, когда все сгорело, все обнулилось, и только квартиры оставались тем самым местом, тем убежищем, где можно было спрятаться, когда шел дождь, когда нету работы, mm-hmm. когда нечего делать, можно сдавать, можно смотреть телевизор, можно спать, можно что-то хранить.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесом. бизнесменами на радио «Диалог ФМ».

Добрый день, дорогие радиослушатели! Меня зовут Салихова Асият Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Сегодня хочу рассказать вам о пользе натурального продукта консервного завода Кикуни в морковно-абрикосовом соке. Морковно-абрикосовый сок – это настоящий солнечный эликсир. С одной стороны, морковь – чемпион по содержанию бета-каротина, который в нашем организме превращается в витамин А. С другой – абрикос – источник витаминов С и Е. Вместе они защищают зрение, особенно актуально при нагрузках от экранов, укрепляют иммунитет, помощь в борьбе с сезонными вирусами, поддерживают здоровье кожи и слизистых, способствуют обновлению клеток, защищают от сухости и повреждений. Это как внутренний уход за кожей. Абрикосы – хороший источник железа, необходимого для переноса кислорода и борьбы с усталостью. А морковь с ее жирорастворимым витамином А выступает природным усилителем усвоения этого железа. Сок помогает эффективнее использовать поступающее железо, поддерживая энергию и бодрость. В этом дуэте, особенно в абрикосе, есть важный минерал – калий. Калий помогает регулировать артериальное давление, поддерживать нормальный ритм сердца, балансировать жидкость в организме. Антиоксиданты из обоих компонентов защищают стенки сосудов от повреждений свободными радикалами. Пектин и растворимые пищевые волокна способствуют росту болезненных бактерий в кишечнике, то есть несут пребиотический эффект и помогают поддерживать регулярный мягкий стул. Таким образом, морковно-абрикосовый сок – это вкусный способ получить мощный заряд витаминов, и пусть он станет приятным бонусом к вашей сбалансированной тарелке. Рекомендуемая безопасная и полезная норма приема морковно-абрикосового сока – 150-200 мл. С осторожностью принимать пациентам с сахарным диабетом и при предиабете, обострением заболевания желудочно-кишечного тракта, панкреатите и склонности к диарее. Друзья, благодарю за внимание. Будьте здоровы. До следующих встреч в эфире.

будете в Махачкале, не забудьте включить приемник на частоте 104.8. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: Муса Манаров. Первый дагестанский космонавт, который летал в космос дважды. Свой первый полет в 1987 году он установил мировой рекорд продолжительности непрерывного пребывания в космосе – 365 суток и 22 часа. С тех пор этот рекорд был побит только один раз. На целый год орбитальная станция «Мир» стала для Мусы Манарова вторым домом. А какой же дом без своих традиций и праздников? Праздники на «Мире» были довольно скучны, особенно для граждан официально атеистического СССР. На Новый год экипажу разрешалось нарядить небольшую елку, которая не слишком поднимала настроение в замкнутом пространстве станции. Чтобы его улучшить, космонавты брали имевшийся на станции пылесос и, оседлав его, объезжали вокруг елки. Быть может, Карл Маркс был против празднования Рождества, но о дне дурака он ничего не говорил. 1 апреля 1988 года один из старейших журналистов, писавших о космонавтике, Владимир Безяев, проводил для слушателей радиостанции «Маяк» прямой эфир с космонавтами. Муса Манаров, который уже пятый месяц подряд скучал на околоземной орбите, решил разыграть радиослушателей. Он сообщил, что к станции пристыковался грузовик, и когда он с Владимиром Титовым открыли переходные люки, выяснилось, что номер на транспортном корабле оказался каким-то странным, незаводским. «Наблюдая неизвестный натуральный ряд чисел», – доложил Манаров. Руководитель Центра управления полетами, видимо, тоже слушал передачу, но не с самого начала. В ЦУПе начался переполох. К станции пристыковался неизвестный объект. Земля тут же потребовала снова выйти в космос и сфотографировать странный номер. В общем, все забыли про дату передачи и приняли сказанное за чистую монету. Об этом курьезе пошли слухи, и теперь имя Мусы Манарова до сих пор не сходит со страниц уфологических изданий. А иностранцы в одно время были всерьез уверены, что космонавта, вошедшего в контакт с инопланетянами, коварные большевики спрятали в Сибири.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Самая лучшая инвестиция, которую вы можете сделать, находится в вас. В этом видео я расскажу про 5 способов инвестировать в себя и наблюдать, как ваша жизнь меняется к лучшему. Номер 1. Читайте книги и блоги. Всякий раз, когда вы слушаете миллионеров и владельцев бизнеса, одна из вещей, которые они всегда рекомендуют как способ достижения успеха, это чтение книг. Книги дают возможность узнать новые вещи и прорваться через карьерные спады. Другими словами, книги могут привести вас в места, где вы никогда не были, и дать вам идеи, о которых вы никогда не думали. В наши дни нет никаких оправданий, чтобы не читать регулярно. Я имею в виду, вы можете слушать аудиокниги, когда вы работаете, делаете домашние дела или когда вы находитесь в дороге. Вложите некоторое время на этой неделе, чтобы прочитать книгу или послушать нового автора. От проекта «Сила слов» есть целая библиотека лучших книг для саморазвития. Ссылку оставлю в описании этого видео и в закрепленном комментарии. Номер 2. Станьте хозяином своих денег. Возьмите ваши расходы и сбережения под контроль прямо сейчас. Долги – это совсем не весело, и это тянет вас вниз. Пока вы не освободитесь от долгов, ваши деньги не будут по-настоящему вашими. Искоренение задолженности – это первый шаг в управлении вашими финансами. После избавления от долгов вы станете менее напряженными, будете лучше спать и иметь больше покоя. И не забывайте откладывать деньги, чтобы вы могли финансировать свои мечты. Наличие дополнительных денежных средств как для чрезвычайных ситуаций, так и для возможностей – это удивительная инвестиция в себя. Номер 3. Улучшайте коммуникативные навыки. Узнавать что-то новое можно из 3 источников – собственного опыта, работы с информацией и опыта других людей. Соответственно, чтобы беседовать с успешными людьми и перенимать их опыт, вам нужно что-то предложить взамен. Как минимум, это должны быть хорошие коммуникативные навыки. Собеседнику должно быть приятно с вами общаться. Ваша профессия не так важна. Любой человек должен уметь грамотно и интересно общаться. Хочу напомнить, что в телеграм-канале «Сила слов» есть целая рубрика «Говори красиво». В ней много полезных рекомендаций о том, как улучшить свои коммуникативные навыки. Ссылку на канал я также оставлю в описании этого видео. Номер 4. Создание нескольких источников дохода. С постоянно меняющейся экономикой желательно иметь несколько источников дохода. Мы больше не можем полагаться на одну работу или на один источник дохода для оплаты наших счетов. Создание нескольких потоков доходов жизненно важно для финансовой стабильности. Чтобы это сделать, вкладывайте деньги в развитие профессиональных навыков, которые в перспективе можно будет монетизировать. Номер 5. Вложение в свое здоровье. Согласитесь, что без здоровья нам ну просто никуда. Когда что-то болит или тревожит, не радуют ни деньги, ни знания. За здоровьем нужно следить. К тому же, своевременная профилактика обходится дешевле, чем борьба с болячками. Конечно, инвестиции в здоровье – это не только покупка таблеток в аптеке. Для его поддержания нам нужно немало. Вовремя и хорошо питаться, не игнорировать стоматологов, подружиться с физкультурой, постараться избавиться от вредных привычек, хотя бы раз в 5 лет проходить комплексное обследование, избегать стрессов и переутомления. Будьте здоровы, друзья! И помните, что инвестиция в себя – это самое большое, что вы можете сделать для своего развития.
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Раб веры и свободы и есть свобода и вера. Академик Шамиль Гимбатович Алиев.
0: Мысли вслух.

0: в Дагестане 2 часа.
1: Время. Диалог ФМ. Цифра дня. О чем говорят цифры?
2: Опрос Центра изучения потребительского поведения Роскачества и финансов Mail показал, что для ощущения счастья 31% респондентов требуется доход от 150 до 300 тысяч рублей в месяц. 22% указали сумму от 300 до 500 тысяч, 20% от 50 до 150 тысяч, 11% от 500 тысяч до миллиона, а 12% заявили, что им необходимо более миллиона рублей. Лишь 4% участников опроса считают достаточным доход менее 50 тысяч рублей. Высокий доход как главный фактор счастья отметили 13% опрошенных. Чаще всего респонденты выбирали здоровье, семью и близких и уверенность в завтрашнем дне в качестве ключевых составляющих счастья. Путешествия и новые впечатления указали 12%, любимое дело и самореализацию – 10%.
1: Цифра дня. О чем говорят цифры? Будете в Рутуле? Не забудьте включить приемник на частоте 100.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Сын гордился, что отец послал его одного на ярмарку продавать соломенные шляпы. Юноша погрузил товар в повозку и тронулся в путь. У развилки двух дорог, где он остановился передохнуть, его догнала повозка, тоже груженная соломенными шляпами. «Эй, парень, по какой дороге мы быстрее доедем до ярмарки?» – спросил возница. Юноша показал рукой на правую дорогу, что шла через поле. Он слукавил. Она была в три раза длиннее лесной дороги. «Все равно вперед меня не успеете», – пробормотал он и, немного отдохнув, поехал по лесной дороге. Но немного не доехав до ярмарки, его лошадь вдруг встала. Юноша глазам своим не поверил, увидев лежащий поперек дороги огромный дуб. Объехать дерево было невозможно. Пришлось поворачивать назад и ехать на ярмарку по той самой длинной дороге. Вернувшись домой, сын расстроенно рассказал отцу: «Я продал мало шляп, потому что поздно приехал на ярмарку. Дерево загородило дорогу. К тому же на ярмарке был другой торговец с шляпами. Я его обхитрил и послал по длинной дороге, но он все равно приехал раньше меня. Запомни, сынок, обманывая людей, обманываешься сам», — сказал отец. «Я себя не обманывал», — удивился сын. «Если бы ты показал крестьянину правильную дорогу, он бы предупредил тебя о дереве. Вот и получается, что ты сам себя обманул», — объяснил отец.
1: Притчи народов мира.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: В Армении общепринято, что принимающий человек представляется первым, а потом гость. Для приветствия армяне используют долгое и крепкое рукопожатие. При этом расстояние между людьми может быть меньше, чем обычно. Армяне очень ценят личное общение и уделяют большое внимание установлению тесных дружественных контактов между деловыми партнерами. Деловые переговоры стоит планировать заранее и стараться не опаздывать на встречу, даже если ваши партнеры из Армении не столь пунктуальны. Во время самих переговоров не стоит проявлять бурных эмоций. Это может подпортить вашу репутацию. Вы можете торговаться с армянскими партнерами, хотя это и не всегда желательно. Стоит действовать по ситуации. Также не стоит быть слишком прямолинейным во время переговоров. Армяне болезненно воспринимают прямой отказ. В Армении не принято принимать быстрые решения, поэтому процесс подписания контракта может затянуться. В общении армяне очень дружелюбны и будут вам очень признательны, если вы дадите им возможность начать и завершить разговор. В перерывах между рассмотрением деловых тем вы можете обсудить с вашими армянскими партнерами вопросы национальной кухни, спорта, погоды и истории, избегая личных тем и вопросов религии.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
2: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
3: Трудности будут всегда. С самого детства до сегодняшнего дня я сталкивался с различными трудностями в жизни. Чего уж таить, скажу по чесноку, в детстве так вообще были моменты, когда нечего было есть, в холодные времена приходилось мерзнуть. Проживать такое было такое себе, и уже тогда я начал мыслить по-иному. Все это двигало меня начать зарабатывать. В свои 12 лет, будучи еще мальчишкой, я заработал свои первые деньги, работая тогда помощником в ларьке. Затем в 13 грузчиком в супермаркете, далее развозил хлеб, лепешки на тележке, а потом и на велике. Постепенно официантом, подсобником на стройках квартир и домов, обучился малярному делу и ремонту квартир, чтобы уже и самому брать объекты и работать. Прелесть этого в том, что я не забрасывал учебу, везде успевал, я любил учиться, в школе был круглым отличником. Хочу отметить, что я не хвастаюсь, это просто факты. Так, идем дальше. Еще тогда, смотря на своих сверстников, которые тратили деньги своих родителей, мне было приятно осознавать, как я мог позволить сам купить что-то новое на свои деньги. Да, было сложно. Было даже обидно поначалу, что я трачу свои юные годы на работу и зарабатывание денег, когда другие наслаждались детством. Но потом я понял, что все это, наоборот, закаляет меня и делает мудрее для создания лучшего будущего. Трудно было всегда. Травмы, предательство, обнуление. Я даже застал войну. Да, проживал и такое тоже. Жизнь – это сложная штука. Но одновременно с этим она прекрасна. Да и без сложности человек не поймет, на что он способен на самом деле. И знаете, благодаря трудностям я стал больше ценить жизнь. Во время всего этого важно ни в коем случае не бросать себя, не сдаваться и не перекладывать ответственность на других. Я понял, что когда я брал ответственность на себя, только после этого были изменения. И еще я благодарен за эти трудности. Именно они привели меня туда, где я сейчас, сделали меня тем, кем я являюсь. И все это в том числе и по воле Всевышнего. Запомните, трудности будут всегда. Но именно они делают нас сильнее и мудрее. Каждое препятствие – это возможность вырасти и преодолеть себя. Не бойтесь испытаний, они только укрепят вашу волю и научат быть сильнее. Помните, что победа над трудностями делает нас лучше и помогает достичь новых вершин. Ребят, стремитесь к своим целям, несмотря ни на что, и всегда верьте в себя. Стройте себя. Хочу, чтобы у вас все получилось.
2: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

Будете в Сергакале? Не забудьте включить приемник на частоте 96.4. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Дылым. Казбековский район. Дылым – районный центр Казбековского района. Легенда гласит, что название села восходит к тюркскому слову «тилим», что означает «кусок арбуза или дыни». Вытянутую форму села как будто увидел Тимур с того места, где расположен аул Буртунай. Предположительно, село образовалось в период его нашествия из нескольких населенных пунктов. В письменных источниках Дылым впервые упоминается в 1617 году. Жители Дылыма тесными узами были связаны со своими соседями и по первому зову протягивали руку помощи. Эта земля, занимая северные границы Дагестана и находясь на перекрестке дорог во внутренний Дагестан и Чечню, стала ареной многих кровопролитных сражений между горцами, отстаивающими свою независимость, и царскими войсками. В период Кавказской войны в Дылыме, по описанию полковника царской армии Буцковского, насчитывалось 800 дворов. В тот период Дылым был поставщиком продуктов для нужд армии Шамиля – мяса, масла и кожи. Население аула уменьшалось во время Кавказской войны на треть. Особенно пострадало мужское население. В годы Великой Отечественной войны из Дылыма ушли на фронт 317 человек. 167 из них не вернулось с полей сражений.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Ну что, друзья, продолжаем с вами исследовать тему мышления психологии. И сегодня я просто не мог не позвать этого человека на тему целеполагания, на тему выгорания, работы, продуктивности. Это Жиксен Васильевич. Жиксен Васильевич, скажите, как вас правильно позиционировать?
2: Ну, не знаю, наверное, сказать бизнес-тренер тоже узко, эксперт, ну, наверное, специалист по прокачке бизнеса, по развитию бизнеса, по различной эффективности, потому что я... Вот мне часто говорят, да, вот вопрос такой, как вы берете на менторство, да, вот на менторство. Я никогда не беру на менторство проекты, я беру людей. Я вообще считаю, вот такая традиционная моя фраза, что 98% успеха любого проекта – это первый руководитель. Все. Почему называется курс техники эффективного мышления? Потому что нас обучают всему. Нас обучают маркетингу, финансам, производству. Но нас не учат самому главному – умению думать, принимать решения. И именно все заключается вот в сознании. Мир не такой, какой он есть, мир какой ты есть. И когда ты это четко понимаешь, что все, оказывается, заключается в человеке. И поэтому, когда мне говорят, кто вы, сказать, что да нет, я, наверное, все-таки специалист, который раскачивает мозги.
1: Угу, супер, классно. Ну что, погнали. Первый вопрос. Давайте начнем с того, что давайте исследуем вопрос цели. Как ее правильно ставить? Как понять, что эта цель моя, не моя? Какие есть критерии у цели? И давайте погрузимся в тему цели именно с точки зрения, допустим, заработка. Да, я думаю, это будет ближе всего.
2: Это прям такой фундаментальный вопрос. Вообще, во-первых, спасибо за такое приглашение, спасибо за возможность высказаться. Цель, я вообще считаю, вообще основа всего-всего-всего. Когда люди приходят вот на тренинги, на встречи, то почему они приходят? В чем приходят? Первое, это основная, у них не хватает энергии. То есть, сейчас вот говорят, вот тайм-менеджмент, там утром просыпайся в 4, то делай, это делай и так далее. Да нет, я хочу сказать, что вообще дефицита времени не существует. Есть дефицит энергии. Вот если взять ребенка, то у него в день 7 уроков, потом у него обед, потом побежал на скрипку, потом на спорт, потом, значит, прибежал, домашние уроки, еще в интернет-клуб сходил, еще.
1: Энергии хватает
2: и времени. Ну нет же у него дефицита времени.
1: Нет.
2: И так 11 лет, да? Если любому человеку предложу такую работу, пойдешь? Нет. То есть основная причина – это не хватает энергии. Угу. Почему? Почему не хватает энергии? Две основные причины. Первая основная причина – это физика. У тебя что-то болит. У тебя есть какое-то хроническое заболевание, и у тебя вот эту энергию забирают. Физика. Ну, наверное, вторая основная причина – это у тебя нет цели. Вот основная мечта. Основная проблема – у тебя нет мечты.
1: Вот можем сейчас вот здесь вот стопануться,
2: да,
1: и откатиться к теме «не хватает энергии».
2: Да.
1: Что важно, чтобы вернуть эту энергию? Вот какие есть тут техники, практики? У нас, кстати, подкаст сам очень такой практический, мы то есть иногда останавливаемся и закрепляем практику.
2: Да, хорошо, да, это настолько простые вещи, и все их знают с детства. Но постепенно, став взрослыми, мы начинаем забывать. Первое, это основное, у тебя проблема с физикой тела. То есть с самого раннего детства тебя учат с утра заниматься гимнастикой. Это очень простая вещь. Это вот примерно до 24 лет ты идешь на базар. Примерно с 24 лет ты идешь с базара.
1: Угу.
2: Примерно к 36 годам ты достигаешь такого уровня, когда вот это начинает уравновешиваться. Уходящая и приходящая энергия примерно равняется. Ну а дальше после 50 лет ты природе вообще не нужен. После 50 лет женщина не может сама рожать без экстракорпорального оплодотворения. Не можешь ты в 50 лет иметь кожу даже с ботоксами, с подтяжками, как у 18-летней девушки. И не можешь ты в 50 лет иметь суставы и сосуды, как у 18-летнего человека.
1: Угу.
2: Поэтому первое, когда ты сейчас не занимаешься спортом и ты ведешь проект, ты берешь энергию в долг из будущего. Это первый основной момент. Причем мы не занимаемся непрофессиональным спортом.
1: Да.
2: Я часто рассказываю, выполнил норматив Ocean Man, остановись. Пробежал Ironman или выполнил норматив Ironman, остановись. Выполнил разряд по боксу или почему-то, остановись. Все, дальше воркаут, подтяжки и так далее. Спортом нужно заниматься не через день, 5-6 раз в неделю. Регулярно, это очень важный момент. Второе, второй очень важный момент, правильное питание. Все, всегда говорю, хороший петух жирным не бывает. Часто употребляем сахар, быстрые углеводы. Часто это называется дофаминовая ловушка. Дофаминовая ловушка, кофе и так далее. Чем глубже эта ловушка, то есть вот ты выпил что-то, сахар, кока-колу, ты падаешь, попадаешь в эту ловушку. Чем ниже эта ловушка у тебя, выше ты подпрыгнул энергия, тем глубже будет это падение. Тем труднее тебе будет выходить с этого состояния.
1: Прикольно.
2: Да. Окей. То есть нужно понимать, есть там тело, душа, разум, но над этим находится воля. Вот воля, она должна тебя остановить и сказать «стоп». Прямо потому что это как наркотик, это как алкоголь, это как сигарета, это дофаминовая ловушка, она тебя тащит туда. И только вот эта воля заставляет тебя. Поэтому питание, все, что есть хорошего в жизни, либо аморально, либо противозаконно, либо ведет к ожирению, да? Совсем просто говорить. Поэтому все так построено, что все, что легко дается, это вот. Поэтому питание, оно всегда бывает невкусным, оно бывает всегда постным. Ну, это, конечно, дело привычки. Поэтому второе – это правильное питание. Третье – сон. Четкий сон. То есть мне люди часто говорят, а я просыпаюсь там 4, там, потому что магия утра говорит и так далее. Я хочу сказать, что это очень большая иллюзия. Почему? Вот я богатый человек, у меня все хорошо. Почему я должен вставать 4 часа? Это очень многим людям непонятно. На самом деле большинству людей вообще непонятно, зачем мне просыпаться в 4 часа утра. Поэтому большинство людей не могут просыпаться в 4 часа утра. Но если мы сейчас к этому вернемся, это опять связано с целеполаганием, но самое важное – это ритмы. У каждого свои ритмы.
1: Биоритмы.
2: Биоритмы. У каждого свои. У кого-то ритм – это в 4, у кого-то в 8, а у кого-то в 10. Поэтому у каждого есть свой ритм. Поэтому нельзя взять и всем говорить, там, самое главное, ты должен потихонечку понимать, сколько тебе оптимально спать. Для одного человека достаточно и 3 часа сна, а для кого-то нужна и 8 часов сна. Стандартно. Поэтому четкое понимание ритмов и жить в соответствии со своими ритмами. Это три основные вещи.
1: Все, зафиксируем. Да. Мы прошлись по базе,
2: да.
1: Скажем так. То есть это вот то, что жизненно необходимо, чтобы жить в целом. Да? Давайте теперь перейдем к категории уже поднятия высокой жизненной энергии, практики, которые позволят именно вот реально вернуть ее помимо базы.
2: А, помимо базы. То есть мы не говорим ни про еду, да. Ни про сон и так далее.
1: Вот какие-то, знаете, такие нестандартные
2: вещи. Я хочу сказать, что это настолько тема давно избита, что там что-то новое придумать нельзя. Это как чек-лист. Второй крупный, вот такой крупный блок,
1: да.
2: Это кроме физика тела, вот как ты говоришь, база, еще есть очень важный момент, это психика.
1: Угу.
2: Дело в том, что есть такое понятие, как воры энергии.
1: Что это такое?
2: Что это означает? Вот многие массажисты говорят, что когда некоторые приходят клиентами, с ними поработаешь, ты чувствуешь энергию. А некоторые уходят, они вампиры, забирают энергию. То есть, это часто такое говорят, обмен с превышением энергии.
1: Да.
2: В чем суть? У тебя в команде, вот если хочешь быть миллионером, общайся с 6 миллионерами. Хочешь быть мультимиллионером, общайся с 6 мультимиллионерами. Вот если ты хочешь, чтобы у тебя была энергия, тебя должны окружать люди, которые дают тебе с превышением.
1: Угу.
2: Понятно?
1: Окей, понятно.
2: Да. Поэтому, отвечая на вопрос, вот конкретную рекомендацию, обязательно нужно проходить всевозможные курсы по психотипам. Разбираться в психотипах. Проходить такие курсы, как коммуникации, нейролингвистическое программирование, ораторское искусство, переговоры. То есть ключевой успех проекта тебя делают успешными люди. Эти люди могут тебя сделать богатыми, а могут тебя разорить.
1: Это
2: разорить энергетически.
1: Про команду.
2: Да, я про команду говорю. Супер. Да, ты должен понимать, что кроме еды, что кроме сна, есть очень базовая вещь, с кем ты общаешься. Это очень важный момент. Поэтому очень многие люди думают, что вот они приходят на работу, поспали, поели, подвигались. Нет, вопрос заключается в том, кто твою энергию заберет. Вот у вас есть люди, которые вас окружают. Вот спросите себя. Вот у вас сейчас есть знания об этом человеке. То есть какой-то багаж, представление. Скажите, пожалуйста, вот с этими знаниями, которые у вас сейчас есть, если бы вы встретились бы с этим человеком, вы взяли бы его в свое окружение? Нет? Тогда избавляйтесь.
1: Окей, хорошо.
2: Понятно, да?
1: Интересно.
2: Очень простая вещь.
1: Да.
2: Разумеется, вот, ты общаешься, вот спроси себя. Вот да. Ты же о нем что-то знаешь? То есть у тебя был бы шанс сейчас вот с этими знаниями, то, что ты знаешь о нем, ты бы хотел бы с ним дальше отношения выстраивать? Сам, или знакомиться, вообще вводить в свое окружение? Нет? Сразу расставайся. Так же, как и проект. Или что-то ты делаешь. Спроси себя. Вот ты об этом проекте все знаешь. Скажи, пожалуйста, ты зная об этом проекте, если у тебя был бы сейчас шанс начать этот проект сначала, ты взялся бы за него? Нет? Значит, не стоит даже браться. Это очень мощный лайфхак, как избавляться от там, вот этих людей, кто ворует энергию. Следующее, почему у ребенка вот это есть энергия? Дело в том, что миссия человека формируется в возрасте примерно до 8 лет.
1: Что значит? То есть
2: что
1: он
2: это
1: понимает, куда он, в каком направлении пойдет?
2: Да.
1: Прикольно.
2: Как-то такая была история маленькая. Маленькая девочка лет 4-5. У нее родился братишка, маленький, там пупсик годовалый. И вот эта девочка все время подходит к родителям и говорит: оставьте меня, пожалуйста, один на один с этим ребенком, ну, со своим братишкой. Родители напряжены, думают, ну, мало ли, может, от ревности что-то какой-то удар нанесет или еще чего-то, опасаются. Но решили оставить. Решили оставить все-таки и там щелочку смотрят. Чем это все закончится? Девочка подходит к этому мальчику и говорит: скажи, пожалуйста, как выглядит Бог? Я начала его забывать. То есть, понятно. То есть, дети, они вот эту миссию знают бессознательно. Кто такие бизнесмены? Это выжившие дети. Поэтому...
1: Прикольно.
2: Да, энергию дает мечта. Энергию дает мечта. Вот кроме тех источников энергии или воров энергии, мы должны понимать, что именно источником лени, выгорания, является прежде всего, ты не понимаешь, зачем.
1: А вот можно вопрос тут сразу же? Вот я прям чувствую, как возникает вопрос от зрителей, типа, а что делать, если я не понимаю, что я хочу? Вот бывает такое, я часто вижу такие сообщения тоже. Вот что делать таким людям, допустим?
2: Я хочу сказать следующее. Нужно сделать усилие. Надо сделать усилие.
1: Я вот тут думаю, еще тоже вкину какое-то решение. Я всегда просто таким вещам говорю. Ну, в смысле, при таких обстоятельствах говорю, что важно, наверное, походить и посмотреть, какую-то насмотренность получить. То есть посмотреть на разных людей и просто подумать, а кого образ жизни или проект мне нравится.
2: Супер, супер. Ну, если прям вот такой, ну, это уже, как говорится, твоя подсказка, я просто разобью эту мысль.
1: Да.
2: Нужно просто общаться с людьми. Вот если огурец закинуть в банку с маринованными огурцами, ты тоже станешь маринованным огурцом. Вот то же самое и здесь. То есть... Общайся с успешными людьми. И самое главное, самое важное, никогда не стесняйтесь просить помощи. Это самый важный момент. Большая ошибка людей, вот это называется эго, гипертрофированное эго. Ты считаешь, что люди будут считать тебя слабым, неуверенным и так далее. Нет, именно проси помощь. Именно проси помощь, как выйти с этой ситуации. Вот есть такой человек, его зовут Рэй Далио. Это есть такая знаменитая книга, есть «Принципы». Вот этот Рэй Далио входит в 100 самых влиятельных людей на Земле. Его спросили, о чем вы больше всего жалеете вот в своей жизни? Он сказал очень простую вещь. Я жалею, что я очень мало имел консультантов или советников. Вот у тебя есть проблемы с питанием? Возьми консультанта. Есть проблемы со спортом? Возьми себе консультанта, коуча назови его. Есть проблемы с боксом? Ну, спроси коуча. Ты же боксом решил заниматься. Yeah. Ну, ты же не самоучителем не занимаешься. Yeah. Ну, пошел и спросил. Вот точно так же. Они же не смеются над тобой. Они же не говорят, господи, ты в таком возрасте пришел, ты хочешь заниматься боксом? Нет, ты кто такой? Никому в голову это не приходит.
1: 100%.
2: Четко. Точно так же и здесь.
1: Можно здесь
2: да.
1: практику?
2: Да.
1: Прям
2: да.
1: Давайте прямо сейчас выпишите, вот какую задачу вам нужно сейчас закрыть. И напишите, какой специалист вам теперь нужен. Ну, действительно, вот, ну, хочешь сбросить вес, ну, найми уже нутрициолога, кто тебе подскажет просто, как тебе питаться, как стало просто жить, сколько экспертов появилось, да, вот сколько на канале у нас даже было крутых экспертов, да, ну, то есть элементарно взять консультацию, как-то встретиться, пообщаться, какую-то немножко получить насмотренность. Я вот для примера, сегодня пошел в зал, и у меня сегодня пришел тренер там на замену, чемпион мира. Представьте, я сегодня тренировался с чемпионом мира по боксу. И я понимаю в его движениях, вот он мне говорит, у тебя плечо напряжено, кидай легче руку. И я понимаю, что, ну блин, это же точно на опыте 20 лет, он мне говорит. Да. То есть я просто сжал себе 20 лет.
2: Да.
1: Вот почему нужно брать постоянно обучение, консультации? Потому что ты сжимаешь время. Человеку понадобилось 20 лет чемпионский, да, там этот выиграть, да, там номинацию какую-то, и он тебе говорит суть. Просто делай это, и все. Я такой, блин, все, буду так и бить. Поэтому это правда.
2: Супер. Поэтому, когда у вас возникла какая-то проблема или депрессия, просто обратитесь за помощью к соответствующим людям, они тебя вытащат из этой ямы.
1: Все, обратно. Теперь возвращаемся к мечте. Есть ли какая-то техника, как правильно описать свою мечту и разбить ее на цели?
2: Хороший вопрос. Мечту можно только вспомнить. Ее придумать нельзя. Если спросить о какой-то технике, то это вот, если есть прям такая простая техника, ну, во-первых, психологу. Просто сходи к психологу или коучу. Это люди, которые с тобой сядут и как наставники тебя за 3-4 часа заставят вспомнить, о чем ты мечтал в жизни.
1: Угу.
2: Или почему. Вообще, как бы есть два сценария создания миссии. Первая миссия, вариант, это когда у тебя хорошая семья, ты образованный человек, и ты двигаешься вперед, и ты придумал, вспомнил, там, 5-8-летнем возрасте придумал мечту. Вторая миссия бывает, когда протест. У тебя отец был пьяницей, у тебя ты был на улице рос, и ты видел, как другие люди или другие дети живут в лучших условиях, и ты прям боль была, и ты выскочил. Тоже это бывает миссия здесь. И это тоже дает очень сильную энергию. Энергия бывает от позитива, а также энергия бывает от негатива. Поэтому это нужно просто вспомнить. Это вспомнить, что триггернуло тебя в жизни, почему ты выбрал именно этот сценарий. Вот почему нельзя подготовить талантливых и гениальных детей. Нет программы по подготовке гениальных детей. Потому что он может быть генетически супер, но один сценарий, то есть посмотрел телевизор, встретился с одноклассником, вот как ты только что с олимпийским чемпионом по боксу встретился, вот этот один его совет может вообще поменять всю твою жизнь. И, возможно, ты станешь боксером до сегодняшнего дня. И ничего не помогает. Не то, что ты хорошо учился или ты сейчас работаешь там. Поэтому вот это невозможно. Это можно только вспомнить. Понятно, поэтому нельзя подготовить гениальных детей. Мы отдаем самые дорогие школы, мы приглашаем самых лучших тренеров, учителей, а простой там ребенок из бедной семьи может стать мультимиллионером. Угу. Все, вот причина.
1: Событие какое-то просто, да,
2: вот это событие
1: судьбоносное.
2: Вот это вспомнить надо, вспомнить, прикольно, что послужило вот этим толчком.
1: Хорошо, давайте теперь переведем, наверное, к теме цели, то есть как правильно ставить цель, как понять, моя ли это цель, как понять, что это не навешанная цель.
2: Да очень просто. Ну как, я не знаю ответа, но ощущения какие. Я вот сегодня рассказывал о том, что просыпаемся в 4 часа утра. И я большинству скажу, что большинству людей через какое-то время или вообще тяжело встать в 4 часа утра. Но я расскажу то же самое. Вот тебе утром нужно улететь на отдых в Дубае. 4 часа в самолет. Ну ты же спокойно встаешь.
1: Угу, да.
2: В чем,
1: да,
2: разница?
1: Да.
2: Разница в чем? Ты четко понимаешь, зачем это надо.
1: Зачем?
2: Зачем? То есть основная зачем? Причина это нету, ты не понимаешь, зачем.
1: Вы знаете, вот мне кажется, я тут добавлю, что лени не существует.
2: Да, лень не существует.
1: Это просто непонимание, зачем.
2: Да.
1: Все. То есть,
2: да,
1: когда ты не идешь на спорт, когда тебе что-то неохота делать, ты просто не понимаешь, зачем. Найди зачем, и у тебя исчезнет лень. То есть лень это просто, по сути, отсутствие понятной цели.
2: Да, вот и все. Ты утром 4 часа можешь спокойно встать. И ты можешь тяжело встать, потому что мозг отказывается выполнять энергозатратную, непонятную для него вещь.
1: Классно.
2: Все, как только ты знаешь цель, то с этого момента тебе хочется работать по 80 часов в неделю. Вот эти бизнесмены, выжившие дети, почему? Потому что они никогда не забывали свою мечту.
1: А вот давайте про это поговорим. Я думаю, что тут вот я просто, знаете, на самом деле периодически вспоминаю какие-то ваши слова с обучения. Я вот у Алексея Васильевича обучение проходил, и я вспоминаю мысль там такая была, что бизнес – это чашка кофе, Rolex, английский язык, вот что-то такое, какая-то такая была комбинация, такая фраза, и какие-то больше разговоры, да, то есть именно общение.
2: Ну, это уже уровни бизнеса. Дело в том, что люди, которые приходят, ну, на тренинг, они хотят быть бизнесменами. И очень многие люди не понимают, в чем разница между предпринимательством и бизнесом. Дело в том, что предпринимательство – это про деньги. А бизнес – это про смыслы. Смыслы. Что такое смыслы? Если мы понимаем, кто такой Дуров, компанию Telegram, ну сейчас она такая популярна на слуху, то означает, что он влияет на миллиарды людей. Если взять Facebook, это влияние на миллиардов людей. То есть это смысл. Ты создаешь ну, некий там аналог религии, скажем. Ты люди начинают во что-то верить, верить в твой продукт, они за этим идут и так далее. Поэтому бизнес делается только за чашкой чая. Бизнес – это не про деньги. Бизнес – это когда ты говоришь с человеком, обмениваешься ценностями, и он понимает, зачем это делать. А предпринимательство – это парикмахерское, шашлычное, все хорошо, у меня хорошая машина и так далее. Это нужно? Нужно. Но бизнес – это совсем про другое. Это когда я – это про власть. Власть над сознанием других людей. Когда миллионы-миллионы людей восхищаются твоим брендом, восхищается твоим именем, восхищается, как ты одеваешься. Хотя вроде ты одеваешься, но на самом деле какая-то есть невидимая аура, которая тебя окружает, и ты становишься вот таким человеком, там, в кавычках, идолом, да, и все хотят быть похожими на тебя, хотят быть вот тобой. Вот это ты даешь вот эту энергию. Вот это про это. И бизнес делается за чашкой чая. Бизнес – это не про деньги. Деньги – это просто показатель, что ты красавчик. Одним из киллеров вашей энергии это ваше все время опасаться, что вы ошиблись. Боязнь ошибок. Это один из киллеров вот этих ошибок.
1: А что делать?
2: Давайте сделаем так. Вот я хочу наших слушателей твоей рубрики задать такой простой вопрос. Прямо на секунду. Вот вы сейчас, дорогие слушатели, остановитесь, пожалуйста, и задайте вопрос. Вот вы сейчас какое-то решение принимаете на работе, в жизни и так далее. Спросите себя, как вы думаете, сколько примерно процентов вы неправильное решение принимаете? Вот тебе тоже такой вопрос, тебе простой. Да. Вот ты сейчас на работе, где-то там работаешь, какие-то решения дома, на работе принимаешь. Как ты думаешь, какой процент решений ты неправильно принимаешь? Или сколько правильных ты принимаешь примерно процент?
1: Блин, сложно сказать.
2: Ну, примерно, вот сколько ты думаешь, вот примерно
1: неправильных процент. Решений, наверное, процентов 10-15, наверное, так.
2: Так вот, 70. 70% решений вы принимаете неправильные.
1: 70?
2: Примерно, в среднем 70%.
1: Откуда эта информация?
2: Это просто статистика есть. Просто. Мы сейчас не будем сказать энциклопедию.
1: Да.
2: То есть ты спрашиваешь, сколько примерно решений? Я тебе скажу, большинство решений ты принимаешь неправильно, вовремя встаешь, неправильно кушаешь, спортом не занимаешься. И таких решений миллион штук, миллион. Ты просто их не замечаешь, не обращаешь на это. Если бы ты все решения принимал правильным, мы с тобой тут сейчас давно не разговаривали. Ты сейчас сидел бы, разговаривал бы с Дуровым, да? То есть, грубо говоря, вот простая вещь. То есть, вот эти решения.
1: А то есть, правильное решение равно количество денег?
2: Конечно. Конечно. Я всегда говорю, если бы все, что предписано, мы бы не нарушали, мы были бы святыми людьми. Понятно. То есть, первая основная причина – это то, что вы думаете, что ошибки – это плохо. Ошибки – это хорошо.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Дагестане 3 часа.
1: Время. Диалог ФМ. Самое важное из мира бизнеса